Ниже луковицы восточным влиянием, какова бы ни была степень его правдоподобности, очевидно, не исключает того, которое здесь дано, так как тот же религиозно-эстетический мотив мог повлиять и на архитектуру восточную. В связи со сказанным здесь о луковичных вершинах русских храмов, необходимо указать, что во внутренней и в наружной архитектуре древнерусских церквей эти вершины выражают различные стороны одной и той же религиозной идеи. В этом объединении различных моментов религиозной жизни заключается весьма интересная черта нашей церковной архитектуры. Внутри древнерусского храма луковичные главы сохраняют традиционное значение всякого купола, то есть изображают собой неподвижный свод небесный. Как же с этим совмещается тот вид движущегося кверху пламени, который они имеют снаружи? Нетрудно убедиться, что в данном случае мы имеем противоречие только кажущееся. Внутренняя архитектура церкви выражает собой идеал мирообъемлющего храма, в котором обитает сам Бог, и за пределами которого ничего нет. Естественно, что тут купол должен выражать собой крайний и высший предел Вселенной, ту небесную сферу, ее завершающую, где царствует сам Бог Саваоф. Иное дело снаружи. Там над храмом есть иной, подлинный небесный свод, который напоминает, что высшее еще не достигнуто земным храмом. Для достижения его нужен новый подъем, новое горение. И вот почему снаружи тот же купол принимает подвижную форму заостряющегося кверху пламени. Нужно ли доказывать, что между наружным и внутренним существует полное соответствие? Именно через это видимое снаружи горение небо сходит на землю, проводится внутрь храма и становится здесь тем его завершением, где все земное покрывается рукой Всевышнего Благословляющей из темно-синего свода. И эта рука, побеждающая мирскую рознь, все приводящее к единству соборного целого, держит в себе судьбы людские. Мысль эта нашла себе замечательное образное выражение в древнем новгородском храме Святой Софии XI века. Там не удались многократные попытки живописцев изобразить благословляющую десницу Спаса в главном куполе. Вопреки их стараниям, получалась рука, зажатая в кулак. По преданию, работы в конце концов были остановлены голосом с неба, который запретил исправлять изображение и возвестил, что в руке Спасителя зажат сам град Великий Новгород. Когда разожмется рука, надлежит погибнуть граду тому. Замечательный вариант той же темы можно видеть в Успенском соборе во Владимире на Клязьме. Там на древней фреске, писанной знаменитым Рублевым, есть изображение «Праведницы в руце Божией». Множество святых в венцах, зажаты в могучей руке на вершине небесного свода. И к этой руке со всех концов стремятся сонмы праведников, созываемые трубой ангелов, трубящих кверху и книзу. Так утверждается во храме то внутреннее соборное объединение, которое должно победить хаотическое разделение вражду мира и человечества. Собор всей твари, как грядущий мир Вселенной, объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное. Такова основная храмовая идея нашего древнего религиозного искусства, господствовавшая и в древней нашей архитектуре, и в живописи. Она была вполне сознательна и замечательно глубоко выражена самим святым Сергием Радонежским. По выражению его жизнеописателя, преподобный Сергий, основав свою монашескую общину, поставил храм Троицы как зеркало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира. Святой Сергий здесь вдохновлялся молитвой Христа и его учеников «Да будет едино, яко же и мы». Его идеалом было преображение Вселенной по образу и подобию Святой Троицы, то есть внутреннее объединение всех существ в Боге. Тем же идеалом вдохновлялось все древнерусское благочестие, им же жила и наша иконопись.
преодоление ненавистного разделения мира, преображение Вселенной во храм, в котором вся тварь объединяется так, как

0: объединены во едином божеском существе три лица Святой Троицы. Такова та основная тема, которой в древнерусской религиозной живописи все подчиняется. Чтобы понять своеобразный язык ее символических изображений, необходимо сказать несколько слов о том самом главном препятствии, которое доселе затрудняло для нас его понимание. Нет ни малейшего сомнения в том, что эта иконопись выражает собой глубочайшее, что есть в древнерусской культуре. Более того, мы имеем в ней одно из величайших мировых сокровищниц религиозного искусства. И однако, до самого последнего времени икона была совершенно непонятной русскому образованному человеку. Он равнодушно проходил мимо нее, не удостаивая ее даже мимолетного внимания. Он просто-напросто не отличал иконы от густо покрывавшей ее копоть старины. Только в самые последние годы у нас открылись глаза на необычайную красоту и яркость красок, скрывавшихся под этой копотью. Только теперь, благодаря изумительным успехам современной техники очистки, мы увидели эти краски отдаленных веков, и миф о темной иконе разлетелся окончательно. Оказывается, что лики святых в наших древних храмах потемнели единственно потому, что они стали нам чуждыми. Копоть на них нарастала, частью вследствие нашего невнимания и равнодушия к сохранению святыни, частью вследствие нашего неумения хранить эти памятники старины. С этим нашим незнанием красок древней иконописи до сих пор связывалось и полнейшее непонимание ее духа. Ее господствующая тенденция односторонне характеризовалась неопределенным выражением «аскетизм» и в качестве аскетической отбрасывалась, как отжившая ветошь. А рядом с этим оставалось непонятным самое существенное и важное, что есть в русской иконе, та несравненная радость, которую она возвещает миру. Теперь, когда икона оказалась одним из самых красочных созданий живописи всех веков, нам часто приходится слышать об изумительной ее жизнерадостности. С другой стороны, вследствие невозможности отвергать присущего ей аскетизма, мы стоим перед одной из самых интересных загадок, какие когда-либо ставились перед художественной критикой. Как совместить этот аскетизм с этими необычайно живыми красками? В чем заключается тайна этого сочетания? Высшей скорби и высшей радости. Понять эту тайну значит ответить на вопрос, какое понимание смысла жизни воплотилось в нашей древней иконописи. Безо всякого сомнения мы имеем здесь две тесно между собой связанные стороны одной и той же религиозной идеи. Ведь нет Пасхи без Страстной Седмицы. И к радости всеобщего воскресения нельзя пройти мимо Животворящего Креста Господня. Поэтому в нашей иконописи мотивы радостные и скорбные, аскетические, совершенно одинаково необходимы. Я остановлюсь сначала на последних, так как в наше время именно аскетизм русской иконы всего больше затрудняет ее понимание. Когда в XVII веке в связи с другими церковными новшествами в русские храмы вторглась реалистическая живопись, следовавшая западным образцам, поборник древнего благочестия, известный протопоп Аввакум, в замечательном послании противополагал этим образцам именно аскетический дух древней иконописи. «По попущению Божию умножилось в русской земле иконного письма неподобного. Изографы пишут, а власти соблаговоляют им, и все грядут в пропасть погибели друг за другом уцепившись. Пишут спасов образ Эммануила, лицо одутловато, уста червонные, волосы кудрявые, руки и мышцы толстые, так же и у ног бедра толстые, и весь яко ним чин учинен, лишь сабли при беде не написано. А все то Никон враг умыслил, будто живых писати. Старые добрые изографы писали не так подобие святых. Лицо и руки и все чувства отончали, измождали от поста и труда и всякие скорби, а вы ныне подобие их изменили, пишите таковых же, каковы сами». Эти слова протопопа Аввакума дают классически точное выражение одной из важнейших тенденций древнерусской иконописи. Хотя следует все время помнить, что этот ее скорбно-аскетический аспект имеет лишь подчиненное и притом подготовительное значение. Важнейшее в ней, конечно, радость окончательной победы Бога-человека над зверо-человеком, введение во храм всего человечества и всей твари. Но к этой радости человек должен быть подготовлен подвигом. Он не может войти в состав Божьего храма таким, каков он есть, потому что для необрезанного сердца и для разжиревшей самодавляющей плоти в этом храме нет места. И вот почему иконы нельзя писать с живых людей. Икона не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И так как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только угадываем, икона может служить лишь символическим его изображением. Что означает в этом изображении истонченная телесность? Это резко выраженное отрицание того самого биологизма, который возводит насыщение плоти в высшую безусловную заповедь. Ведь именно этой заповедью оправдывается не только грубо утилитарное и жестокое отношение человека к низшей твари, но и право каждого данного народа на кровавую расправу с другими народами, препятствующими его насыщению. Изможденные лики святых на иконах противополагают этому кровавому царству самодавляющей и сытой плоти не только истонченные чувства, но прежде всего новую норму жизненных отношений. Это то царство, которого плоть и кровь не наследуют. Воздержание от еды, в особенности от мяса, тут достигает двоякой цели. Во-первых, это смирение плоти служит непременным условием одухотворения человеческого облика. Во-вторых, оно тем самым подготовляет грядущий мир человека с человеком и человека с низшей тварью. В древнерусских иконах замечательно выражена как та, так и другая мысль. Мы пока сосредоточим наше внимание на первой из них. Поверхностному наблюдателю эти аскетические лики могут показаться безжизненными, окончательно иссохшими. На самом деле, именно благодаря воспрещению червонных уст и одутловатых щек в них с несравненной силой просвечивает выражение духовной жизни, и это несмотря на необычайную строгость традиционных условных форм, ограничивающих свободу иконописца. Казалось бы, в этой живописи не какие-либо несущественные штрихи, а именно существенные черты, предусмотренные и освящены канонами, и положение туловища святого, и взаимоотношение его крест-накрест сложенных рук, и сложение его благословляющих пальцев. Движение стеснено до крайности, исключено все то, что могло бы сделать Спасителя и святых похожими на таковых же, каковы мы сами. Даже там, где движение допущено, оно введено в какие-то неподвижные рамки, которыми оно словно сковано. Но даже там, где оно совсем отсутствует, во власти иконописца все-таки остается взгляд святого, выражение его глаз, то есть то самое, что составляет высшее средоточие духовной жизни человеческого лица. И именно здесь сказывается во всей своей поразительной силе то высшее творчество религиозного искусства, которое низводит огонь с неба и освещает им изнутри весь человеческий облик, каким бы неподвижным он ни казался. Я не знаю, например, более сильного выражения святой скорби о всей твари поднебесной, об ее грехах и страданиях, чем то, которое дано вшитым шелками образе Никиты Великомученика, хранящимся в музее архивной комиссии во Владимире на Клязьме. По преданию, образ вышит женой Иоанна Грозного Анастасией, родом Романовой. Другие несравненные образцы скорбных ликов имеются в коллекции Ильи Остроухова в Москве. Это образ праведного Симеона Богоприимца и положение во гроб, где изображение скорби Богоматери по силе может сравниться разве с произведениями Джотто, вообще с высшими образцами флорентийского искусства. Рядом с этим в древнерусской иконописи мы встречаемся с неподражаемой передачей таких душевных настроений, как пламенная надежда или успокоение в Боге. В течение многих лет я находился под сильным впечатлением знаменитой фрески Васнецова «Радость праведных о Господе» в Киевском соборе Святого Владимира. Признаюсь, что это впечатление несколько ослабело, когда я познакомился с разработкой той же темы в рублевской фреске Успенского собора во Владимире на Клязьме. И преимущество этой древней фрески перед творением Васнецова весьма характерно для древней иконописи. У Васнецова полет праведных в рай имеет чересчур естественный характер физического движения. Праведники устремляются в рай не только мыслями, но и всем туловищем. Это, а также болезненно-истерическое выражение некоторых лиц сообщает всему изображению тот слишком реалистический для храма характер, который ослабляет впечатление. Совсем другое мы видим в древней рублевской фреске в Успенском соборе во Владимире. Там необычайно сосредоточенная сила надежды передается исключительно движением глаз, устремленных вперед. Крестообразно сложенные руки праведных совершенно неподвижны, так же, как и ноги и туловище. Их шествие в рай выражается исключительно их глазами, в которых не чувствуется истерического восторга, а есть глубокое внутреннее горение и спокойная уверенность в достижении цели. Но именно этой-то кажущейся физической неподвижностью и передается необычайно напряженная мощь неуклонно совершающегося духовного подъема. Чем неподвижнее тело, тем сильнее и яснее воспринимается тут движение духа, ибо мир телесный становится его прозрачной оболочкой. И именно в том, что духовная жизнь передается одними глазами совершенно неподвижного облика, символически выражается необычайная сила и власть духа над телом. Получается впечатление, точно вся телесная жизнь замерла в ожидании высшего откровения, к которому она прислушивается. И иначе его услышать нельзя. Нужно, чтобы сначала прозвучал призыв. Да молчит всякая плоть человеческая. И только когда этот призыв доходит до нашего слуха, человеческий облик одухотворяется. У него отверзаются очи. Они не только открыты для другого мира, но отверзают его другим. Именно это сочетание совершенной неподвижности тела и духовного смысла очей, часто повторяющееся в высших созданиях нашей иконописи, производит потрясающее впечатление. Ошибочно было бы думать, однако, что неподвижность в древних иконах составляет свойство всего человеческого. В нашей иконописи неподвижность усвоена не человеческому облику вообще, а только определенным его состоянием. Он неподвижен, когда он преисполняется сверхчеловеческим, божественным содержанием, когда он так или иначе вводится в неподвижный покой божественной жизни. Наоборот, когда человек в состоянии безблагодатном или же доблагодатном, человек, еще не успокоившийся в Боге или просто не достигший цели своего жизненного пути, он часто изображается в иконах чрезвычайно подвижным. Особенно типичны в этом отношении многие древние новгородские изображения преображения Господня. Там неподвижный Спаситель, Моисей и Илья. И наоборот, поверженные низ апостолы, представленные собственному чисто человеческому аффекту ужаса перед небесным громом, поражают смелостью своих телодвижений. На многих иконах они изображаются лежащими буквально вниз головой. На замечательной иконе видения Иоанна Лествичника, хранящейся в Петрограде в музее Александра III, можно наблюдать движение, выраженное еще более резко. Это стремительное падение вверх ногами грешников, сорвавшихся с лестницы, ведущей в рай. Неподвижность в иконах усвоена лишь тем изображением, где не только плоть, но и самое естество человеческое приведено к молчанию, где оно живет уже не собственною, а над человеческую жизнью. Само собой разумеется, что это состояние выражает собою не прекращение жизни, а как раз наоборот, высшее ее напряжение и силу. Только сознанию безрелигиозному или поверхностному древнерусская икона может показаться безжизненной. Известная холодность и какая-то отвлеченность есть, пожалуй, в иконе древнегреческой, но как раз в этом отношении русская иконопись представляет полную противоположность греческой. В особенности поражаешься тем, насколько русская иконопись согрета чуждой грекам теплотою чувства. Именно в русской иконописи, в отличие от греческой, жизнь человеческого лица не убивается, а получает высшее одухотворение и смысл. Например, что может быть неподвижнее лика нерукотворного Спаса или Ильи Пророка? А между тем, для внимательного взгляда становится ясным, что в них просвечивает одухотворенный народно-русский облик, не только общечеловеческое, но и национальное таким образом вводится в недвижный покой Творца и сохраняется в прославленном виде на этой предельной высоте религиозного творчества.
1: Статью Евгения Трубецкого «Умозрение в красках» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

в исполнении хора Церкви всех скорбящих радость под управлением Николая Матвеева прозвучал гимн Пресвятой Богородицы «Достойно есть» композитора Дмитрия Яичкова.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В сегодняшней нашей программе мы продолжаем наш разговор с профессором Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Георгием Митрофановым о преподобном Серафиме Саровском. Первая программа этого небольшого цикла была посвящена общей характеристике монастырской жизни России XVIII века, ее упадку, ее, можно сказать, разорению, хотя большие проблемы, как мы выяснили, были и в XVII веке, отчасти это и было причиной того, что монастыри подверглись такому натиску государства, которое почти до основания разрушило всю монастырскую жизнь. И вот, тем не менее, мы закончили на том, что, несмотря на это внешне очень пошатнувшееся положение монашеской жизни, именно в этот период, во второй половине XVIII века, в русской церкви просияли такие замечательные светильники духовной жизни, как преподобный Серафим Саровский и Паисий Величковский. Сегодня, я думаю, мы перейдем уже к разговору о жизненном пути преподобного Серафима, о чем я и попрошу отца Георгия нам рассказать.
1: С одной стороны, говорить о жизни и служении преподобного Серафима Саровского кажется очень легко, потому что его житие известно очень многим. Многие обстоятельства его жизни, которые имело место во второй половине XVIII, начале XIX веков, хорошо известны и даже документально подтверждены. Но, с другой стороны, боюсь, что для многих наших слушателей характерно вот при чтении житий, при размышлении над житиями, характерно не задумываться над тем, а как же вот это житие сопрягается с той конкретной исторической жизнью, которая была характерна для той или иной эпохи, в которой проходила жизнь того или иного святого. И вот именно исходя из того, что наши слушатели представляют достаточно хорошо житие преподобного Серафима Саровского, я бы и хотел, опираясь на основные события его жизни и служения, одновременно поговорить о некоторых проблемах нашей церковной жизни той эпохи, и тогда, я думаю, многие наши слушатели лучше представят себе все значение личности преподобного Серафима в истории русского монашества, лучше представят себе то, насколько же подчас, размышляя над житием, можно обнаружить для себя вот живую ткань исторической жизни прошлого. Итак, начнем с обстоятельства, на которое, наверное, не так уж часто обращали внимание наши слушатели, читая житие преподобного Серафима. Он родился 19 июля 1754 года в миру Прохор Машнин в семье курского купца, бравшего строительные подряды, часто даже именно на храмовые здания. Вот то обстоятельство, что Прохор Машнин родился в семье купца, очень показательно. Показательно вот почему. В середине XVIII века наша страна переживала очень сложный период. Безусловно, что наиболее образованными сословиями в это время в нашей стране были дворянство и духовенство. Но вот что характерно было для обоих этих сословий. Дворянство, довольно интенсивно приобщаясь к европейской культуре, интенсивно, но без наличия в стране какой-то цельной, отлаженной системы образования светского, очень часто открывая для себя западную культуру, отрывались от традиционных устоев той православной церковной жизни, в которой жили их предки. Нельзя сказать, что они перестали быть христианами, но их христианская вера, их религиозная вера часто дистанцировалась от вековых устоев православного церковного, а уж тем более бытового благочестия, что во многом определяло жизнь поколения русских православных христиан. Мы можем говорить об определенного рода дистанцированности даже религиозной жизни русского дворянства этого периода времени от традиционных форм церковной жизни. Что же касается нашего духовенства, то оно переживало в середине XVIII века очень важный период своего такого почти уже полномасштабного приобщения к первой сформировавшейся в России системе образования, каковым было образование духовное, богословское. Уже в это время постепенно выкристаллизовывается структура трехуровневого духовного образования, предполагающее начальное образование в духовном училище, среднее образование, средневысшее образование в семинарии и высшее образование в академии. Но вот это постепенное приобщение духовенства к богословскому образованию еще не могло изменить кардинально ситуацию в церкви. То есть, с одной стороны, многие священники, даже получая образование, продолжали жить в той парадигме привычного бытового религиозного исповедничества, в котором жили крестьяне. Церковные праздники, богослужения, крестные ходы, посты – вот что наполняло их жизнь. Совершение, да, священнодействий, в том числе церковных таинств, прежде всего, как исполнение треб.
0: Освящение там скотов, полей,
1: скотов, ульев, колодцев и так далее. Да-да-да. Все это, в общем и целом, даже этими священниками в ту пору не осмыслялось подчас богословски. Хотя этот процесс уже начался, это было, безусловно, позитивно. И надо сказать, что вот подобного рода уже способные богословски осмыслять часто свою деятельность духовенства оказывалось в сложном положении. Дворянство было достаточно дистанцировано от их деятельности. То есть в дворянской среде священнослужитель воспринимался чаще всего вот в это время как исполнитель некоторых обрядов, обычаев, периодически необходимых для жизни, но, в общем-то, никак серьезно духовную жизнь людей не определяющих. Они предпочитали читать даже святоотеческую литературу в переводах XVIII века, но вне контекста своей, скажем, приходской жизни, осмыслявшейся. Либо же это были действительно разновидности, так сказать, повара и бродобрея, которого приглашали в течение жизни несколько раз в помещичий дом или, так сказать, которого посещали в храме. Что же касается крестьянства, то оно исключительно было по-прежнему ориентировано вот на такое бытовое исповедничество веры. И священнику было очень сложно адаптировать для крестьянства те богословские знания, которые он получал в духовной школе. Как правило, ему приходилось в общении с крестьянством оставаться в рамках вот именно требоисполнительства, в рамках того, что на протяжении веков представляло, собственно, единственно нужным и возможным для религиозной жизни крестьянина. Но было в России и в XVIII веке, даже раньше, сословие, которое сочетало в своей жизни приверженность к традиционному укладу бытового благочестия с попытками богословски осмыслять религиозную жизнь. И этим сословием было, как ни странно, сословие горожан. Но существует такой стереотип, что, значит, полнота церковной жизни либо в монастыре, либо где-то в этой сельской общине крестьянской. Ничего подобного. В монастырях действительно встречались гении религиозной жизни, но не селяне, а именно горожане были наиболее религиозно активными представителями христианской жизни в нашей стране на протяжении веков. Не случайно именно из горожан и выходит значительная часть старообрядцев первоначально. Так вот, в середине XVIII века русское купечество и мещанство, с одной стороны, приобщенное благодаря городу, зарождающейся европейской культуре, грамотное, имевшее привычку книжному чтению, правда, хочу подчеркнуть, книжному чтению традиционному, жития святых, богослужебные книги, псалтырь в меньшей степени, Евангелие. А вот именно представители купечества и мещанства начинают сочетать в своей жизни нечто новое, что входило в жизнь России этого времени, общение с книгой, размышление над книгой, с традиционным укладом вот этого бытового исповедничества своей веры через, так сказать, вот такой церковный календарь. И вот это было, возможно, самое примечательное. Они не отрывались от той вековой, может быть, и во многом и не безупречной традиции религиозной жизни, которой жила Россия, но одновременно в них появлялась вот та пытливость ума, которая так всегда недоставала нашей религиозной жизни, часто слишком сердечной, эмоциональной и не очень логосной. Мы не можем сказать о той атмосфере, которая была в доме Прохора Мышнина. Важно то, что его отец, бравший строительные подряды, строил в том числе и храмы, но рано скончавшись, когда Прохору было всего лишь 8 лет, его отец оставил семью в сложном положении. И показательно, что мать Прохора Мышнина взяла в руки дело своего умершего супруга и повела это дело достаточно успешно. Очень выразительная деталь, говорящая о том, что, видимо, в этой семье, коль скоро там была, возможно, такая активная женщина, взявшая на себя, так сказать, функцию, в общем-то, купца-подрядчика строительного, Значит, в этой семье была достаточно какая-то активная такая творческая атмосфера. Итак, Агафья, мать Прохора Мушнина, смогла не только поднять своего сына, но и воспитать его в таких условиях, что у него довольно рано пробудился осознанный интерес к религиозной жизни. Но я хочу подчеркнуть традиционной религиозной жизни, квинтэссенцией которой всегда в сознании русских православных людей было монастырское монашество. Вот говоря сейчас об этих, может быть, не столь поражающих, впечатляющих эпизодах жизни Прохора Мушнина, гораздо, наверное, важнее было бы сказать о чудесном спасении Прохора во время падения с колокольни. Хотя можно спорить о том, какой была эта только что колокольня, которую только еще начали строить. Не колокольня явно Ивана Великого. Но вот в тех деталях, которые я рассказываю, на самом деле проступает другой аспект жизни. А именно формирование будущего великого святого, конечно, и молитвенника, и мистика, и чудотворца, в условиях совершенно обыденной жизни, где решались какие-то конкретные проблемы. Да, Агафья Мушнина трудилась денно и нужно, продолжая дело своего мужа, быть женщине-подрядчиком в строительном. В XVIII веке было, наверное, не менее сложно, чем сейчас психологически. Вот. Она, тем не менее, позволяла произрастать своему чаду в какой-то достаточной степени теплой атмосфере, которая оставляла место для духовных исканий. И в результате, уже по сути дела в подростковом возрасте, Прохор переживает еще одно очень важное событие. Тяжело заболев, он исцеляется после принесения в дом Курской коренной иконы Божьей Матери. Вот это событие было осмыслено им как, видимо, призыв к монашеской жизни, и он отправляется к известному старцу или старице, схимонаху Досифею, в Киево-Печерскую лавру. Я бы не хотел сейчас много говорить об этой во многом загадочной личности. Все знают эту историю благочестивой женщины, постригшуюся в мужском монастыре, как монаха. Но важно отметить то обстоятельство, что встреча вот с этим, повторяю, во многом непроясненным с точки зрения вот наших представлений о жизни монашествующим или монашествующей, приводит Прохора к убеждению, что он должен поступить монахом именно в Саровскую пустыню, получает такое благословение. Он ничего не знает, по сути дела, о Саровской пустыне. И попав туда 24 лет, он попадает вот в тот самый монастырь, о котором я говорил вот в прошлой программе, в монастырь, переживающий упадок, начиная с состояния монастырских зданий и кончая положением монахов, которые живут, в общем-то, бедности, если не в нищете, у которых запущено даже, так сказать, храмовое богослужение, которые, в общем-то, живут под одним кровом, каждый озабоченный тем, как найти себе пропитание. Да, там существует система тяжелых послушаний, но даже они не гарантируют монахам вот какого-то безусловного минимума нормальной жизни с точки зрения чисто утилитарной, который, наверное, когда-то был гарантирован монахам. Тем более, что эти послушания отвлекают многих из них, вот даже от какой-то, бы то ни было, привычной и всегда распространенной для монахов, даже не очень духовных, богослужебной жизни в храме. По существу, это руины. Руины и в прямом, и в первом смысле, в котором часто совершенно далекие от каких бы то ни было духовных запросов монахи, влачат довольно печальное существование. И вот молодой Прохор Мушнин, оказавшись в таком монастыре, приходит к мысли о том, что ему нужно теперь, не избегая тех послушаний, которые накладывают на него правила монастыря, свою духовную жизнь строить в значительной степени самостоятельно. И он начинает, что называется, спасаться по книгам. Из книг, которые были в монастыре, и которые, некоторые из которых он наверняка читал раньше, он вычитывает для себя некоторые важные истины. Начинает совершать правила преподобного Пахомия Великого, а затем переходит к постоянному совершению Иисусовой молитвы. Мы все знаем, что сейчас очень рискованно самочинно прибегать к Иисусовой молитве. Но здесь перед нами подвижник, который, лишенный какого-то такого четкого, одухотворенного пастырского наставничества, идет сам, доверяя той традиции, которая запечатлена в книг. Он много читает и Священное Писание, и святых отцов, причем очень разного уровня. Василий Великий, Макарий Великий, Иоанн Лествичник. Он читает жития, прежде всего, святых, прежде всего, Дмитрия Ростовского. Он пытается наполнить свою жизнь, свое мировоззрение теми образами, теми принципами духовной жизни, по которым монастырское монашество жило веками, которых, воплощение которых он не видел вокруг себя в том монастыре, в котором он пребывал. Но ничего бы не стоил преподобный Серафим как монах, если бы по привычной многим из нас обломовско-бальзаминовской привычке возлежал, обложившись житиями святых на своем одре, и мечтал и грезил о монастырской жизни. Все то, что прочитывает он в книгах, он пытается последовательно и вполне конкретно реализовывать в собственной жизни. Вот почему он отправляется из монастыря в лес. Не надо думать, что это было какое-то идиллическое пребывание в комфортабельной монастырской келье. Это было вообще существование получеловека-полузверя с точки зрения бытовых удобств. Но зато здесь было уединение, зато здесь была возможность сконцентрировать свое внимание на своей собственной душе, как учили этому жития преподобных, как учили этому те отцы, которых он читал. Наверное, не случайно его подстерегает тяжелая трехлетняя болезнь, которая оказалась чревата водянкой, и которая вот чисто внешне лишила его возможности продолжать свою жизнь вот в этом самом лесном затворе. Он, видимо, действительно прошел какой-то этап очень важный для себя, и потом Господь вот этого юного энтузиаста духовной жизни через болезнь как бы возвращает в монастырь, хотя всем ведомо по житию чудесное исцеление его от этой болезни после явления Пресвятой Богородицы вместе с апостолами Петром и Иоанном, когда прикосновением своего посоха Богородица ликвидировала водянку, которая была у него на брюшной полости, хотя след от этого прикосновения остался у него на всю жизнь. Ему уже 32 года, в 1786 году, когда он принимает постриг в иноке с именем Серафим. И за плечами у него уже имел место определенный почти 8-летний опыт жизни в уединении, жизни в монастыре. И вот пострижение в иноке, а затем посвящение в иеродиакона в 1780 году открывает еще одну важную страницу духовной жизни преподобного Серафима любого монаха. Он начинает активно участвовать в литургии уже как священнослужитель. И годами служит, иногда даже каждый день, божественную литургию, черпая в ней теперь уже вдохновение для своей духовной жизни. Так появляется в его жизни, казалось бы, изначально ориентированное уединение, на затвор, на умную молитву, аспект евхаристической жизни, евхаристического богомыслия. Это был очень важный аспект его духовной жизни, который во многом определил его дальнейшее развитие. Через 6 лет после рукоположения иеродиакона он становится иеромонахом. И вот здесь для него литургия приобретает, наверное, тот смысл, который она приобретает впоследствии для отца Иоанна Кронштадтского. Тем более, что в это время он, наконец, получает духовного наставника в лице игумена Пахомия, отношения с которым у него постепенно приобретают все более и более вот такой традиционный характер духовного отца и духовного сына, живущих в одной монастырской обители.
0: А вот его анахорецкое житие, оно не встречало какого-то сопротивления, непонимания, недоумения со стороны, скажем, монастырского начальства?
1: Вот мы сейчас и подошли к этому эпизоду. Первый опыт его пребывания в лесу, в общем, не вызывал никаких особых вопросов. Но вот сейчас, когда вот в 1790 году он стал иеромонахом, активно проявил себя в литургической жизни монастыря, а потом вскоре после кончины игумена Пахомия он решил вновь уйти в лес, это вызвало определенного рода критику со стороны братьев. Он был уже известен в монастыре, он пользовался определенного рода уважением, а, возможно, и покровительством игумена Пахомия. И вот это нежелание остаться с братьями после смерти своего учителя как раз указывает нам на очень характерную черту жизни многих преподобных. Нам очень часто кажется, что святые, в том числе преподобные, это те, кто сеет вокруг себя мир, любовь, кто умиротворяет все страсти, на самом деле чаще всего оказывается наоборот. Особенно в процессе своего становления многие подвижники благочестия находились в очень остром конфликте с окружающей действительностью. И это было не случайно, ибо большая часть окружавших их людей, не только мирян, но и монахов, были людьми, настроенными весьма теплохладно по отношению к тому, что так значимо было для подвижников. И вот именно тогда в жизни преподобного Серафима Саровского наступает своеобразного рода кризис. Может быть, впервые именно тогда, когда он потерял игумена Пахомия, у него возникает желание покинуть монастырь, в который он вложил столько внутренних сил, то есть он прожил к этому времени уже более 15 лет, в котором он обрел для себя и монашество, и священство, в котором он впервые смог ощутить для себя возможность духовно возрастать, следуя тем традиционным принципам монастырской жизни, которых он, тем не менее, не видел вокруг себя, на которые он стал невольно утверждать в этом монастыре. И вот тогда происходит его новый уход в пустыню, в лес, уже человека куда более зрелого, чем раньше. Наверняка в его первоначальном уходе имел место такой юношеский ригоризм, желание вот в таких вот стерильных условиях леса, где нет, так сказать, искушающих его братьев, попытаться попробовать свои силы. Сейчас это было нечто большее. Сейчас это была уже попытка пережить в своей жизни опыт того традиционного монашеского отшельничества, на котором строилась жизнь многих великих православных монахов на протяжении веков. Опять перед нами попытка, ориентируясь на книги, спасаясь по книгам, реализовать в своей жизни то, чему эти книги учат.
0: Ну что же, я думаю, на этом мы сегодня закончим и продолжим разговор о подвигах преподобного Серафима в следующей нашей программе. Я напоминаю, что сегодня о преподобном Серафиме нам рассказывал профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
1: До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.

0: В исполнении хора храма преподобного Серафима Саровского в Петербурге прозвучал концерт преподобному Серафиму Саровскому, композитора Вячеслава Римши.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции. И хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 19.

ходила молва, что поэты льстят королям, но в ту пору поэзия была еще голосом славы, и короли тоже льстили поэтам. Прочитав оду на взятие Измаила, Екатерина вновь прислала Державину табакерку, осыпанную бриллиантами, и сказала ему при встрече: «Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна». Во время его секретарства она не раз, так сказать, спрашивала его писать вроде Фелиции, хотя дал он ей в том свое слово, но не мог он его сдержать по причине разных придворных каверз, коими его беспрестанно раздражали, не мог воспоминить там своего духа, чтоб поддержать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Сколько раз не принимался, сидя по неделе для того, запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен. Все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства. Должно быть, в одно из таких сидений написал он язвительное четверостишие: «Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой, пищит бедняжка вместо свисту, а ей твердят: пой, птичка, пой». И так он молчал. Екатерина досадовала, он оказался столь же непокладистым поэтом, как и секретарем. Все кончилось так, как и должно было кончиться. 15 июля 1793 года вечер в царском селе был тихий, погожий, меланхолический. Большим обществом вышли в сад, но беседа не ладилась. Государыня была нечто скучна. Наконец завели горелки. Екатерина любила смотреть на эту игру. Запели «Гори, гори ясно». Державину с его парой довелось ловить великого князя Александра Павловича. Тот, проворный и легкий, убежал далеко по скользкой росистой лужайке, покатый к пруду. Державин, гоняясь за ним, упал, ударился озимо и едва не лишился чувств. Его подняли, в руке оказался вывих. 6 недель оставался он дома. За это время Екатерину сумели восстановить против него. Будучи всем ревностью и правдою своей неприятен, или лучше сказать опасен, наскучил императрице и остудился в ее мыслях. 2 сентября при праздновании Ясского мира он был отставлен от секретарства и назначен сенатором. При унижении, до которого был доведен Сенат, это было знаком немилости, особенно для Державина, который и сам тому унижению способствовал. В таких обстоятельствах орден Владимира II степени и чин тайного советника были утешением слабым. Уязвленный Державин просил Зубова передать государыне его благодарность. Зубов весьма удивился: «Неужто доволен?» «Как же, — ответил Державин, — не быть довольны сей монаршей милостью и бедному дворянину, без всякого покровительства служившему с самого солдатства, что он посажен на стул сенаторский Российской империи, что еще мне более? Ежели ж мои сочлены почитаются, может быть, кем ничтожными, то я себе уважение всемерно сыщу». В Сенате он принялся обучать сочленов труду, беспристрастию, независимости, знанию законов. Заседания стали сплошными бурями. В ту пору читалогайскую оду на знатность он переделал вельможу. Сенаторы справедливо приняли на свой счет строки самые оскорбительные. «Калигула, твой конь в сенате не мог сиять, сияя в злате, сияют добрые дела, осел останется ослом, хотя осыпь его звездами, где должно действовать умом, он только хлопает ушами. О, тщетно счастье рука против естественного чина, безумца рядит в господина или в шумиху дурака».

Был дом на Фонтанке у Измайловского моста. На отделку и перестройку ушло несколько месяцев. Екатерина Яковлевна, хоть прихварывала, была в больших хлопотах. Дом обставили не роскошно, однако со вкусом. В картинах, в мебели и тому подобном Державине знали толк. По последнему слову моды, стены были покрыты соломенными обоями. По соломенной плетенке с шелками и шерстью вышивались узоры из цветов, фруктов, листьев, а для больших простенков целые виды и сцены. Вышивала сама Пленира, жена Львова ей помогала. Особенность дома составила диванная комната, или просто диван, как ее называли. Она вся была затянута серпянкой. С потолка на манер палатки спускались широкие пологи. В складках материи размещены были зеркала. Тут же стояли бюсты хозяина и хозяйки, работа хитрого каменосечца Рашета. В диване принимали гостей, водили беседы, иногда и спали. «Сядь, милый гость, здесь на пуховом диване мягком, отдохни, всем тонком пологу перловом и в зеркалах вокруг. Усни, вздремли после стола немножко, приятно часик похрапеть». Державинские обеды были обильны и превосходны. Между прочим, к одному из них по просьбе Дмитриева зван был Фонвизин, которого Дмитриев никогда не видел. То было 30 ноября 1792 года. Фонвизин приехал, или лучше сказать, его привезли. Он владел лишь одной рукой, одна нога также одеревенела. Два молодых офицера ввели его под руки и усадили. Он говорил диким, охриплым голосом, язык плохо повиновался ему. Однако же он тотчас завладел беседой, 5 часов к ряду говорил почти что один о самом себе, о своих комедиях, о своих путешествиях, о своей славе. В 11 часов его увезли, а на утро он умер. В общем, бывали у Державиных те же все лица. Дмитриев чаще других. Капнисты, Львова, Оленин. Подчас из деревни приезжала свояченица Капниста и Львова Даша, которую видели мы когда-то подростком. Теперь ей минуло 27 лет. Она все еще была в девушках, несмотря на свою красоту. Все сестры Дьяковы были хороши собой. Высокая, прямая, в обращении жесткая, замкнутая. Она поступала во всем расчетливо и умно. Играла на арфе правильно и бездушно. При изрядных нравственных качествах она была лишена обаяния. Ей грозила судьба старой девы. Она тайно была влюблена в Державина. Пленира вздумала сватать ее за Дмитриева. Даша сказала: «Нет, найдите мне такого жениха, как ваш Гавриил Романович, что я пойду за него и надеюсь, что буду с ним счастлива». Посмеялись и начали другой разговор. Впрочем, миру, который царил в семействе Державиных, нетрудно было и позавидовать. За 16 лет произошла между ними, кажется, лишь одна размолвка. Она случилась летом 1793 года. Памятником ее осталось письмо, посланное в Петербург из царского села, где Державин в ту пору жил по должности кабинетского секретаря. «Мне очень скучно, друг мой Катенька. Вчерась было, а особливо, как была гроза, и тебя подле меня не было. Ты прежде хотела в таковых случаях со мной умереть. Но ныне, я думаю, рада, ежели меня убила, и ты бы осталась без меня. Нет между нами основательной причины, которая бы должна была нас разделить. То что такое? Что ты ко мне не едешь? Самонравие и гордость. Не хочешь по случившейся размолвке унизиться перед мужем? Изрядно. Стало, ты любишь или любила меня не для меня, но только для себя. Когда малейшая неприятность выводит тебя из себя и рождает в голове твои химеры, которые, Боже, избави, меня и тебя могут сделать несчастливыми. Подумай-ка об этом хорошенько, и, сравнив с собою Фурсову и ей подобных, увидишь, что я говорю правду. Итак, забудь, душа моя, прошедшую ссору. Вспомни, что уже целую неделю я тебя не видал, и что в середу Ганюшка твой именинник. Приезжай в объятия верного твоего друга».
К несчастью, здоровье Екатерины Яковлевны было плохо. Еще в Тамбове, стоящем среди болот, схватила она лихорадку.

и самую тяжкую пору тамошних неприятностей после ссоры с Чечериной слегла. Когда переехали в Петербург, болезнь то усиливалась, то ослабевала, но никогда не исчезала совсем. Уже в 1792 году Державин порой падал духом. Неизбежным уже роком расстаешься ты со мной. В стенании жестоком я прощаюсь с тобой, обливаюсь слезами, скорби не могу снести, не могу сказать словами, сердцем говорю прости, руки, грудь, уста и очи я целую у тебя, не имею больше мочи разделить с тобой себя. Лобызаю, обмираю, тебе душу отдаю, или из уст твоих желаю выпить душу я твою.

Однако ж она поправилась. В апреле 1794 года случился опять сильный приступ болезни. Екатерина Яковлевна совсем была при смерти, но затем стало ей лучше, и Державин возблагодарил провидение. «Ты возвратила мне Плениру». На сей раз надежда обольстила его напрасно. Екатерина Яковлевна слегла снова, и дело пошло к развязке. Она умирала в кротости и смирении, как прожила всю прекрасную свою жизнь. Дня за два до кончины она упрашивала Державина съездить в Царское, похлопотать за одного их знакомого. «Бог милостив», — сказала она, — «может, я проживу столько, что дождусь с тобою проститься». 15 июля 1794 года, 33 лет от роду, Пленира отдала Богу душу. Державин ее проводил на кладбище Александра Невской лавры и написал Дмитриеву в Москву: «Ну, мой друг Иван Иванович, радость твоя о выздоровлении Екатерины Яковлевны была напрасна. Я лишился ее 15 числа сего месяца, погружен в совершенную горесть и отчаяние, не знаю, что с собой делать. Мне стало любезной моей Плениры. Оплачьте, музы, мою милую, прекрасную, добродетельную Плениру, которая только для меня была на свете, которая все мне в нем составляла. Теперь для меня сей свет — совершенная пустыня». И вот... ровно через полгода женился он на другой. Казалось бы, это должно удивить неприятно. Неужели другой мог так легко заменить ту, которую так боялся утратить, что обмирал при единой мысли об этом, ту, без которой еще так недавно сей свет был ему совершенной пустыней? Наконец, зачем же так скоро? Уже самая эта поспешность могла показаться предосудительно в человеке вовсе не молодом. Державин ушел 52-й год. Однако никто не осудил его, ни даже щепетильный Дмитриев, ни чувствительный Карамзин. Бурный и вспыльчивый по природе, Державин пережил смерть Екатерины Яковлевны тоже бурно и вспыльчиво. Его охватило неистовое отчаяние, в котором минуты тихого, сосредоточенного горя были сравнительно светлыми промежутками. Тогда ему чудилось, тень Плениры витает везде. Он пытался писать к ней стихи, они не давались, не складывались. Мысль подавлена была чувством, но такие состояния бывали недолгие. В одиночестве он сумел бы спокойнее и возвышеннее пережить свое горе и тем обрести покой. Он и сам подумывал об отставке и отъезде в деревню, но это было неисполнимо. За несколько месяцев до того Державин был назначен президентом камерс-коллегии. Должность была временная, так как коллегию предполагалось вскоре уничтожить, но Державин принялся за дело рьяно и вскоре обнаружил злоупотребление. Екатерина таких открытий не любила и велела передать Державину, чтобы он отныне лишь числился в должности, ни во что не мешаясь. Оскорбленный Державин написал Зубову неистовое письмо, в котором коснулся вообще своего положения в службе и прямо высказал разочарование в Екатерине. «Не зальют мне глотки вином, — писал он, — не закормят меня фруктами, не задарят драгоценности никакими алтынами, не купят моей верности к моей монархине. Что делать, ежели я выдался урод такой дурак, который ни на что, несмотря, жертвовал жизнью, временем, здоровьем, имуществом, службе и личной приверженности обожаемой мной государыне, животворился ее славу и полагал всю мою на нее надежду, и теперь так со мною поступают, то пусть меня уволят в уединении оплакивать мою глупость и ту суетную мечту, что будто какого-либо государя слово твердо, ежели Екатерина Великая, обнадежив меня, чтоб я ничего не боялся, и не только мне доказав меня в вине моей, но и не объясня ее, благоволила снять с меня покровительствующую свою руку. Имея столько врагов за ее пользы, куда я гожусь, какую я отправлять в состояние должность?» Не получив ответа, он написал письмо самой императрице, такое, что передать его не решались ни Зубов, ни Безбородко. Тогда Державин передал его через камер-лакея.
Прочтя, государыня вышла из себя, и ей было сделалось очень дурно. Поскакали в Петербург за каплями, за лучшими докторами, хотя и были тут дежурные. Державин в испуге не остался в царском селе, а уехал потихоньку в Петербург ждать решения своей участи. Екатерина уничтожила коммерцколлегию, но отставки Державину не дала. Нечего было думать о ней и теперь. Приходилось с болью в душе кипеть в самой гуще сенатских и придворных дел. Со всеми боярами был он в ссоре. Деятельный, полный интриг, препирательств, раздражений. Для элегии в душе не было места. В свободные часы предавался он злобной тоске, а размыкать ее было не с кем. Капнист в деревне, Львов в разъездах, Дмитриев по большей части в Москве. Убегая из дому, Державин шатался по площади, не находил себе места и действительно не знал, что с собою делать. Тогда он вздумал жениться, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат. Развратом он звал всякие отклонения от правил доброго общежительства. Шатания по площади сюда включались. Это решение принял он не потому, что забыл Плениру, но именно потому, что не мог забыть. Мысль его очень скоро остановилась на Даше Дьяковой, что довольно понятно. Незадолго до Рождества она приехала в Петербург с сестрой, графиней Стейнбок. Державин по обыкновению, как знакомым дамам, сделал посещение и принят был весьма ласково. На другой день он послал им записочку, в которой просил их к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда они прикажут для себя изготовить. Симон думал дать разуметь, что делает хозяйкою одну из званых им прекрасных гостей, разумеется, девицу, которой записка была надписана. Она с улыбкой ответствовала, что обедать они с сестрою будут, а какое кушанье приказать приготовить, его состоит в воле. Обед прошел очень приятно. Через день Державин, зайдя посетить их и нашел случай с одной невестой говорить, открылся ей в своем намерении. Благоразумная Даша ответила, что принимает оное себе за честь, но подумает, можно ли решиться в рассуждении прожитка. Она, казалось, даже не прочь рассмотреть его приходные и расходные книги, дабы узнать, может ли она содержать дом сообразно с чином и летами. Книги она продержала у себя 2 недели, после чего дала волю нежному чувству и объявила свое согласие. Державин стал любезным и исполнительным женихом. К невесте, которую звал то Дашенькой, то Миленой, ездил он каждодневно. И если не мог, присылал записочки. «Извини меня, мой милый друг, что тебя сегодня не увижу. К обеду не мог быть для того, что нужда была быть у Васильева. А вечеру кое-кто заехали, и между тем признаюсь, что готова баня, то уже не попаду к вам. Между тем целую тебя в мыслях» и прочее, прочее. Или другая: «Посылаю вам, матушка Дарья Алексеевна, ту материю, о которой вам я вчерась говорил. Я не знаю, вижу ли вас сегодня». Или еще в самый день Рождества: «Поздравляю тебя, милый мой друг Дашенька, с праздником. Прошу поздравить от меня матушку и всех своих. Извини, что у вас вечеру не был вчерась. Не очень-то был здоров, но сегодня, слава Богу, хоть куды. Поеду во дворец, думаю обедать дома, а на вечер буду к Николаю Александровичу, где и тебя моя увижу, милая, или надобно к тебе приехать. Уведомь меня затем так рано, к тебе и посылаю. Между тем целую тебя бесчетно». Он старался не подать виду, но на душе у него было нелегко. Память Плениры тревожила его совесть. Ища себе оправдание, он написал замечательные стихи: «Призывание и явление Плениры». Глубокая личная правда здесь выражена сквозь нарядную куплетную форму, подсказанную поэтикой XVIII века. «Приди ко мне, Пленира, в блистании луны, в дыхании зефир, во мраке тишины. Приди в подобие тени, в мечте и легком сне, и, сядши на колени, прижмися к сердцу мне. Движение исчисли, вздыхание измерь, и все мои ты мысли —
проникни, и поверь, хоть острый серп судьбины моих не косит дней, но нет уж половины во мне души моей. Я вижу, ты в тумане течешь ко мне рекой, пленира на диване простерлась надо мной, и легким осязанием уст сладостных твоих, как ветерок дыханием в объятиях своих, меня ты утешаешь и шепчешь нежно вслух: «По что так сокрушаешь себя, мой милый друг? Нельзя смягчить судьбину, ты сколько слез не лей, Милены половину займи души твоей». 31 января 1791 года Державин ввел новую хозяйку в дом свой. Но воспоминание о пленире не оставляло его. Часто за приятельскими обедами, которые он так любил, среди шумной беседы или спора, внезапно Державин задумается и станет чертить вилкой по тарелке драгоценные буквы «К», «Д». Дарья Алексеевна, заметив это, строгим голосом выведет его из мечтаний: «Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?» «Так ничего, матушка», — обыкновенно с торопливостью отвечает он, потирая глаза и лоб, как будто спросонья.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала четвертая часть концерта Гросса опус 3 номер 4 Георга Фридриха Генделя.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова. Подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади. И к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Продолжаем знакомиться с галереей Петра Великого вместе с куратором экспозиции, старшим научным сотрудником отдела истории и русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой. Залы галереи посвящены не только эпохе первого российского императора, его деяниям, увлечениям, заботам, но также и результатам его реформ, которые уже можно было наблюдать при его преемницах, российских императрицах Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Новые веяния, вкусы, развитие техники производства фарфора, серебряных дел, стеклодувных ремесел русскими мастерами, научные достижения, созданные Петром I Академией наук – все это нашло отражение в так называемых «женских залах». И сегодня мы поговорим об убранстве, художественном вкусе, живописных образах и непременных символических деталях, которые были необходимыми атрибутами изобразительного искусства второй четверти XVIII века. И начнем мы с возвращения к огромному стеклярусному панно, которое, видимо, когда-то украшало одну из помещичьих усадеб и, скорее всего, было выполнено кем-то из домочадцев, хозяйкой или ее дочерьми. Возможно, это было совместное семейное творчество длинными зимними вечерами. Хотела еще по поводу стекляруса. Это сугубо русское изобретение или все-таки, ну не знаю, это бисером можно назвать, нет? Или стеклярус?
1: Можно,
0: или это где-то еще делали?
1: Нет, конечно, делали и вышивки, собственно говоря, и вышивкой все занимались. У нас здесь, вот здесь на этом панно есть и бисер, и стеклярус. То есть бисер – это круглые бусинки, а стеклярус – это палочки. И здесь вот все поле вышито бисером, и, собственно говоря, вот эти звери, вот они все состоят из этих стеклянных шариков. А, например, пруд, вода в пруду из палочек, чешуя рыб, сделана вот из этих стеклярусных палочек. Ну, если здесь посмотреть, здесь есть какие-то большие бусинки, которые дополняют это все. То есть здесь бисер, стеклярус, есть фольга, есть вот эти рисунки, вставки, есть какие-то большие бусинки. Это какое-то такое самодельное творчество.
0: Да.
1: Какая-нибудь барышня, хозяйка усадьбы, может быть, вместе со своими детьми, а может быть, это ее крепостные девушки, ну, вряд ли крепостные такие, ну, помогать могли в работе. Создают, наверное, вид собственной усадьбы. Трудно сказать, что это конкретная за усадьба, но выглядит она, конечно, великолепно. Здесь еще, видите, есть, конечно, утраты, потому что панно, ему все-таки уже очень много лет, почти 300.
0: Да.
1: К сожалению, утраченные бусинки с вышивки, вот, например, павлина.
0: Павлина, да.
1: У него, наверное, был когда-нибудь, может быть, вот из стекляруса сделанный хвост, такой блестящий, но не сохранился.
0: А может быть, его просто срезали, потому что как-то уж больно ровно все это, или это уже в результате реставрации хвоста?
1: Ну, кто края? Его знает. Нет, края как раз облицованы вот этими вот бисеринками.
0: Угу.
1: А вот здесь мы видим ниточки, к которым явно крепились вот эти вот. Вот здесь не хватает какой-то детали.
0: Ну, да, да.
1: Но дело в том, что это панно, оно прикреплено уже к какой-то доске и неровно обрезано.
0: Да, да.
1: И как оно выглядело первоначально, и как оно размещалось. Здесь есть какие-то утраты, вставки. Вот видно, что где-то
0: да,
1: уже бисер другого цвета. Какие-то изменения происходили.
0: Ну, это не на один год работа. Вот есть чем вечером заняться.
1: Да, вообще надо представить себе, что при этом нет хорошей оптики, и при этом еще нету электрического освещения.
0: Ну,
1: и есть очень мелкие бисеры стекляра, с которым надо вот эту картину выкладывать. То есть это занятие, в общем, серьезное. Вот это у нас самая известная наша наивная картина, которая изображает девочку, девочка с обезьяной и попугаем. Опять же, вот очень такая трогательная вот эта наивная живопись, но очень хотелось выделить ее в отдельный зал, чтобы не перемешивать с работой высоких мастеров и наивные, потому что, ну, они немножечко спорят друг с другом, их лучше выделять. И здесь есть картины наивные, вот как-то «Девочка с попугаем и с обезьянкой», явно написанные художником, который учился у иконописцев. Мы видим это и по обилию цвета, по вниманию вот к этим деталям, и по перспективе, которую художник не очень правильно передает, но это такая немножко иконная тема. И при этом это очень многословные картины, потому что, во-первых, мы можем понимать, что именно требовали заказчики у художников. Вот мы бы сегодня сказали, это плохая картина, она наивная, она примитивная, но ведь она была заказана, она потом висела где-то в комнатах, и здесь задача была показать богатство этой девочки, потому что здесь очень много кружева. У нее, кстати говоря, драгоценные серьги еще в ушах. Прическа по той моде с таким цветочком в центре головы. И при этом этот портрет имеет явно символическое значение. Сейчас эта картина не очень хочет с нами разговаривать, не очень раскрывает нам секреты. Человеку 18 века, наверное, сразу был понятен этот сюжет, потому что люди мыслили вот этими аллегориями, а нам теперь приходится как, немножко как иностранный язык разгадывать эти аллегории. И, возможно, здесь речь идет о сватовстве этой девочки, потому что здесь изображена собака, символ верности, который очень часто изображается на женских портретах, попугай и обезьяна, которые повторяют все за человеком и могут быть символом того, что девочка прошла какое-то обучение, воспитание. И о воспитании может свидетельствовать в какой-то степени и птичка, сидящая в клетке, потому что главный смысл воспитания XVIII века – это умение усмирять свои страсти и подчинять вот свои чувства, свои страсти разуму вопросом таким практичности и пользы, да, и, может быть, вот эта вот птичка в клетке – это вот такой вот символ воспитания. Опять же, очень такое плоское изображение может быть связано с тем, что художник не получал академического образования, скорее всего, учился у иконописцев.
0: Ну вот портрет, например, очень даже личный, да, то есть мы видим личность. Это не вообще изображение некой женщины, а тут совершенно черты это... лица такие, какие-то персональные.
1: Ну этот портрет, он относится немножко к другой категории тех портретов, которые теперь принято относить. Мы, конечно, условно делим портреты, но есть такое определение – примитивные портреты, наивные портреты. Это портрет прибалтийского как бы региона. Агнеса Кашкуль, род Кашкули, появляется при российском дворе во времена Анны Иоанновны, происходят они из Курляндии. И вот здесь мы видим, что, с одной стороны, художник уделяет, как часто это бывает в первую очередь с этим наивных портретах, огромное внимание изображению ткани. Вот здесь такое впечатление, что он ткань выписывает лучше всего,
0: да,
1: потому что это очень дорогая восточная ткань, из которой сшито платье, и изображение этой ткани – это как раз, наверное, главная характеристика вот этой Агнесы Кашкуль. Это показатель ее статуса, ее богатства, что она себе может позволить такое роскошное платье. Угу. Что касается некоторой такой вот плоскостности изображения и некой такой наивности, что касается вот этих вот портретов, то, что мы называем сейчас прибалтийскими регионами, да, вот Исляндия, Курляндия, Лифляндия, это традиция, которая существовала вот в этих балтийских регионах, и она же корни имеет свои в польско-литовской традиции, это так называемые польские сарматские портреты, когда в XVIII и XIX веке продолжает существовать наряду с вполне себе европейской живописью, живопись, которая очень напоминает нашу русскую парсуну. Очень плоское изображение, архаичное, но вот эта архаика, она такая нарочитая. Пишут сарматские портреты, потому что польская шляхта подчеркивала свое происхождение от сарматов. И когда вы пишете портрет вот в этом в стиле сарматском, вы подчеркиваете древность своего рода. Вы вписываете свой портрет, созданный уже в XVIII-XIX веке, в галерею своих древних предков. И вы делаете специально такую немножко архаичную стилистику портрета для того, чтобы подчеркнуть, что вы чтите древние традиции своего рода и вписываете свой портрет в галерею своих предков. Поэтому вот такие портреты, они писались немножко так архаично, то есть были мастера сарматского портрета. Ну, в основном это вот Польша, Литва, Украина, кстати говоря, ну это поскольку все единое бывшее государство, то вот там эта традиция была очень распространена. И вот в Курляндии, Исляндии также. Поэтому вот этот тип и то же самое, как вот эта девочка.
0: Лицо очень индивидуальное. Конечно, и, кстати, даже немножко, я бы сказала, современное.
1: Ну, да. Амалия Хорст тоже, даже судя по имени этой девочки, мы понимаем, что это вот какой-то, может быть, вариант, опять же, такой немецко-прибалтийской родословной. Кто-то, кто находится на службе Российской империи. Хотя он тоже очень наивный. Это собака, которая очень похожа на овцу. И немножко с пропорциями тут какой-то. Это кажется нарушение, потому что кажется, что девочка изображена по колене, но на самом деле это уже край платья.
0: Да, да, да.
1: И там уже должны быть туфельки, потому что и собака на полу стоит. Mm-hmm. Но явно вот в пропорциях мастер ошибся. Но пропорции-то он, может быть, не очень рассчитал. Но он довольно подробно пишет лицо девочки и очень подробно пишет кружево.
0: Да.
1: Кружево, вот как здесь вот видно еще на одном очень таком наивном и даже смешном портрете, мы видим, как художник прописывает украшения драгоценные в прическе вот этой молодой девушки. Это, собственно говоря, даже уже не девочка, а девушка, потому что раз она носит столько бриллиантов, это значит, что она выведена в свет. Mm-hmm. И он пишет кружево, пишет его так объемно, что, например, вот на декольте это кружево, скорее всего, сделано, как бы процарапано, выдавлено в краске черенком кисточки. И вот это кружево, если близко подойти к картине, то создается впечатление, что оно объемное.
0: Mm-hmm.
1: И вот верхний портрет, где тоже больше всего внимания художники уделяют именно тканям, именно аксессуарам, потому что это действительно, это в портрете ценилось. Мы же видим с вами купеческие портреты 18-19 века, где все самое лучшее на себя надели, да? Художнику позируют, лицо не очень получилось, руки не очень, но на руках может быть вообще 10, если не 15 колец, да? И вся шея будет вот в каких-то бусах, невероятные серьги в ушах.
0: Девушка богатая.
1: Да, да, это показатель статуса, поэтому и розы в руках, цветы, вот там лилии в руках, это еще и вот символы. Опять же, это, возможно, какое-то сватовство. Поэтому это действительно такие картины, которые мы должны оценивать. Ну, вообще, если мы хотим оценивать живопись, если в этом есть какой-то смысл, мы ее должны оценивать, мне кажется, с позиции именно человека той эпохи.
0: Угу.
1: Потому что, когда мы рассуждаем, что им должно было нравиться, а что нет, мы немножко рассуждаем с позиции наших. Но вот в этой галерее я все время подчеркиваю, что мы находимся с вами среди живописи, которую создавали художники, не получившие академического образования. То есть вот в эпоху Екатерины II, 19 век, там уже есть школа, а здесь этой школы еще нет.
0: Какой талант есть, так и...
1: Да, ну,
0: в принципе,
1: конечно,
0: талант есть, мы видим.
1: Да, но они учились, то есть не было академии, но все равно мастера были, и потом, то есть можно учиться у Луи Каравака, можно учиться у Грота, но это могли себе позволить, например, Ргунов мог позволить, потому что он крепостной, а Шереметьевы могут обратиться к Караваку. Да? Mm-hmm. Не каждый художник мог это себе позволить. И здесь у нас есть работы неизвестных художников, которые мы тоже выставляем, показывая, что было очень много безвестных мастеров, потому что в России еще не очень существовала вот эта традиция подписи на картинах. И вот это большое количество наивной живописи я для себя объясняю еще и тем, что вот в эпоху Петра появляется, ну, как бы, скажем так, директива «всем жить по-новому». Если вы должны жить по-новому, вы должны строить дворец или дом или усадьбу в соответствии с европейскими традициями, у вас появляются интерьеры, которых у вас раньше не было. Гостиные, столовые. Вы обязаны их соответствующим образом украшать. Вы не можете там поставить сундуки и лавки. Вы должны ставить европейского типа мебель и должны вешать картины. Да, в Россию приезжает огромное количество художников, но их не так
0: не
1: много,
0: хватает.
1: Как вот этих вот дворян разного уровня достатка, разного вкуса, разной степени погруженности еще вот в эту европейскую культуру, вот для того, чтобы для всех написать необходимое количество картин. Плюс каждый хочет иметь свою семейную галерею, это становится почетным. Более того, это эпоха каких-то важных государственных свершений, важных военных побед. Это эпоха, когда статус человека начинает определяться его заслугами перед Отечеством, а не древностью рода. Значит, если вы, вот как Чернышовы, да, вот на портрете Людерса, который мы видели, если они заслужились до высоких генеральских чинов, если они получили титулы благодаря своим государственным заслугам, значит, они хотят у себя дома иметь собственный портрет, портрет своих родных, которые также достигли каких-то высот, изображение тех событий, с которыми связана их личная служебная вот эта вот карьера. Но это все должен кто-то написать. И поэтому вот очень разный уровень. И мы сейчас вот разделяем эту живопись. Все-таки для нас музей всегда и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м веке это музей создается не только для любования, а в первую очередь для просвещения. И мы сегодня разделяем наивную живопись и живопись высокую, так ее назовем, опять же, может быть, для того, чтобы более детально познакомить с разными направлениями живописи, да, для того, чтобы вот мы видели, как развивалась эта живопись. Но мы должны понимать, что в усадьбах и столичных домах картины наивные и картины Луи Каравака и Гротта висели в одном зале на одной стене. Наша особенность нашей коллекции как раз русского искусства в Эрмитаже – вот это поступление к нам произведений из вот этого историко-бытового отдела. А историко-бытовой отдел, он забирал коллекции целиком. И если коллекция, например, Третьяковской галереи или Русского музея изначально формировалась благодаря покупке каких-то отдельных произведений, такой выборочный, шедевров, то к нам поступают коллекции целиком. Поэтому вот у меня в фонде живописи XVIII века, если хранится коллекция Шереметьевых, то там будут и вот эти наивные деревянные фигурки-обманки, и очень такие забавные, очень наивные картины, которые мы даже в экспозицию не помещаем до такой степени, они могут быть примитивными по уровню. И рядом с ними могут быть картины очень известных мастеров. И это все происходит из одной коллекции.
0: Я хотела спросить, там висит картина, это на месте инженерного замка, да. Дворец Елизаветы, да?
1: Да, у нас есть целая серия видов Петербурга. Мы повесили в экспозицию сейчас только один. Ну, у нас еще вид Зимнего дворца Петра I висит во дворце Петра обычно. Во-первых, для того, чтобы показать не только портрет, но и другую живопись, другие жанры. И показать, опять же, вот один из дворцов, в котором размещались художественные коллекции. Дворец, который стоял вместо встречи, скажем так, мойки и фонтанки. Дворец, который был построен архитектором Растрелли, который строил и Зимний дворец, и Царскосельский дворец, и Петерговский дворец. Деревянный дворец на каменном цоколе.
0: Он деревянный?
1: У него был первый этаж, нижний этаж цокольный, каменный. Верх деревянный, деревянный, резной. Он использовался как летняя резиденция, потому что Фонтанка в XVIII веке была границей города. Мы здесь можем видеть мост, который вел от центрального фасада прямо на центральную аллею летнего сада. Картина эта написана по гравюре. Михаил Махаев создает гравюры, на основе которых в Венеции делается серия живописных полотен. Поэтому здесь изображение дворца, оно, скажем так, фиксационное, а вот стаффаж, фигурки, гондолы, мы видим, что это уже вот абсолютно Венеция, да, такие на гондолах, плывущие мимо дворца, персонажи, гуляющие вот эти вот дамы-кавалеры. Дворец этот использовался именно как загородная резиденция, сюда приезжали летом. Именно в этом дворце будет жить Екатерина и Петр Федорович, проводить свое время летнее и в начале осени, когда еще была на престоле Елизавета, и они составляли малый двор. И именно в этом дворце в 1754 году великая княгиня Екатерина Алексеевна родит сына Павла. То есть Павел родится в этом дворце. Детские годы он будет проводить в этом здании, когда Екатерина летом будет уезжать к себе в Царское село. Очень часто с воспитателями Павел будет оставаться именно в этом деревянном дворце. Но потом уже при Екатерине дворец перестают использовать. Здесь хранили, как тогда называли, мягкую рухлядь, то есть мебель дворцовую, шторы, в общем, все ненужное, да? Использовать как сарай на даче, что называется. Там, конечно, был караул, выставлялся. И вот дворец, поскольку он был деревянным, и находится он еще среди воды, он постепенно, конечно, обветшал и стал разрушаться. И когда Павел стал императором, к моменту вошествия на престол у него созрел вот этот замысел создания своего рыцарского замка, и поэтому он дает распоряжение снести этот дворец. Вот не потому, что он какой-то варвар, а потому, что это обветшавший, неиспользуемый дворец. Дворец разобрали, и на его месте построили ныне существующий Михайловский замок, который с 1822 года получает официальное название «Инженерный», поскольку там находилось инженерное училище. И вот одна из легенд, связанных с Михайловским замком, гласит, что когда Павел отдавал распоряжение сломать летний дворец и построить на его месте замок, он сказал: «На этом месте я родился, на этом месте хочу и умереть». Ну и, как мы знаем, в 1801 году именно в Михайловском замке он будет убит заговорщиками. Но вот мне кажется, что это действительно могло быть так, что это, скорее всего, не легенда. Просто никто не думал, что слова окажутся столь пророческими. Да. Ведь очень часто и в наше время люди, строя себе какой-нибудь загородный дом, говорят: «Вот здесь я проживу остаток своих дней». Ну и если человек живет долго и счастливо, то никто не придает его словам никакого особого мрачного мистического смысла. То же самое и здесь. Павел, вот, ну, Павел, да, распорядился дворец этот сломать и построить здесь замок.
0: Я не знала, что он был деревянный, мне казалось, что он был...
1: Деревянный. Он был с позолоченной резьбой, да, низ обязательно каменный. Ну, в Петербурге, учитывая еще наш грунт и наш климат, делать дворец деревянным сложно.
0: Ну да, конечно, если он нежилой был, то быстро это все, безусловно.
1: Ну, они, ну, да, нежилой, но резиденций было много, и ведь императорская семья никогда не жила год постоянно в одном дворце. Вот постоянно жить в одном дворце начнет, пожалуй, Александр III, которому нравилась Гатчина, да. И он не хотел ехать в Петербург. Вот. А до этого Гатчина, Павловск, Царское село – это все осенне-весенние резиденции. Арненбаум, Петергоф – это летние резиденции. Зимний дворец – это зимняя резиденция. Да. Точно так же и летний дворец, он деревянный, его используют летом, ну, в сентябре. А уже в октябре, в ноябре уезжают в другие резиденции.
0: Вероятно, что среди наивной живописи были какие-то произведения, на которые сегодня смешно посмотреть. Ну, например, как в фильме «Александр Миты» сказ о том, как царь Петр арапа женил по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Помните, в дом боярина Гаврилы Ртищева внезапно нагрянул царь, в доме началась суета, переполох и неразбериха, а глава дома кричал: «Толстомясую несите, толстомясую сюда!» И слуги тащат вытащенную из печки совершенно нелепую, откровенно пародийную копию то ли Данаи, то ли другой какой обнаженной женской фигуры. Вот пример того, о чем говорила Наталья Юрьевна. Каждый помещичий дом должен был стать отражением царевых реформ и внедряемых вкусов. Конечно, образ пародийный. Но наивные образы, представленные в залах галереи Петра Великого, конечно же, совсем другого уровня. Это не пародии. Они, да, наивны, но милы и искренние, и смеха не вызывают, разве что добрую улыбку. И разглядывать их интересно, понимая контекст создания. Ну что же, сегодня время нашей передачи подошло к концу. Напомню, что с удивительными сюжетами из русской истории XVIII века нас знакомит старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. Продолжение беседы слушайте в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала первая часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами читательский клуб на радио «Град Петров» и его сегодняшние ведущие Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: И я, Евгений Маслов. Сегодня мы говорим о небольшом тексте Рольда Даля. Ужасно, я не знаю, как вот меня все время корежит по-русски говорить. Это какое-то не для нашего языка сделанное сочетание. «Автоматический сочинитель», и этот текст предложила Марина, и поэтому у меня вот к ней вопрос, как же он появился на горизонте?
1: Угу. Спасибо. В первый раз я имела дело с этим писателем замечательным, с Руальдом Далем, когда была преподавателем Института кино и телевидения. У нас есть до сих пор, по-моему, есть такой прекрасный фестиваль под названием «Питер Кит». Да, это сейчас тоже. Вот Арина подтверждает. И на одном из первых фестивалей был фильм под названием «Баранья нога». И потом я узнала, что это сделано по рассказу Даля. А там такая прекрасная история о том, как человек очень виртуозно скрывает орудие преступления. Оно съедается полицейскими просто-напросто в виде бараньей ноги. И я подумала тогда, надо же, какая виртуозная история, какая славная история. Потом я, конечно, про этого автора забыла там на многие годы. А потом, через много лет, моя прекрасная невестка Даша, которая очень большой такой книгачей и любитель книжек, она однажды мне дала книжку и сказала, что вот вы это почитаете. Ну, мы с мужем, в смысле. Потому что вот это тебе точно понравится. И эта книжечка, ну, как всегда бывает, мы говорим, да-да-да, я обязательно прочитаю. Потом она какое-то время лежит у тебя там на столе. А потом я ее открыла, и, во-первых, я нашла снова эту «Баранью ногу» и вспомнила, что это за автор. А во-вторых, ну, прямо от рассказа к рассказу я восхищалась его каким-то виртуозным мастерством. А потом я еще прочитала его автобиографическую книжку и увидела, что это очень трогательный человек, который 18-летним мальчиком ушел там служить в авиацию, летал по пустыне. Ну, то есть всяких приключений у него было полно-полно. То есть я увидела, что вот эта исключительно нежная душа, потому что вообще, когда читаешь такие рассказы, можно заподозрить, что это, ну, такого немножко набоковского типа человек. Да, такой холодный, с математическим умом и так далее, и так далее. Но нет, и это еще интереснее. И почему я предложила вот именно этот рассказ? Там много таких рассказов у Дали, о которых хочется поговорить, и, возможно, мы когда-нибудь это сделаем. Но «Автоматический сочинитель» — это история, которая прямо очень отвечает актуальному моменту. Когда очень многие мои друзья и родственники, даже вполне себе там мыслящие люди, говорят, как хорош искусственный интеллект. Он называется теперь в народе, оказывается, «Иишка». «Иишки Мятлева» стихи почти по Пушкину. Вот дашь ему задание, он сделает. И так славненько напишет, и так все хорошо. И мне кажется, этот рассказ – это ответ.
0: Это пророческая книжечка в каком-то смысле. Принцип, по которому описывается работа этого механизма, другой, но результат, ну, очень-очень близок, хотя, может, даже еще более страшен, чем любой и современный. Настолько это успешное орудие оказалось. К этому я хотел бы добавить одну маленькую вещь. Это, видимо, моя такая эпизодическая роль у нас на передачах. Я прочитал, ну вот, в оригинале «Что делать?».
1: Я думал, ты читаешь по-английски особенно.
0: Да,
1: ну
0: я...
1: Обычно.
0: Да, я как-то думал полениться на этот раз. Ну, во-первых, привычка взяла свою, а во-вторых, ну, все-таки, если никто другой этого не сделает, а это полезно не только мне, ну, наверное, надо это сделать. И действительно, это оказалось полезно, потому что в оригинале, возвращаясь к вот вашей мысли и вообще к резонансу, как бы к тому, как рифмуется, что ли, да, в 53-54 году разнятся у меня почему-то данные, ну ладно, в 53-54 году этот текст появляется, вот, и как вот рифма между этим 70, получается, лет с лишним уже прошло между этим текстом и современностью. К названию, я к чему это? Называется он в оригинале «The Great Automatic Grammatizator». Mm-hmm. То есть «Великий автоматический грамматизатор». Mm-hmm. Ну, или большой автоматический. Ну, вообще, обычно большой имеется в виду, когда имеется в виду, в смысле, большое, ну, в общем-то, так, стиль названия машин вычислительных того времени.
1: Ну, мне кажется, здесь тоже может быть вот эта игра между great как, ну, просто объемный, mm-hmm. масштабный, и great великий. Там же все время идет вопрос о славе, о писательском.
0: О том, что

0: такие вещи в
1: аббревиатуру гэг
0: приводить.
1: Получается
0: гэг, то есть либо самый мягкий вариант тогда перевода наименее зловещий – это шутка, шутейка, либо кляп. Либо кляп, что
1: ого,
0: вообще идеально.
1: Вот это да, это сильно.
0: Да, то есть вроде бы машина, которая должна была бы позволить вам даже при отсутствии художественного таланта выразить все, что вы хотите, там, загрузить любой... там же заранее предлагает сюжет, на самом деле, тот, кто является программистом, по сути, да, судя по описанию устройства машины. То есть вот не хватает, видимо, таланта у этого Найпа писать, но вот будет механическое устройство, которое сможет ему все это выразить. То есть, казалось бы, вот у него должен раскрыться этот рот, но действительно функция, которую в итоге для писателей в этом тексте осуществляет эта машина, ну, очевидно, да, она всех заткнула, причем заткнула кого-то даже с их добровольного согласия.
1: Угу.
0: Да.
1: Вот я хочу, может быть, ну, как-то поставить вопрос вот к этому тезису, хватает или не хватает у Найпа таланта.
0: Угу.
1: Мне кажется, что, ну, во-первых, у Даля всегда все очень двойственно. И это такой мастер неопределенности. Но мне кажется, что там же вопрос какой? Он говорит, я пишу хорошие рассказы. Они гораздо лучше, чем вот эти мусорные истории, то для новых хозяек, то для крутых там молодых людей, которые переполняют все издания. Но их отвергают, поскольку они как раз нестандартны. Да? И мне кажется, что... Ну вот у меня сложилось такое впечатление, что он как раз от некоторого отчаяния берется за... Он, ну, как бы это его ответ. Он говорит, хорошо, вы не хотите человеческое слово. Тогда вам будет слово машинное, но в таком количестве, в таком объеме, что уже ни одно мяуканье не будет слышно вот в этом море машинной продукции.
0: Ну да, я, наверное, поторопился, сказав, что у него нет таланта, действительно, да.
1: Его не печатают.
0: Да, его не слышно. Вот
1: но
0: тогда,
1: это
0: тогда
1: другая
0: же
1: проблема. Да? Он просто увидел этот рынок. Он увидел, что рынок готов тиражировать определенные стереотипы.
0: Да, да, да, да, да, да. Там выражение такое он использует. Когда у них выходит первый удачный рассказик, ему его начальник говорит, ну, как-то неряшливо получилось. Слоп, и там словом говорит, нет, it's a seller, это продающий текст. Вот, да. Он явно сильный, по крайней мере, бизнесмен, скажем так, да, Найп. А для того, чтобы ну, в том или ином деле понимать качество продукта, все-таки нужно хотя бы что-то осмыслить в ремесле. Хотя бы в ремесле. Это так, действительно. Я здесь по поводу двойственности хотел бы сразу проговорить. Мне кажется, у меня было такое ожидание, пока я читал текст, что вот, это немножечко как вот... Если помните, забываю все время, один раз уже ссылался на этот текст, мы читали, только сейчас вот вспомнил и вылетел из головы, мы читали фантастический рассказ кого-то из классиков фантастики 20 века американской, о том, как был придуман такой процесс, из-за этого все общество изменилось, дать человеку, загружать прям человеку в голову его профессиональные навыки. Помните,
1: мне кажется, вы с Марфой читали летом в прошлом.
0: В общем, мы обсуждали такой вот текст, я вспомню, может быть, сейчас по ходу разговора попозже.
1: Чуть не Брэдбери это было, нет?
0: Вот близко, не Брэдбери, а... Вспомним, давайте не будем тратить время,
1: не,
0: да.
1: Не будем, да.
0: Вот, что-то, я думал, что что-то будет похожее, такая классическая, знаете, именно фантастическая канва, когда нам показывают действительно представимую такую перспективу технической эксплуатации каких-то существующих сегодня в обществе трендов, и с помощью этого тенденции современного общества как бы раздуваются, и как бы появляется такое просто предостережение. И это все довольно прозрачно. Вот, и так даже морализирующе. А вот я этого ожидал. А вот как заканчивается текст, меня это несколько порадовало, некоторую многомерность, что ли, вот двойственность самую дало. Вот в оригинале, да, оказывается, что у нас есть некий рассказчик, и он тоже, на самом деле, персонаж, он тоже литератор, у него 9 детей,

0: Вот это у меня, конечно, вот здесь, конечно, момент иронии, когда у человека 9 детей, ну какая литература?
1: Ну, что? Да, лет 5 я специально посмотрел. Так что, ну, как бы, есть разница, но все равно при 5 детях тоже можно задуматься.
0: Однако он написал все, что написал.
1: Да. И произносится страшная, на самом деле, фраза, да. Я вольно переведу сейчас, чтобы не искать переводы наши. «Дай нам сил, Господи, дать нашим детям умереть с голоду или голодать».
0: Угу.
1: Вот так получается, да? «Give us strength, O Lord, to let our children starve». Да? Угу. Starve может быть не просто голодать,
0: голодать, или даже, голодать,
1: голодать, да. Или даже умереть с голоду.
0: И даже умереть,
1: да. Да, и получается, что иронично, но Даль совершенно отчетливо отдает себе отчет, извините, да, совершенно четко отдает себе отчет, что огульное обвинение технического какого-то развития в той или иной области имеет оборотную сторону, что, ну, действительно, такое совершенно самозабвенное самоприковывание, да, вот как вот как Прометей прикованный у нас, вот самоприковывание себя к принципиальному какому-то художественному своему порыву, видимо, да, или, по крайней мере, представлениями о том, как должно художественное творчество строиться, но имеет оборотную сторону. Этот художник, он член общества, там, у него семья есть, близкие и так далее. И было бы очень легко и просто с размаха руки сказать, ну, это все опасно для художественного творчества, автоматизация, это понятно, это настолько понятно, что об этом тексты вполне серьезные культурологические, философские писались там на рубеже 19-20 века, то есть это давно понятно, что это опасно для художественного творчества. А вот понимаете, что это многомерная ситуация для реального того самого писателя, который, может быть, как раз-таки, вот как вот говорит этот автор, скупили такого в первую очередь, на ком сконцентрировался в итоге Найп, поняв, как реагируют писатели. Вот как раз-таки среднички, медиокры, он говорит, да, не те, кто выделяются
0: посредственностью.
1: Посредственностью, да, не те, кто выделяются, может быть, особым талантом, но все-таки они профессиональные писатели. И тогда получается, что наш такой вот высокий взгляд художественный должен тогда на них тоже вот как-то свысока смотреть, что...
0: Там же есть еще момент, когда он начинает обходить писателей, ну, там первые двое его спустили с лестницы, с позором захлопнули дверь, а потом он заключил договор, и его вот этот самый... работодатель, ну, потому что изначально в этой истории есть два человека. Это гениальный изобретатель, программист и бизнесмен.
1: Толстый и тонкий.
0: Да, что толстый и тонкий, что это такое. А, причем этот толстый, он потом как дитя малое, он говорит, я хочу стать автором прекрасного романа.
1: Это отдельный сейчас.
0: Это отдельный сюжет, мы об этом тоже поговорим. Но там, конечно, какая история? Этот толстый, условно говоря, он спрашивает, а почему эта женщина, автор там огромного количества романов дамских, заключила с тобой договор? И он очень хорошо отвечает. Он говорит, потому что она увидела, что то, что сделала машина, лучше, чем пишет она.
1: Да.
0: И это, конечно, убийственный такой аргумент.
1: Угу. Да, действительно. Смерть посредственности руками гения, но только технического гения. Да.
0: Причем ведь они покупают у этих средних авторов их имя и право ставить. То есть получается, что эти прекрасные авторы, они как будто бы ничего не теряют. Под их именем выходят десятки романов.
1: Только свой голос, вот я об этом говорю. Это
0: именно,
1: кляп.
0: Именно,
1: это
0: кляп.
1: Теперь не их голос. Да.
0: Но это вот это здорово. Хорошо, что ты про это сказал, потому что...
1: Ну,
0: в русском переводе это не видно, конечно.
1: И много, на самом деле, вещей так бывает, к сожалению. Я когда сравниваю переводы просто прозы с оригиналом, мне становится прямо очень больно. Я думаю, а как же бедные там Пушкин, Хлебников? Это же вообще непереводимо тогда, да? Здесь так же. Очень много всего теряется, ну, потому что сложно воспроизвести такого рода вещи. Как такую же по смыслу аббревиатуру сделаете?
0: Никак.
1: Никак, да, просто. Вот, к чему я все это говорю? секундочку, про кляп, да, про потерю голоса. Тут интересно, что это не только как бы потеря голоса, это потеря некоторой самостоятельности. Начинается все с того, что у нас есть работодатель вот этот Боулем, да, или Бойлем, там, не знаю, как это произносится, честное слово. Ну, вот у нас пишут переводы Бойлем, хорошо. Значит, что вот он является, скажем так, тем, кто принимает решения, тем, кто оценивает здравость или нездравость с экономической точки зрения того или иного решения. Да, он не разбирался изначально в этом рынке, но когда ему объяснили, все равно последнее слово было за ним. И он совершенно теряет эту свою самостоятельность. Да, он действительно как ребенок. Он, во-первых, когда сталкиваются они вдвоем с этими, с первыми своими неудачами, он сразу говорит, ничего не получится, у него опускаются руки, он впадает в полное отчаяние, то есть он отдает совершенно просто контроль над тем, что за ним происходит внешним силам, да, будь это найп, или будь это там возможность или невозможность, как бы объективное сознание машины, то есть он действительно превращается в ребенка. Потом, совершенно верно, им полностью контролируют вот эти вот похвалы, совершенно необоснованные, от издателей, которые говорят, надо что-то написать серьезное, роман. А потом он, ну, это совсем прям такой очень современный момент, когда сталкивается с более совершенной машиной, как сегодня есть более совершенные искусственные интеллекты, всякие различные. Он говорит, так это такая прям работа на 15 минут, легче было бы сам роман написать. Ну, конечно же, это смешно совершенно. Это такая очень незрелая реакция. Я к чему это говорю? Что это очень забавно, потому что потеря голоса, это, ну, понятно, я думаю, все, кто вот сейчас слушают и, может быть, имеет какое-то отношение к преподаванию, это знают. Все сочинения, все эссе, почти все тексты превратились в совершенно безличные, очень легко из-за этого узнаваемые, совершенно лишенные как раз того самого голоса. Да, это был бы посредственный голос, но, ну, по крайней мере, вот в ситуация обучения, и мне кажется, она здесь очень показательна, ситуация обучения становится хотя бы возможно, когда речь идет об индивидуальном голосе, говорить о том пути, реконструируя, конечно, через сам текст он не очевиден, но все равно говорит о том пути, который прошел тот, кто этот текст написал. И этот путь, именно из-за того, что это путь, это всегда некоторая возможность. Может быть, сейчас он посредственный, этот автор, а потом когда-нибудь он им не будет. Это, на самом деле, не то чтобы редко какая-то ситуация в художественном мире, что кто-то мог начинать, не имея, что называется, как выражаются, своего голоса, и потом обретая этот свой голос.
0: Гоголь. Самый его провальная поэма про Ганса Кюхельгартена, и вдруг он превращается в гениального писателя.
1: Да. И Бекет то же самое, что-то похожее, по-моему, было, и так далее. Да?
0: Вот, ну, то есть это бывает.
1: Да. А тут, получается, мы заранее решаем, что мы пойдем безопасным путем, никакого, ну, то есть как путем, мы не пойдем даже никуда, мы сядем, и все будет безопасно, мы ничего не будем делать. И ни в какое путешествие отправляться мы не будем, и никакой наш голос, пусть он пока что или навсегда посредственно звучать не будет. Это, мне кажется, по крайней мере, романтически, скажем так, звучит как потеря.
0: Ну, это действительно отказ, и очень радикальный отказ. Безусловно.
1: Ну да, мне кажется, вот почему важно мне было это проговорить ситуацию с обучающимися и с Бойлем, что это отказ, во-первых, ответственности за от ответственности за то, что мы можем или не можем сделать это ее передача внешнему какому-то источнику, и это отказ от возможности роста. И здесь очень, кстати, занятно тоже, вот как обычно, практика перечитывания много чего дает. Очень занятно, что они первую машину, которую они делают вычислительную, они делают по заказу государства, для нужд научных, производственных и управленческих, административных. То есть для такого рода деятельности, где мы имеем дело с упорядочиванием какой-то неопределенности. Управлять, быть государством, администрировать, ну, в принципе, то же самое управлять, иметь дело с неопределенностью природы, приводить ее к определенному виду, к виду некоторых законов, математизированных желательно, правильно. И, ну, собственно, руководить производством, то же самое управлять, да, это пытаться привести неопределенность к какому-то определенному виду. Здесь понятно, зачем это нужно. Есть замечательная фраза одного из классиков, что есть три вида деятельности, которые принципиально незавершимы. Это обучение, принципиально невозможно завершить, лечение, принципиально невозможно завершить, да, заботу о здоровье, и управление. Потому что то, что мы пытаемся ухватить, все время ускользает. Угу. Да, вот оно таково.
0: Растекается, да.
1: Да. А здесь получается, как раз-таки, почему мне нравится, это так красиво, что есть вот эта вот многомерность. Можно с другого конца зайти. Вот есть, по-моему, Борхес, да, который нам говорит, есть всего три сюжета. Это же, кажется, его выражение, да?
0: Сюжета всего четыре, да.
1: Четыре. Ну, вот вы лучше помните, может, скажете.
0: Ну, там осажденный город,
1: да,
0: потом человек, который возвращается домой,
1: Ля, да, Одиссея, да.
0: Бог распятый на кресте, и четвертый сюжет я запамятовала, но какой-то он тоже.
1: Вот такой почему-то же. У меня тоже в памяти три, интересно, это, да?
0: Да.
1: В общем, и это действительно серьезные такие были всякие разные заходы, скажем так, да, и философские, и филологические, действительно свести многообразие художественной жизни к некоторому ядру или там, к некоторым принципам, и это серьезная вполне задача. Но в этом-то хитрость-то и состоит, что это наблюдение, практически научное такое наблюдение за живым художественным творчеством, за спонтанным чем-то, да, является именно что наблюдением. А само творчество, оно спонтанно. И вот как вот эта вот ситуация с управлением или с заботой о здоровье, это всегда вещь, которая ускользает от этого контроля. И именно потому, что в управлении там, общественными процессами или производством, или здоровьем это все связано с опасностью, это спонтанность, да, мы действительно оправдываем внесение некоторой жесткости и проверенности, и безвариантности, какой-то просчитанности, прозрачности во все эти вещи. Наоборот, казалось бы, такая же спонтанная и утекающая, ускользающая деятельность, как творчество, но которое не несет за собой этих опасностей, а наоборот, эта спонтанность является источником не боли и страданий, и страхов, а, ну, в меньшей степени, по крайней мере, а невероятной красоты. И вот это слово, мне кажется, очень важное, невероятный. Да? Вот это чувство, когда ты сталкиваешься с произведением искусства, и ты понимаешь, или там, с природным каким-то, да, явлением, ты понимаешь, что вот оно прямо перед тобой, но...
0: Ну, как это возможно?
1: Как это вообще возможно? Да, как это можно было сделать? Как можно было додуматься до того, чтобы так можно было сделать? А хотя вроде бы умом понимаешь, как это сделано, да, или как это устроено. Вот эта невероятность из спонтанности появляющаяся, получается, это то самое, что и должно теряться. Видимо, как-то так. Ну, я специально проговариваю эту еще раз динамику, что и там вроде бы мы про одно и то же говорим, но вот это существенно, что вначале говорят. А в тех областях, где понятно, почему этот контроль, это желание контроля берется, желание безопасности, желание просчитанности и выверенности.
0: Это так. Но с другой стороны, вот эти прекрасные сферы, ну, то есть, если мы взглянем и на управление большими системами, и на здоровье, и тем более на обучение, ведь если это делать хорошо, то это может происходить только вот в этом режиме непредсказуемой, живо складывающейся жизни, да, потому что, ну, как бы, когда доктора начинают меня лечить по протоколам, то я, конечно, вежливо киваю, потому что человек на работе, и понятно, что, ну, кто я такая, но я никогда не буду это делать, потому что я понимаю, что это протокол министерства там или какого-то управления, и она обязана вот мне все это произнести, но я уже не обязана всему этому следовать. То есть это история про то, что жизнь живая, она ведь и является некоторым подобием вот этого творчества, да? И, возможно, вот этот самый наш прекрасный персонаж, Найп, вот мне кажется что иногда, что он все это делает именно в силу своей травмированности. То есть вы не принимаете меня в свой мир. И это очень забавно, потому что это же, на самом деле, Александр Сергеевич Пушкин и диалог книгопродавца с поэтом. Потому что проблемы Найпа возникают в тот момент, когда он хочет встроиться вот в эту глубоко презираемую им систему литературного рынка. Зачем тебе? Ты пишешь рассказы, они прекрасные. Зачем тебе видеть их напечатанными в журнале, который ты видишь насквозь и который примитивен? Цель твоя какова?
1: Предсказуем и просчитан. Да.
0: Ну да, да.
1: Мне кажется, вот, вот это вот очень важная вещь сейчас.
0: Да-да-да, я закончила. Да, ну,
1: я всё ту же самую мысль продолжаю по поводу и здоровья, и управления большими системами и так далее. Ну да, то есть журнал безопасен. В этом смысле он сам себя обезопасил, у него есть своя целевая аудитория, он знает запросы своей целевой аудитории, и, как тоже один классик заметил, аудитория, именно что аудитория не людям, вот это очень важная оговорка, а аудитории не нужно ничего нового. Им не нужно ничего нового. Да, это обезопасенность. А с другой стороны, ну вот как и для здоровья, так и для творчества, так и для, ну, наверное, какого-то действительно жизни общества, там, движения вперед, помимо того, чтобы обезопасить, нужно дать возможность роста, изменений и так далее. А он как раз-таки, да, как вы, мне кажется, верно говорите, спонтанен вот так вот и непредсказуемый, ускользающий. Это очень красивое деление критическое Кант ввел, когда он критиковал университет, он говорит, ну, три средневековых вот этих вот высших факультетов, медицины, богословия и юриспруденция, да, он говорит, что вот юрист занимается тем, ну, к сожалению, как бы, да, чтобы не попасть под преследование, вместо того, чтобы понимать, в чем долг, согласно закону. Медик занимается тем, чтобы обезопасить здоровье, вместо того, чтобы вести здоровый образ жизни. Да, то есть, вернее, как избавиться от болезни.
0: Болезни, да. Вместо того, чтобы приобрести здоровье. Да,
1: да, да, да. Ну и, собственно, с богословием то же самое. Да? Не быть проклятым вместо того, чтобы
0: встретиться с Богом. Да. Ну, как каким-то образом.
1: Да, да, да, да. То есть вот это очень, очень важное, простейшее деление, ну вот то самое, что терять. И действительно возникает вопрос, а зачем тебе, человеку, который... Ну да, действительно, давайте как-то презумпцию невиновности. Ну, мы будем считать, что Найп хороший автор. Зачем
0: мы
1: тебе...
0: Мы не читали, но он так сказал о себе. Да. Предположим.
1: Судя по тому, сколько другого он хорошо оценил в этом тексте, стоит ему верить как будто бы. Действительно, зачем такому человеку, может быть, нужно одобрение тех, кто намного безопаснее, скажем так, живут, чем он, и намного скучнее в этом смысле оказываются. Здесь может быть интересно посмотреть на то, как нам представляют Бойля и Найпа, то, что Найп выглядит как-то непрезентабельно. Не по-деловому. Это 50-е годы, это ситуация, в которой внешний вид, скажем так, был куда более регламентирован, чем сегодня, по крайней мере, в Америке, я это точно знаю. Это можно отлично увидеть. Там тут специфический какой-то набор есть костюмов, который должен человек да, носить и так далее. Как-то вот сомнительно выглядит этот мужчина. Нездорово.
0: А там же еще очень забавно внешняя трансформация этого его работодателя. Потому что Боулен в последних страницах, ну вот во всяком случае в моем этом переводе, он носит... А Боулен теперь щеголял в бархатном пиджаке зеленого цвета и позволял волосам закрывать 2/3 ушей. То есть это же тоже такая довольно смешная история, потому что человеком овладевает желание, ну, как будто бы встроиться в какой-то стереотип. То есть он хочет быть знаменитым писателем. И поэтому сначала он вообще не понимает, что это за ерунда и можно ли это продать. Да? Потом, помнишь, еще там есть замечательная история. Мне, конечно, очень нравится, как они пишут роман. Прежде всего, путем нажатия на одну из кнопок верхнего ряда автор выбирал жанр. Исторический, сатирический, философский, политический, романтический, эротический, юмористический или любой другой.
1: А там еще смешнее, вот к слову о проблемах перевода. В оригинале там написано straight, то есть просто, как бы просто роман. Что это значит, вообще не понятно.
0: Ну да, просто роман.
1: Это очень смешно.
0: Второй ряд кнопок, основной, давал ему выбор темы. Солдатские будни, первые поселенцы, гражданская война, мировая война, расовые проблемы, дикий запад, деревенская жизнь, воспоминания о детстве, мореплавание, использование, исследование морских глубин и многие-многие другие. В третьем ряду кнопок можно было выбрать литературный стиль, классический, причудливый, пикантный стиль Хемингуэя, Фолкнера, Джойса, женский стиль и т.д. И вот мне больше всего нравятся вот эти самые ИТД, потому что, ну вот если мы все время говорим о регламенте и спонтанности, а вообще-то бесконечный ряд жанровых определений, тем, там, того-сего, ну, казалось бы, это очень хорошо. Но фишка-то как раз в том, что, как бы сказать, ну вот есть разница, например, между поэзией и поэтическим, да, и есть разница между творчеством и креативностью, и между художественным и претендующим на художественное. Mm-hmm. То есть любая сфера жизни, она действительно может стать темой там романа, поэмы и чего угодно. Но если она зарегистрирована, ну, в такой ряд кнопочек, это все. То есть ведь вопрос об отношении, не столько о, ну, фактах, сколько о том, как мы интерпретируем эти факты. То есть если мы хотим наделать продукта, то это... И еще помните, как там он пишет чудовищный роман, этот самый мистер Боулин, mm-hmm. потому что он как-то по-дурацки жмет на разные кнопки и нажимает на педали.
1: Он втопил педали в пол, как впервые учащийся водить машину человек.
0: Да. И потом он говорит, что это какая-то гадость. Она и по-моему говорит, а зачем же мы так сильно нажимали на педали?
1: Да. И, кстати, мне вот это напоминает, ну, действительно, сегодня эта проблема, и вот сейчас вот это интересно, эта проблема в, скажем так, широко известной в такой массовой культуре, что нет ничего нового. Есть известный как бы перечень не только жанров, но и, как сказать так, покороче, предметов авторских прав. Распределенных о собственности тех или иных крупных дельцов, которые, кстати, все больше и больше монополизируются пока что с годами, эти крупные дельцы. И вот в популярной культуре, как бы, уже который раз переснимем вот это, перевыпустим вот то, и так далее, и так далее, и так далее. Тут понятно, мы не раз, по-моему, уже об этом говорили, что может быть, поспешно говорить о том, что это вообще во всей культуре так, потому что регулярно мы не видим то, что у нас под носом,
0: да, да.
1: Что прям может где-то рядом с нами по питерским улицам ходит новый классик, а мы никто о нем не знаем. 10 лет, через 10 после его смерти окажется очевидно, что это он был. Вот. Но вообще ощущение вот такое, что, по крайней мере, вот в этом самом массовом производстве культурных продуктов, где все равно есть вещи достойные, не стоит отметать то, что это массовое производство, сколько замечательных есть там кинофильмов, они заведомо задуманы как массовые продукты, даже если они на Каннском фестивале, простите, демонстрируются, это все равно массовая эпоха производства художественного творчества. Сколько кинофильмов прекрасных, художественных и так далее.
0: Ну, да.
1: Но, тем не менее, вот все вот эти вот области, они все становятся жутко страшно предсказуемыми, совершенно, совершенно ужасно. В этом смысле, можно, конечно, говорить даже и о том, что... Я вот попытался найти, я забываю. Даль, вот он, кто у нас? Все-таки американец?
0: Он какой-то очень сомнительный американец. Во-первых, он англичанин.
1: Он англичанин, да. Просто
0: во-вторых, он еще и англичанин какого-то скандинавского происхождения.
1: А, вот смотрю, что он родился в Уэльсе. То есть, ну, понятно, он вообще, угу. вообще не англичанин, если он родился в Уэльсе. Британец, ну да. Ну, такое ощущение, что это какая-то прям такая американская ситуация, у меня сложилось впечатление, ну, неважно. извините, страшное слово, капитализме. Да? Деловые...
0: Из Норвегии были его родственники.
1: Из Норвегии. Ну, вот.
0: Ну, в смысле,
1: Норвегия, Норвегия, Уэльс, в общем, да.
0: Человек... Короче, окраины...
1: Северная Европа.
0: Да.
1: Такое вот ощущение, и это важно. Вот сейчас вот почему я про Америку сказала, про коммерциализацию. Такое ощущение, что вот, кстати, хорошо, что мы сказали, что у нас таких мест менее центральных культурно, чем Британия и Америка.
0: Ну,
1: что...
0: они просто особенные.
1: Да, да. Вот это
0: потому
1: вот,
0: что центр, ну мы же понимаем, что центр везде, где есть человек.
1: Я имею в виду, ну, центральных, опять же, с точки зрения вот этих вот массовых трендов, там, производства,
0: ну,
1: культурного
0: да.
1: продукта.
0: Не американец, хорошо.
1: Да, вот это важно. Замечательное наблюдение было тоже британца, ныне уже давно не с нами, Риддингс, Билл Риддингс был такой автор, который искусством тоже занимался, и он говорил еще в 90-е, что американизация культурного пространства всего мира, тогда уже давно идущая в 90-е годы, на самом деле является никакой не американизацией, а коммерциализацией, потому что флёр, собственно, самостоятельной американской культуры из этой американизации тоже выветрился. Я к тому, что очень, очень занятно, что мы вот так вот нашли, что он норвежско-уэльский, тоже какие-то специфичные эти самые черты. Я к тому, что тут помимо того, что мы говорим о страшных перспективах для нового в таком как бы безопасном подходе, вот эти все нотки, может быть, опять же, художественно не всегда значимые, но все-таки живые нотки неповторимых местных особенностей, они тоже будут теряться личного, местного и так далее. Это я к тому, что в 54-м году написано, а в 90-е годы, уже оглядываясь назад, можно было не то что сегодня сказать, что это будет так. Это, конечно, страшно.
0: Ну, у Даля вообще все рассказы немножечко жутковатые, но здесь вот эта жуткость, она располагается в сфере, ну, какой-то самой... Ну, казалось бы, какое нам дело? Машина написала, так какая разница? Но вообще,
1: мы даже не узнаем,
0: мы
1: говорит
0: даже
1: нам
0: не узнаем
1: Найп.
0: Никогда, да. Потому что там все будет названо по-человечески. Да. Однако почему-то вот это меня поразило в самое сердце. То есть после нескольких месяцев напряженной работы ему удалось уговорить подписать договоры что-то около 70% писателей из своего списка. С молодыми людьми приходилось повозиться. Когда он пытался уговорить их, они неприлично выражались, а иногда выходили из себя. И не раз после таких визитов Найп возвращался легко раненым. И вот это тоже какой-то момент, ну, симпатичный. То есть получается, что этот самый... А, кстати, что такое Найп? Ну, вот есть какое-то значение?
1: Я как-то
0: не посмотрел?
1: Не посмотрел. Могу сейчас посмотреть. Ну, мне кажется, что по поводу вот этого задевающего момента с тем, что мы даже не догадаемся, что мы имеем дело не с человеком, это тоже вот сегодня разными путями о себе дает знать, и это тоже страшно. То есть можно совершенно... потеряться в мире, ты думал, что до тебя пытается достучаться чье-то чужое сердце живое, а на самом деле там вообще ничего нет. На самом деле это заготовленные вариации, которые были...
0: Матрица какая-то,
1: да? Да, да, да, да, да, да. Сегодня, правда, немножко с другого конца, больше проблема симуляция, скорее, сообщения, то есть, ну, это тема 1984-го, скорее, вот этого романа, да, что на самом деле не происходит то, о чем говорится, но это умело симулировано. Но понятно, что здесь это вообще за скобками, потому что речь идет о художественном творчестве.
0: Ну да, здесь не фальсификация истории там или манипуляция общественным сознанием, а это именно вот это вытеснение планомерно.
1: Того, кто говорит.
0: Но тогда еще встает здесь вот какой простой вопрос. И это тоже вот продолжение этой темы кляпа, там отказа от слова или лишения слова. Вопрос вот каков. А чего стоит тогда вот эти 70% писателей? То есть тогда получается, вы чего хотели? Вы хотели своим голосом произносить собственные слова? Или вы хотели быть знаменитыми, богатыми, благополучными?
1: Чтобы вам писали замечательные господа издатели, говорили, возьмитесь за ум, напишите роман. Вы уже столько прекрасных, но не так уж важных рассказов написали.
0: Именно. То есть эти 70% сдавшихся, что же они сделали? Ну, они просто... они прекратили говорить. То есть тогда получается, что для них литература, ну, была опять же по Пушкину, да, что давайте мне ваши листочки, а я вам даю пачку ассигнаций. И то же самое происходит сейчас со всеми формами девальвации личного и интеллектуального опыта. Я понимаю, что купить можно любой диплом, и можно из интернета извлечь 125 штучек с помощью искусственного интеллекта, и тебе дадут и диплом, и докторскую степень. Но неужели не интересно? Ну, то есть тогда получается, что важен только зеленый пиджак и волосы до середины ушей.
1: Можно дальше, как бы раньше, за Пушкина зайти и даже так сказать, а кто вот эти? А вот эти взгляни и мимо. Да, те, которые не сделали ничего такого, что требовало бы твоего внимания. Напомню, слушателям речи в самом начале Данте.
0: Ну да. Преддверие ада.
1: То, что большинство, там огромное какое-то просто количество душ, они просто летают в каком-то, да, вот этом совершенно невообразимом вихре, без цели и бесконечно так будут метаться. Ну вот да, вот то же самое. Просто какое-то движение без какого-либо смысла. Но, с другой стороны, вот почему мне и нравится весь этот текст именно целиком, как он заканчивается. Но это может быть тот человек, ну, вряд ли, конечно, но это может быть тот человек с 9 детьми. Тоже. То есть с такой вот как бы читательской вдохновенной, скажем, да, вот такой вот точки зрения, когда ты вот, действительно там, любишь классику или сам пишешь, и действительно заинтересован в жизни ума и сердца, согласен. Но вот это «но» страшное.
0: Но рука моя тянется к этому заманчивому контракту, лежащему на краю стола.
1: Да, и он говорит эти страшные слова «дай мне сил, дай мне сил». Действительно, здесь вот это вот «но», как эта проклятая сторона, постоянно возникающая, это бельмо, действительно есть это «но». И что с ним делать, как бы в принципиальном смысле, как бы какой-то готовый ответ, вот тут именно, вот слушайтесь, готовый ответ дать не могу и не хочу. По поводу «Найп», на секунду я отвлекусь, то, что вы спрашивали, я посмотрел, в норвежском.
0: Так.
1: Как-то сюжет сгущается. В норвежском языке есть глагол, который означает «давить», «сжимать», «щипать».
0: Отлично.
1: Да. Судя по всему, может быть какая-то связь.
0: Может.
1: Да. Выдавил всех конкурентов с рынка, с его поля.
0: Хорошая история и очень грустная. Но еще этого человека зовут Адольф.
1: Да, я думал, говорить или нет. В 50-е годы писать тексты, давать имя
0: ну,
1: герою Адольфа, это прям...
0: тоже как-то довольно однозначно.
1: Довольно однозначно. И поэтому мне и нравится, как с помощью маленького, давайте скажу даже, сколько там, это важно, маленького абзаца, там сколько страниц, господи, предложений. Раз, два, три. Абзац в три предложения всего лишь. Как много может, не знаю, как сказать, воздуха, да, вот широты объема внутреннего, да, дать тексту. Вроде бы все настолько действительно прочитывалось однозначно. И в то же время не искусственно, и так вот, мне кажется, очень органично себя одергивает в этом смысле. Далее.
0: Я согласна с мыслью твоей о том, что вот этот текст очень рисковал бы сделаться просто морализацией такой по поводу того, что ай-яй-яй, как нехорошо, там передоверять. Что мы будем делать в следующий раз? У нас 2 минуты. Ну, поскольку мы вдвоем, предыдущее предложение было мое, то...
1: Я предлагаю, видимо, у нас лето будет романтическим, я предлагаю Каина за авторство...
0: Байрона?
1: Байрона, да.
0: Ну, почему нет?
1: Продолжим романтическую тему.
0: Мистерия Каин на библейский сюжет. Там много интересного.
1: Поэма «Каин» за авторством Байрона.
0: 1 минута у нас остается, и мы ее, наверное, употребим на благодарность нашим слушателям.
1: Да, спасибо большое, дорогие слушатели. Я честно скажу, что я вот пока с текстом знакомился, я боялся, что, ну, мы обсудим морализацию, обсудим современные все вот эти вот мотивы, и все. Но на самом деле текст очень в этом смысле богат на всякие маленькие мелочи. Если у вас есть возможность почитать его в оригинале, я к этому очень призываю. И тоже это, мне кажется, иронично. То есть я думал, что это... по готовой схеме сделанный текст, если вы понимаете, о чем, да, я говорю. По готовой схеме сделанный текст. И он как раз-таки смог меня удивить в этом смысле. Он оказался куда более живым в этом моем ожидании, не оправдался.
0: Байрона тоже будешь читать по-английски?
1: Посмотрим. Все-таки большая дистанция историческая. Язык может быть не слишком тяжел.
0: Ну да. Ну хорошо, значит, Байрон Каин, он хорошо переведен на русский язык. И поговорим об этой библейской истории.
1: Спасибо большое, дорогие слушатели и зрители. С вами был читательский клуб на радио «Град Петров» и сегодняшние его ведущие Марина Михайлова.
0: И всего доброго, да.
1: Я Евгений Маслов. Доброго вечера.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Очень жаль, что ныне бывший Демидов переулок называется переулком Гревцова. Он потерял, собственно, ту основу, на которой стоял всегда исторически. Ведь участок дома номер один, огромный участок от набережной Мойки до Казанской улицы был занят Демидовской усадьбой. Собственно говоря, усадьба есть. Существует и часть парадного двора Курданера, застроенного, правда, со стороны Мойки огромным доходным домом. Существуют и остатки сада, и каменная стена вдоль переулка, и бывшие жилые флигеля огромной Демидовской усадьбы, которые принадлежали младшим братьям хозяина. У Александра Григорьевича Демидова были братья Павел и Петр Григорьевич Демидовы. В 1755 году участок на берегу Мойки, существовавшим небольшим каменным домом, приобрел Григорий Акимович Демидов, представитель знаменитого рода тульских оружейников, которые уже обосновались на Урале. В это время маленькая Царская улица и получила свое историческое название Демидов переулок. При Григории Акимовиче Демидове, который был лично знаком с архитектором Чевакинским, который заказывал материалы для своих архитектурных работ на тульских заводах, был построен главный особняк. Поэтому, собственно, большинство исследователей и предполагают, что выстроенный в 1756-59 годах главный дом усадьбы – это работа знаменитого петербургского зодчего Саввы Ивановича Чевакинского. Здание располагалось в глубине парадного двора, лицом на Мойку и боком на переулок. Двор парадный фланкировали два двухэтажных флигеля. И, тем не менее, самый нарядный фасад был обращен в сад. Интересно, что кажущиеся лепными декоративные украшения садового фасада в действительности выполнены из чугуна. И это можно видеть в тех случаях, когда дом теряет свою современную окраску и в трещинках начинает проявляться ржавчина. На фасаде мы видим и маски Геракла с львиной шкурой, и женскую полуфигуру с младенцами. Очень похожие фигуры, только выполненные в лепнине, оформляют и фасады жилого флигеля, предназначенного для младших сыновей Григория Акинфовича, Петра и Павла Григорьевича, которые выходят прямо на Казанскую улицу. Этот фасад петербуржцы еще могут видеть. А вот фасад основного дома Демидовых, который долгое время занимает закрытый институт, и сегодня занимают учреждения, которые не пускают туда посетителей, так вот главный фасад почти никто из наших современников и не видел. Дом Демидовых – это редчайший образец петербургского высокого барокко, растрелевского барокко, как мы его называем. Центральная часть фасада оформлена пилястрами. Когда-то дальний родственник Демидовых Егор Иванович Старов построил со стороны сада железную террасу, террасу для чаепития. Он установил на чугунные ионические колонны пол из чугунных плит, настолько просторный, что там могли устраивать свои чаепития многочисленные гости этой большой семьи. Надо сказать, что Демидовы были удивительными для XVIII века лицами. Они выдавали замуж своих дочерей за представителей петербургской архитектурной школы. Старшая дочка была замужем за Кокориновым, младшая – за Старовым. И вот мы относим фасад служебного флигеля, который сегодня тянется вдоль Демидова-Гревцова переулка, к произведениям Кокоринова, а вот эту террасу – к произведениям Старова. Правда, эта терраса была демонтирована в середине 90-х годах и перевезена на завод по строительству машин бумажного производства на Лиговском проспекте, так называемый завод «Сангали», с тех пор ее судьба, в общем, неизвестна. Я не уверена, что эта огромная терраса, которая является отдельным памятником архитектуры, восстановлена и сегодня. Осталось немного от регулярного сада с павильонами, который тянулся от главного здания в сторону Казанской улицы, во многом, больше чем наполовину, он застроен был жилыми флигелями, конюшнями и также жилыми домами, которые продолжали строить на протяжении конца XVIII и первой половины XIX века. И вот в 1761 году, почти сразу после строительства и главного дома, и двух флигелей на Казанскую улицу, Григорий Акинфеевич Демидов скончался, и усадьба была фактически разделена между тремя его сыновьями, которые продолжали на протяжении всей своей жизни жить в этом доме. В эпоху классицизма был перестроен парадный фасад в сторону мойки, ограду украсили пара львов, а фасад приобрел черты классицизма, украсился пилястрами и был очень сильно упрощен. В это же время, когда дом Демидова стал арендовать петербургский английский клуб, появилось и декоративное убранство большого зала, который расписан в цветах рыжеватой охры, стилизованными лебедями с длинными шеями, лирами и тонкими растительными орнаментами. Видимо, в это же время, немножко ранее, была построена огромная чугунная лестница, которая ведет от главного вестибюля туда на второй этаж большие залы. Надо сказать, что английскому клубу очень нравилось, видимо, удобство, доставляемое усадебной планировкой Демидовского дома, тем, что можно летним вечером посидеть в саду на этой великолепной чугунной террасе за чаепитием и трапезой. Как мы знаем, дамы в этот клуб никогда не допускались, но большие музыкальные вечера чередовали здесь карточную игру и мужские разговоры. В 1860-х годах хозяин усадьбы Александр Григорьевич Демидов в одном из флигелей усадьбы устроил классы Петербургской консерватории, только-только организованной в эти годы. И таким образом этот замечательный ансамбль получил значение центра и источника петербургской музыкальной культуры. Очень жаль, что сегодня он недоступен, почти забыта его память, особенно в связи с тем, что в конце XIX века Демидовы были вынуждены продать его немецким предпринимателям по фамилии Корпус, которые выстроили доходный дом перед фасадом здания, а в самом здании устроили немецкий клуб и также детский приют немецкого благотворительного общества. Вот, собственно говоря, в таком виде дом и дошел до нашего времени. Понятно, что на мойку выходят жилые квартиры, а вот центральный корпус и садовые флигеля – занимает, повторяю, закрытый институт. Надо сказать, что это здание заслуживает мемориальной доски, поскольку в флигеле, где находилась Петербургская консерватория в 1862-66 годах, обучались Петр Ильич Чайковский, Ларош, и руководил музыкальным образованием этого учебного заведения пианист и композитор Антон Григорьевич Рубинштейн, который жил в том же самом флигеле. Демидов продал свою усадьбу в 1872 году купцу Корпусу, и здание лицом на мойку построил гражданский инженер Гешвинд.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Демидовых, переулок Гревцова, дом 1. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

как-то с кем все-таки вместе и как заодно был поэт-просветитель Жуковский? Был ли он безусловным сторонником самодержавия в том его облике, который придал ему Николай I и его окружение? Или же он занимал, может быть, какую-то особую позицию? И вот ответом на этот вопрос для меня вот лично становится история дуэли и смерти Пушкина, в которой Жуковскому выпала самая трудная, трагическая, драматическая роль главного свидетеля и участника событий дуэли и смерти Пушкина. Я думаю, что у нас нет возможности подробно охарактеризовать всю эту дуэльную историю. Мы просто остановимся на тех документах, которые оставил Жуковский и которые в настоящее время являются главным фундаментом наших представлений о том, каким образом протекал конфликт Пушкина и Дантеса, и каким образом этот конфликт, в конце концов, привел к трагической гибели, смертельному ранению Пушкина на дуэли с Дантесом. Прежде всего, несколько слов о ноябрьском конфликте, который был вызван тем, что после получения анонимных писем с очень оскорбительным для чести Пушкина и его жены дипломом на звание почетного историографа ордена рогоносцев с прямым намеком на отношения Александра I с его известной любовницей Марией Антоновной Нарышкиной. Но, безусловно, эти письма были очень оскорбительны, и они почти немедленно вызвали реакцию Пушкина и, в конце концов, привели к тому, что он отправил вызов Дантесу на дуэль. Отправил он его потому, что он считал, что эти анонимные письма были написаны, скорее всего, как он думал, Гикерном, его приемным отцом, голландским посланником, и он видел в этом грязную интригу, направленную против его семьи и против него лично. И вот в это время привлеченный и поставленный в известность Загряжской теткой Натальи Николаевны, Жуковский начинает вести документ, который, может быть, даже важнее того письма о дуэли смерти Пушкина, которое Жуковский напишет уже в феврале 1837 года. Этих конспективных заметок, они на листочках разного формата, бумага белая, бумага голубоватая, написанные черновым, малоразборчивым почерком. Тем не менее, они настолько важны, потому что это честная хроника, это записи для себя. И в то же время это стремление сохранить, может быть, для будущих поколений некие тайны, некую цепь событий, которые, в конце концов, привели к гибели первого поэта России. Конспективные заметки начинаются 4 ноября 1836 года. Их всего 8. Первые 2 относятся к ноябрьскому конфликту. 3-е и 4-е – это уже непосредственно к событиям дуэли и смерти Пушкина. А последующие – к той реакции, которая вызвала смерть Пушкина в Петербурге, и тем делам, связанным с заботой о судьбе творческого наследия Пушкина, о его семье, об общении Жуковского с разными людьми по этому поводу. В общем, это такой подробный, записанный для себя конспект тех действий и тех событий, свидетелем и участником которых был Жуковский. Как известно, улаженный, но не снятый окончательно, ноябрьский конфликт, подробности которого хорошо известны, и о них мы не будем говорить, был как бы отодвинут в будущее. И, как казалось Жуковскому, были приняты все меры. Дантеса вынудили жениться на Екатерине Гончаровой. Пушкину пришлось взять свой вызов обратно. И последние месяцы, ноябрь, декабрь и большую часть января, Жуковский пребывает в некотором неведении в отношении настроений, переживаний и действий Пушкина. Вот почему известие о дуэли застало его врасплох. В это время он целый день, как пишет Жуковский, находился в разъездах и вечером заехал к Вяземскому на Маховую. Не застал Вяземского дома, спустился этажом ниже, где находилась квартира его дочери Валуевой, замужем за Валуевой. Поговорив с Валуевым, узнал эту страшную новость. «Поезжайте на мойку к
квартиру Пушкина. Он смертельно ранен, он умирает. Оглушенный этим известием, Жуковский заезжает по дороге в Михайловский дворец, вызывает с концерта Вельгорского, сообщает ему эту новость и появляется в доме Пушкина. Более подробно я об этом разговаривать не буду. Эти факты хорошо известны. Они были очень подробно изложены Жуковским в его письме, отчете Сергею Львовичу Пушкину, которое Жуковский начал писать почти сразу же после смерти Пушкина и завершил 15 февраля 1837 года. Известие о смерти сына застало Сергея Львовича в Москве, и подробности этого разговора Сергей

совсем другое. Жуковский, и об этом свидетельствуют конспективные заметки, он произвел своего рода опрос всех свидетелей последних дней жизни Пушкина и всех тех, кто был так или иначе причастен к этим событиям. Это и врачи, он попросил дать письменные показания, и они были им получены. Это и ближайшие друзья. Вяземский назвал это письмо неким отчетом из наших очных ставок. И по существу этот документ создавался не столько для отца, сколько для всей читающей России. Он существует в черновом варианте, поскольку переписанный либо переписчиком, либо самим Жуковским. Чистовик был отправлен отцу поэта в Москву, и до нас не дошел этот беловой текст. Но, тем не менее, в нашем распоряжении имеется это черновое письмо со многими помарками. Оно было опубликовано вместе с другими дуэльными документами в знаменитой книге Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», которая вышла 3 изданиями, и у вас есть возможность познакомиться с этим замечательным письмом. Это настоящий документ русской общественной мысли, потому что пишет Жуковский о том, что Россия потеряла своего лучшего поэта, и какая-то часть сердца каждого русского человека оборвалась при этом известии. Он пишет о всемирной славе Пушкина, о том, что не только Россия потеряла великого поэта, но и мир лишился одного из своих гениев, одного из своих знаменитейших людей, русского поэта. И еще, настаивая на том, что Пушкин был поэтом, замеченным властью и ею не обиженным, он говорит о том, что в нем очень большую потерю сделал и император Николай I, потому что Пушкин мог бы быть таким же его поэтом, каким был Державин для Екатерины, а Карамзин для Александра I. Мог бы, но не стал. Не успел. Строки, посвященные Николаю I, они были очень внимательно проанализированы Щеголевым. Он пришел к выводу, что некоторые из событий этих 3 дней были Жуковским несколько фальсифицированы. Он приписал Пушкину некоторые слова, которые как бы Пушкин обратил Николаю I в ответ на его записку о милостях в семье Пушкина, в ответ на слова императора, что он позаботился о семье, не думая об этом, советуйте умереть по-христиански. И получалось так, что именно по совету Николая I Пушкин и исповедовался, что, конечно, было не так. И есть противоречия в самом письме, и есть, безусловно, следы этих противоречий и в конспективных заметках. Но, опять же, не углубляясь в эту историю, остановимся несколько на судьбе этого письма. Это письмо было завершено, но не отправлено в Москву сразу, потому что где-то в ближайшие дни после 15 февраля Жуковский получил письмо от Сергея Львовича. Письмо это не сохранилось, но, надо полагать, конечно, потрясенный своей потерей, но в то же время очень соболюбивый, Сергей Львович, видимо, пенял Жуковскому, почему же ему, отцу, не сообщают ничего о смерти его знаменитого сына. И вот Жуковский пишет небольшую записку, своего рода постскриптум к этому большому письму, и, отправляя письмо от 15 февраля с подробным описанием всех событий дуэли и смерти Пушкина, он прикладывает записку, которую не знал Щеголев и которая была опубликована значительно позднее. И вот ее короткая история, поскольку к этой истории отчасти оказалась причастной и я. В газете «Советская культура» 26 ноября 1988 года появилась заметка о том, что коллекционер и библиофил, живущий в Париже, Александр Яковлевич Полонский, сообщает, что он приобрел у парижского антиквара старинную тетрадку с копиями дуэльных материалов, включающую письмо Жуковского Сергею Львовичу о смерти его сына, с неизвестным ранее фрагментом или небольшой запиской, а также копии записки Николая I о милостях семье Пушкина, а также планом последней квартиры Пушкина на Мойке. Что же писал в этой неизвестной ранее, а теперь уже широко известной записке Жуковский? Она чрезвычайно важна, поскольку в ней идет речь о том, что же собирался сделать Жуковский для увековечения памяти Пушкина и для помощи его семье. Он писал: «Прости, мой бедный Сергей Львович, я не думал, что мне придется хоронить его, быть опекуном

его сирот и издателем его сочинений, оставшихся по смерти. Лучше, когда бы он мог оказать эту последнюю услугу мне. Теперь я занимаюсь разбором его бумаг. Современник на нынешний год будет выдан в его пользу. Надеюсь, что Баратынский, Языков, Хомяков, Шевырев, то есть московские поэты, помогут нам его наполнить. Скажи им об этом от меня. Но сочинение было задумано, полное собрание сочинений Пушкина, так называемое посмертное издание сочинений. Немедля откроем подписку. Как видим, Жуковский довольно обстоятельно информирует отца поэта о своих практических шагах по сохранению и изданию творческого наследия Пушкина и о продолжении силами ближайших друзей его литературных начинаний. Идет также речь непосредственно связанных с Сергеем Львовичем. «Тебя прошу, — пишет Жуковский, — прислать мне хронологическое известие о его жизни, просто одни даты. Прилагаю список собственноручной записки государя, который оригинал, написанный карандашом, хранится у меня». Записка эта дошла до нас в оригинале в составе дуэльной коллекции Жуковского. Она свидетельствует о том, что дружеские усилия уже принесли свои первые плоды. Император выполнил свое обещание умирающему поэту позаботиться о будущем его близким. И сделал это Николай I, это следует всячески подчеркнуть, по настоянию Жуковского, как ответ на его подробнейшее письмо о бедственном положении осиротейшего семейства. В чем же состояли эти милости? Можно сказать, что имение отца очистить от долгов – это была ошибка. Жуковский думал о том, что имение отца – это Михайловское, а имение отца, то есть Болдина, очистить от долгов было бы невозможным, и, так сказать, это не состоялось. Его сочинение издать в пользу семьи, детей за государственный счет в пажеские корпуса, единовременно 10 тысяч. Ну, одним словом, целый ряд вещей, которые действительно должны были обеспечить будущее семейства Пушкина, который, собственно говоря, оставил семью почти без средств к существованию. И вот все эти заботы пришлось взять Жуковскому на себя. Я не имею уже возможности подробно охарактеризовать так называемый посмертный обыск у Пушкина. По приказанию Николая I, кабинет поэта и его рукописи были опечатаны, и разбор бумаг был поручен Жуковскому. Жуковский не хотел вести разбор бумаг в квартире покойного поэта. Его сундук с рукописями был перевезен в Шепелевский дом, и Жуковский начал этот разбор. Для него было очень оскорбительно, что разбирать бумаги пришлось ему в присутствии Дубельта, начальника третьего отделения, собственно, его величества канцелярии. В этом Жуковский увидел недоверие ему лично, и существовало несколько очень обидных для него ситуаций, о которых мы тоже не будем говорить. Вернемся все-таки к разговору о том, каким образом все-таки появилась копия письма и появилась в Париже у антикваров, каким образом вообще распространялось это письмо. Создавая это письмо, Жуковский надеялся дать информацию не просто Сергею Львовичу, но и как можно большему количеству русских людей, потрясенных гибелью любимого поэта и не имеющих возможности узнать эти подробности. Поэтому он направил письмо с запиской Булгакову, почмейстеру московскому, зная, что тот человек очень любопытный и наверняка, так сказать, спишет это письмо и пустит его по рукам, он в сущности ему это позволил. С письма была сделана масса копий, но о них не было ничего известно, причем именно в том составе, в каком письмо было послано Жуковским в Москву, то есть само письмо, к которому приложен и план последней квартиры. Он был приложен для того, чтобы Сергей Львович мог знать расположение комнат и понимать, каким образом вот происходили все эти события в самой квартире. У себя он оставил черновик, и он сохранился и дошел до нас, а копии разошлись. И вот одна из них и оказалась за границей,
гостиницей. Она была приобретена, как я уже сказала, Александром Яковлевичем Полонским. И мне довелось ездить в Париж, знакомиться с этой копией и напечатать большую статью, посвященную этому сюжету, в журнале «Наше наследие», номер 4 за 1990 год. И, надо сказать, план, который был в этой тетрадочке, которую будем называть тетрадочкой Полонского, план этот несколько отличается от оригинального плана, хранящегося в Пушкинском доме. Тут исправлены были некоторые неточности. Кроме того, он оказался уже вычерченным, а не просто наброском от руки, таким черновым наброском. Были исправлены неточности, и он также сопровождался разъяснениями, что и где находилось в тот момент, когда Пушкин умер, с очень подробным описанием кабинета поэта. Долгие годы после этого времени других копий не находилось. И вот сравнительно недавно заведующий музеем квартиры Пушкина, это филиал Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12, Галина Михайловна Седова, нашла в Московском военно-историческом государственном архиве еще одну такую же тетрадочку, такую же копию. И нашла, что, конечно, совершенно замечательно, в фонде Дениса Давыдова. Этот материал она опубликовала, несколько раз она о нем заявляла в печати. Но я отсылаю к сборнику статей, который был издан нашим музеем, Всероссийским музеем Пушкина, к 150-летию со дня смерти Жуковского. Книжечка называется, это сборник научных статей по материалам конференции «Жуковский и русская культура во времени». И там вы можете в статье Галины Михайловны Седовой узнать все подробности ее находки и того места, которое занимают эти новые копии, в том числе и копии, и план квартиры, которыми, так сказать, сейчас уже мы пользуемся как вполне достоверными архивными источниками.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Маленький концерт.
1: Знаете ли вы, где родился Фридрих Шопен? Любой почитатель великого польского композитора без труда ответит. В имении Желязова Воля, недалеко от Варшавы. Этот факт биографии Шопена отражен в учебнике музыкальной литературы еще для детской музыкальной школы. Тем не менее, вплоть до конца XIX века даже в самой Польше мало кто знал об этом. Открытию и, можно без преувеличения сказать, спасению этого драгоценного для польской культуры места мы обязаны русскому музыканту, русскому композитору. Этой удивительной истории мы и посвятим наш маленький концерт. Милий Алексеевич Балакирев известен нам прежде всего как создатель и глава знаменитого Содружества русских композиторов «Могучая кучка». Надо сказать, что музыка Балакирева гораздо менее известна, чем остальных членов «Великой русской пятерки», как иногда называли кучкистов. А между тем, в творческом наследии Балакирева, который помимо композиторского мастерства прославился как педагог, пианист и дирижер, немало ярких произведений. Балакирев, автор двух симфоний и нескольких оркестровых увертюр, целого ряда прекрасных романсов и сочинений для хора. Систематического музыкального образования Балакирев не получил. Среди музыкальных произведений, которые еще в юности произвели на него особое впечатление, были фортепианный концерт Шопена и опера «Жизнь за царя» Глинки. Своему восхищению этими композиторами он остался верен всю жизнь. Творчество Глинки вдохновило Балакирева на создание уникального союза композиторов, посвятивших себя дальнейшему развитию русской музыкальной культуры. А Шопен стал для него главным музыкальным авторитетом, главным музыкальным образцом. Балакирев играл его музыку, делал обработки его произведений, испытал большое влияние Шопена в собственном творчестве. Не случайно особое место в наследии композитора занимает музыка для фортепиано. Многочисленные транскрипции, 2 концерта для фортепиано с оркестром и большое количество фортепианных миниатюр, мазурки, вальсы, ноктюрны. Балакирев — автор множества переложений произведений Шопена. Так он переложил этюд «До диез минор» для струнного квартета, посвятив эту обработку Сергею Боткину, великому хирургу и почитателю Шопена, брат которого, Василий, был одним из первых авторов, писавших о Шопене в России. В 80-х годах XIX века Балакирев переложил 2 мазурки, одну для хора, а другую для струнного оркестра. В 1905 году следует обработка для фортепиано романса из фортепианного концерта. А спустя несколько лет Балакирев пишет экспромт на тему 2 шопеновских прелюдий и сюиту для оркестра из произведений Шопена. За 3 месяца до смерти он переоркестровал концерт ми-минор Шопена. Как сам Балакирев играл Шопена? Борис Асафьев пишет. Игра производила впечатление пальцево сухой и при строго чеканном ритме упрямо своевластной. Никакой нервности, педали мало. И шопеновский бисер мелькал, как рассыпавшаяся по поверхности ртуть. Именно Балакирев вместе с Антоном и Николаем Рубинштейнами положил начало великой русской традиции исполнения шопеновской музыки. Благодаря этим 3 выдающимся артистам в России перестали считать Шопена сентиментальным салонным музыкантом и разглядели в нем одного из крупнейших музыкальных гениев мирового масштаба. Но самая большая заслуга Балакирева перед польской культурой состоит в том, что он сделал для увековечения памяти Шопена, как это не покажется странным, в самой Польше. Именно Балакирев стал инициатором возрождения в народной памяти поляков место рождения Шопена — Желязовой Воли. Это сельская местность, расположенная примерно в 50 километрах от Варшавы, у старинного тракта, ведущего в Познань. К концу XIX века о Желязовой Воле забыли настолько, что некоторые биографы Шопена его местом рождения считали Варшаву. В 1791 году Балакирев решил посетить места, связанные с жизнью Шопена. Вот как он описывал свою поездку. «Я отправился в Польшу с целью отыскать деревушку Желязова Воля, в которой родился Шопен. Оказалось, что настоящий ее владелец не только не знал о том, что в этом имении родился Шопен, но даже не знал, кто он такой. Сам домик оказался в ужасном положении. В лучшем его салоне уже не осталось даже пола. По возвращении моем в Варшаву ко мне явилось несколько корреспондентов польских газет, которые, узнав, в каком плачевном виде я нашел этот домик, пришли в негодование и рядом статей укоряли польское общество за забвение своего гениального соотечественника. Результатом этого и было возникновение в Желязовой Воле памятника Шопену, который был открыт 14 октября 1794 года. Причем я был приглашен, пишет Балакирев, на это исключительное польское торжество как нечаянный виновник возникновения этого вопроса. Благодаря острым отношениям, созданным неумолимой историей между нашими родственными народами, польским и русским, никто другой из русских музыкантов и даже вообще из русских не был удостоен приглашения на это торжество». Конец цитаты. Торжественное открытие памятника Шопену в Желязовой Воле состоялось, по словам Балакирева, при огромном стечении публики. «Я был предметом особливого внимания. Вытащили в сад пианино и поставили его под деревом, под которым, по легенде, Шопен играл для гостей графа Скарбека, и потребовали, чтобы и я что-нибудь сыграл. Я чувствовал, что этот день — один из самых драгоценных дней моей жизни». Сейчас мы услышим вторую часть первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в переложении для фортепиано соло Милия Алексеевича Балакирева. Именно эта музыка, которую Балакирев впервые услышал еще подростком, навсегда завладела его сердцем и определила всю его дальнейшую творческую судьбу. Свою транскрипцию концерта Шопена Балакирев заканчивает в последние годы жизни.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучал романс из концерта для фортепиано с оркестром номер один Фредерика Шопена в переложении для фортепиано соло Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Марка Андре Амлена. В передаче были использованы материалы статьи Гжегожа Вишневского. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Брат мой волк. Передача для юных слушателей о дружбе людей и зверей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о святом преподобном Серафиме Саровском и о том, как к старцу наведывался медведь. А также вы узнаете, какие у животных бывают языки. И послушайте рассказы Евгения Чарушина. Святые и животные. Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник русской церкви, родился 19 июля 1754 года. Когда ему исполнилось 19 лет, он ушел в монастырь. Саровская обитель, куда пришел Серафим, была со всех сторон окружена дремучим лесом. Здесь, в лесной чаще, построил он себе маленькую избушку и стал проводить в молитве дни и ночи. Постоянной молитвой и памятью о Боге очистил он себя от всякого греха, так что жизнь его стала похожей на жизнь первых людей в раю, где звери не делали зла ни друг другу, ни человеку. В ночное время приходили к келье святого звери. Медведи, волки, зайцы и лисицы. Подползали даже змеи, ящерицы и другие гады. Святой Серафим выходил из кельи и начинал кормить их из своего лукошка, в котором он хранил недельный запас хлеба. Часто в лесную пустыньку святого наведывался медведь. Он приходил, принимал угощение, подставляя огромную голову для ласки, и, довольный, ложился у ног старца, как верный пес. Одна монахиня пришла к святому Серафиму и увидела, что подле него стоит огромный медведь. Она так и обмерла от страха и закричала. Старец Серафим, услышав ее голос, ударил медведя легонько и махнул ему рукой в сторону леса. Медведь тотчас пошел в лесную чащу. Старец успокоил монахиню, помолился, и вдруг тот же самый медведь вышел из чащи леса, подошел к святому Серафиму и лег у его ног. Отец же Серафим обращался с ним без всякого страха, как с кроткой овечкой. Тогда и монахиня стала мало-помалу приободряться. Лицо великого старца было в это время светло, как у ангела, и радостно. Наконец, когда монахиня совершенно успокоилась, старец подал ей оставшийся кусок хлеба и велел покормить медведя. Она взяла хлеб и скормила его весь с такой радостью, что желала бы еще кормить его, потому что зверь был с ней кроток по молитвам святого.

Друзья в масках. Интересные факты о животных. Зачем животным нужен язык и что он собой представляет? Для каждого вида животных ответ будет уникальным. Каких только в природе не бывает языков. Полноценный язык впервые появился у рептилий, а именно у ящериц и змей. И он же один из самых сложных в природе, поскольку представляет собой настоящую химическую лабораторию. Змея, коснувшись лежащего перед ней предмета и взяв таким образом пробу, затем втягивает язык и прикладывает его кончики к чувствительным ямкам, расположенным на внутренней поверхности рта. Достаточно самого малого количества вещества извне, чтобы рептилия сделала микрохимический анализ и взяла след жертвы или нашла путь к источнику воды. Язык попугаев с жестким роговым покрытием. Идеальное орудие для дробления мелких орешков. Жвачные животные пользуются языком, как мы, руками. Коровы и жирафы крепко обхватывают языком пучки травы, листьев или ветки, точно так же, как это сделал бы человек рукой. А потом, срывая, отправляют пищу в рот для пережевывания. Языком можно пользоваться как ложкой. Большинство млекопитающих пьют лакая, то есть зачерпывая маленькие порции воды концом языка. Анализ кадров ускоренной киносъемки показал, что собака при этом заворачивает конец языка вверх, а кошка, наоборот, подгибает вниз. Но самый удивительный язык у дятлов. Выискивая насекомых в коре и стволах деревьев, дятел клювом выдалбливает отверстие, но чтобы достать личинок, спрятанных в древесине, длины клюва недостаточно. Тут на помощь приходит гибкий язык с роговыми крючками на кончике. Дятел запускает его в древесный ход и, нащупав добычу, легко подцепляет ее. Язык, и без того длинный, может еще и выдвигаться из ротовой полости с помощью длинной ленты, которая огибает весь череп и крепится к ноздре.

Евгений Чарушин, «Верный Трой». Сговорились мы с приятелем побегать на лыжах. Зашел я за ним утром. Он в большом доме живет, на улице Пестеля. Вошел я во двор. А он увидел меня из окна и машет рукой с четвертого этажа. «Жди, мол, сейчас выйду!» Вот я и жду на дворе, у двери. Вдруг сверху кто-то как загремит по лестнице. Стук, гром, тра-та-та-та-та-та-та! Деревянное что-то стучит, трещит по ступенькам, как трещотка какая. Неужели, думаю, это мой приятель с лыжами да с палками свалился, ступеньки пересчитывает? Я поближе к двери подошел. Что же там по лестнице катится? Жду, и вот смотрю, выезжает из дверей пятнистая собака. Бульдог. Бульдог на колесиках. Туловище у него прибинтовано к игрушечному автомобильчику, грузовичок такой, газик. А передними лапами бульдог по земле ступает, бежит и сам себя катит. Морда курносая, морщинистая, лапы толстые, широко расставленные. Выехал он из дверей, посмотрел сердито по сторонам. А тут рыжая кошка двор переходила. Как бросится за кошкой бульдог, только колеса подпрыгивают на камнях да ледяшках. Загнал кошку в подвальное окно, а сам ездит по двору и углы обнюхивает. Тут я вытащил карандаш и записную книжку, уселся на ступеньки и давай его рисовать. Вышел мой приятель с лыжами. Увидел, что я собаку рисую, и говорит: «Рисуй его, рисуй! Это не простой пес. Он из-за храбрости своей калекой стал». «Как так?» — спрашиваю. Погладил мой приятель бульдога по складкам на загривке, конфету ему в зубы дал и говорит мне: «Пойдем, я тебе по дороге всю историю расскажу. Замечательная история, ты прямо и не поверишь». «Так вот», — сказал мой приятель, когда мы вышли за ворота, «слушай, зовут его Трой. По-нашему это значит «верный». И правильно его так назвали. Ушли мы как-то раз все на службу. У нас в квартире все служат. Один учителем в школе, другой на почте, телеграфистом. Жены тоже служат, а дети учатся. Ну вот, ушли мы все, а Трой один остался квартиру сторожить. Выследил какой-то вор ворище, что пустая у нас осталась квартира. Вывернул замок из двери и давай у нас хозяйничать. У него с собой мешок был громадный. Хватает он все, что попало, и сует в мешок. Хватает и сует. Ружье мое в мешок попало. Сапоги новые, учительские часы, бинокль Цейса, валенки ребячьи. Штук 6 пиджаков да френчей. Да курток всяких он на себя натянул. В мешке уже места видно не было. А Трой лежит у печки, молчит. Вор его не видит. Такая уж у Троя привычка. Впустить он кого угодно впустит. А вот выпустить — так нет. Ну вот, обобрал вор всех нас дочисто. Самое дорогое, самое лучшее взял.
уходить ему пора. Сунулся он к двери, а в дверях Трой стоит. Стоит и молчит. А морда у Троя, видал, какая? А грудище-то! Стоит Трой, насупился, глаза кровью налились, и клык изо рта торчит. Вор так и прирос к полу. Попробуй, уйди. А Трой ощерился, избочился и боком стал наступать. Тихонько так подступает. Он всегда так врага запугивает. Собаку ли, человека ли. Ворюга, видно, от страха совсем обалдел. Метаться начал без толку, а Трой ему на спину прыгнул и все 6 пиджаков на нем разом прокусил. Ты знаешь, как бульдоги мертвой хваткой хватают? Глаза закроют, челюсти захлопнут, как на замок, да и не разожмут зубов, хоть убей их тут. Мечется вор, об стены спиной трется. Цветы в горшках, в вазочке. Книги с полок сбрасывает. Ничего не помогает. Висит на нем Трой, как гиря какая. Ну, догадался, наконец, вор. Вывернулся он как-то из своих 6 пиджаков. И весь этот куль вместе с бульдогом. Раз за окно. Это с 4-го-то этажа. Полетел бульдог головой вниз во двор. Хлоп! Жижа в стороны брызнула. Картошка гнилая, головы селедочные, дрянь всякая. Угодил Трой со всеми нашими пиджаками прямо в помойную яму. До краев была завалена в этот день наша помойка. Вот ведь счастье какое, а! Если бы о камни он брякнулся, все бы косточки переломал и не пикнул бы. Сразу бы ему смерть. А тут будто кто ему нарочно помойку подставил. Все же помягче падать. Вынырнул Трой из помойки, выкарабкался, будто целый совсем. И подумай только, успел он еще вора на лестнице перехватить. Опять в него вцепился, в ногу на этот раз. Тут сам вор себя и выдал. Заорал, завыл. Сбежались на вой жильцы со всех квартир, из 3-го, из 5-го, из 6-го этажа, и со всей черной лестницы. А вор только кричит не своим голосом: «Собаку держите! Ой! Сам в милицию пойду, оторвите только черта окаянного!» Легко сказать. Оторвите. 2 человека тянули бульдога, а он только хвостиком-обрубком помахивал и еще сильнее челюсти зажимал. Принесли жильцы из 1-го этажа кочергу. Просунули Трою между зубов. Только таким манером и разжали ему челюсти. Вышел вор на улицу, бледный, всклоченный, трясется весь, за милиционера держится, ну и собачка, говорит. Увели вора в милицию. Там он и рассказал, как дело было. Прихожу я вечером со службы. Вижу, в дверях замок выворочен. В квартире мешок с добром нашим валяется, а в уголке на своем месте Трой лежит. Весь грязный, вонючий. Позвал я Троя, а он и подойти не может. Ползет, повизгивает. У него задние ноги отнялись. Ну, теперь вот мы всей квартирой по очереди его гулять выводим. Я ему колесики приспособил. Он сам скатывается на колесиках по лестнице.
а назад взобраться уже не может. Надо приподнимать кому-нибудь автомобильчик сзади. Передними-то лапами Трой сам переступает. Так сейчас и живет пес на колесиках. На этом я прощаюсь с вами. В эфире была передача «Брат мой волк».

0: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: прозвучал ноктюрн из квартета номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении квартета имени Бородина в составе Ростислав Дубинский, Ярослав Александров, Дмитрий Шабалин, Валентин Берлинский.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Россия. Век 20.
1: Уважаемые радиослушатели, мы находимся в пригороде Парижа, в доме, ставшем родным для представителей трех поколений русской семьи. Хозяйка дома Екатерина Макарова до замужества Львова. Ее мы сегодня попросим поделиться воспоминаниями о своих родных и о себе. Екатерина Петровна, фамилия Львова – это очень известная фамилия в России. Расскажите, пожалуйста, что вы помните о своих предках, которые жили в России? Так как у нас передача проходит в цикле «Россия. Век 20», нас, конечно, очень интересует, как встретили 20 век ваши предки. Вот что вы знаете, где они жили и кто они были?
2: Я знаю своих предков только со стороны мамы. Отец мой умер во время Второй мировой войны, и Львовы – это фамилия моего дедушки. Прадед жил в Польше, русский, военный. Дед поэтому родился в Варшаве, он учился в Москве. Имение прадеда было в Альмаре, а во время войны он был вольно определяющимся, воевал, потом перемирие, вернулся в Москву, женился, двое детей родились, две дочери. Потом голод в Москве, уехали в Сибирь. Это было, ну, во время гражданской войны. И он тогда пошел воевать с Колчаком.
1: В отряде Колчака?
2: Да, да. Колчака арестовали. Он потом путешествовал с женой и с детьми. И бабушка всегда рассказывала, когда я ее спрашивала, ну как вы путешествовали, как, ну прочти доктор Живаго, ты поймешь. Мама, младшая дочь, помнит зиму в поезде, паровоза не было, Рождество в поезде, где все путешествуют, делали подарки для детей, это она помнит. Потом дедушку арестовали в Екатеринбурге, он сидел, освободили. Тогда он вспомнил, что родился в Варшаве, по-польски почти не говорил. Но тогда государство польское определилось. Тогда Польша не существовала. Это было Великое княжество польское при России. И он решил, что он поляк, и решил вернуться в Польшу.

0: общем, уезжать из России, потому что был арестован белой армией, он знал, что его ожидает. И с женой, и с двумя дочками, значит, они поехали, жили в Радомской губернии, но это было уже 20-й год. Работал на лесопильном заводе, бабушка вышивала. И они жили, я не помню, до 21-22 года. И тогда Франция очень много потеряла мужей во время Первой мировой войны. И предприниматели французские ездили в Польшу, чтобы получать рабочую силу. И целыми пароходами поляки приезжали во Францию. Им предлагали и работу, и жилье. И таким образом они очутились в Лотарингии. Там было очень много русских семей, построили церковь. Бабушка помнила владыку Евлогия, который приезжал, освящал, несколько раз приезжал. Мама и ее сестра учились во французской школе. Была четверговая русская школа. И до Второй мировой войны дедушка тогда почувствовал, что скоро будет, в 1938 году, будет война с Германией, лучше подальше от Германии. Они все оставили, приехали в Париж. Где жить, они обратились в убежище Матери Марии. Она принимала там совсем бездомных, всем помогала. И она, я не знаю, сколько времени их приютила, но мама прекрасно помнит мать Марию, ее маму и сына Юрия. Она говорит, что страшно одаренный мальчик. Но ему было 15-16 лет тогда, как она его помнит.
1: А мама ваша родилась где?
0: В Омске. Сестра еще в Москве в 16-м успела.
2: В связи с вашей фамилией такой вопрос. А композитор Львов, который написал гимн...
0: Дедушка на этом не обращал внимания. Дедушка об этом даже и говорит. Это все, это прошлое, это не важно.
2: То есть ему неинтересно было бы даже узнать, в родстве ли с композитором, который написал гимн «Боже, царя храни».
0: Нет. Но когда они приехали во Франции, дедушка знал, что какой-то двоюродный брат живет, Алексинский. Он с ним связался, и Алексинский ему дал фотографии, на котором дедушка в детстве фотографировался.
2: И... Это конец 19 века.
0: Да, да. Но Григорий Григорьевич Алексинский про Львовых ничего не знал.
2: А ваш дедушка и ваша бабушка вспоминали ли Россию? Вот вы когда с ними говорили?
0: Нет, нет, нет. Дедушка редко, бабушка тоже. Нет.
2: То есть, наверное, очень тяжело там далась эта жизнь в тот период, когда они там были, и, наверное,
0: в Лотарингии. Они еще с Россией переписывались, у меня сохранились письма. Но она последнее письмо получила, когда ее просили не писать. Но это было до Второй мировой войны, и тогда все прекратилось.
1: Это с родственниками?
0: С ее братьями и сестрами. Она была из Москвы, многолюдное семейство.
2: Теперь, наверное, Екатерина Петровна, поговорим о вас. Как складывалась ваша жизнь? Вот вы русский человек, замечательно говорите по-русски. И где вы родились, и как ваша жизнь проходила?
0: О, совершенно нормально. Я родилась уже в Париже до войны. Поскольку я единственный ребенок, мама меня всегда-всегда посылала в детские лагеря русские летом. Мы жили за городом, и поэтому я в Париж не ездила до 12-летнего возраста. Потом я поехала, значит, каждый день в гимназию в Париж, но не участвовала в зимние предприятия РСХД никогда.
2: Напомним, для наших радиослушателей РСХД как расшифровывается?
0: Русское христианское студенческое движение. Но на елку мама меня всегда привозила в собор на дары, потому что там были представления детские, подарки для детей.
2: Итак, вы родились в Париже, вы вырастали, воспитывались в такой русской среде, да, с русской молодежью вы общались, и вы с мамой общались по-русски?
0: С бабушкой, с дедушкой всегда по-русски. С мамой, ну, когда я стала уже ездить в гимназию, по-французски в школе начала говорить с 7-летнего возраста, потому что тогда детского сада не было, женщины не работали, и дети воспитывались дома, до школы. Поступила в школу, и там все дети по-французски, я с соседской девочкой, так и французскому научилась очень быстро. Но с мамой я, в общем, говорила по-французски. С дедушкой и с бабушкой отвечала по-французски, они со мной по-русски. Но это обычная картина.
2: Какие традиции русские в вашей семье сохранялись?
0: Ну, праздники. Праздники, действительно.
2: Ну, вот православие можно считать русской традицией? Ваша семья была православной?
0: Да, да. Но мы это не чувствовали, что это традиция. Но мы чувствовали, что мы не как французы. Это да. Наши праздники, они знали, что наша Пасха не совпадает, наше Рождество не совпадает. После гимназии я поступила в университет, в школу восточных языков. Специализироваться на русском языке. Второй язык был нужен. Тогда я выбрала болгарский. И каждое лето нас посылали в Болгарию. На курсы болгарского языка. Там мы встречались со всеми студентами других стран. Потом я... Ну, это было тогда волнение 68-го года студенческое в Париже. Я тогда поехала на целый год в Болгарию на обучение. И в конце года, за неделю до, это было уже, по-моему, 70-й, когда Солженицын получил свою Нобелевскую премию в начале ноября, кажется, случайно я познакомилась со своим будущим мужем у одного русского преподавателя, старого эмигранта тоже. Это было 7 ноября. И Николай Михайлович, я звонила, можно ли к вам прийти? Да, приходите 7 ноября, вы знаете, будет праздник, будет много народу на улице. А у нас будет спокойно, приходите к чаю. Я прихожу, и Николай Михайлович мне говорит, вы знаете, мой старый-старый друг придет. И это был Владимир Юрьевич. Помню, что разговаривали. Потом Николай Михайлович под вечер говорит, Владимир Юрьевич, вы, может быть, Катю сопроводите в общежитие? Да, конечно, мы выходим на улицу, ждем трамвай, и тогда уже на улицу. Что вы думаете о Нобелевской премии? Солженицын, хотите, я вам одолжу его роман? Я говорю, да, какой? Так только один роман? Я говорю, нет, два романа. Он вообще о втором не знал. У меня был второй. Это был, по-моему, «Раковый» и «В круге первым». А у нас на Западе в МКПРС уже вышел «В круге первым». Через год летом я приехала в Болгарию, да, в Софию. Я попала в эту русскую эмигрантскую среду, где все были, конечно, старше меня. И мы за чашкой чая действительно беседовали. Конечно, тогда Солженицын, тогда были аресты диссидентов в Москве. Я поехала в 73-м в Болгарию. До этого 2 недели была в Ленинграде с группой туристов, потому что тогда это была единственная возможность, и дешевле. И я почувствовала, что в России за мной следят. В Болгарии тоже. Только я познакомилась с русской эмиграцией, уже я была в Ленинграде, вернулась в Париж и поехала в Софию. Тут сомнения.
2: А вот как вы почувствовали, что за вами следят?
0: О, я их видела на улице. Всегда 2 человека, а потом 3-й сменял, и я не всегда чувствовала 3-го. И когда они стояли на улице, беседовали один напротив другого, и поэтому кругозор весь. Я даже один раз их снимала, сфотографировала.
1: Как они на это среагировали?
0: В протоколе потом это какая-то подруга так и сказала, что у нее был фотоаппарат типа Лейка, и она всегда снимала. Это было... Мы работали против общественного и государственного строя там было.
2: А вот почему они начали за вами следить? Вот что вы такого делали?
0: Русская эмигрантка, которая в социалистическую Болгарию встречается с эмигрантами, которые не были коммунистами, которые вообще ничем не занимались. Они поставили микрофоны в комнатах. И 68-й год в Чехии было. Я им рассказала то, что мы знали на Западе. Мы гораздо больше, чем в Болгарии было известно тоже. Они расспрашивали... Третий наш подсудимый, ему под 80 было, он во время Второй мировой войны был арестован, был в лагерях в России, нам тоже рассказывал. Конечно, если они, когда они все это в микрофоне слышали, им стало неприятно, и что, чем они занимаются. Я привозила книги, конечно, и церковного содержания.
2: Из Франции, да, в Болгарию?
0: Из Франции, да. По одному
1: только
0: экземпляру. Не только, нет, Солженицын. Ну, если был бы ГУЛАГ, я бы через год бы привезла, конечно. Но про ГУЛАГ я не узнала. Я не знала, что Солженицына потом в феврале арестовали и выслали. Я это все это не знала.
2: То есть вот вы собирались, кружок какой-то, некий кружок в Болгарии русских эмигрантов?
0: Да нет, это даже не кружок, это за чашкой чая в комнате у Владимира Юрьевича, его добрый знакомый, который этажом ниже, это был русский дом, приходил, мы пили чай и беседовали. Племянник Владимира Юрьевича приходил, он был студентом, 23 года тоже, а тут это моя, это, в общем, деятельность среди студентов, молодежи, это было уже хуже. Как следователь сказал, ну, с пожилыми людьми. Ты разговаривал, со мной на «ты» перешел в одно время. Это не так страшно. Ну, а с молодыми это уже...
2: Это уже серьезный проступок.
0: Но они все это устроили, потому что в России было движение диссидентское, и чтобы показать, что они бдительны, смотрите, что у нас тоже есть враги из Запада, вот мы арестовали группу. И чтобы найти группу, надо было 3 человека.
2: Это власти Болгарии тогда?
0: Да, да, да, да. Двое, значит, пожилые люди, и я, студентка, 30-летняя.
2: Итак, вот вас арестовали втроем, это да. Владимир Юрьевич Макаров, вас
0: будущий... Нет, забрали очень много, а потом постепенно отпускали.
2: Ага. Ваш будущий супруг, да, вот Владимир?
0: Да, да. По окончании следствия подсудимым дают читать все протоколы. По времени допросов видно, что люди сидели.
2: А какое обвинение было предъявлено?
0: Антигосударственная деятельность. Нет, сперва был шпионаж. А потому что Владимир Юрьевич химик. 45 дней меня держали, и посольство не предупредили.
2: Посольство Франции?
0: Франции, в Софии. А я тогда должна была вернуться. Мама думала, что я утонула в Черном море, потому что накануне ареста я ей написала открытку, что я уезжаю на 2 недели на море еще, и потом возвращаюсь домой. И я не вернулась. Она спросила Министерство иностранных дел, который дал вопрос в Министерстве иностранных дел Болгарии. Посольство болгарское отвечает, что нет, мы не знаем, не знаем. Потом они все-таки настояли, а действительно она у нас, она не выехала из страны. И тогда консул посылал своего, значит, подчиненного. Раз в 2 недели он меня посещал. Какие обвинения ему сказали? Я не помню, какие обвинения, но их было целая масса. Когда вернулась в Париж и прочла все это, жди ужас.
2: Итак, какой вам приговор и за что все-таки вынесен приговор и на сколько?
0: Они даже не знали, будет ли процесс или не будет. Я потом из писем консула маме прочла, что они собирались как-то бесшумно, мы вышли из Болгарии. А потом они решили все-таки делать процесс. Я почувствовала во время еще допросов, что какой-то из Советского Союза приехал. И к тому же в Ленинграде вызвали на допрос в Москву моих русских знакомых. Они ко мне приезжали в Болгарию, когда я жила тогда целый год. Они в Пушкинском доме при Лихачеве работали, и поэтому их стали вызывать тоже. Потому что когда они приезжали, конечно, они получали книги, читали. Не везли их обратно, но, в общем, какая деятельность Катрин Львов была. Меня тоже допрашивали про них, и я думаю, именно эти протоколы посылали в Москву, и их по этим протоколам допрашивали, но потом отпустили спокойно. Ну, антигосударственная деятельность Катрин Львов – это один человек, в общем, это не так важно. Если группа, которая занимается этим делом, это гораздо серьезнее, и мы докажем советским, что вот, видите, как мы работаем, и мы все-таки разоблачили такое подпольное...
2: То есть их задача была найти группу некую, кто с вами связан?
0: Да-да-да. А группа минимум 3 человека. Угу. И нашли, значит, Владимир Юрьевич, Федос Александрович Беляковского, который сидел в Советском Союзе, под 80 было, и я. А кто шеф группы? Или я, или Владимир Юрьевич, потому что третий подсудимый, он только приходил и беседовал. В конце концов, решили, что шеф Владимир Юрьевич. Его приговорили 5 лет, меня 4, Федоса Александровича 3 года. И из следственного отделения меня тогда перевели в тюрьму. А третьего подсудимого не взяли. Когда было следствие, его забрали, может быть, на 2-3 дня и почувствовали, что пожилой человек вдруг умрет, группа распадется под домашним арестом. Он дома был. А после суда его тогда забрали в тюрьму, но он был с Владимиром Юрьевичем тогда в одной камере. А потом их перевели в провинцию на работу. А меня освободили. Месяц после осуждения пришел консул, меня попросил, напишите мольбу о помиловании, потому что вы хотите вернуться в свою родину и к своим близким. А, в общем, подтекст был, не признайтесь, что вы виноваты, и что просите о помиловании. Вот. Я так и написал, и через неделю меня освободили. Меня вызвали к начальнику тюрьмы. Он за своим столом, и это было зимой, а я вообще в летней одежде, ну, в тюремной одежде, в тапочках, без чулков, и какой-то важный чин, вероятно, из КГБ, начальник тюрьмы, подошел, козырнул и сказал «на расположение». Он говорит «можете уйти», и он вышел из комнаты. А на столе, на этом маленьком столе были яблоки и груши. Зимой, в феврале. Угостил, дал мне, вот вы помилованы, по случаю 8 марта, тогда в советских странах этот международный, у нас этот не праздновался вообще, и угостил вином, и сказал, вы знаете, у меня голова кружится, я не могу. Я съела грушу, а под самый конец спросил, могу я вторую грушу взять для своей сокамерницы? И я говорю, ну я освобождена, что я могу выйти. Да-да-да, ну через час-два мы вас освободим. Я говорю, а где же мне жить? У меня в общежитии уже комнаты нет, мои чемоданы все в тюрьме, мой паспорт уже просрочен, билета на обратно нет, посольство предупреждено. Да, мы их предупредим, но я хочу вам сказать, что если вы сейчас пойдете, значит, они вас больше из посольства не отпустят, вы не сможете увидеть своих друзей. Он тогда мне сказал, ну хорошо, я вам возьму комнату, номер в гостинице. И взял номер в гостинице под фальшивой фамилией.
1: И сам оплатил?
0: Они сами оплатили. 3-4 дня, и в понедельник я пошла в посольство. И они мне взяли в билет, и уже во вторник я вылетела.
1: В общей сложности сколько времени вы провели?
0: С сентября до марта.
1: А ваша сокамерница тоже по политическим?
0: Нет. Она была за, я не знаю, по-русски, за... Она работала казначеем в каком-то предприятии. Когда болгары уезжают работать за границей, им выплачивается, значит, час зарплаты за границей, а час задерживается в предприятии. Они получают эту крупную сумму, когда возвращаются. А она брала эти деньги, а потом брала у следующей, от следующей возвращала первой. И вдруг ревизия не хватает. У нее была квартира, и она хотела просто обновить квартиру. Кафель в ванне купить, кафель дорого стоил, и решила брать отсюда, потом все равно она вернет, и вот так и случилось.
1: За недостачу, за растрату.
0: Вот-вот. И ее осудили тоже на 4-5 лет, и женская тюрьма была в провинции. Почему ее привезли в Софию, когда я там была? Или по какому другому делу свидетелем, она мне тогда не говорила. Это вообще, это, ну... Осуждение для нас – это совсем неважное дело.
2: Екатерина Петровна, а как сложилась судьба двоих людей, которые вместе с вами были привязаны к этой группе, так сказать?
0: Ну, второй, который был очень пожилой. Пока он жил с Владимиром, Владимирович за ним смотрел, и он как-то держался. Их разъединили. Феодосий Александрович остался один одно время. Он с палкой ходил, у него бронхи в плохом состоянии после Сибири были. И к нему подсадили одного молодого, который его бил. И Феодосий Александрович передал это Владимиру Юрьевичу через другого на прогулке, и тут нечего было сделать, и он потом постепенно сдал и вскоре умер. А Владимир Юрьевич просидел до конца, но не 5 лет, потому что, как он говорил, в Болгарии все-таки они доброжелательны, такие гуманные. Если вы работаете, 3 рабочих дня равняются 4, и поэтому снижается. Там он встретился действительно с одним бывшим министром.
1: Болгарским,
0: да. Торговым министром, который исключил договор тогда, это было, значит, начало 70-х, с Германией. Болгария исключил договор. Он там прекрасно по-немецки говорил с Германией, не доложив Советскому Союзу. Там они рассердились, и, конечно, пострадал министр, а не глава, а не Тодор Живков. Потом он с мусульманами. Есть такое население в горах в Южной Болгарии, Помаки. Турское робство 5 веков существовало в Болгарии. И многие болгары были потурчаваны и приняли мусульманство. 5 веков из поколения в поколение. Имена переменили, фамилии переменили. И тут в 60-х болгарское правительство решило, надо их оболгарить всех. Ваше имя Ахмед, вызывают просто в милицию, выдают новые паспорта. Ахмед, будешь называться Асен. Согласен? Те, которые согласны, ничего, а те, которые не согласны, уже в тюрьму.
1: Асен – это христианское имя?
0: Христианское, да, да, да, Асен. Фамилии тоже. И самые стойкие не хотят, и уже их осуждают на 15-20 лет. И без передачи, без свидания, потому что вызывают Асена, а он Ахмед. А в Болгарии, в Южной Болгарии, в подножии гор Балкана, там целые селения были этих турок, которые все по-болгарски говорили, они по-турецки не говорили нисколько. Почти у всех не было связи с Турцией. Родственников не могло быть, потому что это потомки болгар. Владимира Ильича привезли с Феодосием Александровичем, когда он попал в тюрьму, уже были статьи в газеты, что его забрали, осудили за шпионаж 5 лет. И когда он приехал в тюрьму, его просто на ура встретили, что 5 лет, значит, никакого шпионажа быть не могло. А это ложь, потому что 5 лет – это слишком мало. И у него никаких трудностей даже с уголовниками не было.
1: А их все вместе держали, да, и уголовники?
0: Да, да. Какие политические? Вот этот министр и эти. Ну, турки можно считать, что по политическим причинам. Диссидентов не было в Болгарии.
1: Как складывалась потом его жизнь, Владимира Юрьевича Макарова?
0: Он окончил свой срок, разрешили вернуться в Софию. Он приехал к сестре, к племяннику. Они жили в одной комнате, потому что подселили в их квартиру во второй комнате одну ужасную женщину. А после того, как Владимир Ильич уехал во Францию, она через неделю исчезла.
2: То есть явно показано, что это человек не случайный.
0: Конечно. Племянник, ему разрешили учиться после этого дела, и следователь Владимир Юрьевичу сказал, что ну, мы вашему племяннику, в общем, молодой, мы ему простили, но пускай он не повторяет. А Владимир Юрьевич тогда, у него было советское гражданство, у матери тоже, потому что после окончания войны, как-то, значит, переменился строй, все с нансенскими паспортами упразднили этот вид гражданства без подданства, и им предложили или болгарское подданство, или советское подданство. Некоторые русские приняли, Феодосий Александрович, третий подсудимый, принял болгарское подданство, а Владимир Юрьевич с матерью решили, так нет, мы русские, давай советское. И их вообще не трогали. И все те русские, у которых было советское подданство, могли гораздо легче, во всяком случае, путешествовать за границу, чем сами болгары. И он тогда попросил паспорт и разрешение, визу на выезд во Францию. И тогда ему дали долгосрочную визу. Приехал поездом. Рано утром я поехала на гар де Лион, его встречала, 5 лет не видела, в ужасном состоянии. Только по глазам его узнала. Лицо исхудало, это просто... Я не думала, что человек может так измениться. Невероятно, невероятно. Спать не мог и с сердцем, и с почками, и, ну и постепенно поправился. И жил еще 30 лет.
2: Вот здесь во Франции уже состоялось ваше бракосочетание, да?
0: Да. Он был женат, он первый раз развелся, но церковного развода не было. А там, в Болгарии, значит, он пошел к священнику русской церкви тогда и попросил, что надо делать. Священник удивился, не знал, сказал, я спрошу епископа, вернулся, сказал, что вы знаете, у нас такого нет. У нас церковь отделена от государства, вообще церковный брак не существует при коммунистах, так что церковный развод тем более. И как только он приехал во Францию, во-первых, он попросил, чтобы священник отслужил панихиду по матери, которая скончалась до тюрьмы. И Владимир Ильич говорил, что, слава Богу, что мамы не было, когда меня забрали. Вообще мы не считали, что виноваты. И что, а группа, я свидетеля спросила, а группа это что значит? Он говорит, ну это 3 человека, вас 3, значит вы группа. Что это у нас сознания не было, что мы группа? И когда я во Франции рассказывала, но все хохотали.
2: Не приходилось слышать, что были такие выдумки, но вот первый раз слышу реальную историю, что вот так вот все сшито белыми нитками, и вот на ровном месте
0: такое. Действительно, это имело влияние, потому что в прессе было, а в Софии маленький город, русская эмиграция, она всем знакома, тем более пожилой человек. Встречаетесь на улице, вы почти со всеми кланяетесь, потому что, хотя столица, но все старые жители друг с другом знакомы. Француженка из Парижа, ну, виновата она, конечно. Это Франция виновата.
1: Да,
0: и...
1: капиталистическая страна.
0: Да, да, да. Но много были напуганы. И антигосударственная деятельность. И все тогда подумали, так мы не знали, а чем они занимались. Понимаете? Потом, когда узнали, что это... Катя, конечно, она привозила книги, потому что многие читали книги. И вызывали русских тоже. Ну, что я читала. А про Чехию разговаривали? Да, конечно, разговаривали. А в каком тоне? Вот так. Это и есть антигосударственная деятельность. Следователь мне говорил, что, понимаешь, между собой вы можете за чашей чая разговаривать. И я так, я высказываю свое мнение, я из Запада, у нас такое мнение, а здесь, может быть, лучше менее знают. Да, ну давать информацию ты не имеешь права, это уже влияние.
2: Екатерина Петровна, вот передо мной лежит автобиография вашего супруга, которую он написал для того, чтобы как раз оформить тот церковный развод, о котором вы говорили. А вы разрешите прочитать вот эту автобиографию?
0: Да, да, да.
2: Автобиография Владимира Юрьевича Макарова, супруга Екатерины Петровны Макаровой до замужества Львовой. «Я родился 6-го, по старому стилю 19-го, апреля 1914 года в городе Санкт-Петербурге. Отец мой, Юрий Владимирович Макаров, был офицером, затем служил в Министерстве иностранных дел и после начала войны вернулся к военной службе. В апреле 1920 года вместе с родителями и с сестрой я приехал в Болгарию, где и прожил непрерывно около 58 лет. В 1923 году я поступил в русскую крестовоздвиженскую гимназию в городе Пещера, где моя мать Мария Александровна, урожденная Штюрлер, преподавала французские и английские языки. А после закрытия гимназии перешел в русскую Софийскую гимназию, которую окончил в 1933 году. В 1927 году мои родители разошлись, и вскоре мой отец женился вторично. В 1930 году вместе с женой он уехал в Буэнос-Айрес, где и проживал до своей смерти, 1948 год. После своего развода он продолжал оказывать, пока это оставалось возможным, то есть приблизительно до начала Второй мировой войны, мне и сестре материальную помощь и проявил к нам живой интерес. Моя мачеха Вера Михайловна, урожденная Ибелова, с которой в Софии до ее отъезда в Аргентину я успел познакомиться, затем близко подружиться, проживает в настоящее время в Буэнос-Айресе. С ней я поддерживаю постоянную, непрерывную, за вычетом 7 военных лет, переписку. И сейчас она является одним из 4, в скобочках, мой сын Юрий, мой племянник Владимир, Катя Львова, самых дорогих и близких мне людей. По окончании гимназии был принят в Софийский государственный университет на физико-математический факультет, специальность химия, который мне удалось окончить только после войны. В войне я участвовал в качестве солдата болгарской армии. В 1947 году проживавшим в Болгарии русским беженцам было предложено принять советское подданство, которое я и принял. Начиная с моих первых студенческих лет, я жил в Софии вместе с матерью и сестрой до ее замужества. Работал в последнее время около 25 лет химиком-аналитиком, последовательно в нескольких лабораториях различного профиля, главной дирекции геологической разведки. В 1954 году я венчался в русской Свято-Николаевской церкви в городе Софии с Марией Павловной Майдачевской. На следующий год у нас родился сын Юрий. Отец моей жены – священник. Отец Павел Майдачевский служил приходским священником около города Софии. В 1957 году ему был предложен приход в городе Луганске, СССР, куда он и переехал вместе с семьей. Через год к нему уехала вместе с сыном и моя жена. Наш развод по взаимному согласию был оформлен болгарским народным судом в 1963 году. По получению документа о разводе я обратился к настоятелю Свято-Николаевской церкви в городе Софии, отцу Сергию Езаджиеву, с просьбой оформить и мой церковный развод. По наведению необходимых справок отец Сергий уведомил меня, что случай просьбы оформления церковного развода в церкви Святого Николая за последние годы является беспрецедентным, что такой практики в этой церкви не существует, и при наличии подчеркнуто отрицательного отношения со стороны светских властей к церковному браку вообще и к проявлению связанных с ним всяких формальностей, церковь выдать мне документ не может. Таким образом, мой церковный развод остался неоформленным. В 1970 году я познакомился с Катей Львовой, с которой у нас сразу установились близкие и сердечные отношения. В Софию она приезжала в 1971, 1972 и 1973 году. Но вопрос о браке, ввиду большой разницы нашего возраста, вообще не поднимался. В 1972 году в возрасте 84 лет умерла у меня на руках моя мать. В сентябре 1973 года я был арестован. Мне было предъявлено обвинение по двум пунктам. Движимый личной ненавистью к Советскому Союзу и к странам народной демократии, я образовал группу, поставившую целью совершать преступления против Народной Республики Болгарии. И второе обвинение – идеологическая диверсия. Руководимая мною группа состояла из Кати Львова и моего близкого друга и соседа Феодосия Александровича Беляковского. Во время суда над нами ему было 79 лет. После войны он провел 10 лет в сибирских лагерях. Состоявшийся в феврале 1974 года суд признал нас виновными и осудил Катю Львову на 4 года тюремного заключения, Феодосия Александровича на 3 года и меня на 5 лет. Вскоре после суда Катя Львова была отпущена во Францию. Феодосий Александрович скончался в тюрьме в тяжелых условиях. В конце сентября прошлого года срок моего заключения я отбыл согласно уставу болгарской тюрьмы. 2 рабочих дня, если заключенный работает, считаются за 3 дня. В феврале этого года, благодаря стараниям и настойчивости Кати Львовой и помощи других добрых людей, мне было разрешено покинуть Болгарию. Вот такую автобиографию написал Владимир Юрьевич Макаров 21 июня 1978 года. Да, непростая судьба сложилась и у него, и да у вас, Катя, тоже не очень простая. Давайте теперь, может быть, к более такому светлому моменту в вашей биографии попробуем перейти. Вы являетесь участником группы помощи, наверное, «Голосу православия». Опять группы, да. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в «Голосе православия».
0: Ну, работа была в самом начале, когда я познакомился с Поздеевыми, которые обосновали «Голос». С ними я познакомилась, мне было 15 лет. Я еще училась в гимназии, и в те годы было начало примирения Германии с Францией. Дети, которые изучали немецкий язык в гимназии, могли ездить к семьям, там работать или платить за пребывание во время летних каникул. И таким образом я поехала в Южную Болгарию. У меня преподавательница нашла семью из беженцев из Бреслау, из Шлезен. Я у них работала на ферме, собирали сено, доить коров у меня не удавалось. Кто-то в деревне мне сказал: а вы русская, так вы знаете, в соседнем городке у Барамаргов там живут русские, это были Поздеевы. Я в одно воскресенье утром, там барышня с косичками появилась в церковь, и так мы познакомились. Елена Петровна Поздеева, Евгений Евгеньевич Поздеев, они работали в американской зоне, потому что Мюнхен тогда американцы оккупировали еще. Они обосновали там приход. Девочкам было, Ксении было лет, если мне 15, ей 14, а Ольге 13-12. Потом Ксения вышла замуж за одного русского, здесь приехала в Париж. Ольга продолжала учиться, осталась в Германии, родители тоже вышли на пенсии, приехали во Францию, купили домик в Бургундии около монастыря в Бюссе русском. Тут они сами обосновали эту группу «Голос православия». Еще до перестройки.
1: А вы лично сейчас какую помощь оказываете «Голосу»?
0: Ой, почти никакую. Я каждую среду езжу в студию «Голоса», но делаю то, о чем меня просят. Просто леплю марки, делаю конверты. Сейчас я сортирую все письма слушателей и привести тоже библиотеку в порядок.
1: Екатерина Петровна, вот мы сейчас заканчиваем нашу беседу. Есть ли еще какие-то воспоминания у вас, о которых мы не успели поговорить, может быть? Что-то вам о своей жизни или о жизни ваших родителей, или о жизни вашего мужа вы хотели бы, чтобы стало достоянием для тех людей, которые нас сейчас слушают? У нас большая аудитория в России.
0: Ну, сейчас пока не приходит.
1: Тогда пожелания вашим радиослушателям, русским.
0: О, это... Чтобы у них была тихая, мирная жизнь. Действительно.
1: Спасибо большое. Мы благодарим вас за то, что вот вы, находясь в своем доме, может быть, не очень легко вам было вспоминать вот такие моменты вашей жизни, но я думаю, что этот разговор не пройдет даром для тех, кто сейчас находится у радиоприемников и слышит ваши воспоминания. Может быть, передача получилась не совсем о России, а может быть, даже совсем не о России, но тем не менее след России
2: или, можно даже сказать, тень России тех лет, судя по вашим разговорам, была видна на таких странах, как Болгария, как Франция, с которыми ваша жизнь связана наибольшим образом. Мы вам желаем также тихой, безмятежной жизни, как вы пожелали нашим радиослушателям, и благодарим вас за участие. До свидания.
3: До свидания.
2: Передачу подготовила Людмила Зотова.
4: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
6: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
7: Святый праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице. Сегодня, возлюбленные братья, читано было диаконом Евангелия о уединенной молитве Спасителя на горе, о повелении его апостолам переправиться в лодке на другую сторону моря и о затруднительном плавании их при противном ветре, о хождении Иисуса по морю, как по суху, о страхе апостолов при виде человека, идущего по воде, и о ободрении их от Господа, о смелой просьбе апостола Петра прийти к Господу по воде и дозволении на то, о хождении Петровым по воде в начале до его испуга и утопании после испуга, о поданной руке помощи от Господа и выговоре Петру в маловерии и сомнении, о внезапном прекращении ветра и, наконец, о исповедании бывшими в лодке Иисуса Христа Сыном Божиим. Евангелие крайне поучительное и назидательное, особенно при размышлении о том, что лица и предметы, изображаемые в нем, исключая лица самого Господа, изображают нас с вами. Во-первых, нынешнее Евангелие учит о пользе и надобности уединенной молитвы. Сам Иисус Христос, Бог и человек, молился нередко как человек в уединении. В уединении человек может вполне всем сердцем предаться молитве, потому что никто и ничто тогда ему не препятствует молиться. Тогда как между людьми, преданными своей обычной житейской суете, весьма трудно, а иногда невозможно предаться вполне молитве. Конечно, уединенная молитва может быть иногда и среди людей, когда кто молится в сердце своем, как в уединенной клете. И такая молитва бывает приятна Господу. Но так молиться могут не все, а опытные, научившиеся беседовать с Богом везде, на всяком месте. Во-вторых, Евангелие нынешнего дня учит нас мужеству и неустрашимости в трудных обстоятельствах жизни или в опасностях, искушениях, несчастьях, в той уверенности, что Господь всегда с нами и не допустит безвременно погибнуть уповающим на Него и любящим Его. Так апостолы были в весьма затруднительном положении, когда находились в лодке среди моря при противном ветре. И Господь, желая вывести их из трудного положения, пошел к ним по морю, а они, увидев необычайное явление, идущего по воде человека, сочли его за привидение и от страха вскричали. Когда же заговорил с ними Иисус знакомым голосом: «Ободритесь, это я, не бойтесь», они успокоились. Апостолы, бывшие тогда еще несовершенными, только еще новичками в вере и жизни, изображают нас с вами. Море означает здешнюю, суетную, волнуемую дьявольскими кознями, житейскими страстями, напастями жизнь. Лодка означает удоборазрушаемое тело наше, в котором вместе с душой дух наш переплывает море жития сего, и которая готов всегда потопить враг нашего спасения плотскими страстями. Так, братья мои, мы все испытываем в разной степени бурю бед и напастей в жизни, как пловцы в море. И у нас болезненно настроены грехами и житейскими искушениями и воображение, и мысли, и сердце, и воля. Иногда мы всего и всех боимся собственной тени, шума древесных листьев, но это потому, что у нас еще слаба вера в Иисуса Христа, что мы еще не соединились с Ним. Кто всем сердцем уверовал в Него и тесно соединился с Ним, тот никого не боится ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. Господь – просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь – защитник живота моего, кого устрашуся? Аще ополчится на мя полк бесовский, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань демонская, на него уповаю. Вот сколь дерзновенен и мужественен, неустрашим верующий и любящий Господа. Далее в Евангелии говорится о смелой просьбе апостола Петра прийти по воде к Господу, на которую дано дозволение, о ходьбе его по воде до испуга и утопании после испуга. Просьба Петра, с одной стороны, достойна одобрения, как плод веры его во Христа и любви к Нему, а с другой стороны, неблагоразумна, ибо не утвердившись еще в вере и любви, а только имея начатки веры и любви, он захотел без нужды чудо, которое дало бы ему повод вознестись мыслью пред прочими апостолами, не дерзавшими просить у Господа чего-либо подобного. Потому, когда Господь позволил ему идти по воде, он пошел по воде, но затем скоро вера его ослабела, он усомнился и стал утопать. Так и с нами бывает часто. Когда мы с верой и уверенностью делаем или говорим что-либо, тогда и речь льется плавно, и дело делается исправно. А как станем колебаться, сомневаться, бояться, тогда и слово замрет, и дело не пойдет на лад. Возьмем в пример молитву. Когда мы молимся с верой, упованием и усердием, смотри, как молитва твоя бывает горяча, легка, полезна. А как усомнимся или забудем о присутствии Божьем, или если будем развлекаться посторонними мыслями, мечтами, и молитва погаснет, и мы чувствуем крушение духовное, утопание сердечное, смерть духовную. Так-то вредно и гибельно маловерие и сомнение. Так много значит вера. Не будем же мы из числа колеблющихся на погибель, но из числа верующих ко спасению души. Господи, спаси мя, воскликнул Петр, когда стал утопать. Господь простер к нему руку, поддержал его и сказал ему: маловер, зачем ты усомнился? Мы все тонем во грехах, как в море. Потому и нам, как Петру, надобно обращаться к Спасителю с крепким воплем покаяния: Господи, спаси мя! Утопающий Петр означает нас, погибающих в море житейском. И Господь никогда не оставит погибнуть искренно кающихся и молящихся Ему. Тотчас прострет руку помощи. Это испытывали и испытывают непрестанно миллионы кающихся грешников, из коих первый я. Кто придет к тебе плача, и не абе спасен бысть? Кто же возопит тепли, и не абе услышан? Но, о владыка, скор обретающийся во спасение всех молящихся тебе, яко в милости непобедимый. Говорится в общей службе по вся дни ко Господу нашему Иисусу Христу. Господь обличил Петра в маловерии, показывая тем, что если бы он не поколебался в вере, то не стал бы утопать, а твердо пошел бы по воде и дошел бы до Господа. Собственное маловерие Петрова было причиной утопания. А мы сколько испытываем бед, греха из-за маловерия. Числа нет нашим падением, нашим утопанием. Если бы мы веровали всем сердцем, то шли бы твердо ко Господу путем исполнения заповеди Его, путем любви к Богу и ближнему. А как мы в маловеры, то каждый день падаем в глубину греха и тонем то в невоздержании, то в гневе и ярости, то в зависти, то в роскоши житейской, то в сребролюбии и жестокосердии, то в нечистоте плотской. О, будем, по крайней мере, чаще в покаянии обращаться ко Господу с молитвой: «Господи, спаси мя, погибаю!» Когда Господь вошел в лодку, ветер тотчас утих. Так и в нас утихает немедленно буря греховная, когда мы с искренним покаянием обратимся ко Христу. И в нас сделается вожделенная тишина помыслов и чувств. О, сколь благо тогда бывает душе! Тогда и она в глубоком чувстве веры и благодарности ко Господу приступает к Нему, падает пред Ним и говорит Ему, как апостолы в лодке: «Воистину Ты Сын Божий, Ты мой Спаситель, Ты живот мой, Ты Бог мой. Аминь».
6: Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня.

Но Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческое, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего

подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас с беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в ничане лежащены воздвигли еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, где ти к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внащи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, у врачей души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же слага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о скверни нескверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости,
великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконни моими, моего всячески ожидая обращения. Ты борекал еси человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему, не хочешь его, владыко, создание Твоей руку погубити, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истинных прийти, тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убой мене человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же мне не удостоил еси в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся Тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих вознушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение слага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия. Хотяй паки прийти, судите вселенней правдою, благоволи и мне усресть тя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби мя неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, воиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся причистого Твоего тела и честные Твои крови, и повинен есмь, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление и очищение и просвещение, и сохранение и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысленнего уди всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных у стен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дождь ми дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазать и твоей нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими очистиме ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь, весь и зол множества, весь и струпа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бореклыйся, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных Бо, причащаяся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един прибуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, яко же реквейси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедре. Душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающиеся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделоваей, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, яко же другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле неопально,

и тело моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един, создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, елико Ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове сех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства, и спасение моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человеколюбия Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоби исцеления прият, ова же причисти и Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аз же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, яко же он и я, и просвети мое душевное чувство, попали.

0: В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучало песнопение Божественной Литургии «Херувимская песнь» композитора Виктора Калинникова.
1: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это четыре его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19 часов 5 минут в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Ивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11 часов.
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники «Радио Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

0: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании богослужения в соборе святого равноапостольного князя Владимира в городе Новочеркасске 2 августа 2015 года в день памяти пророка Илии.
1: Илия был пророком, человеком, получившего от Бога особый дар и особые силы. Некоторые считают, что пророк – это тот, который предвидит будущее и будущее предсказывает. Это неправильное отношение к пророчеству. У пророка, конечно, может быть сила духовного прозрения и видения будущего, но смысл пророческого служения в другом. Пророк – это тот, который передает людям Божью правду и Божью волю. А получает он этот сигнал от Бога особым образом. Сигнал такой силы, что его нельзя сравнить ни с каким естественным воздействием на человеческую психику и на человеческий разум. Это не просто внушение, это божественный императив, приказ. И пророк отдает всего себя тому, чтобы слова, полученные от Бога, мысли, которые пришли к нему свыше, передать другим людям. Вот пророк Илия и был таким вдохновенным свидетелем о Божьей правде и о Божьей воле. А жил он в очень тяжелое время. Царь, который правил во времена Илии, некто по имени Ахав, был человеком слабовольным. А жена его по имени Елизавель и по национальности филистимлянка была женщиной с очень сильным характером. Она вышла замуж за этого израильского царя, но не порвала отношений со своими языческими культами и поклонялась двум богам Валааму и Астарте и решила, став царицей, утвердить веру в этих ложных идолов во всем израильском народе и своей воле подчинила своего мужа. Так что он стал исполнять все то, что она говорила. И стали воздвигаться капища Ваалу и священные рощи в честь Астарты. В Израиле было 450 лжепророков Валаама. И опираясь на царскую власть, они стали проповедовать эту ложь, а ложь, которая проповедуется с помощью государственной власти, даже если кто-то и принять ее не хочет, по убеждению воспринимается из-за страха. И началось массовое предательство. Люди отказывались от истинного Бога. А что же Илия? Один против 450. И тогда с великой молитвой обратился пророк Божий к Господу, и Бог по его молитве наказал народ израильский. 3 года с лишним не было дождей. И, наконец, мужественный Илия говорит Ахаву: «Воздвигни жертвенник, и пусть, не возжигая огня, твои лжепророки принесут жертву Валу». И поставили жертвенник, положили на него дрова, а сверх дров положили жертвенных животных. И как ни пытались те лжепророки высечь искру, которая бы подожгла огонь, ничего не получалось. И тогда Илия обратил свою пламенную молитву к Богу. И возгорелся жертвенник, и принесена была жертва единому истинному Богу. И в этот же день пошел дождь. Один человек, опиравшийся на силу Божью, победил всю силу государственной власти, всю мощь тогдашней идеологии, ложной и греховной, и спас свой народ. Господь Иисус Христос, когда пришел в мир, Он ведь тоже действовал как пророк. Он людям открывал Божью волю и Божью правду. Его и называли пророком, пока не уразумели, что он есть Сын Божий. И мы знаем, что эта правда Божья оказалась несовместимой с убеждениями тогдашних правителей иудейских и несовместимой с сознанием большинства. И как результат, Господь за эту правду был пригвожден ко кресту. И когда по воскресенье Он направил апостолов проповедовать до конца земли, Он их направил в мир, чтобы они продолжали Его пророческое служение. И это служение вверено сегодня Церкви Божией. Она призвана говорить людям правду Божью. И как и в древние времена, эти слова не с легкостью воспринимаются миром. Потому что правда глаза колет, правда обжигает, правда возбуждает угрызение совести, выводит человека из дремучего комфорта, от спокойной, сытой жизни, без всяких серьезных вопросов. Правда Божия является вызовом каждому человеку, и обществом, и народом, и государством. Вот почему на протяжении всей истории церковь была гонима. Но достаточно вспомнить очень как будто бы благополучные годы древней Византии, V век, во главе церкви Константинопольской патриарх Иоанн, получивший прозвание Златоуст, великий проповедник, святой человек. Но и он выступил против царя и против жены его, которую называл и сравнивал с Иезавелью. И что же? И в православнейшей империи православный царь бросает несчастного патриарха Константинопольского, архиепископа Иоанна Златоуста, в темницу, а затем отправляет его в ссылку, где он умирает от малярии и голода. Вся эта история с пророком Ильей, с пророческим служением Господа Иисуса Христа, с пророческим служением Церкви учит нас, что пророчество – это рискованное служение. В какой-то момент каждый, кто осмеливается говорить миру правду, становится изгоем. И мы видим, что сейчас происходит в мире, когда в многих государствах принимаются законы, легализующие грех, распутство. Самые страшные греховные деяния, которые в Ветхом Завете карались огнем с неба и серой, но которые ныне через законодательство становятся обязательными и приемлемыми для целых стран. И когда церковь поднимает против этого голос, на нее обрушиваются прещения. Но таково служение церкви. Мы в нашей стране сегодня живем в очень благоприятное время. Но ни в коем случае благоприятные условия жизни не должны нас убаюкивать. Мы должны помнить, что в истории всякое было. И каждый священник, который восходит нам вон и говорит Божью правду, должен нести пророческое служение людям, принимая на себя всю ответственность и все риски за такое служение. Ну а теперь самый главный вопрос. Те, кто отказываются от того, чтобы служить пророческой миссии церкви, по разным причинам, по малодушию или по глупости, или по отсутствию интереса, таковым кажется, что спокойней так жить. Никто тебя не тронет, никто на тебя внимания не обратит. Но есть и другой выбор, которым, я надеюсь, остаются верным большинство епископата и духовенства церкви нашей и большинство верующего народа – хранить веру в сердце, различать добро и зло и слушать пророческий голос церкви.
0: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании богослужения в соборе святого родноапостольного князя Владимира в городе Новочеркасске 2 августа 2015 года в день памяти пророка Илии. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмевана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. В прошлой передаче отец Александр говорил о вызовах современной культуры, о секуляризме, о смысле смерти в нашей современной культуре, о задаче церкви преобразить культуру.
1: Заговор молчания. Отрицание смерти. Смерть – это факт неизбежный и в целом неприятный, думаю, не нужно объяснять последнее. Как с таковой, и здесь я пытаюсь резюмировать секуляристскую аргументацию, с ней следует обращаться в наиболее эффективном деловом стиле, то есть так, чтобы свести к минимуму ее непривлекательность для всех участников события, начиная с умирающего пациента, как его сегодня называют, человек-пациент смерти, и беспокойство, которое смерть может причинить жизни и живым. Поэтому для обращения со смертью наше общество создало сложный, но отлично налаженный механизм, неизменную эффективность которого обеспечивает столь же неизменно безупречная помощь работников медицины и похоронной индустрии, священнослужителей и, последний из заговорщиков по счету, но не по значению, самой семьи. Этот механизм запрограммирован на предоставление клиентам многочисленных услуг в определенном порядке. Это делает смерть настолько легкой, безболезненной и незаметной, насколько возможно. Для достижения такого результата сначала лгут пациенту о его истинном состоянии, а когда это становится уже невозможным, то его погружают в наркотический сон. Потом механизм этот облегчает трудное время после смерти. Этим занимаются владельцы похоронного бюро, эксперты в смерти, и роль их чрезвычайно многообразна. Очень вежливы и ненавязчивы, они делают все то, что в прошлом делала семья. Они подготавливают тело к погребению. Они носят черные траурные костюмы, что позволяет нам сохранить наши розовые брюки. Они тактично, но твердо руководят семьей в наиболее важные моменты похорон. Они засыпают могилу. Они добиваются того, что их квалифицированные, умелые и полные достоинства действия лишают смерть жала, превращая похороны в событие, хотя и, надо это признать, печальное, но никак не нарушающее течение жизни.
0: По сравнению с двумя наиважнейшими специалистами по смерти, врачом и директором похоронного бюро, третья составляющая похоронного механизма – священник и вообще церковь, занимает, видимо, второстепенное и фактически подчиненное положение. То развитие событий, которое привело к тому, что французский ученый Филипп Арьес, я считаю его лучшим специалистом в области истории смерти, назвал «омедицинивание смерти», что означает перенесение смерти в больницу и отношение к ней как к постыдной, почти неприличной болезни, которую лучше держать в тайне. Это омедицинивание сначала радикально принизило роль священника во всем процессе умирания, то есть в том, что предшествует смерти. С медицинской точки зрения – и чаще, чем мы можем себе это представить, и с точки зрения семьи, присутствие священника не приветствуется, если он может побеспокоить больного, сообщив ему новость о его неизбежной смерти. Но если он соглашается, что случается сегодня все чаще, участвовать в игре, стать частью команды, которая как раз и стремится уничтожить смерть как значимое событие, скрывая ее от самого умирающего, то его принимают с распростертыми объятиями. Второй этап – обращение с телом. или, как говорит церковь, с останками покойного. Церковь полностью отдала культуре. Она не участвует в приготовлении тела к погребению, которое тайно переносят в рабочую комнату похоронного бюро и привозят в церковь уже как, прошу простить такое выражение, готовый продукт, олицетворяющий наш асептический, гигиенический, приличный образ жизни и смерти. Не принимает участие церковь и в изобретении и выборе гроба. И она ни разу, насколько я знаю, не выражала протеста против этого ужасного, яркого и броского предмета, назначение которого, вероятно, сделает смерть, если не желанной, то, по крайней мере, комфортабельной, солидной, мирной и в целом безобидной. И вот перед этим странным, безвкусно разукрашенным изделием, которое невольно заставляет нас думать о витринах магазинов и о манекенах в больших универмагах, быстро совершается отпевание, служба, каждое слово, каждое действие, которое обличает чувства, идеи.

0: точкой отсчета, точкой отнесения для жизни или каких-либо сторон жизни. Современный человек может верить, как похоже верят все современные люди, в какое-нибудь посмертное существование. Я взял это из опроса общественного мнения. Какое-нибудь посмертное существование. Но он не проживает эту жизнь, постоянно имея это существование в виду. Для этой жизни смерть не имеет смысла. Она, если воспользоваться экономическим термином, абсолютная полная гибель. И потому задача того, что я назвал похоронным механизмом, как раз и заключается в том, чтобы сделать эту гибель как можно более безболезненной, спокойной и незаметной для нас, остающихся жить дальше.
1: Гуманизация, в кавычках, смерти, как бы прирученная смерть. Может показаться, что в последнее время этот заговор молчания вокруг смерти в нашей секулярной культуре начал давать трещины. Смерть стали осуждать заговор молчания вокруг нее. Огромный успех некоторых книг о смерти и умирании Елизаветы Кюблер-Росс, смерть Владимира Инкелевича, о медикализации смерти Ивана Ильича и так далее – указывает на новый и даже модный интерес к смерти. Но было бы неверно, я, по крайней мере, в этом уверен, видеть в этом интересе признак того, что люди начали стремиться открыть для себя смысл смерти. Наоборот, мне кажется, что этот интерес основывается в первую очередь на желании гуманизировать смерть. Желание сродным с постоянными поисками современного человека способов гуманизировать его жизнь. И вы знаете, что он ищет и что находит? Натуральные пищевые продукты, естественные роды, бег трусцой, домашний хлеб, все эти мини-евангелия, которые его современного человека, по его мнению, избавят от участи жертвы «систем» в кавычках. Широко распространились такие лозунги, как «молоко – это превосходно». Не удивлюсь, если через несколько лет мы услышим в продолжении этой рекламы что-то вроде «смерть – это превосходно». Врачи и владельцы похоронных бюро скрывают смерть, делают из нее тайну. А раз так, то откроем ее миру, перестанем стыдиться ее, посмотрим ей в лицо мужественно, как взрослые, разумные люди, и отбросим всю таинственность и трагедию, священность и сверхъестественность, какие сумели еще сохраниться в этой области. Такую мотивацию я вижу в основе возвращения смерти как темы, как объекта интереса и изучения в нашей культуре. И уверен, не случайно то, что даже бестселлеры о столь модном ныне посмертном существовании написаны врачами. В секуляризме все, даже бунт, должно быть научным. Даже эскапизм, уход от действительности, нуждается в научном основании и одобрении. Вряд ли мне нужно доказывать, что сегодня духовность и мистицизм – это науки, которые можно изучать на общих основаниях в некоторых высших учебных заведениях. Вы знаете, что наше стремление к счастью научно. Научно и изучение посмертного существования. И если опрос общественного мнения, который есть научный инструмент, сообщает нам, что 72% пациентов, перенесших клиническую смерть и вернувшихся к жизни, уверены, что они испытали что-то, то мы можем быть абсолютно уверены, что это что-то действительно существует. Поскольку же, однако, это что-то не имеет никакого отношения к нашей жизни здесь и сейчас, к нашим проблемам и заботам, то оно не очищает смерть от ее безнадежной бессмысленности.
0: Смерть как невроз. И это подводит меня к последнему положению касательно смерти и ее места в нашей секулярной культуре.

лишенное смысла, потерявшее значение события, придающего смысл жизни. Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Несмотря на приукрашивание ее похоронной индустрией, несмотря на гуманизацию ее апостолами всего естественного и натурального, смерть сохраняет свое присутствие в мире, но именно как невроз. И именно благодаря этой болезненной тревоге никогда не пустуют кабинеты психологов, психоаналитиков всех мастей и направлений. Именно эта тревога, хотя никогда и не называемая прямо, лежит в основе бесконечных терапевтических бесед о социальной адаптации, идентичности, самореализации и тому подобное. Ибо на глубине, под кажущимися непробиваемыми и научными защитными механизмами, выстроенными секуляризмом, человек знает, что если смерть не имеет смысла, то не имеет смысла и жизнь. И не только сама жизнь, но и ничто в этой жизни. Отсюда скрытое отчаяние и агрессия, утопизм, разврат и в конечном итоге глупость, которые и есть истинный фон, темное подсознание нашей на вид счастливой и рациональной секуляристской культуры. И на этом фоне все проникающего невроза мы, православные, должны пристально вглядеться и заново открыть истинный смысл смерти и путь к ней, который явлен и дан нам во Христе. Было бы прекрасно, если бы этой секуляризированной и бессмысленной смерти и невротическому смятению, провоцируемому ее замалчиванием и подавлением, мы, православные, могли бы просто и торжествующие за эти дни нашего семинара противопоставить четко сформулированную православную точку зрения и опыт смерти, православный путь встречи с нею и отношения с ней. Увы, в свете того, что я уже сказал, мы видим, что все не так просто. Ведь даже тот факт, что мы собрались здесь для того, чтобы обсудить, попытаться понять и вновь раскрыть православный путь смерти и ее смысл, подтверждает, что что-то где-то искажено. Но что? Вот мы и должны начать с попытки прояснить, что искажено, что произошло с христианской идеей смерти и, соответственно, с христианской практикой или, скажем по-другому, с христианской литургией смерти.

0: Христианские корни секулярной смерти. Христианские истины, сошедшие с ума. Отвечая на эти вопросы, мы должны в первую очередь помнить о том, что секуляризм, который мы сегодня осуждаем как источник всякого зла, появился и развивался сперва как идея, как философия жизни, а потом и как образ жизни внутри христианской культуры. А это значит, что и эта сама культура возникла под влиянием христианства. Сегодня широко признано, что секуляризм – это постхристианская ересь, и что его корни следует искать в разложении, распаде средневековой христианской цивилизации. Многие основные идеи секуляризма, по словам одного философа, это христианские истины, сошедшие с ума. И именно это обстоятельство так затрудняет выработку христианской оценки секуляризма и борьбу с ним. Не знаю, все ли мы понимаем, что религиозная борьба со секуляризмом ведется сегодня очень часто с псевдодуховных, эскапистских и манихейских позиций. А такие позиции не только чужды, но противоположны христианской вере даже тогда, когда они выдают себя за истинно христианские, истинно православные. Я не могу здесь, да мне не нужно, анализировать христианские корни секуляризма, то, что сделало его именно христианской ересью. Но я хочу обратить внимание на очень важный для нашей дискуссии факт. Невозможно бороться с секуляризмом, не поняв предварительно, что привело его в мир, не приняв или хотя бы не признав участие христианства в его появлении. И здесь смерть стоит в самом центре. Ибо, как я уже говорил, отношение человека к смерти наиболее ярко характеризует его отношение к жизни и ее смыслу. Именно на этом уровне следует нам искать то искажение, о котором я только что говорил, и которое послужило поводом организации нашего семинара. Суть этого искажения, а также его причина, в первую очередь в прогрессирующем отъединении с самими христианами, и это несмотря на исходную христианскую веру и доктрину, жизни от смерти, смерти от жизни – в обращении духовном, пастырском, литургическом, психологическом с ними, как с отдельными явлениями, отдельными объектами или областями заботы Церкви.
1: Мементо мори. Я вижу наиболее яркий пример того разделения в тех списках имен, которые православные подают священнику вместе со своими просворами для поминовения на проскомидии. Вы все знаете, что имена живых пишутся на листочке с красной надписью «Во здравие», а имена умерших – на листочке с черной надписью «Об упокоении». С самого детства, с тех дней, когда я мальчиком прислуживал в алтаре в Большом Русском соборе в Париже, я живо помню то, что происходило каждое воскресенье. По окончании литургии начинался длинный ряд частных панихид, служившихся, согласно пожеланию заказчика, либо священником и одним певчим, либо священником, диаконом и малым хором, либо священником, диаконом и полным хором. В Америке до сих пор есть церкви, и вы об этом знаете, в которых, за исключением воскресений, почти каждый день служится черная литургия, то есть заказанная частными лицами специальная литургия в поминовение усопших. Как мы увидим позже, касательно дней, в которые можно или нельзя совершать такие поминовения усопших, были разработаны многочисленные и сложные правила, чтобы хоть как-то регулировать поток похоронного благочестия, угрожавшего поглотить церковь в средние века. Сейчас же я хочу подчеркнуть именно это разъединение, этот опыт церкви в условиях существования двух областей, практически независимых друг от друга, белой области живых и черной области мертвых. Отношение этих двух областей в истории бывало разным. Так, в относительно недавнем прошлом церковь как на Западе, так и на Востоке, хотя и в разных формах и стилях, больше склонялась к черной. Сегодня они, похоже, поменялись местами. Священник, который в прошлом большую часть своего времени посвящал усопшим и в котором народ видел ходячее «мементо мори», сегодня, как в его собственных глазах, так и в глазах окружающих, прежде всего руководитель, духовный и даже социальный вождь живых, активный член великого терапевтического сообщества, занятый духовным, умственным и физическим здоровьем человека.
0: Еще более важно то, что смерть сегодня – это, очевидно, важный и постоянный, но сугубо частный сектор церковной деятельности, частный и клерикальный. Именно священник, а не церковь в ее целостности, занимается усопшим. Священник исполняет профессиональный долг посещения больных и страждущих. На самом деле эта клерикализация смерти предшествовала ее медикализации. Именно церковь впервые отвела смерти специальный отсек и распахнула психологически и культурно двери ее физическому изгнанию в анонимность больничной палаты. Смерть для мертвых, не для живых. Они, умершие, конечно, заслуживают соблюдения внешних приличий и сомнительной красоты похоронной церемонии вплоть до непонятного, но глубоко трогательного отпевания и поминовения по специальным дням и принесения цветов на могилу. И поскольку, соблюдая эти правила, мы, живые, выполняем перед усопшими свои обязанности, наша совесть совершенно спокойна. Жизнь продолжается, и мы можем мирно обсуждать дальнейшие дела нашего прихода. Так выглядит на деле это разъединение. Однако остается вопрос, и сегодня более настоятельный, чем когда-либо. Является ли это разъединение христианским? Соответствует ли оно христианской вере? Выражает ли эту веру и истинное учение Церкви? Исполняет ли оно Евангелие, ту благую весть о единственной в своем роде революции, единственно истинной революции, которая произошла почти 2000 лет тому назад утром первого дня недели? Революции, уникальное вечное значение которой в том, что она победила и уничтожила раз и навсегда смерть как разделение. Мы подошли к самой сердцевине проблемы. На этот вопрос, является ли это разъединение христианским, совершенно очевидно, единственным ответом может быть только твердое «нет». Но это «нет» в нашей сегодняшней ситуации, которую следует охарактеризовать как секуляризацию смерти, как в культуре, так и в церкви, требует некоторого объяснения. Объяснение, которое и будет, дорогие слушатели, темой следующей нашей передачи.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача шестая. Действие литургии распространяется не только на участников ее, но и на отсутствующих, и даже на весь мир. Отец Иоанн об этом говорит в своих записях усиленно и часто. Может быть, потому что другие не замечают или даже не знают этого, а ему очевидно. Мы обыкновенно лишь о себе думаем, даже и на молитве, и не дома только, но и в храме. Между тем, у церкви цель — спасение всех, спасение всего мира. И литургия совершается за весь мир. Отец Иоанн говорит: «Польза литургии, совершаемая с благоговейным вниманием, неизмерима не только для всей Церкви Православной, но и для всей Вселенной, для всех людей всяких вер и исповеданий, ибо жертва бескровная и молитва приносится Господу и о всей Вселенной. Из-за совершения литургии Господь долготерпит всему миру и милует весь мир, даруя ему изобилие плодов земных, успехи гражданственные, успехи в науках, искусствах, в земледелии, в домашнем хозяйстве, милуя не только человеков, но и скотов, служащих человеку. О, литургия чудная, литургия всемирная, литургия божественная и боготворящая! О, знамение и показание Божией безмерной любви к миру грешному, погибающему во грехах!» Особенно это долг иерея. «Священник, — говорит отец Иоанн, — носитель Духа Церкви или Духа Христова, Духа Любви, Святыни. Он должен быть печальником о всем мире. Весь мир всегда на его устах, все люди, всех званий, состояний. Он молится о благостоянии всего мира, всех церквей и соединений их, о благорастворении воздуха, изобилии плодов земных, об избавлении от землетрясений, потопа, огня, меча и прочих бедствий. Он должен быть предан всегда общему делу, благу. И не о себе только помышлять и себе угождать, тем менее страстям своим. Касательно себя его желания должны быть самые ограниченные. Он всем все. Священник-носитель Духа Церкви, Духа Спасения, Духа Любви Вселенской. Так именно чувствовал себя сам батюшка. Он говорит: «Я предстаю престолу Бога Вседержителя, который верил моей молитве и предстательству царей и царства Вселенной, всю Вселенную, в особенности царство русское, всю церковь, всякий город, страну и верою живущих в них. Предстаю престолу Вседержителя во власти коего небо и земля, все стихии, свет, воздух, огонь, вода и земля, и все плоды земные, суша и море, все животные земные и водные, и который дал мне право ходатайствовать пред Ним о благорастворении воздуха и об избавлении от всяких бедствий, постигающих людей за грехи. Я стою у самого источника жизни тварей, у самого источника благодати, очищения, спасения. Я стою пред самою неприступною, всеблагою, премудрою и всемогущую державою, пред которую преклоняется все живущее на небе и на земле. Высоко мое служение, а я грешный, страстен, немощен. Господи, удовли, сделай способным, достойным мя
сам на сие служение. Таковых бесчисленных милостей от Господа сподобляется весь мир по милости и беспредельной силе бескровной жертвы. Это рычаг всего мира, коим можно подвигнуть все народы, племена и языки к Богу, ибо Агнец объемлет весь мир. Он есть Агнец в землей грехи мира, посвящая и вся языки к познанию Его. Буди, буди. Ибо литургия есть всемирная, пренебесная жертва, совершаемая самим Иисусом Христом через посредство священно действующих архиереев и иереев, жертва милосердия Божия к роду человеческому погибающему во грехах, жертва удовлетворения правды Божией за грехи мира, правдою и страданием и смертью Сына Божия за людей. Поэтому священно действующий должен быть весь облечен во Христа. Тогда только его служение будет приятно Богу и принесет величайшую пользу. Литургия — противовес и отпор для верных постоянному растлению, господствующему в мире. Закончим эти мысли знаменательными словами великого служителя литургии. Вот они. Если бы мир не имел пречистого тела и крови Господа, он не имел бы главного блага, блага истинной жизни, живота не имати в себе, имел бы лишь призрак жизни, не имел бы дара освящения, словом, совокупности всех истинных нетленных благ. Это тот животворный квас, закваска, который женщина, то есть церковь, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Да, это истинная закваска жизни духовной, небесной, святой, положенная в человечество. Что можно сказать больше этого? Разве еще лишь то, что сила евхаристической жертвы простирается даже и на преисподнюю? Чудная, величественная, божественная на земле служба, литургия. Приемлют от нее пользу и умершие наши, и преисподние. Умилительно и трогательно молитва Церкви к Агнцу Божию о всех усопших. Она ходатайствует пред Богом о упокоении усопших там, где пресещает свет лица Божия, православные. Вы, молясь во время обедни, особенно давая вынимать части за здравие и спасение и за упокой, сообщаетесь на проскомидии и во время литургии с Господом, Богоматерью, предтечею, пророками, апостолами, мучениками, преподобными, всеми святыми. О благородие христианина! О счастье и блаженство! Совершая литургию и изъемля частицы, помни, служащий, какая тесная связь между нами и святыми, и умершими во Христе. И всех возлюби, как членов Господа и своих членов. И основание этому отец Иоанн видит в силе жертвы Искупителя на весь мир. Согласно словам апостола, на ней, то есть литургии, всяко колено поклоняется Господу Вседержителю, небесных, земных и преисподних. А от преисподней воротимся к житейским вещам. И им место есть в литургии. Мимоходом упоминалось уже и о разных частных плодах ее. В ней и избавление от скорбей, и благополучие жизни отдельных людей всего мира, и успех в делах,
и отражение искушений от дьявола людей и даже здоровья скотов. Да, и о скотах можно молиться на литургии, и молятся. Особенно те, кому приходится жить с ними и ими. Это знает особенно крестьянский люд, бедная жизнь которого так тесно переплетена с лошадкой и буренушкой. Вообще, литургией, по словам отца Иоанна, можно исходатайствовать все. Этому содействует прежде всего единодушная и общая молитва всей Церкви. По его словам, единодушная молитва может все исходатайствовать у Бога, всякие блага, потому как можно больше, как можно чаще надо всех увещевать к единодушной молитве и просить у Бога такой молитвы. Но главное упование опять на единого ходатая. «Совершая благоговейно и чистым сердцем литургию, — говорит батюшка, — можно и должно крепко надеяться, что мы и спросим через нее у Бога все потребное для душ и телес наших, оставление грехов, здоровье и спасение, и во всем благопоспешение и милость Божию, оставление грехов и упокоение со святыми, всем в вере покаяния и упования вечной жизни приставившимся. Литургия всесильна, вседейственна, ибо вообразите, какая жертва на ней приносится. Сам единородный Сын Божий, если же Бог Сына Своего Единородного для нас не пощадил, то как не даст нам с Ним всего? Апостол недоумевает, как может быть иначе. Итак, священники, твердо знайте и помните, какое в руках наших средство к умилостивлению Бога о всех людях, о всем мире. Только сами молите крепко Господа, чтобы вам достойно совершать это чудное таинство. Тайна премудрости. На какую высоту веры, дерзновения и надежд зовет нас великий служитель литургии. И нам, отвыкшим от такого ощущения неизмеримой и вседейственной силы ее, привыкшим слишком просто, маложизненно смотреть даже на это воистину величайшее, высочайшее и всесильнейшее таинство, представляется все непостижимым, трудноприемлемым. Да, естественно, стало человеку земному сомневаться или хотя бы недоумевать о вещах сверхъестественных. На это всей главе мы найдем ответ. И даже отец Иоанн по своему опыту знал эти смущения. Да и как ему было не знать их? Кто чем больше занимается, тот о том больше всесторонне знает. А уж отец Иоанн воистину жил литургией. Поэтому переживал он все вопросы, касающиеся ее, и даже глубже других. Священнослужители по опыту знают, что им приходится продумывать и искать твердых оснований на такие запросы ума, над коими большинству мирян не приходилось задумываться. А между тем ответ нужно во что бы то ни стало найти. Истина должна быть тверда, ибо она слишком для нас дорога. У людей, говорит батюшка с опыта, старающихся проводить духовную жизнь, бывает самая тонкая и самая трудная война через помыслы. Каждое мгновение жизни — война духовная. Надобно каждое мгновение замечать втекающие в душу помыслы от лукавого и отражать их. Нужно найти ответы всем искусительным мыслям, чтобы не только с миром,
но и с дерзновенную верою и утешительным упованием совершать великое священное действие. И отец Иоанн знал сомнения, но он умел и отвечать, и умел опытно. Тем это для нас важнее, основательнее, авторитетнее, успокоительнее. «Часто, — пишет он, — лукавая и слепая плоть или живущий в нашей грешной плоти князь века сего шепчет нам, что в тайнах только хлеб и вино, а не самое тело и кровь Господа. И лукавыми свидетелями посылает для этого зрение, вкус и осязание. Дым адский усиливается затмить и стеснить душу даже тогда, когда пред тобою предлежит святая и страшная жертва, когда причащаемся ее, и при совершении всех таинств. Чем важнее священное действие, тем сильнее и яростнее нападает враг. Даже у самой чаши враг делает тебе козни и смущает тебя разными помыслами, и не хочешь да борись, и хотел бы долго-долго опочить с Господом, да враги не дают». Так первую причину сомнения отец Иоанн видит в клеветнике дьяволе, вторую же — в нашей грешной плотской душе, из-за страстей потерявшей способность зреть духовные вещи ясно. «Пока в нас страсти будут действовать, — говорит он, — пока ветхий человек в нас будет жить и не умрет, до тех пор нам придется много скорбеть от различных искушений, от борьбы ветхого человека с новым». Это вообще относится ко всем предметам веры. «Если веру нашу православную, — говорит отец Иоанн, — таинство ее христиане иногда не могут вместить, то это показывает только, что умы и сердца людей нечисты и страстны, и не могут выносить чистоты и света ее, как больные глазами света солнечного. Это сокровище небесное могут вместить только люди, отрешающие ум и чувства свои от пристрастий житейских. Эта нравственная испорченность нашей природы представляется отцу Иоанну прямым уродством. Встречаются у людей уродливые сердца. При совершении таинств они дышат неверием и бесчувствием, нравственным бессилием, недугуют смехом или смущением и бесовским страхом. Третью причину батюшка видит в беззаконном, а потому и нелогичном, безумном покушении естественного ума проникнуть в сверхъестественный мир, познать земным умом небесные тайны, рассудком уразуметь чудо, человеку обнять божественное. Идя по всем этим путям, он и отвечает на недоумение и сомнение, прибегая иногда и к вспомогательному способу — сравнениям. Первое. И прежде всего, и совершенно мудро, логично, философски правильно — он останавливает незаконные попытки ума, не имеющего ни возможности, ни права постигнуть непостижимое. Тайна есть тайна. «Благоговей, — говорит он, — всеми силами души, перед всеми таинствами. И говори в себе о каждом таинстве пред совершением или причащением его. Это тайна Божия. Я только недостойный приставник ее или участник ее. А то гордый разум наш и тайну Божию хочет исследовать. А если не может ее исследовать, то отвергает, как неподходящую, под ничтожную мерку его. И в частности, в отношении к таинству Евхаристии он всегда и совершенно ясно созерцает, что оно есть чудо из чудес». Большее даже, чем сотворение мира. А потому уму здесь должно лишь смириться и принимать все верою.
А отвергать тайну есть неразумие, даже безумие, ибо чудо выше естественных законов, выше ума. Литургия — величайшее чудо, — говорит он, — непрестанное чудо, с радостью и страхом надо всегда присутствовать при совершении ее. То, что совершается во время литургии, поражает своим величием не только человека, но и все ангельские умы, то есть пресуществление хлеба и вина в истинное тело и кровь самого Господа и причащение их верующими, а мы, для которых это таинство совершается, часто равнодушны. «Приимите, ядите, пийте от нея все». Кто постигнет величие благодеяния, подаваемого нам Господом нашим Иисусом Христом в таинстве Евхаристии или причащении? Вполне никто. Не даже ум ангельский. Ибо благодеяние это беспредельное и необъятно, как и сам Бог, Его благость, премудрость и всемогущество. Чудо есть чудо, то есть дивное и непостижимое уму явление. Второе. Но, однако, почему же можно и должно принимать его за истинное и несомненное событие? В ответ на это отец Иоанн приводит много оснований. Как человек, глубоко сознательный, верующий, он прежде всего отсылает нас к истине о всемогущей власти и силе Господа Иисуса Христа, особенно после Его прославления через воскресение и вознесение. Что Он благоволил изречь, то силен и сделать. У Бога слово есть дело. «Дадеся ми всяка власть на небеси и на земли», — сказал Он Сам пред вознесением ученикам и через них всему миру. «Этою властью, — говорит батюшка, — Господь поставляет пастырей церкви, совершает все таинства, притворяет хлеб и вино в тело и кровь свою Духом Святым». Мы уже видели, как он часто говорил, что литургию, собственно, совершает сам Спаситель, через священников, или Бог Дух Святой через нас. Но Бог все может, а потому верующий не видит никаких препятствий к этому Его божественному действию, как сказано, так и бывает. Для верующего нет ничего невозможного. Рече и бысть, весь мир, все. Не изнеможет у Бога всяк глагол, сказал архангел Деве. Истинно так. И отец Иоанн прибегает к этому предивному примеру, чтобы облегчить и укрепить принятие и тайны пресуществления. «Тело и кровь Христовы, — говорит он, — прилагаются Духом Святым из хлеба и вина. Как и во утробе Девы Пречистой, оно сотворено Духом Святым от кровей ее». И воистину, воплощение Бога в чреве Девы не только не меньшее чудо, чем пресуществление святых даров, а большее. Если кто принял за несомненную истину первое, тому еще легче воспринять и второе. Там и здесь чудо. То и другое непостижимо. Там и здесь в телесном божество. Там и здесь действует один и тот же всемогущий Дух Святой. Отец Иоанн говорит, что удивительного, если сам Бог, Слово, Творец всего видимого и невидимого, претворяет, пресуществляет хлеб и вино в пречистое тело и в пречистую кровь свою. В этих хлебе и вине воплощается Сын Божий не вновь, потому что Он однажды воплотился, но воплощается тем самым телом, которая прежде воплотилась, по подобию того, как умножил он пять хлебов и сими пятью хлебами напитал несколько тысяч. А если
для Бога все возможно, то всякие сомнения нужно отметать, как дьявольское искушение правой веры нашей, как восстание на истину. Когда дьявол, говорит отец Иоанн, будет смущать тебя неверием в тайны, говоря, это невозможно, чтобы хлеб и вино были телом и кровью Христовою, скажи ему, да, для тебя и для меня это невозможно, ты правду говоришь, но не для Бога. Вся бо возможна суть у Бога. Сама мысль у Бога есть дело. Слово у Бога дело, речей быша, говорит и бывает, кратко и ясно. Не хотят ли ноги быть вверху и учить, странно сказать, зиждителя всех? И мы не дозволяем слушать его, врага, клеветы и рассуждаем так, для тебя, Господи, все возможно. И батюшке очевидно, это чудесное всемогущество во всяком творении, даже так называемого естественного мира. «Ты творишь плоть людям, — говорит он, — животным, рыбам, птицам, гадам, всей твари. Дух Святой созидает нас во чреве Матери нашей. Это ведь тоже постоянное чудо. А если так, то для себя ли ты везде сый и вся исполняй, не сотворишь и плоти? Какой воятель, делая изваяние для других, не в состоянии сделать его для себя? Мало того, ты превращаешь мертвое вещество в живое существо, например, посох Моисея в змея, и нет ничего для тебя невозможного».

прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». Читал Георгий Корольчук. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

мятежницы, Божие утешение, Божие здание есте, по благодати Божией дани мне, яко премудр архитектор.

что землено будет, день будет вид, за не огнем открывается, и кого что тело, и кого же есть, огонь искусит, а его же аще тело прибудет, яко же настав наступит.

ученики Своя, прелести корабль и валить его на омом полу, он тебя отпустит народы.

нашими молитвы и помиловать рабы Твоя Владимира, Анну, Вениамина, Сергия, Михаила, Александра, Германа, Дарья, Евгения, Князя, Олега, Анны, со сродниками и с работниками их, благодать

Всех предстоящих и болящихся, и упоздал от сердца и добродетельных,

Господи, Боже Сын, Боже спасение наше, призви милости на смиренное рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все убрани, хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ Твоя. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу. Верный чадо Твоим, о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй. В духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в обращении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и запасты их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие по всякому благу настали и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповеди Твоей утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти рады влияния сохрани. Лишенная крова и в изгнании сущие вдовы вели, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели. В смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вознеси я убиенным, раны болезни истягчавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же вся веры, надежды и любви. Восстави, Мать, во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг, который любовь овладит людям Твоим, я буду единым усты и единым сердцем, исповедуйся Тебе, единому Богу, Троице славяному. Ты вынеси заступление и победа, и спасение уповающих на Тебя, и Тебе славу высылает. Отцу и

Святого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московской Мессии Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Варсонофия, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Свято-Троица Александра Невской Лавры, Священного Архимандрита, да помянет Господь Бог

рождена, не сотворена, единосущна, от своим же вся мышь.

Отца исходящего, и же Солнцем и Сыном Спокойным.

приятных вестей. Южа от рук наших приятные изволили сил, а чьи предстоят тебе тысячи архангелов и твоих ангелов, херувимы и серафимы, шестотела, и снова очистие, возвышающиеся вернатели.

Слави как Господи Иисус Христе Боже наш, источище жизни и бессмертия, все твари видимы и невидимы Содетелю, изначального Отца, Сына Сущности, Сына Сущности.

Верую, Господи, и исповедую. Яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый еси в нас. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня и прости мне согрешение мое, больное и невольное. Я же словом, я же делом, я же верением и неверием. Исповеди меня неосужденно причаститеся, причисти Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайное донесь, Сыне Божий, причастниками обрели. Не по врагам Твоим тайну побед, не лобзание Тебе дам я по Иуда, но я по разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не всюду ни в осуждение, будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь.

Господне на вас, да во благодати человека не убьем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Христос!

молитвами причистые своей Матери, святых славных и всех важных апостолов, нижнего святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустского, святого

0: Всех вас, дорогие братья и сестры, благодарим за молитву. Всех поздравляем с воскресным днем и с памятью святого пророка Божия Илии. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, слышали евангельское чтение о том, как Господь отпустил своих учеников на лодке переплывать Генесарецкое озеро, а сам остался молиться, общаться с Отцом. Но учеников постигла буря, они распереживались, естественно, и вдруг вдали увидели, как по воде идет Господь. Они его сразу не узнали, решили, что призрак, испугались еще больше. Тогда Господь их успокоил, сказал: «Это я, не переживайте, не бойтесь». И вот апостол Петр сказал: «Если это ты, Господи, позволь, я пойду к тебе. Как ты ходишь по воде, так и я пойду по воде к тебе». Господь ему позволил. И апостол Петр пошел по воде какое-то время, пока не подул ветер, пока апостол Петр не испугался и не начал тонуть. И тогда уже взмолился, попросил у Господа помощи, поддержки. Господь протянул руку и вытащил его. Единственное, сказал: «Что ж ты такой маловерный? Почему ты усомнился?» Это событие для евангелистов очень важно. Они все обращают на это внимание. Так же, как обращают внимание на события, когда Господь накормил 5000 человек 5 хлебами. Дело в том, что это было очень важно для иудеев. Иудеи ждали Спасителя, Мессию, который будет похож или даже такой же, а может быть еще лучше и сильнее, чем пророк Моисей. И вот эти чудеса, евангелисты обращают на них внимание, чудеса Христа, потому что они отсылают к истории Моисея. Насыщение 5000 человек – это отсылка к тому, как ходил иудейский народ по пустыне, голодал, и тогда Моисей помолился, и Господь послал манну. И все ели, и все насытились. И, собственно, дальше все путешествие по пустыне, все время эта манна с небес сходила. Единственное, что можно найти разницу, что не Моисей дал этот хлеб, эту манну. Он помолился, а манну дал Господь. А вот в случае насыщения 5000 человек, Господь дает этот хлеб. И вот чудо хождения по воде. Это отсылка к тому, как Господь, как Моисей переводил народ через Черное море. Когда Моисей помолился, воды расступились, и, собственно, как по дну, по сухому, прошел весь народ за Моисеем через это море. А тут Господь сам идет по воде. И более того, ну не более того, наверное, это так же, как с Моисеем. За Моисеем пошли люди. И за Христом может пойти человек, апостол Петр. Но только воды не расступились, а что-то происходит совершенно необъяснимое и непонятное. Но самое главное, что за Христом, за Богом человек может идти. Но вот для иудеев, да, все понятно, да, есть доказательства. Доказательства того, что Христос – это Мессия, это Спаситель. Вот, посмотрите, Он творит чудеса, которые в свое время совершал Моисей. Но только не Моисей сам совершал, а Господь по молитве Моисея. А здесь сам Христос. Но нам-то с вами, в общем-то, никакие доказательства и аргументы в этом плане не нужны. Но это чудо, оно все равно очень много для нас открывает. Да, в общем-то, все банально и просто. То, что Господь никогда не оставит. То, что тот человек, который будет верить во Христа, который вот так вот ярко, пылко, как апостол Петр, уверует во Христа Спасителя, то сможет сделать этот шаг из лодки и пойти прямо по воде. Понятно, что святые отцы, когда толковали это место, само чудо хождения по воде было не очень интересно. Ну, какая польза в том, что человек будет ходить по воде? Всегда обращали внимание на некий смысл, символику. То, что вот это бушующее море – это жизнь человека, которая полна непредсказуемых вещей, полна каких-то испытаний, сложностей. Нет, не только, конечно, ведь не только бушуют волны и ветер дует. Иногда все спокойно и хорошо, но иногда очень тяжело. И вот святые отцы обращают внимание на то, что если ты будешь верить в Бога, если ты будешь следовать за Христом, то тогда ты преодолеешь это бушующее море жизни, и никакие волны тебя не собьют с пути. Единственное, что может тебе помешать, это маловерие. Это когда ты начнешь сомневаться. Только хочется найти человека, который не сомневается. Да даже среди святых. Вот где тот человек, который всю свою жизнь вот за Христом встал по воде и пошел. И ни разу не падал. И ни разу ветра не боялся. И ни разу его волны не накрывали. И ведь дело здесь не в том, что человек должен потерять веру в Бога. Здесь вообще не об этом. Апостол Петр не перестал верить в Христа. Хотя есть разные толкования. Кто-то говорит, что апостол Петр, испугавшись ветра, усомнился в своих возможностях и начал тонуть. А нужно было довериться Богу. И здесь вопрос не в том, что он верил во Христа, не верил, а доверял или нет. Кто-то говорит о том, что он усомнился действительно, что, может быть, это все-таки не Христос, может быть, это призрак. Но сегодня у нас память пророка Божия Илии. И в его жизни тоже много можно найти похожего. Ведь пророк Илия, как, наверное, апостол Петр, очень такой прямолинейный, абсолютно верующий. Вообще никак не упрекнуть пророка Илию в том, что он мог где-то усомниться в Боге. Но тем не менее, его тоже захлестывали искушения этого мира, этой жизни. И тоже он начинал унывать и падал. Был момент в жизнеописании, в истории пророка Илии, когда он собрал пророков Баала, да, и начал спорить, если вы помолитесь, и ваши боги или Баал снизпошлет огонь на ваш жертвенник, то тогда я поверю в вашего Бога, если нет, то посмотрите, как снизпошлет огонь истинный Бог. Да, жрецы Баала там делали, что только могли, ничего не получалось. Тогда пророк Илия говорит, полейте мой жертвенник водой, вообще залейте его. Помолился, и Господь не спасал огонь. И, может быть, пророк Илия рассчитывал, что после этого царица Иезавель, что она поверит в Бога наконец-то, откажется от идолопоклонства. Но нет. Иезавель решила убить пророка Илию. Илия убежал, скрылся. Но Илия обратился к Богу и говорит, Господи, я больше не могу быть на этом свете, потому что здесь не осталось ни одного верующего в Тебя человека. Все это какие-то жрецы Баала, верующие, идолопоклонники, непонятно кто. Не осталось ни одного верного. Забери меня отсюда. В общем-то, сказать, что пророк Илия перестал верить, нет, не перестал. А вот то, что его захлестнула бушующая жизнь, искушение, испытание, да, абсолютно точно. Он лег под дерево и решил, что он больше не будет есть, вообще не есть, не пить, и просто скончается там под деревом, чтобы Господь его забрал. Но Господь к нему обратился и сказал, ты просто не знаешь. На самом деле много людей, которые сохранили верность. Ну и дальше Господь его благословил, Илья пошел дальше служить, благословил Елисея, ученика своего, на пророческое служение и так далее. Но суть в том, что вот это какое-то сомнение, что ли, у пророка Ильи, оно тоже было. Некое падение. При том, что вера не поколебалась. И апостол Петр пошел по воде, потом усомнился, начал тонуть, Господь его вытащил. Вот так, если посмотреть в нашей жизни, понятно, на свою жизнь, на жизнь близких, родных, знакомых, на жития святых, на историю церкви, мы не найдем такого человека, который, вот, казалось бы, как положено, встал на воду и пошел прямо до Христа, и дальше со Христом всю свою жизнь, ни разу не спотыкаясь, ни разу не сомневаясь, ни разу не искушаясь, чтобы ни разу не начал тонуть. Наверное, в этой истории самое главное поучение не в том, что мы должны научиться в кои-то веки не сомневаться никогда и ни в чем. А в том, что мы не должны сомневаться в помощи Божьей. Не должны сомневаться в Его любви, что бы с нами ни происходило. Насколько бы нас не захлестывала эта жизнь. Сколько бы раз мы не начинали тонуть. Сколько бы раз мы не падали. Как пророк Илия, как апостол Петр, как любой другой святой или обычный жизни человек. В Всегда в нашей жизни остается Господь, который всегда готов протянуть руку помощи и сказать: «Маловерный, да, маловерный, но вставай и пошли дальше». Вот постараемся с вами, дорогие братья и сестры, эту веру сохранить. Надеяться на то, что никогда не будет никаких искушений, это, наверное, слишком как-то по-детски, что ли, банально. Искушения будут, но самое главное, всегда будет рядом с нами Господь, протягивающий нам руку помощи и который будет доставать нас абсолютно отовсюду, какие бы искушения нас ни посещали. Аминь. Возблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Я помню, что я не могу пройти, что я не могу пройти.

Я хочу взять.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19 часов 5 минут в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Ивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11 часов.
3: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

В исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса прозвучало литургическое песнопение стихи 88-го псалма «Твои есть и небеса, и земля», амвросианское пение 5-7 веков.

0: Марка и Евангелия. Прозвучит 128-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 3 главы.
1: Братья, все Божии, мы Божии сотрудники, вы Божия пашня, Божие строение. По данной мне благодати Божией, как опытный строитель, основание заложил я, а на нем строит другой. Только пусть каждый смотрит, как он на нем строит. Ведь другого основания, помимо уже лежащего, никто заложить не может, и основание это — Иисус Христос. А уж строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Это покажет тот день, когда видно будет дело каждого. Ибо в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Чье дело, которое он построил, выдержит, тот получит вознаграждение, а чье дело сгорит, тот понесет урон, однако сам будет спасен, но только как спасшийся сквозь огонь. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и в вас живет Дух Божий? И кто этот храм Божий разрушает, того разрушит Бог. Ибо храм Божий свят, и этот храм — вы. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 9 по 17. В настоящее время в мире насчитывается приблизительно 2 миллиарда верующих во Христа людей. В первом веке, в самом начале правления императора Нерона, когда апостол Павел написал свое первое послание к Коринфянам, христиан в Римской империи было в лучшем случае несколько тысяч, то есть примерно в миллион раз меньше, чем в сегодняшнем мире. Это как если бы в таком большом современном городе, как Санкт-Петербург, христиан оказалось всего-навсего около 10 человек. Казалось бы, какими сплоченными должны были быть эти первые немногочисленные сообщества последователей Иисуса Христа, окруженные океаном равнодушных или враждебно настроенных язычников. В действительности же все обстояло далеко не так, как это представляется многим, кто склонен идеализировать старину, а тем более времена апостольской древности. Писания апостола Павла открывают нам, что те первые христиане страдали недостатками не меньшими, чем наши современники и мы сами. Увы, психология людей, по-видимому, не изменяется. Соперничество, споры, разделение по самым разным поводам постоянно подрывали единство пока еще столь малочисленной церкви. Апостол наглядно показывает всю абсурдность такой ситуации. Разве разделился Христос? Мыслимо ли вообще разделение церкви как тело Христова? В читаемом ныне послании к Коринфянам апостола беспокоит, что новообращенные христиане были склонны не просто почитать своих руководителей, что необходимо и справедливо, но придавать им значение, подобающее только самому Господу. «Разве во имя Павла вы крестились?» — риторически вопрошает он. «Разумеется, это не так». Он всего лишь слуга Иисуса Христа, который послал его благовествовать, возвещать спасительную скорбь креста и радостное чудо воскресения. Апостол Павел — сеятель. Он засеял пашню словом Евангелия, другие ее орошают. Апостол Павел — строитель, он заложил фундамент. Другие на этом основании возводят само здание церкви. Но апостол Павел подчеркивает, и вестники, и оросители, и строители, и пашня, и строение — все и все принадлежат Богу. Все подвластны делу Божию. Людям дозволяется и вверяется участвовать в том, что может сделать только Бог. Каждому в меру того дара, какой каждому дал Господь. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 5.

0: Разные сотрудники в церкви с их разными дарами не конкуренты и, конечно, не противники. Они работают над одним делом. Также и сама церковь не может смотреть на себя как на последовательницу или, еще хуже, служительницу того или иного человека, того или иного богословского или политического направления. Она — церковь Бога. Фундамент церкви заложен. Он не может быть заменен другим, ибо этот фундамент не личное изобретение Павла, но сам Иисус Христос, распятый и воскресший. Другие сотрудники Божии строят на этом основании, и каждый должен быть внимательным, как он строит. Непосредственно апостол Павел имеет в виду строителей-проповедников, которые действовали в Коринфе после него, но в более широком смысле в созидании церкви участвуют все христиане, каждый в свою меру. И кто бы ни продолжал строительство церкви, за свой труд должен будет ответить на суде Божием. Тогда обнаружится, чего стоит его работа. Апостол следует пророческому образу судного дня как дня огненного испытания. Этот день придет как огонь расплавляющий, пылающий как печь. И кто устоит, когда он явится? Книга пророка Малахии, глава 3, стих 2, глава 4, стих 1. Огонь суда покажет, какой строительный материал был привнесен в созидание церкви. Было ли это золото любви, серебро и драгоценные камни добрых дел, или же в ход шли деревянные доски тщеславия, сено и солома земного успеха и благополучия. Кто внес в дело Божие нечто стойкое, неприходящее, тот, как работник Божий, получит вознаграждение. В чем же будет состоять эта награда за выполненную работу? Она должна быть, конечно, понята образно, как радость о плодах труда, в который вложено столько собственных сил. Но будем реалистами, мы знаем, что дело любого человека не безукоризненно, и многим придется понести урон, видя, что немало из того, что он делал в жизни, не выдержав огненного испытания, сгорит. Апостол Павел, будучи мудрым учителем, далек от того, чтобы внушать своей пастве парализующий страх перед судом Божиим. Нет, он вовсе не ожидает уничтожения недостойных сотрудников. Конечно, все ложное и недостойное будет истреблено. Но ведь и нерадивые строители пытались трудиться и что-то сделать для Христа. Их неудача — плод человеческой немощи, ления или недомыслия. Поэтому апостол пишет о конечном спасении и тех, кто недостаточно хорошо исполнил свою задачу строительства. Эта мысль о спасении беспечных тружеников связана с его глубоким убеждением, что спасение человека всегда незаслуженный дар благодати Божией, а не заслуга человека. Однако высказывания апостола столь же мало ведут и к ложной уверенности в полной безопасности. Спасение для понесших урон будет связано с известными неприятностями. Они будут спасены, как погорельцы, которых спасают из огня. Книга пророка Амоса, глава 4, стих 11. Иначе говоря, они должны будут пережить тот факт, что их работа в церкви мало что стоила, в то время как другим, как и самому апостолу Павлу, крепость церкви, стоящая на прочном основании, выстроенной из стойких и дорогих материалов, принесет честь и похвалу. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 16. Прямо обращаясь к церкви, то есть ко всем нам, верующим, апостол, как бы взывая к нашему согласию, спрашивает: «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и в вас живет Дух Божий?» Этот образ, с одной стороны, говорит о том, что церковь принадлежит Богу. Это Он сотворил церковь. С другой стороны, представление о храме говорит о том, что церковь — место Его присутствия, в ней живет Дух Божий. Конечно, Дух дышит где хочет. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Но в церкви, как некогда в ветхозаветном храме, особенно ощутима близость Бога. Дух Божий присутствует в церкви не только тогда, когда верующие собираются на богослужение, но и в их обычной жизни, в трудных и будничных испытаниях. Присутствие Божие в церкви проявляет себя в поведении ее членов. Именно так оно становится явным для всех. Тем больше ответственность тех, кто легкомысленно относится к цельности Церкви, даже к самому ее существованию, иногда сознательно и целенаправленно внося в Церковь партийные разделения и расколы. Поэтому апостол Павел строго предостерегает всех тех, кто разрушает Церковь своей сомнительной мудростью, своим тщеславием и притязанием на исключительное знание истины. На тщетность их разрушительных действий указывал сам Господь, говоря: «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Но Церковь является неприкасаемой собственностью Бога. Поэтому те, кто пусть и тщетно покушаются на нее, неизбежно понесут наказание. Итак, в нашем отрывке речь идет о трех категориях христиан. Одни — мудрые строители Церкви. В день Господень обретут спасение и получат награду. Бог — любящий судья. Вторые — строители нерадивые и ленивые, понесут урон, хотя и спасутся. Бог — милостивый судья. Третьи — разрушители, будут наказаны. Бог — судья строгий, справедливый и нелицеприятный. Мы все должны об этом помнить.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 9 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иануария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
2: Послушайте 59-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 14 главы.
3: В то время понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался, и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий», и, переправившись, прибыли в землю Геннесарецкую.
4: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 2 августа, 20 июля по старому стилю, празднуется память святого Илии, величайшего пророка Ветхого Завета, жившего в IX веке до Рождества Христова. Пророк Илия в конце своей земной жизни не претерпел телесной смерти, а был восхищен ко Господу в огненной колеснице, чему был свидетелем его ученик пророк Елисей. В Евангелии мы читаем, что в день преображения Господня пророк Илия вместе с Моисеем на горе Фавор беседовал со Христом. По преданию Церкви, пророк Илия будет предтечей страшного второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть. В этот день празднуется память преподобного Авраамия Галичского Чухломского. Он жил в XIV веке и подвязался в обители преподобного Сергия Радонежского. В 1350 году, по благословению преподобного Сергия, он удалился в галичские земли, населенные чудскими племенами. В пустынном месте преподобный Авраамий обрел чудотворную икону Божией Матери, которая получила именование Чухломской или Галичской. князь Дмитрий Галичский дал преподобному Авраамию средства на сооружение храма и монастыря близ Чухломского озера, на месте явления иконы Пресвятой Богородицы. Новоустроенная обитель преподобного Авраамия стала источником духовного просвещения местного чудского населения. Наладив монастырскую жизнь, преподобный Авраамий поставил вместо себя настоятелем своего ученика Порфирия, а сам удалился за 30 верст в уединенное место. Но и там вскоре возникла монашеская община, названная Великой пустынью Авраамлию. Преподобный Авраамий окончил свою земную жизнь в 1375 году, основав в галических землях 4 монастыря. Сегодня празднуется обретение мощей преподобного мученика Афанасия, игумена Брестского. Всю жизнь он защищал святое православие, противостоял Брестско-Литовской унии с латининами и насаждению католичества в Речи Посполитой. В 1648 году за твердость в православной вере и активное сопротивление унии игумена Афанасия арестовали, выдвинув обвинение в тайных сношениях с восставшим Богданом Хмельницким. На суде Афанасий заявил, что уния не от Бога. Преподобного мученика долго истязали, а затем убили выстрелом в голову. Произошло это в лесу у села Гершановичи, на земле, принадлежавшей иезуитам. В течение 8 месяцев тело страдальца за православие лежало в земле без церковного отпевания. Один мальчик указал братьям Брестского Симеоновского монастыря место убийства игумена Афанасия. Монахи ночью тайно выкопали нетленное тело игумена и летом 1649 года перенесли в Брестский монастырь, где с честью погребли в монастырском храме. Сегодня совершается празднование в честь двух икон Божией Матери — Чухломской Галичской, явленной в 1350 году ученику преподобного Сергия Радонежского, преподобному Авраамию, и Абалацкой иконы Знамения. Икона Божией Матери «Знамение Абалацкое» была написана протодиаконом Тобольского кафедрального собора Матфеем для храма Знамения Пресвятой Богородицы в Абалацкой обители. Храм этот был построен в 1637 году после неоднократного чудесного явления образа Знамения Пресвятой Богородицы с предстоящими святителем Николаем и преподобной Марией Египетской. Второго августа празднуется память множества новомучеников в 20 веке за Христа пострадавших. В 1918 году в этот день были убиты священномученики Константин Славцов и Николай Удинцев. Оба они служили в Пермской губернии, где в 18 году гонения на священство и мирян были особенно жестоки и многочисленны. Отец Николая Удинцев был застрелен, а отец Константин Славцов заколот штыками. После убийства его тело обезобразили, дом его разграбили, в доме священника хранилось его богослужебное облачение и дароносица со святыми дарами. Большевики, кощунственно глумясь, одели священное облачение на теленка и повесили ему на шею дароносицу. Сегодня прославляются 10 новомучеников, расстрелянных в этот день в городе Воронеже в 1930 году. Священномученики Александр Архангельский, Георгий Никитин, Иоанн Стеблин-Каменский, Сергий Гортинский и Федор Яковлев. Преподобно-мученики Тихон Кречков, Георгий Пожаров, Косма Вязников и мученики Ефимий Гребенщиков и Петр Вязников. В 1938 году в этот день пострадал священномученик протоиерей Алексей Знаменский. В продолжение церковного календаря послушайте житие святого пророка Ильи. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой пророк Илия родился в X веке до Рождества Христова. В Фецфии Галаадской происходил из колена Левиина. По преданию, его отец Савах при рождении сына видел, как светлые ангелы беседовали с младенцем, пленали его огнем и питали пламенем огненным. С юных лет святой Илия удалился на пустынную гору Кармил, где возрастал и укреплялся духовно, проводя жизнь в строгом посте, молитве и богомыслии. После смерти царя Соломона государство разделилось на два царства. Иудейское со столицей в Иерусалиме и израильское со столицей в Самарию. Если в Иудее в какой-то мере сохранялось прежнее благочестие, то израильское царство очень быстро уклонилось от веры отцов к служению языческим богам. Особенно возросло нечестие при царе Ахаве, жена которого Иезавель, будучи язычницей, усиленно насаждала культ идола Ваала. Святой пророк Илия, ревнуя о славе истинного Бога, выступил на общественное служение грозным и смелым обличителем резко усилившегося идолопоклонства и нравственной распущенности. Он объявил царю, что в наказании за беззаконие израильтян длительное время не будет ни дождя, ни росы, и прекратится это бедствие только по молитве пророка. Ахав не послушался пророческого гласа и не раскаялся. Тогда грозный приговор святого Илии был приведен в исполнение. 3,5 года народ израильский страдал от зноя, засухи и голода. Сам пророк по повелению Божию укрылся от гнева единоплеменников и преследователей Ахава в уединенном месте у потока Храф, куда каждое утро и каждый вечер вороны приносили ему пищу, хлеб и мясо. Примерно через год, когда высох поток Храф, Господь послал пророка Илию в небольшой финикийский город Сарепту Сидонскую, к бедной вдове, которая вместе со своим семейством находилась в крайней нужде. Пророк Илия, желая испытать веру и добродетель вдовицы, велел ей из последних остатков муки и масла испечь хлеб для него. Вдовица исполнила повеление, и ее самоотвержение не осталось без награды. По слову пророка, мука и масло в этом доме чудесным образом постоянно пополнялись во все время голода и засухи. Вскоре Господь послал новое испытание веры вдовы. Умер ее сын. В безутешном горе она решила, что святость пророка Илии, несовместимая с ее греховной жизнью, стала причиной смерти отрока. Вместо ответа святой пророк взял на руки ее умершего сына и после троекратной усиленной молитвы воскресил его. По пришествии 3 лет засухи Господь послал святого Илию к Ахаву возвестить о прекращении бедствия. При этом пророк велел царю провести испытание веры. На горе Кармил собрались все жители Израиля и все жрецы Ваала. Когда соорудили 2 жертвенника, святой Илия предложил жрецам Ваала помолиться своим богам о схождении с неба огня на жертву. Жрецы молились целый день, но огня не было. Тогда святой пророк Илия приказал полить приготовленный им жертвенник большим количеством воды, так что она наполнила весь ров вокруг жертвенника. Затем он обратился с горячей молитвой к истинному Богу, и тотчас с неба сошел огонь и попалил жертву и даже каменный жертвенник и воду вокруг него. Видя это, народ в страхе упал на землю и восклицал: «Воистину Господь есть Бог!» Пророк Илия приказал схватить жрецов Ваала и умертвил их у потока Киссова. По молитве святого неба разверзлось и пошел дождь. Пророк Илия после совершенного чуда на горе Кармил ожидал обращения Израиля к Богу, но произошло иначе. Ожесточенное сердце Иезавели пылало гневом, и она грозила убить пророка за истребление жрецов Ваала. Слабовольный Ахав, покаявшись было от грозного знамения, стал на сторону жены, и пророк Илия должен был бежать на юг Иудеи, в Вирсавию. Ему представились беспомощными все его усилия по искоренению нечестия, и в сильной печали он ушел в пустыню и там взывал к Богу: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Господь утешил святого видением ангела, который укрепил его пищей и повелел идти в дальний путь. 40 дней и 40 ночей шел пророк Илия и, дойдя до горы Хариф, поселился в пещере. Здесь Господь особым видением снова призвал его быть более милосердным. В чувственных образах бури, землетрясения и огне ему был открыт смысл его пророческого служения. Для контраста с этими видениями Господь явился ему в веянии тихого ветра, давая понять, что сердца грешников смягчаются и обращаются к покаянию более действием милосердия Божия, а грозные явления силы Божией способны привести скорее в ужас и отчаяние. В этом же видении Господь открыл пророку, что не один он почитает истинного Бога. Есть еще 7 тысяч человек в Израиле, которые не преклонили колено перед Ваалом. По повелению Божию пророк Илия снова пошел в Израиль, чтобы посвятить на пророческое служение Елисея. За свою пламенную духовную ревность о славе Божией пророк Илия был взят живым на небо в огненной колеснице. Его ученик Елисей был свидетелем этого восхождения и вместе с упавшей из колесницы Милотию, плащ так называется, святого Илии, получил пророческий дар вдвое больше, чем имел пророк Илия. По преданию церкви, пророк Илия вместе с праотцем Енохом, который тоже был взят живым на небо, будет предтечью второго пришествия Христа на землю. 3,5 года святые Енох и Илия будут проповедовать покаяние и совершать много чудес. Своей проповедью они будут обращать людей к истинной вере. Им будет дана власть, как и при земной жизни пророка Илии, затворить небо, чтобы не шел дождь во дни пророчества их. Через 3,5 года их проповеди Антихрист сродится с ними и убьет их, но силой Божией они воскреснут через 3,5 дня во знаменование того, что владычество лжи и насилия перед кончиной мира будет недолговечным.
5: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Иоанна Стеблин-Каменского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский родился 26 октября 1887 года в Санкт-Петербурге. Отец его, Георгий Георгиевич Стеблин-Каменский, был директором и канцелярии Морского министерства, тайным советником Адмиралтейства, а затем и сенатором, а также председателем Российского общества морского права. Дед Иоанна, Георгий Павлович Стеблин-Каменский, был виленским губернатором. Мать Ольга Александровна была дочерью вице-адмирала. В соответствии с семейной традицией Иван поступил в морской кадетский корпус, который окончил в 1908 году со званием корабельного гардемарина. При окончании морского корпуса Иван Георгиевич был награжден премией имени адмирала Нахимова и получил назначение на крейсер «Богатырь», на котором он в течение года находился в заграничном плавании. Затем он служил на разных военных кораблях и преподавал в морском корпусе. В 1917 году в чине лейтенанта Иван Георгиевич уволился из флота и стал работать в экспедиции, обследовавшей Невские отмели. Затем был помощником директора маяков Балтийского флота и одновременно исполнял должность псаломщика в Свято-Троицком храме в Петрограде. В 1920 году Иоанн был рукоположен в диаконы с обетом безбрачия и почти сразу же арестован, но вскоре освобожден. К Второй раз его арестовали уже, когда он был священником Свято-Троицкой церкви на Стремянной улице. Было заведено групповое дело, которое называлось «Дело православных братств». По этому делу отцу Иоанну дали 3 года лагерей. Из 24 по 27 год он находился на Соловках. В Соловецком концлагере отец Иоанн держался независимо. Всегда ходил в священнической одежде и посещал церковные службы, пока это дозволялось. После окончания срока заключения власти не разрешили отцу Иоанну вернуться в Ленинград. Он был отправлен в административную ссылку в город Воронеж. В Воронеже протоиерею Иоанну, который стал настоятелем Покровского монастыря и Алексеевской церкви, а также благочинным епархии, удалось организовать сбор и пересылку средств в Соловецкий лагерь владыке Петру Звереву и другим находящимся в заключении православным. Протоиерей Иоанн Стеблин-Каменский был противником декларации митрополита Сергия. В Воронежской епархии он прикнул к иосифлянам и подписал протестное обращение епископа Воронежского Алексия Буя к митрополиту Сергию от Воронежской епархии. В 29 году его снова арестовали и приговорили еще к 3 годам лагерей. На следствии он держался мужественно, вины своей ни в чем не признавал и ни на кого не дал обвинительных показаний. В итоге отец Иоанн опять был отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. На Соловках он был арестован по делу буевцев, тех, кто поддержал епископа Алексия Буя, и отправлен обратно в Воронеж, где до ожидания приговора содержался в городской тюрьме. Арест находящегося в лагере означал только одну меру наказания – расстрел. Вместе с отцом Иоанном были арестованы архимандрит Алексеевского монастыря Тихон Кричков, протоиерей Александр Архангельский, священники Сергий Гортинский, Федор Яковлев, Георгий Никитин, иеромонахи Георгий Пожаров и Косьма Вязников, и миряне Ефимий Гребенщиков и Петр Вязников. Вечером 2 августа 30 года обвиняемым объявили приговор – расстрел. Затем их погрузили в машину, чтобы отвезти в окрестности Воронежа и учинить расправу. В 10 часов вечера того же дня все мученики были расстреляны.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Прошлое воскресенье мы слышали повествование евангелиста Матфея о том, как Господь чудесным образом насытил 5000 человек, не считая женщин и детей, 5 хлебами и 2 рыбами. Конечно, это привело в трепет апостолов, которые увидели в этом утолении голода людьми явное чудо Божие, необъяснимое никакими естественными законами. Но Господь не только из-за того, что Он сжалился над людьми, которые были с Ним продолжительное время, и было уже поздно, и негде было купить этого хлеба и чего-то съестного. Но Он ведь говорил: не заботьтесь о том, что вам есть и что пить. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и остальное приложится вам. И вот то, что Он этих людей накормил, было исполнением Его слов. Они искали и хотели слышать о Царстве Божием, о котором Он проповедовал, и Господь не оставил их голодными. Но народ задерживает Его очень длительное время. Он отправляет своих учеников на лодке на другую сторону Генесарецкого озера, которое морем называлось из-за своей величины иногда. Те отплывают. Он поднимается в гору, чтобы помолиться. И вот ночью на этом море поднимается сильное волнение, что-то наподобие шторма. И Господь идет к Своим ученикам, идет к ним. Когда они увидели Его идущего по водам, то они, конечно, были ошеломлены и думали, что они видят призрак. Господь им говорит: не бойтесь, это Я. Удивительно, преодолевая все законы природы, закон тяготения, Господь вступает на поверхность воды, которая значительно менее плотная, чем плотность человеческого тела. Я прочитал в одной книге о том, что среди египетских иероглифов существовал иероглиф, где был изображен человек, идущий по воде. Он означал то, что это невозможно. И когда египтянин говорил кому-то и писал, что это категорически невозможно, он вот изображал этот иероглиф. Господь идет, и тогда Петр восклицает: «Господи, повели мне идти к Тебе». Петр, рыбак, хорошо знающий эту водную стихию, Господь ему говорит: «Иди». И Петр переступает борт лодки и идет по этим волнам, приближаясь к Спасителю. Но волны большие, они захлестывают, и сомнение закралось в сердце Петра, и страх закрался. И он стал погружаться в воду, почувствовал, что он утонет. До берега далеко, глубина очень значительная под ним. И он воскликнул: «Господи, спаси меня, я погибаю». И тогда Господь простер ему руку и сказал: «Маловер, почему ты усомнился?» Господь входит в эту лодку, по слову Его утихает эта буря, и они продолжают свое путешествие в страну Гергесинскую или Гадаринскую. Вот такое необычное чудо. Правда, мы можем сказать, что воскрешение мертвых, разве это не чудо? Конечно, это чудо великое, вернуть человека к жизни. Ну, а исцеление слепорожденного, исцеление паралитика, человека, который не может передвигаться сам, кого называли расслабленным, это тоже чудо. Но там всегда стоял Господь и человек. А здесь Господь являет свою божественную силу, силу, которая преодолевает все на этой земле, и не только на земле, но и во Вселенной, и что Он может противостоять этой силе, силой, силе законов природы, как будто бы неумолимых. Он идет к своим ученикам, повергая их в трепет, в страх, ибо они думали, что это призрак. Это евангельское повествование, конечно, могло бы остаться только эпизодом из земной жизни Господа и Спасителя, одним из поразительных Его чудес. Но Церковь всегда сравнивала жизнь человека с морем, причем с морем неспокойным, а морем часто неспокойным, а иногда и бушующим. Это бывает жизнь не только отдельного человека, но и стран целых, и народов, а сегодня, пожалуй, всего мира. Это бушующее море. И сколько же людей тонут в этом море, конечно, образно выражаясь, не выдерживая этого состояния постоянной тревоги, обеспокоенности, неуверенности, страха. И Церковь говорит, что это море житейское мы видим возвязаемым. В Ирмосе поется: «Житейское море, воздвизаемое зря». Зря, то есть видя. Напастей бурею, воздвизаемое на нас. И потому Церковь часто и сравнивалась с кораблем, который помогает человеку в этой жизни преодолевать эти трудности бурного житейского моря. И знаем, что кормчим этого корабля является сам Господь наш Иисус Христос, Спаситель наш, основатель Церкви, как сегодня апостол Павел говорит, что никто не может положить в основании Церкви, кроме положенного, а это Господь Иисус Христос. И вот мы с вами, веруя в Него, веруя в то, что Он управляет этим церковным кораблем, направляет его, спасает от житейских бурь. Хотя волны захлестывают и Церковь очень часто. И примеров вам приводить не нужно. Многие из вас прекрасно помнят эти бушующие волны, которые захлестывали так, да и обещали нам, что к 80-му году не останется вообще от церкви никого, ни священников, ни самих церквей. Но вот уже 32 года этот человек лежит в земле, а церковь, слава Богу, существует. И наша великая радость, что Господь нас привел в церковь различными путями. У нас есть надежда, у нас есть опора, Он только. Но нужно взывать к Нему. Ведь Петр не молча стал погружаться в воду, обратился к Спасителю: «Спаси меня, я погибаю». И Господь простер ему руку. Многие люди считают, что вообще не надо Господу обращаться, что Он просто обязан взять и спасти человека. И Он часто спасает, даже когда его не просят. И когда вдруг человек приходит в себя, видя, что просвистело над его головой, или что угрожало ему смертью, тогда часто приходит в себя и очень часто обращается к Господу Богу. И наша радость, что мы пребываем в этом корабле спасительном. И наша надежда, что Господь управляет не только церковью, но и человеческой историей и жизнью нашей. Я не представляю, на что сегодня надеяться неверующему человеку. На свои собственные силы. А так ли эти силы безграничны? На материальное благосостояние? Да, но это временное все. Да, оно может и исчезнуть. И исчезает, как показывает нам жизнь. И кроме того, а разве оно спасет от детей, за которых болит сердце человека? Детей, которые пристрастились к наркотикам, которые ведут непотребный образ жизни, которые с детского возраста становятся алкоголиками. Ну, попробуй, лечи, трать эти деньги. И показывает практика, что когда упущено все в юности, в молодом возрасте, когда люди не очень думали об этом, либо окружение детское было не таким, то не исправишь никакими деньгами. Временно, потом опять все может вернуться. Здоровье, да, говорят, много можно заплатить, и тебя вылечат. Вылечат, конечно, если это не смертельная болезнь. А если болезни начинают развиваться, умножаться клетки в организме, вырастая в опухоль, ее оперируют, потом и начинаются метастазы, боли страшные и конец один. И, конечно, болеют люди и верующие, бесспорно, но молитва во многом содействует и облегчению этих скорбей, и облегчению страданий, и молитва помогает быть услышанными нашим Спасителем и Господом. Если бы люди молились и никогда не слышали ответа, то и не было бы людей, обращающихся к Богу, как не ходят люди к пересохшему колодцу, высохшему. Один раз придут, два раза, может, придут, увидят дно сухое, и по воду уже туда не пойдут. А Господь дарует эту живую воду, благодати своей нам, каждому из нас, по мере того, как мы возрастаем в меру возраста Христова. И сегодня говорит апостол Павел удивительные слова о том, кто разорит храм Божий, тот будет наказан Богом, а в конце завершает: и этот храм вы. То есть не стены только храма, да, они, конечно, созидают вот этот рукотворный храм, видимый, где мы с вами возносим молитву Господу. Это место, где особого присутствия Божия. Но апостол Павел говорит: не знаете ли вы, что тела ваши – храм живущего в вас Духа Святого? И вот, дорогие мои, наша жизнь, по словам преподобного Серафима Саровского, который смотрел вглубь вещей, не во внешнюю только сторону религиозной жизни человека и во внешнее благочестие. Он говорит: самое главное – это стяжать Духа Святого. То есть жить так, чтобы Господь ниспослал его нам, ниспослал. И тогда многое совсем по-другому. По-другому на мир начинаешь смотреть, на все эти соблазны мира, на все эти так называемые прелести мира, которые в суть, в сущности, являются похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. И возвышается дух человека. И именно дух человека и предстанет перед Господом, когда он призовет его. И давайте же будем надеяться всегда в этой жизни, ибо, по словам апостола, надежда не посрамляет. Надеяться на Господа, на его всесильную, всеблагую помощь, когда даже посреди бушующего моря рука его коснется нас, и либо волны утихнут, либо просто он нас возьмет и вытащит из этой пучины. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Князь Евгений Трубецкой, три очерка о русской иконе, «Умозрение в красках». Говоря об аскетизме русской иконы, невозможно умолчать и о другой ее черте, органически связанной с аскетизмом. Икона в ее идее составляет неразрывное целое с храмом, а поэтому подчинена его архитектурному замыслу. Отсюда изумительная архитектурность нашей религиозной живописи. Подчинение архитектурной форме чувствуется не только в храмовом целом, но и в каждом отдельном иконописном изображении. Каждая икона имеет свою особую внутреннюю архитектуру, которую можно наблюдать и вне непосредственной связи ее с церковным зданием, в тесном смысле слова. Этот архитектурный замысел чувствуется и в отдельных ликах, и в особенности в их группах, в иконах, изображающих собрание многих святых. Архитектурному впечатлению наших икон способствует та неподвижность божественного покоя, в который введены отдельные лики. Именно благодаря этой неподвижности в нашей храмовой живописи осуществляется мысль, выраженная в первом послании святого Петра. Неподвижные и застывшие в позе поклонения пророки, апостолы и святые, собравшиеся вокруг Христа, камня живого, человеками отверженного, но Богом избранного, в этом предстоянии как бы сами превращаются в камни живые, устрояющие из себя дом духовный. Эта черта, больше чем какая-либо другая, углубляет пропасть между древней иконописью и живописью реалистическую. Мы видим перед собою, в соответствии с архитектурными линиями храма, человеческие фигуры, иногда чересчур прямолинейные, иногда, напротив, неестественно изогнутые, соответственно, линиям свода, подчиняясь стремлению вверх высокого и узкого иконостаса. Эти образы иногда чрезмерно удлиняются, голова получается непропорционально маленькая по сравнению с туловищем, последнее становится неестественно узким в плечах, чем подчеркивается аскетическая истонченность всего облика. Глазу, воспитанному на реалистической живописи, всегда кажется, что эти стройные ряды прямолинейных фигур собираются вокруг главного образа чересчур тесно. Быть может, еще труднее неопытному глазу привыкнуть к необычайной симметричности этих живописных линий. Не только в храмах, в отдельных иконах, где группируются многие святые, есть некоторый архитектурный центр, который совпадает с центром идейным. И вокруг этого центра непременно в одинаковом количестве и часто в одинаковых позах стоят с обеих сторон святые. В роли архитектурного центра, вокруг которого собирается этот многоликий собор, является то Спаситель, то Богоматерь, то София, премудрость Божия. Иногда симметрии ради самый центральный образ – раздваивается. Так на древних изображениях Евхаристии Христос изображается вдвойне, с одной стороны дающим апостолам хлеб, а с другой стороны святую чашу. И к нему с обеих сторон движутся симметричными рядами однообразно изогнутые и наклоненные к нему апостолы. Есть иконописные изображения, самое название коих указывает на архитектурный замысел. Такова, например, Богородица Нерушимая Стена в Киевском Софийском соборе. Поднятыми кверху руками она как бы держит на себе свод главного алтаря. Особенно сильно сказывается господство архитектурного стиля в тех иконах, которые сами представляют собою как бы маленькие иконостасы. Таковы, например, иконы Софии Премудрости Божией, Покрова Святой Богородицы, о тебе радуется обрадованная всякая тварь и многие другие. Здесь мы неизменно видим симметричные группы вокруг одной главной фигуры. В иконах Софии мы видим симметрию в фигурах Богоматери Иоанна Предтечи, с двух сторон склоняющихся перед сидящей на престоле Софией, а также в совершенно одинаковых с обеих сторон движениях и фигурах ангельских крыльев. А в богородичных иконах, только что названных, архитектурная идея, помимо симметрического расположения фигур вокруг Богоматери, выдается изображением собора сзади нее. Симметрия тут выражает собою не более и не менее, как утверждение соборного единства в человеках и ангелах. Их индивидуальная жизнь подчиняется общему соборному плану. Этим объясняется, впрочем, не одна симметричность иконы. Подчинение живописи архитектуре вообще обусловливается здесь не какими-либо посторонними случайными соображениями архитектурного удобства. Архитектурность иконы выражает одну из центральных и существенных ее мыслей. В ней мы имеем живопись по существу соборную, в том господстве архитектурных линий над человеческим обликом, которое в ней замечается, выражается подчинение человека идее собора, преобладание вселенского над индивидуальным. Здесь человек перестает быть самодавляющей личностью и подчиняется общей архитектуре целого. В иконописи мы находим изображение грядущего храмового или соборного человечества. Такое изображение должно быть поневоле символическим, а не реальным. По той простой причине, что в действительности соборность еще не осуществлена. Мы видим только несовершенные ее зачатки на земле. В действительности в человечестве царствует раздор и хаос. Оно не является единым храмом Божиим. Чтобы ввести его во храм и осуществить в нем подлинную соборность, нужен пост и труд, и теснота, и всякие скорби. От этой скорби иконы мы теперь перейдем к ее радости. Последняя может быть понята только в связи с первой. Шопенгауэру принадлежит замечательное верное изречение, что к великим произведениям живописи нужно относиться как к высочайшим особам. Был бы дерзостью, если бы мы сами первые с ними заговорили. Вместо того нужно почтительно стоять перед ними и ждать, пока они удостоят нас с нами заговорить. По отношению к иконе это изречение сугубо верно. Именно потому, что икона больше, чем искусство. Ждать, чтобы она с нами сама заговорила, приходится долго, в особенности ввиду того огромного расстояния, которое нас от нее отделяет. Чувство расстояния — это то первое впечатление, которое мы испытываем, когда мы осматриваем древние храмы. В этих строгих ликах есть что-то, что влечет к себе и в то же время отталкивает. Сложенные в благословении персты зовут нас и в то же время преграждают нам путь. Чтобы последовать их призыву, нужно отказаться от целой большой линии жизни, от той самой, которая фактически господствует в мире. В чем же эта отталкивающая сила иконы, и что, собственно, она отталкивает? Я в особенности осязательно это понял, когда после осмотра икон в музее Александра III в Петрограде я случайно слишком скоро попал в императорский Эрмитаж. Чувство острой тошноты, которую я испытал при виде рубенсовских вакханалий, тотчас объяснило мне то самое свойство иконы, о котором я думал. Вакханалия и есть крайнее олицетворение той жизни, которая отталкивается иконой. Разжиревшая ты сущаяся плоть, которая услаждается собою, жрет и непременно убивает, чтоб пожирать. Это то самое, чему прежде всего преграждают путь благословляющие персты. Но этого мало. Они требуют от нас, чтобы мы оставили за порогом и всякую пошлость житейскую, потому что житейские попечения, которые требуется отложить, также утверждают господство сытой плоти. Пока мы не освободимся от ее чар, икона не заговорит с нами. А когда она заговорит, она возвестит нам высшую радость, сверхбиологический смысл жизни и конец звериному царству. Радость эта выражается нашим религиозным искусством не в словах, а в неподражаемых красочных видениях, из них наиболее

да будет мне позволено пояснить эту мысль несколькими примерами. Быть может, во всей нашей иконописи нет более яркого олицетворения аскетической идеи, нежели лик Иоанна Крестителя. А между тем, именно с именем этого святого связан один из самых жизнерадостных памятников нашей религиозной архитектуры — храм святого Иоанна Предтечи в Ярославле. И именно здесь всего легче проследить, как скорбь и радость соединяются в одно храмовое и органическое целое. Соединение этих двух мотивов выражается в самом иконописном изображении святого. С одной стороны, как предтеча Христов, он олицетворяет собою идею отречения от мира. Он готовит людей к восприятию нового смысла жизни, проповедью покаяния, поста и всяческого воздержания. Эта мысль передается в его изображении его изможденным ликом с неестественно истонченными руками и ногами. С другой стороны, именно в этом изнурении плоти он находит в себе силу для радостного духовного подъема, в иконе это выражается могучими, прекрасными крыльями. И именно этот подъем к высшей радости изображается всей архитектурой храма, его пестрыми изразцами, красочными узорами, его причудливых орнаментов с фантастическими прекрасными цветами. Цветы эти обвивают наружные колонны здания и уносятся кверху, к его горящим, золотым, чешуйчатым луковицам. Тоже сочетание аскетизма и невероятной нездешней радуги красок мы находим и в московском храме Василия Блаженного. Это, в сущности, та же мысль о блаженстве, которая вырастает из страданий, о новой храмовой архитектуре Вселенной, которая, возносясь над скорбью людской, все уносит кверху, вьется к куполам, а по пути расцветает райскую растительностью. Эта архитектура есть вместе с тем и проповедь. Она возвещает собой тот новый жизненный стиль, который должен прийти на смену стилю звериному. Она представляет собой положительную идейную противоположность тому биологизму, который утверждает свое безграничное господство над низшей природой и над человеком. Она выражает собой тот новый мировой порядок и лад, где прекращается кровавая борьба за существование, и вся тварь с человечеством во главе собирается в храм. Мысль эта развивается во множестве архитектурных и иконописных изображений, которые не оставляют сомнения в том, что древнерусский храм в идее является собою не только собор святых и ангелов, но собор всей твари. Особенно замечателен в этом отношении древний Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме XII века. Там наружные стены покрыты лепными изображениями зверей и птиц среди роскошной растительности. Это нереальные изображения твари, как она существует в нашей земной действительности, а прекрасные идеализированные образы. Тот факт, что в центр всех этих образов помещена фигура царя Соломона, сидящего на престоле, дает нам совершенно ясное откровение их духовного смысла. Царь Соломон здесь царствует как глашатай божественной премудрости, сотворивший мир. И именно в этом качестве он собирает вокруг своего престола всю тварь поднебесную. Это не та тварь, которую мы видим теперь на земле, а тварь, какую ее замыслил Бог в своей премудрости, прославленная и собранная во храм, в живое и вместе с тем архитектурное целое. В параллель к этому памятнику церковной архитектуры можно привести целый ряд иконописных изображений на темы «Всякое дыхание да хвалит Господа», «Хвалите имя Господне» и «О тебе радуется обрадованная всякая тварь». Там точно так же можно видеть всю тварь поднебесную, объединенную в прославлении бегающих зверей, поющих птиц и даже рыб, плавающих в воде. И во всех этих иконах тот архитектурный замысел, которым подчиняется вся тварь, неизменно изображается в виде храма, собора. К нему с

0: дымятся ангелы, в нем собираются святые, вокруг него вьется райская растительность, и у его подножья или вокруг него толпятся животные. Насколько тесно этот радостный мотив нашей иконописи связан с ее аскетическим мотивом, это ясно для всякого, кто хоть сколько-нибудь знаком с нашими и греческими житиями святых. И тут и там мы одинаково часто встречаем образ святого, вокруг которого собираются звери лесные и доверчиво лижут ему руки. По объяснению святого Исаака Сирина, здесь восстанавливается то первоначальное райское отношение, которое существовало когда-то между человеком и тварью. Звери идут к святому, потому что они чуют в нем ту воню, которая исходила от Адама до грехопадения. А со стороны человека переворот в отношении к низшей твари еще полнее и глубже. На смену тому узкоутилитарному воззрению, которое ценит животное лишь в качестве пищи или орудия человеческого хозяйства, здесь идет то новое мироощущение, для которого животные — суть меньшие братья человека. Тут аскетическое воздержание от мясной пищи и любящее, глубоко жалостливое отношение ко всей твари представляют собой различные стороны одной и той же жизненной правды, той самой, которая противополагается узкобиологическому жизнепониманию. Сущность этого нового мироощущения как нельзя лучше передается словами святого Исаака Сирина. По его объяснению, признак сердца милующего есть возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости, объемлющей сердце, от великого страдания сжимается сердце его, и не может оно вынести или слышать или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, их же частно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились они и были помилованы, а также о естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления всем Богу. В этих словах мы имеем конкретное изображение того нового плана бытия, где закон взаимного пожирания существ побеждается в самом своем корне, в человеческом сердце, через любовь и жалость. Начинаясь в человеке, новый порядок отношений распространяется и на низшую тварь. Совершается целый космический переворот. Любовь и жалость открывают в человеке начало новой твари, и эта новая тварь находит в себе изображение в иконописи. Молитвами святых храм Божий отверзается для низшей твари, давая в себе место ее одухотворенному образу. Из иконописных попыток передать это видение одухотворенной твари упомяну в особенности о замечательной иконе пророка Даниила среди львов. И привычному глазу могут показаться наивными эти чересчур нереальные львы с трогательным благоговением, смотрящие на пророка. Но в искусстве именно наивное нередко граничит с гениальным. На самом деле, несходство тут вполне уместно и допущено, вероятно, не без умысла. Ведь предметом изображения здесь и на самом деле служит не та тварь, которую мы знаем. Упомянутые львы, несомненно, предображают новую тварь, восчувствовавшую над собой высший сверхбиологический закон. Задача иконописца тут — изобразить новый, неведомый нам строй жизни. Изобразить его он может, конечно, только символически. Письмом, которое ни в каком случае не должно быть копией с нашей действительности. Основной пафос этого символического письма особенно ярко раскрывается в тех иконах, где мы имеем прямое противоположение двух миров — древнего космоса, плененного грехом, и мирообъемлющего храма, где этот плен окончательно упраздняется. Я говорю о часто встречающихся в древней новгородской живописи изображениях царя космоса. Икона эта разделяется на две части. Внизу, в подземелье, под сводом томится пленник, царь космос в короне. А в верхнем этаже иконы изображена Пятидесятница. Огненные языки нисходят на апостолов, сидящих на престолах во храме. Из самого противоположения Пятидесятницы космосу царю видно, что храм, где восседают апостолы, понимается как новый мир и новое царство. Это тот космический идеал, который должен вывести из плена действительный космос. Чтобы дать в себе место этому царственному узнику, которого надлежит освободить, храм должен совпасть со Вселенной. Он должен включить в себя не только новое небо, но и новую землю. И огненные языки над апостолами ясно показывают, как понимается та сила, которая должна произвести этот космический переворот. Здесь мы подошли к центральной идее всей русской иконописи. Мы видели, что в этой иконописи всякая тварь в своей отдельности, человек, ангел, мир животный и мир растительный, подчиняется общему архитектурному замыслу. Мы имеем здесь тварь соборную или храмовую. Но во храме объединяют не стены и не архитектурные линии. Храм не есть внешнее единство общего порядка, а живое целое, собранное воедино духом любви. Единство всей этой храмовой архитектуре дается новым жизненным центром, вокруг которого собирается вся тварь. Тварь становится здесь сама храмом Божиим, потому что она собирается вокруг Христа и Богородицы, становясь тем самым жилищем Святого Духа. Образ Христа и есть то самое, что сообщает всей этой живописи и архитектуре ее жизненный смысл. Потому что собор всей твари собирается во имя Христа и представляет собою именно внутренно объединенное Царство Христово в противоположность разделившемуся и распавшемуся изнутри Царству Царя Космоса. Царство Христово собрано в одно живым общением тела и крови. И вот почему олицетворение этого общения – изображение Евхаристии так часто занимает центральное место в алтарях древних храмов. Но если во Христе Бога-человеке наша иконопись чтит и изображает тот новый жизненный смысл, который должен наполнить все, то во образе Богоматери, Царицы Небесной, скорой помощницы и заступницы, она олицетворяет то любящее материнское сердце, который через внутреннее горение в Боге становится в акте Богорождения сердцем Вселенной. Именно в тех иконах, где вокруг Богоматери собирается весь мир, религиозное вдохновение и художественное творчество древнерусской иконописи достигает высшего предела. В особенности замечательна в древней новгородской живописи разработка двух мотивов «А тебе радуется обрадованная всякая тварь» и «Покров Божией Матери». Как видно из самого названия первого мотива, образ Богоматери утверждается здесь в его космическом значении, как радость всей твари. Во всю ширину иконы на втором плане красуется собор с горящими луковицами или с темно-синими звездными куполами. Купола эти упираются в свод небесный, словно за ними в этой синеве нет ничего, кроме престола Всевышнего. А на первом плане, на престоле, царит радость всей твари, Божия Матерь с предвечным младенцем. Радость твари небесной изображается ангельским собором, который образует собой как бы многоцветную гирлянду над головой Пречистой. А снизу стремятся к ней со всех сторон человеческие фигуры, святые, пророки, апостолы и девы, представительницы целомудрия. Вокруг храма вьется райская растительность. В некоторых иконах соучаствуют в общей радости и животные. Одним словом, именно тут идея мирообъемлющего храма раскрывается во всей полноте своего жизненного смысла. Мы видим перед собою не холодные безразличные стены, не внешнюю архитектурную форму, которая все в себе объемлет, а храм одухотворенный, собранный любовью. В этом заключается подлинный, полный ответ нашей иконописи на вековечное искушение звериного царства. Мир не есть хаос, и мировой порядок не есть нескончаемая кровавая смута. Есть любящее сердце Матери, которое должно собрать вокруг себя Вселенную. Иконы Покрова Пресвятой Богородицы представляют собой развитие той же самой темы. И тут мы в центре видим Богоматерь, которая царит на облаках на фоне храма. Облака эти на некоторых иконах заканчиваются орлиным клювом, что указывает на то, что они представляются одухотворенными. Точно так же к Богоматери с разных сторон стремятся ангелы, расстилающие покров над нею и над собором святых, собранных вокруг нее и у ее ног. Только покров, осеняющий все и всех, и потому как бы мирообъемлющий, придает этой иконе особый смысловой оттенок. К примеру, икона Покрова Новгородского письма XV века, где как раз разработка этой темы достигает высшего предела художественного совершенства. Там мы имеем нечто большее, чем человечество, собранное под покровом Богоматери. Происходит какое-то духовное слияние между покровом и собранными под ним святыми. Точно весь этот собор святых в многоцветных одеждах образует собою одухотворенный покров Богоматери, освещенный многочисленными изнутри горящими глазами, которые светятся, словно огневые точки. Именно в таких богородичных иконах обнаруживается радостный смысл их живописной архитектуры и симметрии. Тут мы имеем не только симметрию в расположении отдельных фигур, но и симметрию в духовном их движении, который просвечивает сквозь кажущуюся их неподвижность. К Богоматери, как недвижному центру Вселенной, направляются с обеих сторон симметричные взмахи ангельских крыльев. К ней же симметрически устремлено со всех концов движение человеческих очей. Причем именно благодаря неподвижности фигур это скрещивание взоров в одной точке производит впечатление неудержимого, всеобщего поворота к грядущему Солнцу Вселенной. Это уже не аскетическое подчинение симметрии архитектурных линий, а центростремительное движение к общей радости. Это симметрия одухотворенной радуги вокруг Царицы Небесной. Словно исходящий от нее свет, проходя через ангельскую и человеческую среду, является здесь во множестве многоцветных преломлений. В том же значении архитектурного центра и центрального светила является на множестве древних икон новгородских, московских и ярославских София, премудрость Божия. Здесь вокруг Софии, царящей на престоле, собираются и силы небесные, ангелы, образующие словно венец над ней, и человечество, олицетворяемое Богоматерью и Иоанном Предтечей. По своему духовному смыслу эти иконы очень близки к Богородичным, но в смысле чисто иконописном, художественном, иконы Богородичные, только что упомянутые, гораздо полнее, красочнее и совершеннее. Оно и понятно. Икона Святой Софии Премудрости Божией выражает собою еще не раскрытую тайну замысла Божия о твари, а Богоматерь, собравшая мир вокруг предвечного младенца, олицетворяет собою осуществление и раскрытие того же самого замысла. Именно эту соборную, собранную воедино Вселенную, замыслил Бог в Своей премудрости. Именно ее Он хотел, и именно ею должно быть побеждено хаотическое царство смерти.
1: Статью Евгения Трубецкого «Умозрение в красках» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю девятую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
3: «Мы – соработники у Бога», – пишет апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам и говорит: «А вы – Божия нива, Божие строение». Апостол пишет о раздорах и расколах, когда люди разделялись, называя себя то Павлов, то Аполлосов, то Кифов, то есть Петров, по имени различных апостолов, последователями которых они себя считали. Вот апостол Павел и говорит им, что все апостолы, и Петр, и Аполлос, и он сам – соработники, делающие совместно одно Божие дело, а те, кто делится, враждует, оказываются неразумными людьми, не понимающими, что они все – Божия нива, Божие строение, и потому должны быть все вместе, как все апостолы вместе. Но мысль апостола Павла идет дальше, чем простое совместное строительство людей, хотя бы и апостолов. Дальше, чем только лишь их взаимное сотрудничество, совместная работа. Святой апостол говорит об их общей работе, соработничестве с Богом, потому что дело это не человеческое, а Божие. И как Бог един, так и дело одно. Употребляя поэтические образы самого Христа, апостол Павел сравнивает это единое дело Божие с нивой, с жатвой, с храмом, строением. Это дом Божий. Ни Павел, ни Аполлос, ни Петр не могли бы ничего создать и ничего построить или насадить и вырастить, ничего организовать из окружающих их людей, если бы они устраивали все только друг с другом. А тем более, не сотрудничая друг с другом, то есть делая все в отдельности, как это восприняли их неразумные последователи. Они, апостолы, смогли все это создать только потому, что они, как это передает новый перевод с греческого епископа Кассиана, опубликованный в Америке Славянским евангелическим обществом, они, Божьи сотрудники, сотрудничают с самим Богом. Греческий текст, подлинник, понимает это сотрудничество и вверх, и вширь, то есть и с Богом, и друг с другом. Они, сотрудники, совместно создают общее строение в прямом и непосредственном сотрудничестве с Богом, который и есть главный строитель, архитектор всего строения. В эту мысль следует углубиться. Бог – творец мира. Он сотворил все и всех, всех людей. Мы все Его творение. И когда мы отпали от Него в грехопадении Адама и отпадаем ежедневно и ежечасно в наших грехах, Бог стремится нас спасти. И ради этого созидает свое новое творение в каждом из нас во Христе. И, как говорится в Апокалипсисе Откровения святого Иоанна Богослова, в творении всеобщем: «Вот я творю все новое, новое небо и новую землю, новый Иерусалим, город Божий, сходящий с неба». Это новое творение все мы, все, кто поверил в Спасителя мира Иисуса Христа, поверил Его благой вести, по-гречески Евангелию, хорошему, доброму, новому известию, что вот Царство Божие близко. А близко оно, потому что оно, говорит Спаситель, внутри вас, в вас самих, среди вас. В вас воцарилось это новое Царство Света, Царство Божие, Царство Небесное. Примите же его, входите в него, становитесь его вечными гражданами, спасайтесь от окружающего вас и в вас находящегося зла, греха. Обретайте радость и блаженство в новой жизни. Становитесь другими. Рождайтесь снова. Перерождайтесь. Возрождайтесь. Измените ваш образ мысли и чувств. Метаноите по-гречески значит «измените ваш ум». В русском переводе «покайтесь». Всякий покаявшийся, всякий изменивший образ прежних мыслей и чувств, всякий родившийся снова, или, как Спаситель говорит, приходившему к нему ночью тайком Никодиму, родившийся свыше, становится новым творением, входит в это Царство Божие, спасается. Это почти невозможно сделать в одиночку, в изоляции, в отделении от всех остальных. как физическая жизнь ребенка зависит от родителей, так оно и в духовном плане. Апостол Павел в послании к римлянам пишет в главе 10, стихи от 13 до 15. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Это-то и называет апостол Павел нивой и строением. Как нива поле с созревающим на нем хлебом из многих единое образует одно целое поле, так и строение не просто груда камней, а общий храм, дом Божий, так и все мы, спасаемые Христом в земной жизни от грешного мира сего, одна семья Божия, единая церковь. Есть у апостола Павла различие между соработниками и нивой, или строением. Мы, то есть Аполлос, Петр и он сам, Павел, о которых он пишет, иначе говоря, апостолы, Божьи сотрудники, а вы – Божья нива, Божье строение. Что он этим имеет в виду? Апостол Павел сам отвечает на этот вопрос. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто. А все – Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно. Но каждый получит награду по своему труду. Вот смысл. Все от Бога, в Боге и Богом. От Бога апостол. Те, кому дано сеять Слово Божие и ухаживать за ним. Но растет оно в сердцах людей Божьей благодатью. В каждом по той мере, в какой дана именно ему благодать. Все они, уверовавшие, как говорит святой апостол, уверовавшие через служителей, Павла, Аполлоса и других, эти уверовавшие составляют все вместе ниву Божию. Разница в том, что одни служители, апостолы, принесли веру, а другие, слушавшие, услышали и уверовали. Первые принесли Божию благодать, а другие эту благодать приняли. Но как одни, так и другие, и апостолы, и уверовавшие, каждый выполнил это в той мере, в какой это каждому дано. А все вообще и в апостолах, и в уверовавших от Бога. Потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, говорит апостол. Мы так проповедуем, и вы так уверовали, пишет он в том же послании дальше. Вера от слышания, говорит он. Если ты не слышал и не знаешь, то как можешь уверовать? Разница в том, что одни проповедуют, а другие слушают. Одним дана благодать проповедовать, а другим дана благодать слушать. Когда же слушавший уверовал, то и он тогда получает свой особый дар Божий. Об этом апостол Павел пишет так. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Когда уверовавший получает свой собственный дар от Духа Святого, то он в соответствии со своим даром выполняет и свое особое служение в Доме Божьем, в Церкви, на ниве Господней, неся и сам окружающим дар Божий. И он становится таким образом тоже соработником у Бога, Божьим сотрудником. И он становится соучастником в созидании нового творения. Каждый христианин самой сутью своей принадлежности к телу Христову, Церкви, соработник Божий. И какая огромная ответственность на каждом верующем. Здесь нам надо углубиться в нашу собственную психологию. Сотрудничество с Богом происходит в глубине человеческой души, как тайна, раскрывающийся дар каждого в соответствии с данной ему благодатью, его внешняя деятельность, внешнее выражение внутреннего состояния его души. В душе христианина целый огромный собственный мир личного общения с Богом. Этот мир неповторим, как неповторима человеческая личность. Если даже отпечаток пальца каждого человека уникален, то насколько же больше уникальна его душа? Потому и дар Святого Духа тоже уникален для каждого. И прежде чем этот дар выразится вовне, станет источником деятельности в обществе, в церкви, этот дар зарождается, созревает и приносит свой внутренний плод в сердце, который становится таким образом вашим сокровищем. Как говорит Христос, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, сказал Спаситель своим ученикам. Этот плод дара Духа Святого, как новорожденный младенец, становится предметом особого внимания и заботы во внутренней жизни человека. Часто он, этот человек, и не подозревает, до какой степени его душа увлечена этим внутренним воспитанием появившегося в ней младенца, и как лелеет она его по-матерински, вынашивает и кормит. Эта аналогия глубже, чем мы думаем. Этот младенец – сам новорожденный христианин, родившийся свыше. Новое рождение и несет с собой особый, исключительный, своеобразный, уникальный дар Духа Святого и зародившийся в нем его плод. Перечисление апостолом Павлом этих даров и их плодов носит общий характер – мудрость, знание, вера, исцеление, чудеса, пророчества, языки. Но это обобщение построено на непосредственном, личном, особенном и уникальном, самом уникальном человеке. Пророчество – понятие обобщенное, но пророк Исаия, например, также уникален, как уникален пророк Илья, и как уникален пророк Даниил или Иоанн Креститель. И так все. Все дары Духа Святого. Все личные. В глубине уникальной, единственной, неповторимой души человеческой происходит непосредственная, личная встреча с Богом. Эта встреча носит такой же уникальный, личный и неповторимый характер и с другой стороны, со стороны Божьей, потому что это личная встреча со Христом, Сыном Божьим, ставшим человеком, чтобы лично встретиться с каждым из нас. Этот внутренний, особый разговор со Христом не может быть точно выражен словами. Тайна эта запечатана в душе и открыта только Богу. Она известна всякому истинно верующему, но известна только в собственном его внутреннем личном опыте. Как и апостолу Павлу, и нам приходится ограничиться некоторыми обобщениями. Эти обобщения говорят лишь о некоторых вехах, указывающих путь душе, нашедшей в себе плод дара Духа Святого. Полная, абсолютная, совершенная искренность с самим собой – это первая и основная веха. Никакой внутренней фальши и никакой внутренней лжи. Откровенность собственной совестью. Откровенное признание наличия внутренней греховности и очищение души от этой греховной грязи. Грязь может появиться опять, но смущаться этим нельзя. Надо так же терпеливо и спокойно, как это естественно и в физической жизни, эту грязь снова вычистить. Покаяние должно повторяться ежедневно, и ежечасно, ежеминутно, и ежесекундно, с каждым вздохом. Эти вздохи раскаяния, выдыхающие всю грязь души, как тело выдыхает загрязненный ядовитый газ, и вдыхающие веяние Духа Святого, как легкие вдыхают полной грудью чистый воздух, эти спасительные вздохи сами собой успокоят душу и внесут в нее мир. В этом состоянии мира, превосходящего всякое разумение, по словам апостола Павла, произойдет встреча. Христос заговорит в твоей душе. Он тебе скажет все, что именно тебе и именно в эту минуту нужно. Он скажет не внешними словами и не внешним видением или явлением, а скажет это так глубоко, в такой глубине сердца и так безмолвно, что само это безмолвие и тишина укажут на подлинность и реальность присутствия Господа. В этой тишине и в этом мире в такой момент и происходит сотрудничество с Богом, соучастие в общем деле спасения людей. И ты становишься соработником. Соработник Божий не может укрыться, как не может укрыться город на горе, и не может укрыться зажженная свеча в темноте. «Стяжи мир, и тысячи вокруг тебя спасутся», сказал преподобный Серафим Саровский. Этот неземной мир, мир небесный, стяжание Духа Святого, вселившегося в душу, Духа Христова, озарившего и мысль, и чувство, и решимость воли, и поступки. И все это твое, такое, как ты сам, но и не твое, а Божие, потому что целиком и полностью пронизано Духом Святым. Так спасение окружающих миром души, сотрудничество с Богом становится сотрудничеством и с другими людьми, с этими спасаемыми. Сначала это такая же безмолвная тишина, как и беседа со Христом. Сначала это тихое веяние невидимого присутствия. Невидимого, потому что ты не видишь и тебя не видят, но присутствие есть. Потом тихая улыбка, лучезарный, любящий, умиротворяющий взгляд. Сколько таких улыбок и таких взглядов видел на своем веку, начиная с того первого, от которого загорелась душа подлинным истинным светом Христовым. И вот началось сотрудничество Божие в новом творении, сотрудничество Божьих людей. Начинается созидание строения Божие, обработка Божьей нивы, жизнь Церкви Христовой. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, пишет апостол Павел. Но строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Не надо думать, что это созидание безмятежно. Мир Христов неминуемо вызывает мятеж. Это мятеж душ человеческих, не желающих или не способных воспринять тот мир, который им до такой степени не по душе. Это мятеж внутренних сил демонских, врывающихся в твою собственную душу. Это мятеж внешних обстоятельств мирской земной жизни. Это много мятежей. Но если основанием строения продолжает оставаться Христос, то мятежи строения не разрушат. Врата адовы церкви не одолеют, если только ты сам в своей собственной душе не одолеешь ее своими грехами. Но как защититься от мятежей и от бурь, и внутренних, и внешних, разрушающих храм Божий? Что сделать, чтобы этого не случилось? Ответ на это дает сегодняшний Евангелие. После насыщения 5 хлебами 5000 человек Христос пошел один на гору и оставался там в пустынном месте один. Спаситель оставил эту огромную толпу слушателей, которая, казалось бы, уже была единое стадо, получив от него двоякую пищу, и духовную, и телесную. Они были как овцы, не имеющие пастыря. Он открыл им тайны Евангелия. Они были усталые и голодные, и он чудесно накормил их небесной пищей, как манной в пустыне их предков. Вспомним, что они хотели тогда сделать. Нечаянно взять его, пишет евангелист Иоанн, и сделать его царем. И он тогда, оставив это свое, казалось бы, уже возникшее стадо, ушел от них на гору один. Но перед этим, говорит евангелист Матфей, Иисус понудил учеников сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера. И тогда произошла буря. И тогда Иисус шел к ним по водам. И тогда они испугались и вскричали. И тогда Петр вышел из лодки и пошел к нему по воде. И тогда, испугавшись, начал тонуть. И тогда воскликнул: «Господи, спаси!» И тогда Господь спас его и всех остальных учеников, этих своих соработников, своих сотрудников в деле спасения людей. Не очевидна ли разница? Там хотели сделать его царем, по-земному. Здесь увидали в нем Спасителя, по-небесному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси меня, спаси всех нас, спаси так, как ты спас апостола Петра. Спаси нас, не дай нам потонуть, дай нам быть твоими сотрудниками и сотрудниками вместе со всеми проповедующими Слово Божие. Дай нам быть в единомыслии, любви, понимании и нести это всем людям по всему миру. Аминь.
1: Прозвучала проповедь в неделю 9-ю по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюссе-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 20-я.

рухнуло все, чем была одушевлена жизнь Державина целых 20 лет. Теперь предстояло жить без Веры в Екатерину и без Плениры. Сама судьба ясно подсказывала, что одновременно со второй женитьбой пора перестроить на новый лад и всю жизнь, и саму Лиру. Пора было, наконец, если не вовсе оставить отечество, как иногда помышлял он в отчаянии, то хотя бы оставить службу. Державин не раз просился в отставку. Конечно, по существу такая отставка значила бы, что певцу Фелиции нет места возле Екатерины. Державин с великой горечью сознавал это, но душа человеческая извилистая. Он втайне мечтал, что, утратив надежды, вдали от государственных дел может еще сохранить иллюзии. К несчастью, Екатерина теперь не понимала его, как не понимала прежде. Державин в ее глазах был чиновник, в свободное время пишущий стихи, полезный ее славе, одобряемый знатоками и любезный ей самой, когда они выходят вроде Фелиции. О служебной его неуживчивости она была наслышана, а затем и лично в том убедилась. Казалось бы, надлежит дать чиновнику отставку, вполне почетную, и тем самым избавить поэта от неприятностей, сохранив его выгодное расположение. Но беда была в том, что, не догадываясь об истинной связи между поэзией Державина и его службой, Екатерина все же их связывала. Меж тем, как он сам был не прочь теперь эту связь нарушить. Она считала, что звание поэта и даже ее собственного автора само по себе очень невелико и должно быть подкреплено положением в службе, орденами, чинами. Пусть пишет стихи. Это была бы величайшая милость, которую в нынешних обстоятельствах она могла бы оказать Державину с величайшей выгодой для себя. Но это она говорила, когда бывала в сердцах. Когда же хотела Державина поощрить, то можно найти ему место. Мысль о том, что теперь он без поощрений, вернее, сохранит остатки поэтического благоволения к ней, не приходила ей в голову, потому что вообще не вязалась с ее представлениями о людях. Отставка Державина означала бы в ее глазах разрыв, ссору. Она же по обычаю своему избегала ссоры, поэтому и не отпускала его, медлила, оттягивала, надеясь, что рано или поздно Державин перебесится и смирится. Он же, напротив, ожесточался, и было с чего. Крылья его все равно уже были подрезаны. Уже ведь и раньше он, как алхимик, подкидывал золото в свои колбы, уже и раньше, осторожно вводя поучения в свои оды, пел он Екатерину лучшую, нежели она была. Все надеялся, что оригинал захочет походить на портрет. Теперь он, поклонник прямоты, шел на величайшую жертву, просил, чтобы ему было дозволено, удалясь от дел, еще раз последний, обмануть самого себя, не видя действительности, петь мечту, вернее, остатки мечты, которую сам он звал суетную, напрасной. Уже это была ложь. Но он шел на это ради былой любви, ради живущего в его душе идеала, наконец, ради гордости и упрямства, чтобы не показать себя побежденным, а веру свою смешной. Но от него требовало лжи полной, грубой, придворной, чтобы он неизменно видел одно и все-таки пел другое. Чтобы он пел богиню, не сводя глаз с императрицы, которая изо дня в день нарочно, упорно показывает ему, что она не богиня, и быть богиней не хочет, разве только в его стихах. Не получая отставки добром, он постепенно пришел к тому, что не прочь был ее добыть, разгневав Екатерину. Но она себя сдерживала. Это раздражало его еще более. Однако ему должно было действовать с умом так, чтобы гнев государыни вышел как бы и незаслуженным, иначе сочувствие публики будет на стороне Екатерины. Он же хотел поймать ее на несправедливости. Злоба сделала его осторожным. 24 октября 1794 года Суворов взял Варшаву.
Державин по этому случаю написал четверостишие, которое затем развернул в оду, гиперболическую до крайности, самыми редкостными словами, с умопомрачительными перестановками, с превеликим лирическим беспорядком, который по правилам одописания должен был выражать бурный прилив чувств, но, кажется, чаще выражал обратное. Екатерина просмотрела рукопись, ничего не поняла, но, полагая, что все обстоит как должно и клонится к ее славе, велела оду отпечатать, чтобы затем продавать в пользу каких-то вдов. Когда опечатание было кончено, она призвала Попова и велела прочитать стихи вслух. Должно быть, надеясь, что с голоса они будут понятнее. Но Попов тоже ничего не понял, а как не смыслил он и в поэтике, то, читая, неумышленно перевирал. Вместо «бессмертная Екатерина, куда и что еще, уже полна великих наших дел вселенна». А он прочитал «бессмертная Екатерина, куда и что еще, уж полна». Это не понравилось, императрица насторожилась, дойдя до обращения к Суворову. «Трон под тобой, корона у ног, царь в полону». Решили общими силами, что это уж чистое якобинство. Все 3000 отпечатанных экземпляров были заперты в кабинете, так что и автор не получил ни одного. Екатерина была недовольна. Державин знал обстоятельства дела и мог без труда оправдаться, но оправдываться не стал. Досада Екатерины, пусть даже неосновательная, входила в его расчеты. Вскоре к этой досаде прибавилось новое. Еще когда Державин в бытность кабинетским секретарем огорчался своим бессилием писать в честь Екатерины, покойная жена ему присоветовала поднести государыне просто собрание лучших его стихов, отчасти ей неизвестных. Державину эта мысль понравилась. Предположено было, кстати, что подносимая тетрадь затем будет издана и положит начало печатному собранию державинских стихов. Державин принялся выбирать и исправлять пьесы, причем совещался с друзьями. Совещания были бурны. Львов, Капниз, Дмитриев наперебой предлагали свои поправки. Державин то соглашался, то упрямился. Каждой пьесе в начале и в конце решено было сделать рисунки, по большей части аллегорические, прекрасно придуманные Лениным. Исполнены они были плохо. В общем, работа оказалась громоздкой, и на нее ушло много времени. Началась она еще в 1793 году, окончилась только в октябре 1795. Державин приступил к ней в самую пору разочарования в Екатерине, чем в сущности она и была вызвана, но раздражения и злобы в нем тогда еще не было. Во всяком случае, обозревая старые стихи, он еще нашел в душе силу воскресить прежний образ Фелиции, с твердостью признать, что обязан ему лучшими вдохновениями, и с грустью, но без досады, проститься с ним. Движимый уже не чувством, но воспоминанием о чувстве, он написал посвящение или по тогдашнему приношение монархине. Что смелая рука поэзии писала, как Бога истину Фелицу воплоти, и добродетели твои изображала, дерзаю к твоему престолу принести. Не по достоинству изящнейшего слога, но по усердию к тебе души моей. Как жертву чистую, вожженную для Бога, прими с небесной улыбкою твоей, прими и освети твоим благоволением, и музе будь моей подпорой и щитом, как мне была и есть ты от клевет спасенья.

В них струн ее, где голос прозвенит, под именем твоим громка она пребудет. Ты славою твоим я эхом буду жить. Героев и певцов вселенна не забудет. В могиле буду я, но буду говорить. После этих стихов прошло больше года. За это время Державин еще раз просился в отставку или даже хотя бы в продолжительный отпуск, но вновь получил отказ. Когда изготовление тетради подходило к концу, певец Фелиций уже почти ненавидел прежний свой идеал. От поднесения рукописи он не отказался, но под влиянием ядовитых чувств включил в нее не только властителям и судьям, но и недавно конченного вельможу, в котором были прямые колкости по адресу императрицы и даже стихи о Суворове, только что вызвавшие неудовольствие. 6 ноября 1795 года тетрадь, переплетенная в красный софьян, была, наконец, представлена. По словам камердинера Тюльпина, государыня читала стихи двое суток. Но и две недели прошло. Молчание. Приезжая по воскресеньям на выходы, Державин приметил в императрице к себе холодность, а окружающие ее бегали его, как бы боясь с ним встретиться, не токмо говорить. В числе последних был и недавний друг Безбородко. Наконец все объяснилось. Екатерина прочла впервые властителям и судьям. Один приятель спросил Державина: «Что ты, братец, пишешь за якобинские стихи?» «Какие? Ты переложил Псалом 81-й, который не может быть двору приятен». «Царь Давид, — сказал Державин, — не был якобинцем. Следовательно, песни его не могут быть никому противными». Чтобы оправдаться перед Екатериной, Державину было достаточно развить это бесспорное положение и самое большее объяснить отступление от библейского текста причинами поэтическими. Он же не только не спрятался за псалмопевца, но и представил Екатерине анекдот, в котором непрекровенно высказал, что в стихах действительно подразумевается она и ее правление. «Спросили некоего стихотворца, — писал Державин, — как он смеет и с каким намерением пишет в стихах своих толь разительные истины, которые вельможам и двору не могут быть приятны. Он ответствовал: Александр Великий, будучи болен, получил известие, что придворный доктор отравить его намерен. В то же время вступил к нему медик, принесший кубок, наполненный крепкого зелья. Придворные в ужасе побледнели, но великодушный монарх, презря низкие чувствования ласкателей, бросил проницательный свой взор на очи врача и, увидев в них непорочность души его, без робости выпил питье, ему принесенное, и получил здравие. «Так и мои стихи», — промолвил пиит, — «ежели кому кажутся крепкими, как полынковое вино, то они, однако, также здравы и спасительны. Истина одна только творит героев бессмертными, а зеркало красавицы не может быть противно». Державин явно старался вызвать Екатерину на резкие действия. Она находилась в той поре жизни и царствования, когда зеркало ни в коем смысле не могло быть ей приятно. Но она держала себя в руках, отчасти, может быть, потому что проникла в замыслы Державина и не хотела сделать его жертвой в глазах общества. Именно с этой целью она иногда давала ему поручения, с виду почетные, на деле же маловажные. Но вскоре Державин и тут сумел показать себя. Сама судьба помогла ему уязвить Екатерину глубоко и чувствительно. Открылись мошенничества в заемном банке. Комиссия для расследования этого дела была образована под председательством Петра Васильевича Заводовского, главного директора банка.
Императрица назначила

0: нее и Державина, благо дело было пустяшное. Предполагалось только установить виновность кассира и нескольких служащих, которые, впрочем, не думали отпираться. Но Державину повезло. Вскрыв дело глубже, он с удовольствием обнаружил, что главный мошенник — сам Заводовский, один из приближеннейших к Екатерине людей, ее бывший фаворит. Комиссии волей-неволей пришлось доложить об этом императрице, а вельможа занемог с горя. На сей раз коварное усердие Державина едва не достигло цели. Поручив Зубову с Безбородкой пересмотреть следствие и замять дело, Екатерина с негодованием назвала Державина следователем жестокосердым и пребывала по отношению к нему нарочито в неблагоприятном расположении. Державин со своей стороны не собирался уступать. Предвидя решительный бой, он его жаждал, но втайне, может быть, и страшился. Иногда воспаленное воображение нечувствительно уводило его далеко от действительности. Грядущее падение рисовалось ему в самых трагико-иронических образах, и он, как на театре, умилялся перед зрелищем благородной, но горестной своей участи. Однажды в задумчивости на обороте полученного письма начертал он себе эпитафию. «Здесь лежит Державин, который поддерживал правосудие, но, подавленный неправдою, пал, защищая законы». Между тем, хотя обе стороны были раздражены до крайности, силой вещей решительное сражение все откладывалось. Ему и вовсе не суждено было состояться. Заботы и потрясения, несравненно более важные, поглотили Екатерину и подкосили ее здоровье. Ей было не до Державина. Со своей стороны Державин почти не бывал при дворе, и к нему избегали ездить. Случилось так, что об ударе апоплексическом, поразившем императрицу утром 5 ноября 1796 года, узнал он лишь вечером на другой день и поспешил во дворец. Екатерина только что отошла. Пораженный Державин нашел ее труп посреди спальни, под белой простыней. И, облобызав по обычаю тело, простился с нею с пролитием источников слез. Но то не были еще слезы примирения.
1: Страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 2 до минор Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра, дирижер Герберт фон Караян.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: У микрофона Людмила Зотова. Город Устюжна. Нам интересно прошлое и день сегодняшний этого небольшого, но невероятно уютного городка Вологодской земли. Мы уже побывали в храмах города, послушали рассказ сотрудника краеведческого музея Ирины Петровой в самом музее. А теперь вместе с ней отправляемся на улицы города.
2: Мы сейчас с вами находимся на Соборной площади. Название площадь, конечно же, она носит по одноименному собору, который находится на этой площади, собор Рождества Богородицы. В 1778 году по указу Екатерины II была создана специальная комиссия строения русских городов, в число которых вошла и Устюжна. Был создан генеральный план застройки города. Если до этого все дома в городе ставились где угодно хаотично, то вот этот генеральный план ввел в нашу Устюжну в определенные рамки. По этому плану в Устюжне должно было быть две площади, которые мы и имеем. Это Соборная площадь и Торговая, соединенная мостом. Две главные улицы были. Большая Московская, сейчас это Карла Маркса, ведущая на Москву. И от Торговой площади шла Большая Новгородская, ведущая на Новгород. А остальные улицы стали располагаться перпендикулярно, параллельно двум основным улицам. И в итоге наш город был выровнен. Если до этого, конечно, была такая путаница, приезжие люди не могли разобраться, где какая улица, где что расположено, то вот этот план он ввел в определенные рамки. По этому плану города на Торговой площади подразумевалось строительство казенных учреждений, что и было сделано в 19 веке. Вот была построена такая городская дума. К сожалению, ее у нас сейчас нет, она утрачена. В 98 году она сгорела. Она была такая вот двухэтажная. Нижняя часть была каменная. Там располагался пожарный обоз или пожарная охрана. В верхней части, в деревянной части заседала местная власть во главе с городничим. И венчало это строение вот эта вот каланча со смотровой вышкой для пожарных. В 1823 году приезжал к нам в город Александр I. К приезду императора все готовились, красили дома, там лабазы, приводили все в порядок. И вот благодаря вот этому моменту вот эта площадь и Большая Московская были выложены булыжником.
1: Три реки протекают в Устюжне. Их название запомнишь не сразу. А почему они так названы?
3: А Малога и
2: Варужа. Ижина.
3: Ижина. Вот что это слова обозначают?
2: Я вам сейчас скажу. Малога – это финское такое, финно-угорское слово. Волога – влага, вода. К тому же еще означало «река-кормилица». В июле были запущены серведи. Как бы восполнение этой биосферы, вот в нашем Малоге сейчас это проводится, более 90 тысяч. Это как бы возрождение традиций. Ижина. Если посмотреть на речку Ижину с восточного вала городища, то она напоминает перевернутую Ижицу, букву старославянскую. Поэтому, в общем-то, это одна из версий – Ижица. Ворожа, что-то слово ворожить, гадать. То есть южанки, они очень любили гадать. Они же были язычниками. Ночь 6 на 7 Ивана Купала, июля. Южанки гадали. Обязательным атрибутом гаданий были венки. Это образ солнца. Бросали в реку вот эти свои венки. Венок соединялся, значит, скоро выйти замуж. В определенном направлении, значит, оттуда ждать жениха. Но если венок тонул, это был плохой признак. Либо смерть впереди, либо остаться в девах. И потом наши южанки ночь на Ивана Купала раздевались до нога, шли в поле и катались на ржаном поле по росе. Местные знахарки в это время ходили в лес и собирали вот эти травы. Кстати, дом Якова Михайловича Поздеева, о котором я вам говорила, очень красивый дом. Видите, здесь находится сейчас районная наша библиотека имени Батюшков и Александра Ивановича Куприна. Вот на том балконе, видите балкончик?
3: Иван
2: Кронштадтский, да. Вместе с Яковом Михайловичем и его там родственниками и официальными лицами нашего города.
4: Он проповедовал с этого балкона, потому что было огромное количество народа собралось, чтобы послушать проповедь батюшки.
2: Ага.
4: И он вынужден был выйти на балкон, чтобы людям слово сказать. Так много было людей, что они не вмещались.
2: Вот, переходим на нашу торговую площадь. Издавна Устюжна считалась прародиной нижегородских ярмарок. Дело в том, что недалеко от Долоцкого находилось местечко Скоморошки. Они находились на перепутье дорог, куда можно было приехать. И вот на этом месте ярмарки собирались большие. Приезжали из 500 даже городов. И там было очень много скоморох. Почему и назвали Скоморошки? Но со временем уже эти ярмарки переместились в село Холопье Малошского уезда, а потом уже в Нижний Новгород. А вот в 16 веке опять-таки на нашей Устюженской земле возрождаются вот эти ярмарки на торговой площади. Мы проходим как раз вот видите, в 2002 году здесь был установлен вот этот памятник Якову Михайловичу Поздееву. Он сделал очень много для нашего города. Это был меценатом, благотворителем. На его средства строились городское училище, женская гимназия была построена. Жертвовал на здравоохранение, на образование, на поддержание храмов. Многие из позеев по нескольку раз они были городскими головами. Они были в земском собрании, они были гласными. Многие из них, они были старостами в церквях. Много денег в поддержание духовенства тоже вкладывали. Были хорошими благодетелями, меценатами. Сейчас вспоминают о них добрым словом. Здесь же на торговой площади находилась таможенная большая изба, где регистрировались все привезенные товары, различные сделки, взималась пошлина. На торговой площади дважды в год проходили ярмарки. Это была Богородицкая ярмарка, которая проходила в сентябре, и была Рождественская ярмарка, когда проходила в декабре. На Богородицкой ярмарке продавали различные сельскохозяйственные товары, а на Рождественской различные изделия из дерева, стеклянные, керамические изделия, различные сладости. Это Воскресенский храм. Это памятник 18 века. В 1771 году вот этот храм Воскресения Христова был в камне построен на этом месте. А до этого тоже здесь была деревянная церковь и был мужской Ильинский монастырь, на месте которого потом уже был построен вот этот храм в камне. А в советские времена здесь располагался кинотеатр с 30-х годов по 70-е годы. Вот в здании этого. А сейчас он пустует.
4: В этом году здесь проводился тоже субботник по уборке территории. Пока что не идет речь о том, чтобы передавать здание церкви. Очень много восстанавливается уже сейчас храмов. Просто пока это не поднять. Хотя очень много людей говорят о том, что город их любимый город. Но пока что мы еще не сподобились того, чтобы крупные пришли меценаты сюда заниматься восстановлением. Ну, даст Бог, может.
2: Здесь вот как раз торговали и пушниной, и рыбой. Ведь столько рыбы водилось в Малоге. Даже это способствовало появлению такого товара, как соль. Вот перед вами вот это здание, видите, двухэтажное. Там вот соляные ряды были специально построили. Там привозили из Вологды и Белозерска соль. Мы уже видим Благовещенская церковь. Памятник тоже 18 века. Вот в камне она, эта церковь была уже построена в 1762 году. До этого здесь тоже находилась деревянная церковь. И здесь проходила линия обороны во время польско-литовского нашествия. Она находится как бы на горке. Вот этот мостик в народе называют козьим. По этому мостику водили коз на выпас вот отсюда. Во время польско-литовского нашествия в нашем соборе, тогда еще это был монастырь, спасалась в 17 веке Анна Колтовская, четвертая жена Ивана Грозного. Она стала инокиней Дарии. Когда шведы начали наступать на Тихвин, они бежали из Веденского храма, Тихвинского монастыря. Некоторое время прятались там в районе Тихвина, но когда Иван Грозный отправил свою жену в монастырь, он отдал в кормление город Устюжна Железопольскую. И она, как раз в эти смутные времена, она каким-то образом смогла добраться до Устюжны, под крепостные стены Устюжны, и несколько лет жила здесь у нас, вот в этом нашем монастыре. А потом она уже опять вернулась в Тихвин, и уже там она упокоилась. Вот мы сейчас с вами как раз находимся на линии обороны. Видите, остатки вала, на которых была крепость Острог. На этом месте была сначала деревянная церковь. На средства прихожан и доброхотных дателей построен был в 1762 году вот этот храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Хотелось бы рассказать о легенде Смоленской Божьей Матери. В ночь перед самым решающим штурмом возле храма Благовещения жесточайшие бои шли. И шли бои жесточайшие возле церкви Дмитрия Солунского. Сейчас ее нет на этом месте. Решающий штурм проходил именно там. В ночь перед решающим штурмом молодой пономарь остался молиться в нашем соборе перед этой иконой Смоленской Божьей Матери. Его предупреждали, что в церкви может всякое произойти. Это по легенде так. И все-таки молодой пономарь не испугался, остался. И вот в полночь сама по себе зажглась лампада. Он услышал глаз, идущий от иконы. Человечи, вели меня нести там, где ворог наступает, к стене крепостной, не дам своего дома на разорение. Он об этом рассказал, когда пришел священник утром, и тогда всем миром, это был знак, взяли устюжание две иконы. Взяли Смоленскую икону Божьей Матери и нашу храмовую икону Рождество Богоматери. С молитвами понесли к крепостным стенам в церкви Дмитрия Солунского, Дмитриевским воротам. И когда устюжане увидели святыню рядом с собой, не только никто не погиб, но даже никто из устюжан не был даже ранен. И говорится о том, что враг, поляки, в такое состояние впали, в смятение, и они отступили.
4: Легенда, конечно, обросла уже, может быть, подробностями, которых и могло и не быть. Но я слышал одну из версий, что было видение ангельского воинства. Враги бежали в страхе, увидев вот ангельское воинство.
5: И этот храм сейчас не действующий.
2: Действующий. Да, он тоже передан. Я могу еще даже сказать несколько слов об Александре Ивановиче Куприне. Это дом, дом с портиками так называемый, то есть с колоннами. Таких зданий, это деревянное зодчество, их два у нас в Устюжне. Вот в этом доме жил земский врач Рябков, который был очень дружен с Александром Ивановичем Куприным. Сюда приходила Вера Уаровна Сипягина, Лилиенфельд, Александр Иванович. Он был здесь как дома. Рябков, он был такой вот полиглот, интеллигент, он был еще охотником. А вы знаете, что Куприн очень любил как бы вот эту тему его. Хотя он сам сильным таким охотником не был. Но вот у них была общая тема с этим, с Рябковым. У Куприна есть такой рассказ «Черная молния». Там как раз он описывает старинные Устюжны того времени. Он там про своих друзей, с кем общался, пишет. И даже есть такой момент, что вот у Рябкова был такой кожаный большой диван в его доме, обитый желтой кожей. И вот на этом диване Александр Иванович очень любил, ну, полежать, там, вздремнуть. Как раз вот есть в этом рассказе. А сейчас это жилой дом, в нем живут люди. В одно время он пустовал, потом был детский сад, и потом сейчас живут 3 семьи. Отдаются людям с таким условием, чтобы сохранить тот вид, который был. Вот эти колонны, они не утрачены.
1: Ирина Петрова успевает нам немного рассказать о себе, о том, что она, не коренная устюжанка, а уроженка Набережных Челнов, приехала сюда вместе с мужем, предки которого когда-то жили на этой земле.
2: Я за 2000 километров приехала сюда, мои родные там, вот, а я здесь за мужем. И, в общем-то, да, конечно, мне Устюжна очень нравится.
5: Нравится, да?
2: Да, нравится.
5: А вы что скажете о жителях Устюжна?
2: Все замечательные, злые, хорошие люди, которые имеют свою определенную позицию, они думающие люди. Это тоже, в общем-то, неплохой момент. Приехавшие, кстати, тоже с разных уголков. Здесь у нас, я считаю, что интернационал, потому что очень много людей, которые приехали по направлениям еще в советские времена. В советское время здесь были сельскохозяйственные предприятия, здесь были же вот научные комплексы, фермы, вот, в основном ориентирующиеся на молочное производство. Сейчас у нас 11 таких предприятий. Ну, из предприятий хлебозавод и агропромышленный комбинат. Молоко, кефир, масло, сметана, творог. Вот.
5: Местное,
2: да, все. Да. Но это частица того, что было раньше. Раньше у нас работал целый сырзавод. Но, к сожалению, в 90-е годы все это разрушилось. Комбинат был закрыт, но, слава богу, даже сейчас восстановили четверть производства. Там работает 160, по-моему, или 150 человек. Это уже хорошо. Здесь был спиртзавод, был райпищекомбинат. Спиртзавод, где вот производили водку, да, устюженскую. Потом у нас был райпищекомбинат, где пряники, это наше печенье, но тоже закрыт. Сейчас, кстати, на территории вот этого райпищекомбината монтируется цех по розливу нашей устюженской воды. Источник открыт, и малыми шажками, но что-то делается.
4: Стараниями нынешней главы города Зинаиды Николаевны Костиной в этом году, слава богу, в более-менее приличный вид приведены дороги городские. И вообще ее стараниями очень многое двигается, и в том числе она помогает и восстановлению храмов. Помогала нам собирать документы для подачи заявки на реставрацию храма вот, Рождества Христова.
5: А сама она является прихожанкой?
4: Она стоит на пути, она как сочувствующий человек. Думаю, что у нее все впереди.
2: У нас 42 фермерских предприятия. Вот у нас есть деревня Никола, где у нас фермер есть, который занимается выращиванием картофеля. Причем различных сортов картофеля. Там у них такие картофелехранилища, такой уровень.
4: Войну ведь с картофелем снабжали отсюда фронт. Засажено было все, кроме улицы Перекрестков, картофелем для отправки продовольствия.
2: Весь тыл, вся наша страна, она в то время делала тоже свое дело. Вот в этой части была переправа через Малогу. На противоположном берегу там перевозный как раз переулок, он так и называется, перевозный. А это вот как раз вот этот мини-отель, это, видите, вот даже там к нам едет ревизор. На этом месте, предположительно, находилась гостиница «Орел», которая принадлежала Александру Гамму. И, предположительно, вот как раз вот в этой гостинице останавливался Платон Григорьевич Волков, вологодский помещик, прототип Хлестакова.
1: Останавливаемся у деревянного особняка, судя по оставшимся фрагментам резьбы, некогда очень красивого. Но пожар, случившийся здесь несколько лет назад, практически уничтожил этот памятник федерального значения. И дело до его реставрации пока так и не доходит. Очень печально видеть его останки в центре города, на берегу Малоги.
2: Вообще, конечно, Устюжна, она же первоначально была деревянной, красивейший город, но здесь очень много было пожаров, и в итоге пожаров, конечно, не сохранилось вот это деревянное зодчество. В 19 веке начали строиться каменные дома. Как правило, это, конечно, строили купцы, богатые мещане. Вот они застраивали центральные улицы.
5: У нас тоже деревянное зодчество исчезает, тоже все сжигают.
2: Да.
1: Приезд гостей из Петербурга не остался незамеченным для местной прессы. Они хотели взять интервью у нас, но мы их опередили.
3: Газета «Вперед».
6: Корреспондент Анна Новикова.
3: Какие материалы вы там помещаете?
6: А все политику, про людей, культурные мероприятия, то есть полностью весь аспект жизни города. Один раз в неделю. Мы печатаемся во вторник, в среду она уже в продаже у нас. 17 рублей стоит. Ну, у нас не так давно появились конкуренты. Первая городская — это частная газета. Конечно, это немножечко весь баланс внесло в тираж и во все. Ну, вообще, хорошо отзываются, люди любят нашу газету. В последнее время люди больше любят читать про людей, вот про своих земляков. Надоедает политика людям, но без нее никуда не деться, мы обязаны освещать, тем более мы районная газета, и это многих людям не нравится. А так вот любят читать про земляков, про мероприятия какие-то.
3: Как вы узнаете, про кого стоит написать, откуда материал, откуда информация?
6: Кто-то просит сам, приходит, что напишите про такого человека, там, прийти, напишите про такую бабушку, там, как будто исполнилось 90 лет. Это всегда очень интересно людям, мы всегда стараемся выезжать. Вот завтра поеду к бабушке, ей 90 лет недавно исполнилось. Немного всего интересного рассказывают, их слушаешь просто на одном дыхании, хотя они говорят там несколько часов. Муниципальное образование, главы дают информацию, там семьи какие-то хорошие, положительные, где там многодетная семья, и они там воспитывают своих детей достойно. Мы идем, договариваемся. Я люблю больше всего писать про людей. Мне нравится, вот это мне ближе.
3: Как, на ваш взгляд, жизнь в Устюжне? Хорошо здесь жить?
6: Здесь хорошо отдыхать. Здесь красиво, уютно, у нас красивые места. Жить, конечно, сложно. У нас нет работы. Большой отток молодежи. Остается в основном уже такое старое население, потому что нет где работать. Маленькие зарплаты. И у нас еще один большой минус. У нас очень большая стоимость ЖКХ. Смотрите, какие у нас прекрасные, шикарные здания, как бы это можно было все сделать. Исторический центр такой, это была бы просто конфетка и привлекательность для туристов. Но, к сожалению, нет средств, инфраструктуры нету, тех же гостиниц нормальных, туалетов. Мелочи, которые нужны туристам, у нас их нет в связи с материальным плохим положением. 90% будущих выпускников вузов отвечают, что они сюда не вернутся, что не видят перспективы.
3: На ваш взгляд, будущее Устюжна, как вы его видите?
6: Честно говоря, пока никак не вижу. Ну, конечно, хочется верить, хочется надеяться, что главы будут сильные, депутаты будут сильные, будут что-то делать, финансирование будет. У нас молодцы предприниматели, у нас много меценатов, они очень много оказывают помощи городу. То есть они молодцы. Я думаю, что если они будут оказывать поддержку власти, и власть будет серьезнее относиться к каким-то вопросам, возможно, что-то будет.
3: Перспективы есть.
6: Да, всегда хочется надеяться. Я из церковной семьи, мой папа, отец Александр Куликов, он 40 лет служил в Устюжне, был настоятелем Казанского храма. В данный момент он 2 года назад переведен в Череповец, является секретарем епархиального управления Череповецкой Белозерской епархии и настоятелем кафедрального собора преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Вот. И его очень уважают, любят, он почетный гражданин города. Поэтому я тоже с православной семьи.
3: А вы прихожанка какого храма здесь?
6: Я, к сожалению, сейчас редко хожу в церковь. Ну, Казанского так, но вот сейчас у нас, я живу просто вот здесь недалеко, и теперь нам ближе вот, конечно, вот в этот храм ходить. Да. К сожалению, мы выбрали все путь светский. Немножко живем так светской жизнью, но все каноны православия знаем и стараемся соблюдать.
3: А сколько у вас человек в семье, детей?
6: Трое.
3: И все по светскому пути пошли?
6: Да.
3: Папа расстраивается, наверное.
6: Да, я бы не сказала. Он нас никогда не расстраивал. Сказал. Нас приучали. Мы жили буквально в церкви, я помню. Там папа что-то делает, мы на клиросе. Там, я даже помню, мама монашеский только наряд какой-то шила в детстве. Мы знали молитву, мы знали наизусть Библию детскую. Там, мы все знали, нас приучали. Но путь свой жизненный мы выбирали сами.
3: Может быть, когда-нибудь вернетесь в храм?
6: Это, конечно, мама хочет. Да. И папа, чтобы были поближе к церкви. Это они, конечно, хотят. И сама где-то в душе понимаешь. Но это надо как-то себя... Это не одни в нем приходят.
3: А вы здесь родились? В Устюжне?
6: Да, в Устюжне. Да.
3: А у вас не было мысли уехать отсюда?
6: У меня были мысли. Я вообще думала, что когда последний звонок отзвенит, я мечтала, скорее бы этот последний звонок прозвенел, и я уеду из Устюжна, никогда не вернусь, и даже не буду на выходные приезжать. Но уехала, вот поступила педагогически на филфак, а потом через 2 года отучилась, познакомилась с мальчиком здесь. Ну, все, перевелась на заочное, вышла замуж, и все.
3: Господь опять привел на свои родные места.
6: Значит, так надо. Значит, я нужна здесь.
1: Пешеходная прогулка по городу закончилась. Мы прощаемся. До следующей встречи с Устюжной в программе «Радиоэкскурсия». Передачу подготовила Людмила Зотова.

0: прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. И первый час нашей передачи мы проведем с главным редактором радио «Град Петров», протоиереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр.
5: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: В прошлой передаче мы говорили о символе веры, об истории появления символа веры. И договорились, что сейчас, в следующей передаче, то бишь в текущей, мы поговорим о самом тексте символа веры, который, конечно, каждый православный верующий знает, но, может быть, стоит еще раз вникнуть в суть этого текста. Итак, отец Александр, может быть, начнем по каждому члену. Вот вера в единого Бога, Отца Вседержителя.
5: Да, ну, сразу же, собственно, начинается с исповедания, по крайней мере, двух лиц. Про Отца сказано немного. Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видим уже всем и невидимо. Вот, собственно, все, что сказано об Отце. Символ веры, конечно, отражает самые существенные какие-то элементы наших представлений о Боге и о Церкви. Так вот, представление о Боге, первое и самое главное, что Бог один. Да, мы исповедуем веру в единого Бога. Вот когда мы говорим Бога Отца, Вседержителя, то есть Вседержитель – это тот, кто содержит как бы в своем ведении, в своих руках, образно говоря, весь этот мир. Значит, он не только сотворил этот мир, вот что здесь существенно понимать, но он еще и промышляет об этом мире.
4: То есть божественное вмешательство в дела мира не прекращается.
5: Не прекращается, да. Есть верование тоже такого монотеистического типа, но особенно у античных, может быть, народов в поздний период уже были распространены представления, скорее даже не религиозные, а философские, о неком абсолюте. Вот, абсолют тоже один. Абсолютно один, и рядом с ним не может быть ничего, иначе он просто не абсолют. Вот, но есть большая разница в том, что этот абсолют, он сотворил, допустим, этот мир, хотя тоже образ творения был не совсем такой, как мы видим в книгах Библии. Вот, и, в общем, он оставил этот мир. То есть мир сотворен, ему даны некоторые законы его бытия, ну, физические, химические, биологические всякие. Вот, и дальше уже как-то этот мир сам там варится в своем соку. Вот, и вот этот абсолют, он уже не вмешивается, собственно говоря, в жизнь этого мира. Вот, здесь совершенно другая картина. Бог все время содержит этот мир в поле своего зрения. И все, что здесь происходит, происходит, как мы говорим, не без воли Божией. Не без воли Божией. Не значит, что на все, что происходит, есть непосредственно воля, желание Бога, чтобы происходило именно так. Многие вещи творятся, как мы говорим, по попущению Божию, да? То есть Богу это не угодно, но он по каким-то причинам попускает. Потом будем говорить, какие причины здесь могут быть. Вот, относительно творения мира, значит, вот я сказал, что несколько иначе творение библейское выглядит по сравнению с творением, которое предполагалось, скажем, в античном мире. Там был некий демиург, и была, ну, материя, как бы два таких начала там было, да. Материя – это начало пассивное, которое абсолютно неупорядоченное, безвидно и пусто. Вот земля же была безвидна и пуста, в Библии сказано. Вот, но тут и сама материя в библейском повествовании творится Богом. То есть до этого не было вообще ничего. До момента акта божественного творения. Был только Бог, существовал только единый Бог. И вот он начинает творить, творит материю вот эту никак не структурированную, да, гомогенную, так сказать, безвидную и пустая, и тьма над бездной. Вот. А в античных представлениях, греческих особенно, философов, да, все-таки существуют вот эти два начала. Некое активное начало, демиург, и пассивное начало, материя. И демиург структурирует эту материю. То есть вот этого, этой идеи творения из ничего, которая лежит в основе библейского представления о существовании этого мира, в античных философиях мы не видим. Так вот, значит, мало того, что Бог сотворил мир из ничего, он еще и промышляет об этом мире.
4: А что значит всего видимого и невидимого?
5: Да, конечно, небо и земли, видимого и невидимого.
4: Это невидимое такой, это о чем?
5: Параллелизм, конечно, да, параллелизм очевидный, когда одно и то же явление называется разными способами. Значит, дело в том, что, опять-таки, символ веры, как мы уже в прошлый раз говорили, он писался не только для евреев и не столько для евреев, сколько для, ну, для всех людей, которые входили в церковь. Большинство из них уже оказывались в период в IV веке, когда символ веры фиксировался в том виде, как мы говорили в прошлый раз, как он существует сегодня. Это были уже в основном люди античного мира, греческого мира. Так вот, они представляли, что есть нечто видимое, то есть материя, вот то, что мы можем осязать и ощущать, данное нам в ощущениях, как в материалистической философии нас учили. Вот, вот такой мир. А есть мир невидимый. Это мир, в общем, ангельский. Это мир тоже, ну, человеческих душ. С точки зрения античной, души существуют отдельно, тела существуют отдельно. Потом в какой-то момент это все, так сказать, сливается, душа воплощается в результате плохого своего поведения. Вообще духовное состояние, оно считалось греками, ну, у Платона, скажем, да, такая наиболее распространенная философия ко времени Иисуса Христа и представления о мире в основном были сформированы философией Платона. Ну, Аристотеля тоже в значительной степени, но вот это именно скорее платоновская идея. Вот, о предсуществовании душ, которые где-то по орбитам, там, как, по-моему, в Пире, в диалоге, там, да, по высоким духовным орбитам где-то вращаются, но если они себя ведут плохо, то есть неправильно, грешат, вот, грех – это понятие духовное, вот, то их орбиты снижаются, и они, как спутник, который теряет скорость, начинают постепенно снижать орбиту, и в конце концов эта душа вмазывается в материю, как в болото влипает. И вот формирует некое тело, которое есть вот то, в чем мы живем. Это такие античные представления. Так вот, видимое и невидимое, то есть это весь мир, и мир материальный, и мир духовный, вот как его формулировали, да, артикулировали вот греки, скажем. А небо и земля – это примерно то же самое, но только с точки зрения иудейского мировосприятия. То есть там считалось, что Земля – это вообще весь этот мир, все опять-таки, видимое, материальное, включая и человека, он тоже Земля. Вот. А небо – это не только небо физическое, да, или не столько, скажем, даже небо физическое, сколько небо духовное. Вот это ангельский мир, да. Вот. Души так прямо отдельно не существуют, но они тоже как-то там невидимые. И вообще у иудеев, честно говоря, про душ в самом таком исходном варианте вообще речи не было. Человек – некая цельность. Вот. И душа как отдельный, так сказать, субстрат существующий, она вообще не рассматривалась. Человек – вот цельность всего. Вдыхает Бог дыхание жизни в тело, и вдыхает он не душу, а вдыхает он, ну, если хотите, некоторый такой, ну, витальность такую, да, просто эликсир жизни. И становится человек душой живой. И он абсолютно цельный. Вот, это уже гораздо позже, ну, ко времени, впрочем, Христа, наверное. Это уже существовало, уже были как-то восприняты идеи эллинистические, потому что уже это был мир эллинистический в начале нашей эры. Вот. И так или иначе эти идеи проникали, и, вероятно, Господь попускал, чтобы, ну, как-то тоже представления, данные в начале, очень внятно, да, в библейском повествовании о творении мира, в книге Бытия, вот, они постепенно дополнялись какими-то новыми сведениями, которые, ну, в частности, могли приходить из ну, соседних культур, скажем так, да, которым Бог тоже что-то открывал, что-то они сами познавали. И вот это постепенно тоже инкорпорировалось в представления, которые сложились ко времени Иисуса Христа. Так вот, в символе веры, значит, мир видимый и невидимый – это, так сказать, греческое мировосприятие, а небо и земля – это то же самое, но для евреев. Чтобы было понятно, что речь идет об одном и том же, что Бог

0: истинного, от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом, им же все сотворено». Это я уже читаю русский перевод синодальный.
1: Да.
0: Отец Александр, в единого Господа Иисуса Христа, единого – это первое слово вот второго члена символа веры.
1: Да.
0: О чем?
1: Вот здесь как раз начинается самое, собственно, интересное, о чем, наверное, вот сегодня мы только и успеем, если, дай Бог, еще успеем поговорить. Значит, как же вот единого? А Отец это как? Он какой? Единый? Он единый, этот единый.
0: Да.
1: Вот, а слово не случайно поставлено сюда. Так вот, собственно говоря, главная это богословская проблема, которая вообще возникает после Боговоплощения, это вопрос о том, кто такой Иисус Христос. Ну, хорошо, он Мессия. Апостолы исповедовали его Мессией, конечно, и Петр. Большое количество иудеев на раннем этапе уверовало в него, как в Мессию. Мессия – таинственное некое существо, то ли человек, то ли какой-то божественный посланник в ранге каком-то, ну, выше человека, ну, хотя бы потому, что такие чудеса, которые он творил, никто не сотворил, так говорили люди о нем, правда, в Евангелии. Значит, не просто человек, ну, и так и пророки говорили, что он там жезлом железным все народы упасет. Ну, то есть, понятно, что он будет военачальник какой-то, так казалось, то есть, который будет сильнее всех, не только отдельных людей, но и целых народов. Еврейский народ за собой как-то поведет в борьбе против тех, которые не желают исповедовать истинного Бога, потому что смысл его прихода – это привести все народы к Богу. Вот. Ну, это как бы вот описание того, какова его функция, если хотите. Да? А встает вопрос, а кто он по существу, да, по своей природе? Человек – более чем человек. Бог – ну, Бог странно, Бог невидим, он там, а тут вдруг является, ну, по виду человек. Вот, собственно, над этой проблемой стали размышлять. Размышлять, прежде всего, греки. Значит, ну, из самого текста Священного Писания мы видим свидетельство самого Христа. О чем он говорит? Он говорит об единстве с Отцом. Какого рода единство? Ну, мы вместе с Отцом, можно сказать. Он говорит не так. Он говорит, я и Отец одно. То есть, как бы, он себя отождествляет с Отцом. Все, что имеет Отец, имею и я. В другом месте он говорит. Или там, видевший меня, видел Отца. Как понимать эти слова? Он говорит довольно конкретно и буквально, отождествляя себя с Отцом. Значит, он вроде как Бог. Он и есть тот самый Бог, Отец, единый, который вот каким-то образом пришел в этот мир, воплотившись, да, что было для иудеев абсолютно запредельно чудесно и невозможно. Потому что Бог был так далеко отведен от этого мира по своей природе, и вся Библия напряжена именно этим, что Бог – это не то, что мы вообще можем видеть, слышать и даже помыслить. Это нечто абсолютно иное. Да, абсолютная инаковость Бога по отношению к этому миру. И тут вдруг вот он является сюда. Собственно, все эти заявления Христа и были восприняты, ну, вот некоторыми людьми, книжниками, там, фарисеями, как, ну, чудовищное богохульство. Он себя называет Богом, да. Тот, которого не видел никто и никогда, кто там из огненного куста, может быть, с Моисеем говорил, да, или там давал ему скрижали завета, и то его было невозможно видеть. Увидевший его должен умереть тут же. Так вот, с другой стороны, мы видим, что Иисус и Бог-Отец – это совершенно разные персоны. В Евангелии же он обращается к Отцу, он молится Отцу, он взывает к Нему на кресте. Да, «Отче, почему ты меня оставил?» Да? То есть, ну, если он и есть тот самый, то к кому он обращается? Да, вот эта коммуникация непонятна. С

0: кем? Значит, вроде как два. Вроде два в чем-то абсолютно тождественных, единых, да, а и в то же время два разных. Кроме того, в Евангелии мы видим и третье, менее, может быть, прорисованное лицо. Это Дух Святой, про которого Христос говорит: «Пошлю вам Духа Святого Утешителя, когда уйду, и Он наставит вас на всякую истину». Говорит о нем как о том, который исходит от Отца. «Пошлю вам Духа Святого от Отца исходящего, и Он наставит вас на всякую правду». Вот некая третья субстанция, которая тоже появляется, и как голубь, сходящий там на из разверзшихся небес, да, во время крещения Христа. Вот. Значит, вот появляются три таких божественного какого-то характера персонажи, которые для иудеев вот как-то это совмещалось, это не вызывало вопроса. Где возникает вопрос? Вопрос возникает там, где мы пытаемся рационализировать это дело. Да? То есть ставим вопрос, а кто он такой? Первый вопрос этот ставит уже Иоанн Богослов даже. Иудей, конечно, в конце жизни, несомненно, знакомый с греческой философией, которая в таком виде уже трансформированном в Александрии, скажем, была очень хорошо известна иудеям, там Филон Александрийский, да, иудейский философ, мыслитель, такой тоже отчасти неоплатоник, но стоящий на основе все-таки Библии, Ветхого Завета. Так вот, Иоанн Богослов, ну, все мы знаем так на слух хорошо начало Евангелия его, да, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И оно обитало с нами, полное благодати и истины, и свет через него явился, и так далее, да. То есть совершенно понятно, что речь идет о Иисусе Христе. Он его называет Словом. Слово – это персонаж и Библии, сейчас не будем глубоко в это вдаваться, но словом Бог творит мир, скажем, да, и сказал Бог, да, то есть слово, и дальше, так сказать, это первичное, ну, казалось бы, просто сотрясание воздуха, слово, что такое слово, сказали слово, оно, слово, конечно, гораздо больше, чем просто сотрясание воздуха. И, в конце концов, уже у пророков мы видим некоторую персонификацию этого слова, что это слово приобретает черты какой-то, как будто, личности. Вот. Так же, как премудрость, например, тоже, которая сначала имела одно значение, а постепенно она как бы проясняется вот из этого божественного мрака, выплывает, и как-то все более рельефно выступают вот эти, и постепенно они друг с другом начинают сливаться, премудрости слова, да. И в конце концов апостол Павел называет уже Христа Божия премудрость, прямо называет. Вот, то есть это слово, это тоже тема такая ветхозаветная, с другой стороны, логос, Евангелие по-гречески написано, и упомянул слово логос, логос, в греческой философии играла тоже очень большую роль. Так вот, Иоанн Богослов обращается к этому слову, да, простите за тавтологию, вот, для описания того, кто такой Иисус Христос. И он называет его Богом. Так вот, дальше, собственно, когда весь этот конгломерат представлений, мыслей, опыта духовного первой христианской общины, апостольской, да, со Христом, да, ведь все же в конечном счете поверялось опытом церкви. Вот, все это попадает в греческую среду, которая склонна к дискурсивному мышлению, которая пытается всегда все рационально объяснить, ну, интерпретировать как-то наше представление, да, вот, логика очень большую роль играет, которую как раз вот Аристотель прежде всего развивал, вот, то здесь возникают, конечно, вот эти вопросы. Кто такой Иисус Христос? Каким предлагаются ответы? Ну, вот первая версия была, высказана таким Савелием, да, савелианство. Она по-своему очень логична, она неплохо описывает евангельские свидетельства, то есть их можно вставить, и в то же время не нарушает никаким образом единство Бога. Что он говорил? Он говорил, что Бог действительно един, но проявляет себя для людей он в трех модусах, да? В трех таких образах, да, модусах. Значит, в Ветхом Завете он проявляет себя как Отец, Творец этого мира. Дальше, в Евангелии он являет себя как Иисус, Мессия Иисус. И когда он уходит, он, как и говорит, посылает Духа Святого, то есть являет себя как Дух Святой, действующий в церкви, совершающий таинства, совершающий силы, то есть чудеса. Да. Вот это как бы три маски, которые единый Бог одевает последовательно.
1: То есть три проявления, а не...
0: Проявляет себя так, потом он же проявляет себя так, исторически прямо вот так, хронологически. Но это все довольно так заманчиво звучит, понятно как бы, да?
1: Да.
0: Но остается вот этот вопрос. А с кем Иисус коммуницирует? Кому он обращается? Да. Он обращается к Отцу. Это совершенно тоже очевидно из евангельского
1: текста. То есть вот это савелианство не предполагает, что Бог Отец, Иисус Христос, это как бы личности.
0: Да, совершенно верно. Он предполагает, что есть единый Бог, который просто вот как один артист в театре одевает одну маску, потом опа, поменял вторую маску и третью. И вот таким образом появляются три. А на самом деле, конечно, это один. Савелианство было решительно отвергнуто церковью, исходя из, ну, вот этих соображений, исходя из опыта церкви. Ну, как бы изначально апостолы понимали, что Иисус и Отец, которому он рекомендовал молиться, да, в молитве Господней, Отче наш, да, это разные, разные. Значит, когда савелианство было сформулировано внятно, церковь решительно это дело отвергает. Это, если я не ошибаюсь, третий век. Следующая версия появляется, ну, хорошо известная там верующим людям, слышали арианство, арий, нечестивый арий. Вот. Это уже период, когда христианство становится, ну, еще, скажем, не государственной религией, но признается, император Константин легализует христианство в 313 году Миланским эдиктом и рассчитывает объединить империю вот этой новой религией. И тут же, как назло, возникает вот эта ересь, которая церковь просто раскалывает. Как очень правильный император, он старается быть над схваткой и пытается только быть хорошим арбитром для того, чтобы церковь сама разобрала вопрос. Конечно, две стороны брыжут слюной друг на друга. Ну, вот эта история про то, что на Первом Вселенском соборе там, значит, кто там, Афанасий, диакон Афанасий влепил пощечину там арию и так далее. Но это, конечно, апокриф чистейший, вот, потому что... Или даже, простите, не Афанасий, Николай Чудотворец,
1: да,
0: которого не было на Первом Вселенском соборе, в списке сохранились участников. Вот, ну, неважно. Он просто показывает примерно, какая была реакция в церкви. Все было довольно непосредственно, как, не знаю, в современном парламенте какой-нибудь свободной страны, где такие есть место для дискуссий, и иногда они переходят в жаркую такую фазу. Вот. Так вот, Первый Вселенский собор был созван императором Константином именно для того, чтобы, ну вот, как-то этот вопрос разрешить. Мы об этом говорили в прошлый раз. Как отнестись к тому, что говорил Арий? А что он говорил? Он говорил так, значит, единый Бог прежде творения мира, а такие слова тоже мы в Евангелии читаем, прежде всех век, да, Христос говорит, значит, я был рожден. значит, он творит, слово рожден, ну, и сотворен, рожден, ну, пускай это называется таким словом, говорил Ари. Вот, он творит некое существо, не той же природы, что человек, но вполне себе имеющий возможность, по крайней мере, в таком образе являться, вот, с помощью которого он уже творит весь этот мир. Вот тот самый слово, то самое слово, которым Отец творит этот мир. Вот Иисус Христос и есть то самое слово, то есть отдельное существо выше всего, что сотворено в этом мире, потому что он является тоже как бы сотворцом Отца, Бога. Но он все-таки он не Бог, он тоже творение. То есть Иисус Христос – творение самого высокого уровня и ранга, с помощью которого Отец творит этот мир. Таким образом, Бог таки остается единым, не раздваивается на Отца и Сына, а под Сыном понимается просто вот это высшее творение. Если все остальное творилось вот уже Его Словом, то Он был сотворен не, ну, не самим собой Словом, да, а непосредственно Отцом. Поэтому Ари говорил, мы называем, что Он Его рождает. На самом деле, конечно, Он Его тоже творит.
1: Но согласно арианству, Иисус Христос принимал участие в сотворении мира материального.
0: Да, конечно, да.
1: Как это соединяется с тем, что, ну, собственно, с воплощением Иисуса в виде человека?
0: Почему это Слово Божие, Слово, вот да. Это высшее творение, да, оно в какой-то момент по воле Отца, там Христос все время говорит, что все делаю по воле Отца, вот, Он воплощается. Он приходит в этот мир. Он тоже духовное, конечно, существо, по сути своей. Духовное существо, даже как ангелы, но ангелы, конечно, неизмеримо ниже его, потому что он и ангелов творит тоже словом, да? Вот, значит, вот такое снижение, так сказать, уровня Христа до высшего творения. Высшего, но все равно творения, неравного Богу, Отцу. Что здесь прежде всего смущало? Ну вот мы знаем, что один из первых таких и самых ярких деятелей Первого Вселенского Собора был диакон Афанасий, будущий архиепископ или папа Александрийский, который был референтом, так сказать, епископа Александра Александрийского, который участвовал в соборе, а он был его помощником, спичрайтером и богословом. Он был действительно очень талантлив. Александр был очень добродетельный христианин, тоже он, я сколько помню, прославленный в лике святых, но не столь известен и популярен. А Афанасий, конечно, фигура абсолютно замечательная. Так вот, Афанасий говорил так, что для чего, собственно, воплощается Бог? Для того, чтобы спасти человека. Правда, все Боговоплощение, оно связано с этим. Как он спасает? Он на себя берет все то, что свойственно человеку, то есть всю человеческую природу он принимает на себя и ее обоживает. Так вот, если воплощается, то есть кто может быть тем, кто снимает человеческий грех? Кто может быть тем, кто очищает от греха? В Евангелии это, кстати, звучит, когда Христос говорит, прощает себе грехи твои, вызывает большое возмущение, да? Только Бог может. Значит, смысл появления Иисуса Христа реально может быть осуществлен, да, только если он Бог. То есть если он просто какое-то творение, он не обладает этой возможностью и способностью прощать грехи, очистить человечество от греха или быть искупителем, говоря в терминах апостола Павла, да, быть искупителем. Какая жертва может быть принесена за все человечество? Вот апостол говорит, что там все эти бараны, козлы и так далее, да, коровы, быки, они не являются жертвой, которая способна искупить человеческий грех. Вот. Поэтому только сам Бог может это сделать. Значит, если воплощается не Бог, то высшей цели этого воплощения в этом не достигается. Вот. Или там дальше уже, когда другие варианты стали появляться, ну, например, говорилось, что да, он только телесно по виду человек, на самом деле он в существе своем Бог, да, вот. То есть об этом существе, что имелось в виду, его душа, там, мысли, чувства и так далее, и так далее. И аргумент был такой, что не принято на себя Богом, то не спасено. То есть тогда Бог воплотился только для того, чтобы тела спасти, принял тело. Нет, он принял все человечность. А это уже следующий, конечно, этап там, христологических споров. Вот. Но просто к тому, чтобы было понятнее, да, что главный аргумент против Арии был в том, что если это был не Бог, а любое творение, то такое воплощение, оно не спасительно для всего рода человеческого. Значит, это должен был быть Бог. Именно Афанасий и ввел вот эти слова в символ веры, которые сегодня уже вы прочитали, единосущного Отцу. Вот это такое главное слово там, ключевое. То есть одноприродного Отцу. Значит, символ веры утверждает, что природа, сущность, да, усия по-гречески, Христа, она ровно такая же, как природа его Отца. И слова «рожденно», «несотворенно» говорят о том же. Рождает человек всегда подобный себе. Да? Да, ребенок мал, глуп, но он вырастет, он, может быть, будет намного умнее, чем его отец. Вот. И он ничем с момента рождения не меньше, чем его родители. Он той же природы. Вот Афанасий настаивал, что рождение, а не сотворение. Потому что творим мы всегда нечто, что по природе, по уровню своему, всегда будет принципиально ниже. Ну, например, мы рисуем портрет человека, да, или статую ваяем и раскрашиваем, она вообще как живой человек. И тем не менее мы прекрасно понимаем, что это мраморная статуя или глиняная, а это живой человек, да. Сотворить можно то, что ниже. По этой же причине весь этот мир находится по отношению к Творцу, к Богу, вот в таком же положении, в каком находится картина или статуя по отношению к живому человеку, который ее сотворил. Да?
1: Можно вот уточняющий вопрос? То есть, да, конечно. Вот это слово «рожденно», да, «нестворенно», «рожденно», «нестворенно», «рожденно» – это все-таки не о воплощение Иисуса Христа на земле.
0: Да-да-да, через... конечно. А, да. Воплощение – это то, что происходит уже в истории.
1: Да.
0: А рождается Сын прежде всех век.
1: Да.
0: Прежде даже мир небытие, Христос говорит о себе, аз, азм есть. Аз есть мы, аз есть мы. По-славянски, это просто мне более памятно, прежде даже, чем был сотворен мир, я уже был. То есть он рожден был до. Вот. И здесь мы не можем говорить о том, что это рождение происходит тоже в каком-то временном контексте. То есть было когда-то, когда был отец, просто себе был и был. Вот. А потом взял и в какой-то момент родил сына. Нет, еще времени не было. Время – это, как мы говорим, атрибут этого тварного мира, который существует в пространстве и времени. Вот таким его Бог создает. Сам Бог находится вне времени, он находится в вечности. И вечность – это уж так, на всякий случай, чтобы не путали, это не просто долго длящееся время, а это просто отсутствие времени. Время – это всегда изменение. Собственно, мы фиксируем время только по какому-то изменению. Положение стрелки на циферблате, солнце на небе. Все течет, все изменяется. В этом мире все изменяется. Даже если будет нулевая температура 0 градусов по Кельвину, да, то все равно будут там вот эти колебания, нулевые так называемые колебания атомов, все равно существуют. Все время все двигается, все меняется. В вечности все абсолютно неизменно. Бог пребывает, а не живет, как мы живем, да, жить, это значит вот как-то меняться от младенчества к старости, да, и умереть в конце концов. Бог бессмертен и абсолютно неизменен, в нем нет ни тени применения, по-славянски слово, то есть ни тени изменений никаких нет. И вот в этом своем собственном бытии он бытийствует, рождая сына и изводя духа.
1: Отец Александр, член символа веры, который мы обсуждаем, заканчивается словами «им же вся быша», «им же все сотворено», да, «им же отцом сотворено», то есть ипостась Иисуса Христа
0: нет,
1: в сотворении.
0: Сыном, сыном. «Им же вся быша», «им же относится к сыну».
1: К сыну.
0: Это уже член символа веры, такой длинный, да, «Бога истинно, от Бога есть рожденный, несварённый, единосущный отцу», «им же вся быша», «им же» – это, конечно, сыном, сыном, потому что словом он творил, то есть этим словом все появилось, да. Слово было такое творческое, да, но оно творило реально, да, а не просто было произнесено отцом. Так вот, но это, собственно говоря, такие образы. Ну, обычно рисуют там солнце, которое излучает, например, тепло и излучает свет. Да? Вот. Вот Бог это подобен, Бог-Отец подобен солнцу, которое излучает свет и излучает тепло. Свет как сын, да, он многократно, кстати, называется. Почему этот образ действительно, в общем, такой очень метафорически выразительный и довольно понятный, да? Вот, рождает сына, как свет рождается от солнца, и тепло. И солнце, оно потому солнце, что оно светит и излучает тепло. То есть, если бы оно не светило, оно бы не существовало, да? Оно бы не было солнцем. То есть это рождение – это не акт, повторяю, во времени, а акт бытийственный. То есть Троица пребывает вот в таком вот вечном состоянии. Причем, что важно? Важно, что это действительно две разные вещи. Есть какая-то асимметрия, о которой мы ничего сказать не можем, как вообще ничего не можем сказать о природе божества, кроме того, что сам он нам говорит, Иисус Христос, например, или через пророков что-то там открывали в Ветхом Завете, Бог открывал. Значит, используются разные слова. Сын рождается, а Дух исходит. Это говорит о том, что характер взаимоотношения отца и сына и отца и духа, он разный. Это не два брата-близнеца, да, которые оба были тогда рождались. Да, а это вот один так, а другой так. То есть это некоторое сложное взаимоотношение между отцом и сыном. И, что важно, тоже, что все-таки причиной бытия сына и Духа является Отец. И вот это называли святые отцы монархия Отца. Вот. Это не говорит о том, что они чем-то, Сын и Дух, ниже, чем Отец по своей природе, да? Но есть некоторое неравенство в причине бытия. Отец существует без всякой причины бытийственной, но Сын и Дух существуют по причине существования Отца. То есть некоторое неравенство в бытии все-таки существует. Да? То есть центр Троицы – это Отец, такие же по природе, как Он, Сын и Дух, и вот они существуют вместе. Так вот, мы уже употребляли довольно много раз термин «природа». Природа, да? Что такое природа? Значит, собственно, почему об этом мы начинаем говорить? Потому что вот когда святые отцы стали пытаться дать интерпретацию этому представлению о Боге, как о Боге таком троичном, как это объяснить, да? Вот, вот стали появляться, значит, какие-то слова, взятые из греческой философии. Язык уже существовал, был разработан, такой вот дискурсивный. И его надо было как-то попытаться применить здесь, иначе греки просто не могли себе вообще ничего представить. Так вот, сущность или природа – это, по существу, набор качеств, свойств. Да? Ну, скажем, что можно сказать, что такое человек? Ну, человек – это там две ноги, две руки, туловище там со всеми органами. Внутри одна голова, два глаза, два уха. Душа, в которую там мы как бы так загружаем разум, чувства, волю, свободу, ну, в общем, много-много всяких вот этих вот творческих способностей и так далее, да? Вот это все через запятую, если вот так этот ряд будет бесконечно длинным, когда мы начнем описывать, что такое человек, да? Вот, это вот набор свойств. Это то, что свойственно абсолютно любому человеку. Ну, существует два вида людей, мужчины и женщины, да, по большинству своих качеств они абсолютно сходны, да, можно сказать, что абсолютно сходны, только по каким-то физическим, там, может быть, да, психологическим тонкостям они расходятся. Все это человек. Вот этот набор качеств будем называть природой или сущностью, или усия по-гречески. Теперь, это вот такое общее как бы понятие. С другой стороны, эта природа, она сама по себе вот так нигде не существует. Природа человека, где мы ее? Мы ее видим в конкретном воплощении, в конкретном человеке, да? Вот. И мы видим, что каждый абсолютный человек, он совершенно уникален. Нету двух абсолютно одинаковых людей. Бывают очень внешне похожие какие-нибудь там близнецы или там, не знаю, двойники. Вот, как мы теперь увлекаемся этой темой. Вот, но это все равно будут абсолютно разные люди. Так вот, это фиксируется словом «ипостась». То есть вот реальное воплощение всего этого набора качеств, свойств, оно фиксируется понятием «ипостась». То есть вот реально существующий человек. Это ипостась. Вот. Что мы можем сказать о человечестве? Что все человечество имеет одну и ту же природу, то есть все мы люди, но мы представляем собой множественность ипостасей. Так вот, эту примерно мысль применили вот великие каппадокийцы, в прошлый раз, мне кажется, говорили к учению о Троице. Что природа божественная, она одна у всех трех лиц, все они божественны. То есть, если бы мы стали перечислять какие-то свойства божества, которые нам как бы известны, да, ну, скажем, несотворенность, да, там, неизменность, да, ну и, так сказать, другие, которым все, всемогущество, всеведение, ну и так далее. Абсолютное, все абсолютное можно как бы применять как имена Божии, да? Так вот, вот это все свойственно всем трем лицам, и в то же время каждый из них – это абсолютно уникальная личность. Ну вот на этом, наверное,
1: да,
0: стоит остановиться.
1: Да, Александр, конечно, еще надо будет делать передачи, посвященные символу веры. Да. Спасибо, протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров». В 18:30 продолжим вечерний канал.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

0: Вы слушали духовный концерт «Сей день Его же сотвори Господь» композитора Михаила Речкунова в исполнении Московского хора под управлением Николая Матвеева. Запись 1971 года.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Меглахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Святый праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице. Сегодня, возлюбленные братья, читано было диаконом Евангелия о уединенной молитве Спасителя на горе, о повелении его апостолам переправиться в лодке на другую сторону моря и о затруднительном плавании их при противном ветре, о хождении Иисуса по морю, как по суху, о страхе апостолов при виде человека, идущего по воде, и о ободрении их от Господа, о смелой просьбе апостола Петра прийти к Господу по воде и дозволении на то, о хождении Петровым по воде в начале до его испуга и утопании после испуга, о поданной руке помощи от Господа и выговоре Петру в маловерии и сомнении, о внезапном прекращении ветра и, наконец, о исповедании бывшими в лодке Иисуса Христа Сыном Божиим. Евангелие крайне поучительное и назидательное, особенно при размышлении о том, что лица и предметы, изображаемые в нем, исключая лица самого Господа, изображают нас с вами. Во-первых, нынешнее Евангелие учит о пользе и надобности уединенной молитвы. Сам Иисус Христос, Бог и человек, молился нередко как человек в уединении. В уединении человек может вполне всем сердцем предаться молитве, потому что никто и ничто тогда ему не препятствует молиться. Тогда как между людьми, преданными своей обычной житейской суете, весьма трудно, а иногда невозможно предаться вполне молитве. Конечно, уединенная молитва может быть иногда и среди людей, когда кто молится в сердце своем, как в уединенной клете. И такая молитва бывает приятна Господу. Но так молиться могут не все, а опытные, научившиеся беседовать с Богом везде, на всяком месте. Во-вторых, Евангелие нынешнего дня учит нас мужеству и неустрашимости в трудных обстоятельствах жизни или в опасностях, искушениях, несчастьях, в той уверенности, что Господь всегда с нами и не допустит безвременно погибнуть уповающим на Него и любящим Его. Так апостолы были в весьма затруднительном положении, когда находились в лодке среди моря при противном ветре. И Господь, желая вывести их из трудного положения, пошел к ним по морю, а они, увидев необычайное явление, идущего по воде человека, сочли его за привидение и от страха вскричали. Когда же заговорил с ними Иисус знакомым голосом: «Ободритесь, это я, не бойтесь», они успокоились. Апостолы, бывшие тогда еще несовершенными, только еще новичками в вере и жизни, изображают нас с вами. Море означает здешнюю суетную, волнуемую дьявольскими кознями, житейскими страстями, напастями жизнь. Лодка означает удоборазрушаемое тело наше, в котором вместе с душой дух наш переплывает море жития сего, и которое готов всегда потопить враг нашего спасения плотскими страстями. Так, братья мои, мы все испытываем в разной степени бурю бед и напастей в жизни, как пловцы в море. И у нас болезненно настроены грехами, житейскими искушениями, и воображение, и мысли, и сердце, и воля. Иногда мы всего и всех боимся собственной тени, шума древесных листьев, но это потому, что у нас еще слаба вера в Иисуса Христа, что мы еще не соединились с Ним. Кто всем сердцем уверовал в Него и тесно соединился с Ним, тот никого не боится ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. Господь — просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь — защитник живота моего, кого устрашуся? Аще ополчится на мя полк бесовский, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань демонская, на него уповаю. Вот сколь дерзновенен и мужественен, неустрашим верующий и любящий Господа. Далее в Евангелии говорится о смелой просьбе апостола Петра прийти по воде к Господу, на которую дано дозволение, о ходьбе его по воде до испуга и утопании после испуга. Просьба Петра, с одной стороны, достойна одобрения, как плод веры его во Христа и любви к Нему, а с другой стороны, неблагоразумна, ибо не утвердившись еще в вере любви, а только имея начатки веры и любви, он захотел без нужды чудо, которое дало бы ему повод вознестись мыслью пред прочими апостолами, не дерзавшими просить у Господа чего-либо подобного. Потому, когда Господь позволил ему идти по воде, он пошел по воде, но затем скоро вера его ослабела, он усомнился и стал утопать. Так и с нами бывает часто. Когда мы с верой и уверенностью делаем или говорим что-либо, тогда и речь льется плавно, и дело делается исправно. А как станем колебаться, сомневаться, бояться, тогда и слово замрет, и дело не пойдет на лад. Возьмем в пример молитву. Когда мы молимся с верой, упованием и усердием, смотри, как молитва твоя бывает горяча, легка, полезна. А как усомнимся или забудем о присутствии Божьем, или если будем развлекаться посторонними мыслями, мечтами, и молитва погаснет, и мы чувствуем крушение духовное, утопание сердечное, смерть духовную. Так-то вредно и гибельно маловерие и сомнение. Так много значит вера. Не будем же мы из числа колеблющихся на погибель, но из числа верующих ко спасению души. «Господи, спаси мя!» — воскликнул Петр, когда стал утопать. Господь простер к нему руку, поддержал его и сказал ему: «Маловер, зачем ты усомнился?» Мы все тонем во грехах, как в море. Потому и нам, как Петру, надобно обращаться к Спасителю с крепким воплем покаяния: «Господи, спаси мя!» Утопающий Петр означает нас, погибающих в море житейском. И Господь никогда не оставит погибнуть искренно кающихся и молящихся Ему. Тотчас прострет руку помощи. Это испытывали и испытывают непрестанно миллионы кающихся грешников, из коих первый я. Кто приидя к тебе плача, и не абе спасен бысть? Кто же возопи тепли, и не абе услышан? Но, о владыка, скор обретаешься во спасение всех молящихся тебе, яко в милости непобедимый. Говорится в общей службе по вся дни ко Господу нашему Иисусу Христу. Господь обличил Петра в маловерии, показывая тем, что если бы он не поколебался в вере, то не стал бы утопать, а твердо пошел бы по воде и дошел бы до Господа. Собственное маловерие Петрова было причиной утопания. А мы сколько испытываем бед, греха из-за маловерия. Числа нет нашим падениям, нашим утопаниям. Если бы мы веровали всем сердцем, то шли бы твердо ко Господу путем исполнения заповеди Его, путем любви к Богу и ближнему. А как мы в маловеры, то каждый день падаем в глубину греха и тонем то в невоздержании, то в гневе и ярости, то в зависти, то в роскоши житейской, то в сребролюбии и жестокосердии, то в нечистоте плотской. О, будем, по крайней мере, чаще в покаянии обращаться ко Господу с молитвой: «Господи, спаси меня, погибаю». Когда Господь вошел в лодку, ветер тотчас утих. Так и в нас утихает немедленно буря греховная, когда мы с искренним покаянием обратимся ко Христу. И в нас делается вожделенная тишина помыслов и чувств. О, сколь благо тогда бывает душе! Тогда и она в глубоком чувстве веры и благодарности ко Господу приступает к Нему, падает пред Ним и говорит Ему, как апостолы в лодке: «Воистину Ты Сын Божий, Ты мой Спаситель, Ты живот мой, Ты Бог мой. Аминь».
3: Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня мой гость, автор книги «Духовные вожди. Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Вячеслав Александрович Ячменник, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший преподаватель кафедры систематического богословия и патрологии, научный сотрудник лаборатории исследований церковных институций. Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Студии религиоза» в 2025 году. Запись этой программы мы делаем через Zoom. Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Меня очень заинтересовала ваша книга. Мне кажется, что это интересная тема и в истории религии и церкви, и в экклезиологии. Прежде всего, название «Духовные вожди. Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века» задает необходимость уточнить, а что такое харизма? Хотя, в общем-то, вся ваша книга этому и посвящена. Так что, дорогие друзья, читайте книгу. Но все-таки вот термин «харизма», как вы его рассматриваете? Это какая-то устоявшаяся реальность, практика, которую так уже принято называть? Или это просто характеристика, качество отдельного человека? Как, в общем-то, в массовом представлении это существует?
1: Да, спасибо. Я думаю, что это основной вопрос. И прежде всего с ним мне как раз и хотелось разобраться, когда я взялся за это исследование. Дело в том, что действительно есть такое обыденное представление о харизматичном человеке или харизме как неком качестве, которое способствует как бы притягательности человека. С другой стороны, человеку, который изучает Священное Писание, библейский текст и знаком, может быть, с оригиналом, для него не секрет, что само это понятие, оно используется в апостольских посланиях Нового Завета. Собственно говоря, как указывают некоторые исследователи, сам апостол Павел этот термин изобрел. Он взял слово «харис» — «благодать» и добавил к нему «ма», то есть «харизма», чтобы обозначить какую-то специфику в отношении благодати, которая действует на человека. И на русский язык слово «харизма» греческое переводится на русский как «дар», в Новом Завете, а в славянском — дарование, как правило. Ну и вот когда апостол Павел пишет «ревнуйте о дарах духовных», да, он призывает нас ревновать о харизмах духовных. Но дело-то в том, что даже в самом тексте послания апостола Павла нету такой вот четкой спецификации того, что такое именно харизма, потому что сам апостол Павел употребляет его в отношении разных даров, собственно говоря, дар чудотворения, дар пророчества, дар говорения на языках, дар предстоятельства, да, то есть иерархическое служение. Судя по всему, вот такие эти дары различны, потому что апостол Павел хотел указать на то, что вся жизнь церковной общины, она управляется Святым Духом через дары благодати. И, собственно говоря, вся церковная жизнь, она состоит из вот пересечения и встречи этих разных харизм людей, из которых состоит церковная община. И тут мы как бы сталкиваемся с таким противоречием, как вот апостола Павла, который использовал этот термин специально для того, чтобы обозначить вот жизнь первохристианской общины, как получилось так, что из этого мы получаем личное качество, притягательность каких-то селебрити. В общем, понятие, которое встречается в таком контексте, связанном с привлекательностью какой-то человеческой. Ну и тут, конечно, можно сказать, что понятие, оно отчасти в нашей культуре секуляризировалась, да, изменила свои какие-то значения. И вот это вот столкновение меня призвало к тому, чтобы разобраться с этим понятием, с его историей. И поэтому в названии стоит понятие харизмы, да, потому что важно было не привнести какой-то смысл в это слово или использовать какую-то концепцию харизмы, да, будь там социологическая, религиоведческая, а прояснить само содержание этого слова, что оно значило для людей, которые его использовали. Я занимался вот таким очень богатым для русской церковной и русской истории в целом периодом конца XIX – начала XX века. Эта точка в истории понятия стала точкой появления этого слова в русском языке. То есть его именно в это время начинают использовать. Вот именно не как дар, дарование, а вот слово «харизма». Мне было интересно разобраться, что люди вкладывали в это слово, какое значение оно для них несло. И, собственно говоря, вся книга изначально была по замыслу посвящена тому, чтобы восстановить представление людей XIX – начала XX века об этом слове, да, в каком смысле они его использовали. Использовали не очень его активно, много и в 20 веке потом. Но чтобы разобраться с какими-то последующими значениями этого понятия, нужно было вот как бы понять исток. Да, исток, который подразумевал еще и влияние на него библейского контекста, да, потому что люди, которые это понятие использовали, прежде всего были погружены в научный контекст, в богословский контекст, религиозно-философский. И понятно, что они подразумевали именно вот это. Но, опять же, через посредство разных других контекстов, исследовательских и так далее. Но это уже вот более детальное содержание нужно обсуждать тогда. Понятно, что мы исследуем историю понятия. А что это, собственно говоря, понятие значило? Вот тут вот как раз самый сложный момент, потому что мы не можем как бы обозначить такое прям определение, что это такой вот термин какой-то специфический, да, который мы можем уложить в 5-6 слов. Что такое харизма? По ходу исследования стало понятно, что понятие харизмы было связано с представлением о определенном положении в церкви, и харизма давала тому или иному человеку власть внутри церковного сообщества, власть или авторитет. Вот, наверное, общие черты этого понятия были такие.
0: Вы пишете, что интерес именно в России и в русской церковной среде к понятию, к термину и к такому феномену харизма, он возник от того, что было такое острое чувство противопоставления, что нужно было что-то противопоставить церкви как, ну, знаете, есть такое же словосочетание, безжизненному институту. Ну, понятно, что он не безжизненный, но какой-то вот он был критикуемый со всех сторон. Церковь как институт. Церковь как часть государства буквально. Харизма — это, наверное, не единственное, но одно из того, что можно было, что нашли наши соотечественники из того, что противопоставить вот церкви как институту и найти именно какую-то подлинную жизнь. Можете прокомментировать?
1: Да, и вы абсолютно верно говорите. Собственно говоря, для людей, для нас сегодня тоже возникает такой вопрос, а, собственно говоря, как управляется церковь? Как вот задается церковная жизнь? Благодаря чему? И вот люди на рубеже веков 19-20, не все, конечно, но вот такая прослойка наиболее, может быть, активных мыслителей, они видели то, что церковь управляется вот такими бюрократическими механизмами. Мы сейчас не будем говорить, было ли это так на самом деле, потому что это вопрос отчасти бессмысленный, да, потому что кто-то видел так, кто-то видел иначе, кто-то за этим бюрократическим аппаратом видел какую-то живую жизнь, кто-то, собственно говоря, в самом бюрократическом аппарате не видел ничего плохого, да, потому что, собственно говоря, а как иначе? Но период такого уже кризисного отношения по сторону церкви, прежде всего со стороны вот интеллектуалов, которые прошли период ухода из религии, потом возвращения, да, ну, там можно вспомнить Булгакова, Сергея Николаевича, ставшего священником, ну, и многих других. Они, собственно говоря, уходили из этого бюрократического аппарата, но после своего такого личного уже религиозного церковного обращения, они возвращались в церковь, но видели в ней, собственно говоря, вот этот вот только институциональный уровень, да, что вот есть синод, который управляет епископами, епископы управляют священниками, священники управляют мирянами, и все это подчиняется определенной логике Российской империи, да, которая вот задает вот эти бюрократические механизмы. Опять же, мы не говорим, сказать, можно во многих других работах, книгах прочитать, что это было не совсем так, но мы говорим, что эти люди именно так воспринимали. И, конечно, им хотелось что-то противопоставить вот этим таким обезличенным процедурам, да, где вот все подчиняется какой-то логике, да, в чем, собственно говоря, состоит бюрократия. Понятие харизмы, оно позволяло для них обозначить вот такой вот уровень как бы управления церковью, да, который действует не через какие-то обезличенные процессы, а именно через как бы божественное присутствие. Да. Бог дает тому или иному человеку ту или иную харизму, и с помощью этой харизмы, исходя из своего личного вот побуждения, соотношения с этим даром, он так или иначе служит церкви. Это с одной стороны. А с другой стороны, собственно говоря, известна критика, которая еще восходит, там, не знаю, может быть, к протестантам, к эпохе реформации, да, что вот, как говорится, раньше было лучше. В апостольский век была наиболее идеальная церковная жизнь. Вот, все жили одной душой, одним телом, все было общее. Собственно говоря, понятие харизмы, которое отсылало к библейскому корпусу послания апостола Павла, оно как раз и позволяло обозначить вот такую вот живую жизнь первоапостольской общины, да, которую в начале XX века церковные деятели хотели вернуть. Ну, понятно, что невозможно было, они понимали, что невозможно просто это скопировать, но они хотели, крайней мере, в своих вот проектах реформирования церковной жизни, каких-то изменений. А мы же помним, что еще в это время готовились к Всероссийскому собору. Как раз многие программы ваши посвящены обсуждению этой темы, приходскому вопросу и всех остальных вопросов церковной жизни. И вот это позволяло как бы соотнестись с вот этим идеалом, образцом апостольской эпохи, в том числе через вот понятие харизмы, которое полностью пронизывает церковную жизнь, церковное управление в те ушедшие уже века. Поэтому, да, оно, конечно, привлекало вот с этой стороны очень сильно людей начала века.
0: А вот вы сейчас сказали слово «вернуть». То есть люди, которые обсуждают харизму в церкви, а ваша книга рассказывает, как эти обсуждения проходили, и не только в России. Понятно, что есть и предыстория некоторая в мировом христианстве. Этому посвящена

0: Это такой глобальный вопрос к вам.
1: Да, вопрос очень хороший. Я пока отложу ответ на него, как вернуть дар Бога. Вот в контексте как раз сюжета моей книги, то, что хотели вернуть люди в начале 20 века, тут можно бесконечно обсуждать. Они хотели вернуть и какую-то утерянную древнерусскую общину, да, в которой тоже все было идеально. Это в контексте приходского вопроса. Они хотели вернуть патриарха, например, которого не было в синодальный период. Они хотели вернуть такое независимое, якобы, да, тоже с их точки зрения, положение церкви, которое было раньше, до синодальной системы. Вернуть много что хотели. Это как бы вопрос, знаете, светлого будущего, его прогнозирования, что мы хотим в нем видеть. В контексте моей книги речь идет как раз про вот вторую часть названия, про эти фигуры религиозного лидерства. Вот профессиональные церковные историки, ну и не только профессиональные, религиозные философы, которые читают их тексты, они, описывая церковную историю, видят, что в ней, помимо церковной иерархии, были другие активные фигуры, собственно говоря. В начале XX века, как вы прекрасно знаете, обсуждался вопрос восстановления женских служений, чинодиаконис, да, и Марфоморинской обители. Вот вся история с ней связана. Если мы откроем текст Нового Завета, книгу Деяний, мы увидим, что помимо апостолов в церковной жизни активную роль принимали пророки. Если мы откроем историю Византии, византийского монашества, ну и, собственно говоря, идти тоже далеко не надо, можно и открыть историю монашества русского, XIX века, Оптинское старчество, мы видим, что там есть фигуры старца, которая вроде бы не включена прямо в церковную иерархию, но имеет определенный авторитетный статус для людей. И вот набор вот этих разных фигур, они становятся тем объектом как бы горизонта ожиданий людей начала XX века, в отношении которых они используют понятие харизма. Да? То есть они говорят, вот именно эти-то и фигуры и обладали в истории харизмой, и мы сейчас живем в такое переломное время, когда эти фигуры должны вернуться. Вот, например, Антон Владимирович Карташов писал, что в церкви должно воскреснуть пророчество. Да, вот как оно было всегда в церкви, оно и сейчас должно быть. Но это одна часть вопроса. Дальше, если мы более практично будем смотреть на все эти проекты, то, собственно говоря, тут мы сталкиваемся с тем самым вопросом, который вы задаете, как можно вернуть дар Божий. Ведь вот эти все специфические служения, которые были в Новом Завете в том числе, ну и вообще в церковной истории, они как были, если вот богословски смотреть, они были даны Богом, да, и, как, собственно говоря, отвечают, куда эти все служения ушли, они были, ну, вот необходимы для той эпохи, для нашей эпохи они уже не нужны. Но люди начала века не совсем были согласны с этим вопросом. Они считали, что вот можно создать определенное пространство церковной жизни, свободное, в котором эти фигуры сами по себе будут возникать. Не то, что они пытались взять и эти фигуры и самостоятельно расставить, да, как на шахматной доске. А они считали, что вот таким-то образом должна измениться церковная жизнь, чтобы эти фигуры появились. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, это такой более проект, верно, жизнеспособный, а другой был проект, связанный с тем, что, собственно говоря, а мы уже видим в нашей современной жизни, что появляются вот люди, которые могут соответствовать тем или иным фигурам этого лидерства, но они как бы церковной иерархией, вот этой самой воображаемой бюрократической системой, не признаются за таковых. Ну, тут можно вспомнить реальные истории, например, историю там со старцами. Известно, что, хотя, конечно, тут и баек очень много, что вот вокруг оптинских старцев ходило много таких вот историй, когда епархиальный архиерей считал, что вот они там что-то чудачат, да, непонятно чем занимаются, кого-то там себе на исповедь принимают, что это вообще такое. Это все какой-то, ну, не знаю, говорил ли он модернизм, да, но чудачество скорее. То есть мы уже сталкиваемся с таким вот кейсом, который свидетельствует о каком-то напряжении. Но это не самый болезненный. А самый болезненный был связан с возвращением в церковь такой вот интеллигенции церковной, которая считала, что вот есть церковная иерархия в Новом Завете, да, есть пророки, у них какое-то такое взаимодействие всегда очень необычное. Так кто же, собственно говоря, эти пророки? И вот многие русские интеллигенты считали, что вот возвращающиеся в церковь интеллигенции являются вот этим пророческим чином, да, которое, ну, конечно, они немножко уже перестали.

0: переосмысляли вот этот свой статус пророческий, потому что на него влияли уже более, может быть, какие-то другие контексты. Речь идет не про пророка, а вот в таком духе, как мы встречаемся с ветхозаветными пророками, которые напрямую волю Божию вещают, а о тех церковных деятелях, которые независимы вроде бы от церковного института, да, потому что они миряне, но они все равно имеют право какого-то голоса, да, свободного. И вот в этом свободном голосе и мог проявляться их пророческий статус. Конечно, все это, знаете, было вдохновлено такими вот, переосмыслением там пушкинского пророка, условно говоря, да, когда поэт имеет такой особый статус говорить слово, которое преображает человеческую жизнь. Такое вот, условно говоря, пушкинское пророчество, да, они восприняли в отношении себя, но уже в попытках вернуть вот этот голос свободный внутрь церковного сообщества. Может быть, сейчас для нас это не так остро, как для людей, которые жили внутри церкви до собора, но вот эти все столкновения и того, что голос мирян якобы не слышится в церкви, это, конечно, очень болезненная была тема. Можно даже предполагать, что не, конечно, представление о харизме, а в целом вот эта проблема, она таким образом повлияла на церковное сообщество, что, как вы знаете, да, в Всероссийский собор 17-18 годов на этот собор были приглашены миряне, да, которые тоже с каким-то активным голосом участвовали. И, собственно говоря, когда речь шла про пророков, подразумевалась вот эта возможность прежде всего. То есть в этом смысле вернуть, да, мы видим, что есть какие-то фигуры, которые имеют авторитетный статус в Новом Завете, в церковной истории, и эти фигуры хотелось вернуть, чтобы как-то, если уж так говорить прямо, да, ну, чуть-чуть подвинуть церковную иерархию, что не она является отдельным, единственным активным деятелем внутри церкви, а все церковное сообщество через разные служения, которые внутри этого церковного сообщества может проявляться.
1: Из этого можно сделать вывод, что раз сегодня у нас такой жажды харизматического служения в церкви нет, какая была в начале XX века перед собором и перед эпохой новомучеников, то это тоже имеет большое значение. Мне почему-то кажется, что это должно быть связано с вниманием к святым, к святости и к новомученикам. То есть вот у меня был такой вопрос: харизма и святость, как это связано? И вопрос, рассматривали ли вы, собираетесь ли рассматривать, потому что вот временные рамки, которые указаны в вашем исследовании, не включают эту эпоху, но харизму в отношении новомучеников. И сейчас у меня вот из того, что вы сказали, возникла мысль, не связан ли у нас низкий интерес к новомученикам, который неоднократно отмечался, очень многими священниками он отмечается, что вот есть такое у нас в церкви, невысокая востребованность святости новомучеников, что это связано как раз с экклезиологическим сознанием, с вопросом, который вы поднимаете в вашем исследовании, какое-то угашение интереса к харизматическому служению, особенно по сравнению с тем огнем, которым оно горело вот в начале XX века.
0: Знаете, вот про новомучеников тоже отдельно скажу, потому что это вторая область моих исследований, о которой еще нет у этих книг, но надеюсь, когда-то будет. Что касается вот сравнения нас 100 лет назад, нашей страны, то тут, конечно, интересный вопрос. Мне кажется, проблема, наверное, не совсем в этом, что нас сегодня это не интересует. Вот если мы сравним запрос на такое внеинституциональное или, может быть, даже отчасти внецерковное лидерство или какую-то духовность, то мы, конечно, во многом превышаем. Хотя не прям уж на 100%, но у нас есть запрос на это. Вот что я хочу сказать. Если мы вспомним себе и представим вот рубеж 19-20 веков, то это эпоха еще активного интереса к русскому сектантству. Хлысты, скопцы, вот эти разные движения, в которых происходили те или иные мистические ритуалы, таинственные, да, которые мы не говорились, которые скрывались от официальной власти церковной и гражданской. И русские интеллектуалы к ним тоже проявляли очень большой интерес, прежде всего поэтому. То есть запрос на это был. С другой стороны, конечно, до России доходили голоса из западной части мира про то, что возникает пятидесятничество. Собственно говоря, пятидесятники, да, почему так называются? Потому что они апеллировали к тому, что с ними произошло то же самое, что и с апостолами в пятидесятницу. На них сошел Святой Дух, крестил их, и они стали обладать вот этими самыми дарами, которыми обладали апостолы. И поэтому пятидесятническое и неопятидесятническое богослужение вот выглядит таким вот, ну, так сумбурно, да, если кто-либо видел эти записи, да, они говорят на английских языках, как, собственно говоря, между прочим, и хлысты, ну, вот на таких неразъяснимых человеческой речи, непереводимых на человеческую речь языках. Они возлагают на друг друга руки, у них происходит крещение духом. Это вот как раз начало 20 века зарождается это движение, которое в нашу эпоху, в эпоху создания мегацерквей, да, таких более эксцентричных, более медийных, еще более расширилось. А вот чем мы отличаемся от того времени? И, собственно говоря, я к тому, что запрос на все это есть и сегодня активно. Собственно, можно взять ситуацию религиозную в Америке, посмотреть, и вот все ответы для нас будут ясны. И, думаю, наша страна тоже не исключение. Но проблема-то в том, что запрос на такую харизматическую как бы религиозность, он есть, но тогда были интеллектуальные ресурсы, которые могли перевести вот этот интерес в русло проблематики православия, православного богословия, как-то осмыслить по-настоящему, без вот этих вот попыток действительно скопировать то, что мы видим в Новом Завете. А как-то исходя из того, что вот прошла какая-то история, церковь пришла к определенной логике церковной жизни, и вот в рамках вот этого контекста обозначить возможные проекты вот этого преобразования в связи с запросом на такую религиозность. Сейчас получается, что у нас, наверное, может быть, нету таких интеллектуальных ресурсов, которые позволяли бы вот такие дискуссионные площадки создавать, проекты и так далее. В том числе своей книгой я хотел, конечно, как раз заново поставить этот вопрос про значение харизмы для церковной жизни. Поэтому, наверное, речь не про то, что мы как-то сейчас к этому интереса не испытываем, а потому что мы как-то не имеем возможности как-то погружаться в эти темы, их корректно и наукообразно описывать, а потом переводить в язык церковной проповеди. Мне кажется, вот скорее, наверное, в этом проблема.
1: Даже вот хочется спросить, что же такое-то, почему возможности-то нет? Все есть, руки, ноги, существа мы словесные, читать, писать умеем. В чем проблема?
0: Ну, тут сложно сказать, но мне кажется, что тот запрос на богословскую и религиозно-философскую мысль, который был в начале 20 века, он совершенно несопоставим с нашим сегодняшним запросом. Ну, вы знаете много свободных интеллектуалов, которые пишут огромнейшие тексты, посвященные религиозной проблематике, такие как Бердяев, Булгаков, вот смысл творчества Бердяева, «Свет на вечерний» Булгакова, «Столб и утверждение истин» Флоренского. И эти тексты они писали не просто внутри своего академического сообщества. Была огромная аудитория вокруг этих людей, которые все эти тексты потребляли. Богословские журналы имели широчайшую подписку внутри не только духовных академий, но и внутри просто церковных людей, которые интересовались проблемами богословия. Запрос был намного шире, конечно, и аудитория была намного шире, чем сегодня. Сегодня, наверное, нас это не так сильно интересует. Мне кажется, в этом дело скорее, а не в том, что мы не способны. Тут как бы, как Николай Николаевич Лубаковский писал, что вот, собственно говоря, как возникает богословие, должна быть школа научная, которая занимается научной разработкой богословских вопросов, должна быть аудитория, которая готова это воспринимать, и, наконец, должна быть вот нормальная церковная жизнь, которая соединяет все эти вещи. Если все это есть, живет и богословие. Сейчас это только все на этапе у нас, видимо, возрождения. У нас есть церковная жизнь, но у нас нет такого количества ученых и, более того, нет такого количества аудитории. Если мы посмотрим иностранную богословскую литературу, то вопрос харизмы там активно исследуется, в том числе вот в связи с взаимоотношениями с неохаризматическими церквями. Поэтому там, конечно, это очень активный вопрос разрабатывается. Не считается, что он уже не такой актуальный, как был раньше.
1: Насколько все-таки вопрос о харизме — это спор о власти в церкви?
0: У этой темы есть своя история, потому что вот в том контексте, который я исследовал, этот вопрос был вопросом о власти. Я думаю, что это не было так для апостола Павла, и в этом, конечно, существенное отличие понятия харизмы в начале XX века и в первом веке. Ведь там, как я начал, с чего речь шла про логику устройства церковной жизни, а в начале 20 века шел вопрос о том, что харизма дает определенный тебе статус внутри церковного сообщества, возможность говорить, возможность что-то делать, возможность, там, допустим, пророку сказать что-то иерархии. И там это понятие несло такой именно властный, конечно, акцент по большей части. Но они пытались эту проблему так или иначе снять. Не всегда это удавалось, но они пытались. И внутри православного богословия полностью убрал весь фундамент вот этого властного флёра вокруг харизмы. Только отец Николай Афанасьев в «Русском зарубежье», в работе «Церковь Духа Святого» и во многих своих работах, где он попытался вернуться именно вот к этому апостольскому определению, внутри которого харизма предполагает не деление на тех, кто выше или ниже, а определенную логику устройства церковной жизни. Но начало 20 века — это был такой вопрос очень... Это была эпоха, точнее, очень такой болезненной с точки зрения недовольства друг другом по всей стране, нежеланием кого-то слушать. И поэтому, конечно, тогда этот вопрос преломился, вопрос о харизме преломился именно вопрос про власть. Да, и поэтому их интересовали именно фигуры религиозного лидерства, а не то, как вот харизма действует в церкви в целом. Это уже, повторюсь, отец Николай Афанасьев, прежде всего, попытался осуществить.
1: Это была первая часть беседы с Вячеславом Александровичем Ячменником, кандидатом теологии, доцентом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старшим преподавателем кафедры систематического богословия и патрологии. Научным сотрудником лаборатории исследований церковных институций мы говорили о его книге «Духовные вожди. Понятия харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Передачу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. Второго августа исполняется 80 лет народному артисту России Георгию Алексеевичу Корольчуку.

0: Радио «Град Петров». 10 лет в эфире. Истории в лицах. Сотрудники, авторы, исполнители.
1: Голос и имя Георгия Алексеевича Корольчука хорошо известно тем, кто слушает радио «Град Петров». И сегодня мы поговорим о нашем радио, о связи между радио и нашим уважаемым народным артистом России Георгием Алексеевичем Корольчуком в нашей студии. Здравствуйте, Георгий Алексеевич.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Георгий Алексеевич, давайте для начала поговорим о роли радио вообще в вашей жизни. В вашем детстве слушали ли вы радио в то время, когда еще телевидения не было? Как вы относитесь вообще к радио?
2: Здравствуй, мой миленький дружок. Помните, да?
1: Николай Литвинов.
2: Да. Здравствуй, мой миленький дружок. Сейчас я расскажу тебе сказку. А как же, мы же все на радио жили. Не было тогда ничего. Радио было прекрасной точкой прикосновения ко всему хорошему, что было в мире. Тогда были детские передачи хорошие, такие какие-то добрые, все без всякого зла. Радиоточка – это было все в квартире, везде мы в коммунальной жили квартире. Потом, когда я стал побольше, я стал на радио работать без конца, когда стал артистом уже. Угу. Очень много работал и в детских программах, и в литературных программах, как артист и как чтец. По-разному было на радио России. А потом вот Господь меня привел сюда, к нам.
1: Да. Вот вы говорите, жили в коммунальной квартире.
2: Да.
1: У вас в коммунальной квартире в то время было радио одно на всех или в каждой комнате?
2: Нет, было в каждой комнате.
1: В каждой
2: уже.
1: Комнате. А да. На кухне, на общей? Было радио?
2: Не было.
1: Нет.
2: Слушали точки свои каждой комнате.
1: Да. В вашей квартире и у ваших соседей радио было включено всегда или нет? Вот существует такое представление, что радио говорило всегда с утра до ночи в каждой квартире, и люди, ну, в общем-то, слышали все новости, черпали в основном оттуда.
2: Нет, так не было. Я знаю семьи, которые слушают радио как фон, и когда нужно, включают. Дело в том, что мама у меня была художница, она человек более выборочный, чем все подряд слушать. И поэтому мы слушали либо детские передачи, либо мама музыку классическую включала, новости mm-hmm. слушали. И всегда слушали гимн Советского Союза 12 часов ночи. Всегда. Даже когда мы спали уже, как дети, мама включала, гимн играл, и мы знали, что закончился день.
1: Георгий Алексеевич, а были ли такие передачи, которые, ну, может быть, на вас какое-то влияние в чем-то оказали?
2: Больше всего музыка классическая, безусловно. Потому что передачи я сейчас, конечно, не помню. Очень много тогда читалось... Петрова читал очень много детских, Мария.
1: Мария.
2: Читал очень много всяких детских повестей и рассказов, поэтому это было очень достаточно воспитательно, что ли, все.
1: Ага.
2: Мама моя, она все выслушивала, что касается музыки, она хотела, чтобы я был человек воспитанный в культурном смысле. То я слушал музыку очень много слушал.
1: Все-таки много было классической музыки в то время,
2: много,
1: да?
2: Много. Угу. Почти она и была. Эстрады почти не было. Ну, песни какие-то пели, угу. Там передач, русской было очень много музыки, классического толка. Оркестры угу. музыкальные, русские,
1: да.
2: симфонические и народных инструментов. Там много было такое. Угу.
1: А могли бы вы вспомнить, может быть, какого-то композитора вы узнали и полюбили именно с тех пор?
2: Рахманинов.
1: Да,
2: вот да Рахманинов – это тот композитор, с которым я вошел в жизнь.
1: Итак, вот в то время, когда вы слушали радио, качественные передачи, судя по всему, вы слышали, хотелось ли вам когда-то самому быть у микрофона в роли какого-то ведущего?
2: Нет.
1: Не Нет. было даже и мечты такой близкой.
2: Этого не было ни мечты, ни размышления. Ага. Это был какой-то голос с другого мира. Мы же тогда были безбожниками. Дело в том, что у меня мама была репрессирована с отцом в свое время. И они нас оберегали от политических и религиозных взглядов. Они отпустили это на волю. Как это произойдет само в жизни? Что в конце концов произошло, но, может быть, дольше, чем нужно. Но она была верующим человеком, как оказалось потом. Но я этого не знал. Я не мог сказать, хочу или не хочу. Просто этой мысли даже не было в голове. Uh-huh. И вообще, когда я готовился в юности стать кем-то, вот. Я совершенно не готовился быть артистом.
1: Просто а кем вы хотели быть?
2: Я хотел быть поваром. Правда, мне мама рассказывала, что когда я был совсем маленьким, я говорил, что я хочу быть или поваром, или артистом. То есть такой текст у меня произносился. Потому что я был на кухне, на коммунальной, клоуном. Я всех показывал, какие вставы. Но я же не знал, что это актерские способности. И не собирался, и не готовился, и никаким образом. Папа у меня технарь, ничего этого даже в помине не было.
1: А художником, как мама, тоже не хотели быть? Вот творческая какая-то мысль,
2: нет, мечта? Нет, желаний была. Вот таких вот конкретных ага. у меня не было.
1: А поваром была конкретная?
2: поваром, ну, наверное, это уже было голодное детство.
1: Ну да. И как дальше складывалась ваша судьба? Как вы все-таки пришли на то радио, о котором вы уже упомянули, и впервые подошли к микрофону?
2: К микрофону я первый раз подошел в 66-м году, но не на радио, а в кино. Вот когда я попал на главную роль совершенно случайно в кинофильм «Кто придумал колесо», не будучи ни артистом еще, потом надо было звучать. А звучание сейчас часто иногда фильмы снимают сразу вчистую, тогда тоже так было. Но чаще, особенно натурные съемки, они всегда озвучивались. И вот тогда первый раз я встал к микрофону, и мне было жутко достаточно, потому что это очень какая-то такая точечная, конкретная концентрация. Но у меня наш звукорежиссер, замечательный был человек, он сказал: «Юрочка, ты очень способный человек в этом смысле, и ты будешь озвучивать кинофильмы». Что потом и случилось. Вот он как-то вот этот талант разглядел во мне, хотя я до сих пор считаю, что я это делаю не очень хорошо, а есть асы, которых я до сих пор помню.
1: А какие фильмы вы озвучивали?
2: Ой, да много озвучил, да? Всякие зарубежные фильмы в основном. Mm-hmm. «Голубая бездна», я помню, фильм замечательный был. Mm-hmm. «Собака Баскервилей», да, американская. Много работала у микрофона.
1: А интересно вам было это делать? Или
2: это я больше всего на свете люблю. Ну, когда артистом стал.
1: Да.
2: Вот, и поэтому сейчас вот я на «Неве» дублирую роль кролика в сериале в американском «Винни-Пух». «Тигрули» его друзья и так далее. Вот уже 5 лет я этим занимаюсь. И я уже прошу меня освободить от этого дела, потому что я просто уже немножко... Голос у меня стал низкий, а там надо всем высоким говорить голосом. Вот, и какая-то такая напряженность. Но пока меня не отпускают.
1: Георгий Алексеевич, вот когда вы занимаетесь дублированием ролей, то есть озвучиваете какую-то роль в фильме, вам не мешает то, что вот артист исполняет, может быть, видит какую-то трактовку свою, а вы, может быть, этого героя видите немножечко по-другому? Вот как вы? Это, наверное, совершенно какая-то особенная деятельность артиста.
2: Наверное. Но дело все в том, что я бесконечно уважаю тех, кто на экране. И поэтому я всегда думаю, что они лучше сделают, чем я. И то, что звучит у них, всегда лучше, чем то, что делаю я.
1: Угу.
2: Потому что это просто не передать. То, что там происходит на экране, в звуке. Люди же работали, старались сделать как можно лучше. И, в принципе, это невозможно. То есть существует аналог, но он несравнимый.
1: Угу.
2: Поэтому озвучание, предположим, зарубежного фильма на русский язык, оно, безусловно, теряет или становится самостоятельным предметом искусства, угу. фактом искусства.
1: Угу.
2: Да.
1: А что вам больше нравится, озвучивать роль или читать какие-то вот рассказы, какие-то произведения, то, что вы делаете у нас на радио?
2: Я больше люблю звучать. Мне больше нравится представляться.
1: Угу.
2: Ну, вот в этом смысле, да? Вот, потому как, если я что-нибудь читаю из литературы, то я это делаю уже совсем по-другому. Я это тоже очень люблю, но тогда мне нужно приготовиться. Там я не готовлюсь, там я снимаю обезьянку, с этой обезьянкой уже туда-сюда, значит, вот вожусь, и потом пытаюсь сделать то, что сказал артист или как сыграл. А здесь я должен выразить свое через писателя. И поэтому совсем другая работа, более тяжелая и более грузная, но иногда доставляющая больше удовольствия.
1: Мы с вами забежали немножечко вперед, вы уже подошли к вашей работе непосредственно, но так и не поговорили о том, как же вы стали все-таки артистом. Вы никогда не мечтали стать артистом. В одной из наших передач вы немножечко уже касались
2: говорили
1: этого вопроса.
2: Да.
1: Вот, ну, хочется вот сейчас еще раз это в эту передачу поместить.
2: Легенда такая. Вот у каждого артиста должна быть легенда. Ну, некоторые даже составляют ее специально, выучивают наизусть. Для того, чтобы публика могла уже как-то запомнить этот рассказ. Я не совсем точно эту легенду знаю, но, в принципе, она вот так она звучит. Я работал на заводе «Электроаппарат». Сначала сверловщиком, потом техником-конструктором. И в бытность мою уже, когда я заканчивал техникум, одновременно я заканчивал техникум, в один из воскресных дней по радио прозвучало объявление о том, что на кинофильм «Кто придумал колесо» набираются молодые люди для того, чтобы играть главную роль. Тогда были такие по радио объявления. Моя мама, которая желала всегда, чтобы я был каким-нибудь творческим человеком, сказала мне, что надо туда сходить. Я сказал, что мне там делать нечего.
1: А сколько лет вам было?
2: Мне было, это был 65-й год, значит, 19 лет.
1: Угу.
2: Она сказала, что надо туда пойти, а я сказал, что нет, потому что там требуются молодые люди, ростом, начиная со 175, а я тогда был ростом 168, я потом еще вытянулся за 4 года потом как дальше. Я был маленький, щупленький, очень субтильный такой человек. Вот, и я не поеду. Ну, уже красивый мужчина, с шевелюрой, все. Мне мама сказала, Антош, ты можешь ради любопытства, ты никогда больше не сможешь увидеть, как это делается. Ну, любопытство меня взяло вверх. В кинотеатре «Родина» происходил этот просмотр. Там собралось много красивых молодых людей, среди которых я казался себе гномом. Но закваска моя крольчуковская подняла мою голову, и я, значит, пошел. И прошел на главную роль. Странными путями. И потом стал сниматься в кино, одновременно учась, одновременно работая. Меня там освобождали туда-сюда. Я снялся в этой главной роли. И мне нужно было идти в армию после этого. Мне уже было 19 лет. Киношники на какое-то время меня отодвинули от армии. Что я хотел с удовольствием сделать, потому что армия тогда страшной не была. Она была, на самом деле, воспитанием мужчины. Вот, и я хотел немножечко себя привести в порядок в этом смысле. Но мне сказали девочки из фильма, где я снимался, Наташа Гурзова, Алла Азарченко, они сказали: Юра, тебе надо в театральный поступать, институт. Я говорю: так что мне там делать? Я не хочу быть артистом. Ну, понимаешь, тебе надо. Вот мы видим, надо попробовать. Ну, что тебе, собственно... Ну, а что мне? Я попробовал. Одновременно я, значит, стал поступать в театральный институт. Закончил техникум в это время и поступал в театральный институт. И поступил. И 24 июня, как я сейчас помню, я должен был уходить в армию, а 23 ночью нам сказали, что я поступил. И я утром пошел в военкомат и, предъявив справку о том, что я уже теперь студент, тогда студентов не брали из института, получил некоторые нагоняя от начальников в погонах, но стал учиться. И в армию пошел такой уже, став артистом. Вот так я стал артистом.
1: Ну, а интересно вам было учиться. Вот вы не хотели быть артистом. А когда вы пришли, когда поступили, все-таки когда проснулось это желание быть артистом?
2: Мне очень трудно вообще о себе говорить. Даже немножко сейчас мне тяжеловато, потому что я не люблю об этом говорить, о собственном «я». Но, тем не менее, я скажу, что мне всегда и до сих пор хотелось учиться чему-либо. Я не могу сказать, что это единственная профессия, которую я мог бы, в которой я мог бы существовать. Потому что, как я очень все люблю делать, всему учиться, но времени на это нет. Но свойство памяти моей оказалось актерским. То есть память моя не оказалась, предположим, как память ученого, который помнит все сразу и запоминает надолго, и потом в этой, как в компьютере, разбирается во всем. Моя память оказалась выборочной. Я очень много читаю, очень много знаю, но я моментально все забываю до случая. Когда случай подходит, я вспоминаю. А так мне в памяти, чтобы вынуть из памяти, мне нужно сесть за книгу за определенно. Или каким-то образом снова, ну, воссоздать все эти знания. А вот так сейчас меня спросите там у Стефана Цвейга, что я читал. Я не вспомню. Но ощущения от Стефана Цвейга я помню. Я помню все эмоциональные ощущения от каждого писателя, композитора или ученого, кого я знал. А конкретности я не помню. Вот и поэтому это свойство, оно меня оставило в этой профессии, видимо. Потому что в технической профессии я, наверное, не удержался бы из-за этого.
1: А для актера как раз вот это вот и есть
2: вот
1: сцена,
2: это свойство, да, свойство эмоциональной памяти, да, когда, которое помогает совершенно моментально как бы брать роль, не учить ее, а брать ее. И потом на это внутреннее эмоциональное ощущение нанизываются слова, не наоборот.
1: Вот, хорошо, вот так, наверное. Понятно. Георгий Алексеевич, мы сейчас потихонечку продвигаемся по пути к рассказу о нашем радио. И хотелось бы еще один аспект вашей жизни взять, прежде чем вот нашим радио уже заняться. Это аспект христианства. Вы сказали, что мама ваша, как оказалось, была верующей, но вы этого не знали. Как все-таки вот вы пришли к христианству?
2: Когда мама скончалась в 91-м году, не дожила до революции 91-го года, слава Богу, потому что она не смогла бы это пережить. Так, ну, вот Господь ее забрал. И когда мы с сестрою, с моей, уже по прошествии какого-то времени разбирали ее, значит, вот архивы, там оказались Евангелия, о которых мы совершенно не знали. Что она читала Евангелие, там оказались иконы. И это просто, ну, запало в меня и запало. Я всю жизнь был комсоргом, пионервожатым, старостой, чем только не заведовал, парторгом. То есть занимался очень много общественной деятельностью. А к этому времени уже коммунистическая партия развалилась, все рассыпалось, и идеалы как таковые партийные идеалы, нравственные идеалы, которые можно было оттуда вычерпать, они как-то все рассыпались. И потом у нас случилось несчастье в семье, о котором я говорить не буду, которое повергло меня в определенный шок. И я стал искать выхода, потому что я не привык по силе своего характера, не привык быть унылым или, ну, просто по природе. Не по силе того, что я сам, вот сейчас, может быть, сам больше. Ну, просто так, как это говорили раньше, оптимист. То тут впал я в некий транс и никак не мог понять, куда мне деться. И на память ко мне, как я понимаю, ангел мой прислал мне на мою память, что наш артист Виктор Грозовский, он же у нас же стал протоиереем, а пойду-ка я к нему схожу и узнаю, как дела с душою.
1: Вы были просто знакомы как артисты?
2: Мы играли вместе в одном спектакле «Отца и сына». И потом стали, он меня покрестил, мы стали отцом и сыном с ним. Поэтому у нас даже фотография такая есть, когда мы играем вместе один спектакль, он играл ему отца и его сына. И я потом уже прислал ему фотографию, говорю, вот отцу от сына. Такая получилась аллюзия. И я к нему пришел. Я говорю, как быть? Как быть? Надо креститься тебе, и все, надо к Богу идти. А вопросов там нет никаких. Ну, туда-сюда, разговоры. Вот, он говорит, я сам-то все должен решить сам, потому что я тебе ни о чем не был. Насиловать я тебя не могу, все. Поэтому вот смотри, есть сила, которая может тебя успокоить и все тебе даст в жизни. Ну и не буду рассказывать подробностей. Короче, я у него раза два или три был, и в пасхальные дни 93-го года отец Виктор Грозовский меня покрестил в Александровской лавре. Вот с тех пор я стал, значит, христианином. Ну, еще таким очень слабеньким.
1: Георгий Алексеевич, извините, я вас перебью. А в детстве вы точно не были крещены? Ведь мама, будучи верующей...
2: Вопрос вот какой, с крещением в детстве. Дело в том, что я родился в ссылке, когда мама была в ссылке. И поэтому они с моей крестной меня не крестили. Они меня на словах окрестили. Вот, они мне не делали никаких обрядов, они сказали, ну... Считай, что ты крещенный, вот, значит, в Георгии они меня покрестили, и Александра Ивановна, моя как бы крестная мама, они очень долго, я ее знал, любил, она была чудная женщина. Потом, уже, когда они сюда приехали, мы в трехмесячном возрасте им сюда привезли, они сбежали из ссылки. Это особый разговор. И они мне говорили, что мы там тебя крестили. Я говорю, как меня крестили? Ну, вот мы сказали, что ты у нас как бы под Богом ходишь. Вот, я отцу Виктору все рассказал, вот, а он меня тоже спрашивал, не был ли я крещен, чтобы не было второго крещения. Так что крещения у нас такового не было, и вот я в 93-м году покрестился. А потом пошло воспитание мое, я стал ходить в Смоленскую церковь, в какую хожу и сейчас. Там батюшки молодые, которые вместе вот за все это время мы вместе идем по жизни, они взрослеют, я взрослею. Вот, а мы как-то вот они меня, значит, ставили на путь истинный, там чудные совершенно отцы, и отец Виктор Грозовский, которому я в трудные минуты жизни всегда звонил, и помню один случай, когда я, по-моему, об этом рассказывал уже, когда мне предложили играть в другом театре спектакль, главную роль, я ему позвонил и говорю, отец Виктор, реши такой вопрос, как быть, я как бы свой театр предаю. Тогда еще не было такого движения, как сейчас, что играй где хочешь. На что он мне сказал, ты пойми, что ты переходишь из одной лужи в другую, и поэтому не надо меня спрашивать об этом вопросе. Делай, как тебе велит жизнь. А если ты меня спросишь о том, идти ли тебе в монахи, или, может быть, там кого-то крестить, я тебе посоветую что-то, если ты мне задашь подобный вопрос. А на этот вопрос что я тебе буду говорить? Конечно, раз тебе там деньги, там работа, там твое дело. Так что это вопрос не религиозный, и поэтому я тебе на этот вопрос не дам ответа. Вот, я это очень хорошо запомнил тогда. Ну вот он меня каким-то образом вел, а потом случилась вот история, не знала, куда себя приложить в этом смысле, куда мне, как свои.
1: То есть продолжали актерскую деятельность.
2: Да, да, да, каким образом. Были мысли о том, что за актеров уйти. Ну, это начальные все эти броски, когда эта вера такой становится воинственной, ей хвастаешь. Ну, все, что у отцов написано, все правда. Все это я прошел. И мне позвонила Леночка Обламская. Мы с ней были знакомы до этого. Так. И она мне предложила прийти, вот, что организуется радио такое, называется «Град Петров». И там, может быть, детские передачи почитать. Я говорю, прекрасно, я с большим удовольствием, у меня сердце забилось. Думаю, наконец-то, вот Господь как-то меня куда-то зовет. Я пришел сюда, на это радио, когда еще была одна комнатка маленькая всего.
1: Это в каком году было?
2: 2000, это было в 2001 году.
1: В 2001?
2: Да. Где-то в январе. Вот уже радио организовалось, а вот в январе я пришел. Когда я пришел сюда, тут еще ничего не было. Была маленькая комнатка и маленькая очень
1: студия,
2: да, крошечная совсем. Почему-то так получилось, что меня встретила Татьяна Алексеевна Брошенина. Тут никого не было, кроме Танечки, Татьяны Алексеевны Брошениной, звукооператор. Улыбнулась мне и сказала мне: «Юрий Алексеевич, хотите чаю?» Я говорю: «Конечно, хочу». Через какое-то время пришла Ольга Николаевна Суровегина и попросила меня почитать совсем не детскую какую-то, значит, книгу. И мы с Колей Ивановым читали на пару какой-то очень интересный для меня и совершенно необычный текст. Через какое-то время, показав это отцу Александру, мне сказали, что я, значит, прошел.
1: Конкурс.
2: И что да, и что, в общем, могу работать. И вот с тех пор вот я и работаю. А Татьяна Алексеевна – полная тезка моей сестры, а Ольга Николаевна – полная тезка моей жены. Так что я пришел к Татьяне Алексеевне и к Ольге Николаевне.
1: Георгий Алексеевич, вы до этого уже имели опыт работы на радио, да?
2: Да, большой опыт был у меня. Я работал очень много и на России, и в детских передачах у Гали Дмитриенко. Вот она чудный совершенно режиссер. Так что много это было. Да, опыт большой был, да.
1: Чем радио «Град Петров» вам показалось, может быть, особенным? И была ли это особенность, или это обыкновенное было радио? Вот что здесь вас все-таки притянуло, и вы остались на долгий срок здесь, а не на «Радио России», например?
2: Ну, вопрос с подвохом. Что ж тут говорить-то? Это же не просто радио. Это не радио, это некая структура воспитания, религиозного чувства, нравственного чувства. Я это к радио не отношу. Это некий голос туда вот в народ, в русский, вообще в народ. Потому что радио – это, ну, как таковое, это способ передачи на большое количество людей определенного звукотекста. А радио «Град Петров» или другие радио подобного плана, а это совсем другая просто по сути, по категории вещь. Я здесь вообще ничего не говорю в эфир. Это я все себе говорю. Я все, что говорю в эфир, я все говорю себе. А то, что я в это время звучу, ну, это уж так по физике происходит. И поэтому я здесь, я сюда прихожу не читать, я сюда прихожу учиться. Я сюда прихожу за мыслями и чувствами и движениями души, которые находятся у отцов, которых я читаю. Вот так.
1: Какое, может быть, самое большое открытие было сделано вами, раз вы здесь учитесь? Чему научились вы в большей степени, наверное, за эти годы существования радио?
2: Смирению, терпению.
1: Понятно.
2: Ну, в той мере, в какой я могу это взять. Не вообще. Потому что это удивительно. Вот ты, приходя извне, из своих забот, из своей профессии, вот сюда, к микрофону, я как будто в другую воду погружаюсь. И здесь... Ну, я уже об этом говорил как-то, но это продолжает во мне оставаться, что вот плавая в этой воде, и вот как будто с меня смывает что-то, очищает. Потому как это немножко сравнимо с чувством, когда в церкви стоишь, но не причащаешься, а просто, ну, на службе стоишь, и вот эта вот вся окружающая тебя обстановка, и сам ты концентрирующийся на том, что ты на земле есть, вот, она приводит тебя в состояние некоторого, ну, скажу, очищения. И, выходя из церкви, ты несколько другой выходишь туда, пока снова не запачкаешься. И поэтому, вот, будучи здесь, я испытываю некоторое интеллектуальное чувство такое же. Не религиозное, а интеллектуальное. потому что религиозно я ощущаю в церкви иногда. Вот так.
1: Георгий Алексеевич, были ли встречи на нашем радио, которые на вас, может быть, как-то очень сильно повлияли или очень сильно вам запомнились? Это могут быть не личные встречи, а, может быть, встречи с авторами, с какими-то, которые вам приходилось здесь читать?
2: Они без конца происходят здесь. Но я расскажу о самой значимой для меня. Как-то я пришел сюда, когда тут появился батюшка Василий Ермаков. Ну и все пошли к нему благословиться. Ну и я побежал, а я там что-то писал. Ну тут трудно сказать по географии, но в общем это было в студии, в это время мы сейчас пишем около нее. И я к нему подошел и говорю, что батюшка, благословите, мне надо бежать. Ну, чтобы побыстрей. Он меня благословил, сказал, от Бога не убежишь. И я это запомнил, ну, вот на всю жизнь, вот уже он, царство ему небесное, его нету, а я с этой мыслью живу и каждый день об этом вспоминаю.
1: Потрясающе. А пересекались ли ваши пути здесь с протоиереем Виктором Грозовским, с вашим крестным отцом?
2: А как же, обязательно, мы с ней здесь встретились, мы не знали, что... Я-то не знал... Да. Что мы здесь вместе работаем. А потом, когда я послушал это радио уже, сам будучи, думаю, надо послушать, поймал его на волне, и вдруг там батюшка Грозовский. И мы тут с ним встретились. Я говорю, отец, родной мой, здравствуй. Вот, и вот мы здесь расцеловались. Ну, в общем, мы же, в общем, у нас большая такая добрая дружба была до того, как он стал протоиереем, и добрая, сердечная дружба уже, когда я уже стал его крестным сыном. Потом мы знакомы очень хорошо, со всей семьей я знаком. Ну, в общем, не в этом дело. Я, конечно, встретились, и, конечно, да много тут чего хорошего было. Он был чудесный совершенно человек.
1: Георгий Алексеевич, вы почти 10 лет работаете на нашем радио, почти вот со дня его основания. Как вы считаете, за эти 10 лет, что наиболее важным случилось в жизни нашего радио «Град Петров»? Вот на ваш взгляд.
2: На мой взгляд, самое важное, что случилось... Это то, что радио удержалось в том ключе, в каком оно начиналось. То есть, как бы наоборот получается, что я очень рад за то, что мы не ушли вперед быстрее, чем надо. И то, что до сих пор радио держится на спокойном, внимательном, интеллектуальном, негромком тоне, это очень меня устраивает. И я очень рад этому. Потому что можно было уйти туда, сюда, вот, но вот как-то сумели наши редакторы вместе со своими помощниками, со всеми вами, это удержать. Это вот для меня самое важное развитие.
1: Вы сказали, что первый раз наше радио вы услышали, уже работая здесь.
2: Да.
1: А сейчас в вашем доме звучит радио «Град Петров»? И слушают ли ваши близкие? Удается ли вам слушать это радио?
2: Слушают, да, конечно. У нас радио это работает. Ну вот, периодически. Потом я отслушаю все свои передачи для того, чтобы... Ну, не все, их много. Для того, чтобы потом их поправить здесь. Мы очень много слушаем. И сын мой слушает, и Ольга, моя жена, слушает. И я слушаю радио. Не все время, конечно, но очень много. Но надо сказать, что все окружающие... Я очень много людей знаю, которые мне говорят о том, что мы слушаем это радио. Из моего круга. Актерское, режиссерское, товарищеское, всякого другого. Вот, и, ну, мне говорили благодарные вещи о нашем радио все. Но, видимо, кто неблагодарный, тот, может, не говорил. Но поскольку этих людей много, то я могу сказать, что вот в моем круге это радио слушают внимательно.
1: А не было ли такого случая среди людей, которых вы знаете, которые, послушав это радио, как-то стали более церковными людьми? Или, может быть, кто-то крестился?
2: Фактически я не знаю. Но то, что задумываются о жизни люди, это, безусловно, так. А так, не знаю, фактов не знаю.
1: Когда вы слушаете это радио у себя в доме, какие-то передачи есть, те, которые вам хочется послушать, кроме своих?
2: Я очень люблю слушать... передачи Архимандрита и Ануария Ивлева. И я всем советую, Ольга моя отслушала все. Потому что это как... Мне кажется, что это удивительное сочетание. Умение передать очень непростые вещи таким ясным языком, имея такую, не знаю, какую-то интеллектуальную силу, и в то же время иметь простой язык. И я отслушал массу передач и очень сильно на этом воспитался. Вот, это, пожалуй, для меня самый яркий. Георгий Митрофанов, отец Георгий Митрофанов очень мне интересен. Сам отец наш, главный редактор, наш отец Александр. Это вообще, надо сказать, что отец Александр Степанов – это удивительнейший человек. Кроме того, что он несет сан, и как бы, ну, по сану он обязан служить и помогать всем, все, но он этот сан несет не формально. Он сам удивительный человек. А это нельзя говорить, потому что священников как бы нельзя хвалить. Я человек как-то светский, поэтому я вот беру на себя право сказать, что такой человек, в общем, достоин того, чтобы нести на себе тот крест, который он несет. Он же очень тяжел у него. Вот так.
1: Да. Георгий Алексеевич, вы любите классическую музыку с детства. Удовлетворяет ли вот вашим музыкальным вкусом та музыка, которая постоянно звучит на волнах радио «Град Петров»? Или у вас не хватает времени еще музыкальные передачи отслушивать?
2: Нет, я слушаю иногда музыкальные передачи, и я должен сказать, что ее мало. И массы музыкальной мне мало. Ну, не знаю, просто потому, что я, видимо, к музыке так отношусь. Потому я понимаю, что все-таки у нас не музыкальное радио, а музыка здесь звучит все-таки опосредованно, а не непосредственно. Вот. Но, тем не менее, сами передачи музыкальные очень, очень толково сделаны и очень грамотно, и, как сказать, с такой любовью к слушателям, неофициально как-то, знаете, как бывает передачи, рассказывают о композиторе, о чем-то еще, о музыке, все. А именно, чтобы люди поняли, что музыка сама по себе – это звучание сфер, про которые мы рассказываем здесь на радио. Вот какое-то такое сочетание, мне думается.
1: Ну что ж, Георгий Алексеевич, о ваших передачах. Какие из сделанных здесь ваших передач вам кажутся наиболее важными, вам наиболее самому понравились? Вот есть такие передачи, которые вы могли бы ответить? Или каждая новая передача, как новая роль, она дорога и интересна по-своему?
2: Я бы так сказал, что конкретно я на самом деле не могу сказать, что наиболее мне нравится из того, что я здесь делаю. Потому что у меня вообще эта оценка в данном случае как бы не работает, эта оценка здесь. Если я в театре эту оценку держу, то здесь я ее не держу. И рассматриваю звучание свое, то смог ли я перенести через себя в эфир то, что написано у автора. И поэтому в зависимости от этого я могу сказать, хорошо или плохо. Вот. И если мне думается, я слышу, что я что-то такое запутанно как-то работаю, или голос не передает то, что там звучит, я недоволен. А самим материалом я доволен всегда.
1: Материал вы сами подбираете или вам предлагают читать?
2: Нет, предлагают, конечно.
1: А не было ли у вас?
2: Я не помню, я не вспоминаю, что я что предложил. Я когда-то, я правда, вот тут судьба так однажды случилась, да. Я когда-то вначале еще говорил, что я очень хочу почитать Августина. А тут получилось, что мне предложили его почитать, Мария Михайловна предложила почитать. И я с наслаждением это делал, потому что была моя первая книга, которую я читал христианскую. И самая первая книга была «Исповедь Августина», которая меня поразила совершенно. Так что вот как-то так случается иногда. Но дело все в том, что здесь я не могу довериться своему уму и своим знаниям в этой сфере. Потому что я предложу, конечно, может, что-то, но думаю, что здесь есть люди, которые, об этом постоянно думая, все-таки выше меня по степени знания, понимания и...
1: Георгий Алексеевич, есть ли какие-то моменты в работе радио «Град Петров», которые вы считаете не совсем удачными? Вот покритиковать-то тоже ведь надо немножечко.
2: Да, это я сделаю не в эфире.
1: Понятно, хорошо. Тогда в ваших планах. Ваши планы, что бы вы еще хотели сделать на радио «Град Петров»? Я думаю, ведь не просто совмещать роль артиста. Вот у вас гастроли, у вас, когда какая-то новая роль в театре или новый спектакль вы делаете, ведь вы должны полностью отдаваться вот именно этому моменту для того, чтобы работа получилась удачная. А тут еще радио. Как вы совмещаете это?
2: Дело все в том, что это же самый секрет и здесь. Здесь же тоже надо полностью отдаваться, иначе ничего не получится. Поэтому это не совмещение. Это не совмещение. Это просто
1: продолжение.
2: Ну, разные сферы деятельности получаются. И вообще слово «совместитель», оно как бы так принижает вторую, третью или четвертую деятельность, которой человек занимается. Но ведь так получается, что потом первый оказывается самый плохой, а все остальное достаточно хорошим. Поэтому здесь как бы нету этого ощущения, не возникает ощущения совмещения. Вот как я оцениваю свою деятельность здесь? Я оцениваю ее как дар мне, который я пытаюсь исполнить в обратную сторону, отдать. И от этого вот можно считать вот какой-то градус. Сумел я этот дар, восприняв, поблагодарить, отдать в благодарность или нет? Потому что иной оценки здесь нету. Потому что стараешься очень, как можешь, в данный конкретный момент, данный конкретный в своё понимание мира, Бога, всего. И если начинаешь оценивать уже непосредственно только как артист, то получается плоско. Здесь для этого плоско. А по тому отсчету все-таки более правильно получается. Потом я помню, когда я у отца Александра спрашивал, какая суть радио, основная суть. Потому что я же пришел, я профессионал, да, а рядом со мной работают люди, которые не настолько профессию знают актерскую, и звучат в эфире. И это звучание не такое, как я предполагаю. На что мне отец Александр сказал, что это радио не только должно быть высококачественно по своему нутру, но это еще само по себе, оно по сути своей есть занятие. По сути. И мне это очень стало понятно. Поэтому здесь люди, они не читают текст очень высококачественно, а они вместе со слушателями познают мир, познают Бога. И это можно делать разными голосами, по-разному разговаривая. Вот, и тогда все стало ясно.
1: Замечательно.
2: Да, вот так.
1: Есть ли у вас планы какие-то?
2: Мы записали с Татьяной Алексеевной Брошниной книжку «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери. И сейчас мы сводим ее с музыкой. Тут несколько сложный появился момент, потому что мы решили попробовать туда вставить джазовую музыку. А один раз вот мы свели передачу, но нам она показалась неправильно сделанной. Сейчас мы все перелопатили, сейчас будем сводить заново. Потому что нужно чуть точно поймать сферу музыкальную. Потому что книжка очень интересная и правительская. И первое сведение по прослушании оказалось несколько ресторанным.
1: Угу.
2: Вот, поскольку там есть в джазе есть ресторанная нотка, но кроме того, там есть совершенно потрясающие высокие достижения музыкальные. Вот мы пытаемся их отыскать.
1: Вы сами музыку предлагаете?
2: Ну, я предложил, Ольга Николаевна Суровикина согласилась попробовать, и вот мы сейчас это ищем. Это вот, то, что мы сейчас сделаем, ближайшее. Вот. А потом, что предложат? Я сам как-то так... Я очень хочу почитать Иоанна Златоустова. Но пока не удается, потому что это объем очень большой. И несколько он труден для понимания. Но у меня почему-то есть такое самоуверенное ощущение, что я знаю, как его читать. Но надо прислушиваться к мнению более опытных людей.
1: В духовном плане, да?
2: Безусловно, да.
1: Ну что ж, спасибо, Георгий Алексеевич. Ваши пожелания нашим радиослушателям.
2: Вы знаете, дорогие мои радиослушатели, я хочу вам пожелать того, чего я желаю себе. Не поддаваться ни в коем случае никакому ощущению унижения себя в этой жизни, потому что вы чего-то не сможете сделать. Вы чего-то не сумели. Что-то у вас не получилось. Кого-то вы обидели. Как-то не сложилась жизнь. Вот ни в коем случае не надо теряться в этом случае. У нас с вами такая сила большая, чудная. Бог нам все даст, все расскажет. А мы, со своей стороны, от нашего радио, постараемся вам помочь тем, что мы вам попробуем донести до вас мысли святых отцов, которые все, что мы с вами сейчас проходим, уже прошли. И поэтому их опыт бесценен. И на основании его мы сможем с вами все побороть. Спасибо вам большое за то, что вы есть.
1: Дорогие друзья, на этом наша встреча закончилась. Георгий Алексеевич Корольчук, народный артист России, был сегодня гостем нашей студии. Спасибо, Георгий Алексеевич.
2: Спасибо большое.
0: Передачу для вас подготовила Людмила Зотова.

0: Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
0: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Пятико
1: и Александр Крупинин.
0: В самом начале нашей программы хочу сделать маленькое объявление, что у нас вторая такая дочерняя программа «Поговорим о театре». Какое-то время в августе она не будет выходить, потому что многие театры сейчас на каникулах, на перерывах, и только-только входит еще в новый сезон, поэтому я думаю, что с осени мы возобновим цикл, потому что я не знаю насчет повторов, просто действительно мы говорим об актуальных спектаклях и приглашаем на спектакли наших радиослушателей. Но хочу сказать, все равно сегодня важный день для театрального мира и для нашего радио, потому что именно сегодня, 2 августа, день рождения, свой празднуют Георгий Алексеевич Корольчук. 80 лет ему сегодня исполнилось, и как раз перед нашей программой мы слышали его голос, выходят циклы и записи программ с ним, и то, что он читал на радио, рассказы, поэтому мы тоже поздравляем, присоединяемся к поздравлениям.
1: Да, долгих лет жизни дорогому Георгию Алексеевичу.
0: Да, а мы начинаем программу «За двумя зайцами». Сегодня она будет состоять из викторины, которую традиционно мы вначале проведем, и дальше уже календарная наша рубрика. Начинаем. Итак, я готова задать вопрос. Саша, напоминай условия викторины.
1: Ну, условия викторины с годами становятся все проще и проще. Просто кто будет правильно знать ответ, надо звонить по телефону 328-29-32, давать правильный ответ, даже не дожидаясь, пока Маша закончит вопрос. Если вы знаете, сразу звоните, отвечайте. И кто первым правильно ответит, сможет в течение наступающей недели приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск из тех, которые издается радио «Град Петров». Они все представлены у нас на ресепшн. Приезжайте и берите. Только надо обязательно сказать свое имя, отчество, чтобы я записал и передал тому, кто это будет вам выдавать.
0: Да. Мы угадываем сегодня слово по его этимологии. И сразу же скажу, что это растение. Этимология очень интересная. Наверное, слово простое, по Саше мы сейчас определим это. И если говорить, у этого растения есть название как такое биологическое, научное название. Да, латинское. Так и русское народное название. Если

0: Говорить про латинское, вот оно образовано, как бы сказать, чтобы не подсказать, в общем, от двух слов ступня и двигать. Вот, это ключевое слово здесь ступня, потому что растение это напоминает, ну, как говорят, след ноги. Есть варианты уже, нет?
1: Нет.
0: Главное, не произноси, а
1: Как
0: то,
1: можно,
0: Саша,
1: как
0: ты
1: можно.
0: иногда...
1: Один раз была такая, один раз была.
0: Да, вот след ноги.
1: Я не представляю себе растение, похожее на след ноги,
0: Ну вот
1: честно говоря.
0: от этого именно образа появилось латинское название. Ну, интересно, что вот все равно пишут, что в русском языке это калька. Но калька, что мы обычно подразумеваем под калькой, наверное, мы бы так и перевели, как след ноги. Но это смысл больше все равно называют, что это калька, но это смысловая калька. То есть если вот по смыслу, это примерно то же самое, но называется чуть-чуть по-другому.
1: Ну, ты запуталась
0: Да,
1: что-то
0: то есть
1: совсем уж.
0: это называется по... Как это объяснить? Тоже связано с тем, что вот ноги там ходят где-то, не подсказываем. И вот с этим как раз связан образ русский. Но у этого слова еще интересная очень история вообще, потому что много однокоренных слов, тоже разнообразных, относящихся к разным сферам. И вот на Руси еще этим словом, помимо растения, называли пироги, которые, если в дальний путь отправлялись люди, эти пироги им выдавали с собой. И даже они в литературе упомянуты, пироги эти. Есть вариант какой-то у тебя, Саша?
1: Да, но я не уверен.
0: Ну,
1: Сейчас я тебе напишу, но.
0: напиши, напиши. Так вот, пирог. В дальний путь отправлялись
1: А, вот уже
0: люди.
1: звонят.
0: И чем он мог отличаться? Что в него запекали разную
1: Алло.
0: начинку, которая благодаря тесту могла долго храниться. А у нас
1: Да, у
0: звонок.
1: нас есть, слушаем вас.
2: Алло.
1: Да. Алло.
2: Алло.
1: Да, слушаем вас.
2: Слушайте.
1: Слушаем, слушаем.
2: Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Так, мы вас слышим. Нет, перезвоните, пожалуйста, потому что мы вас слышали, и можно было назвать это слово. Да, а Саша уже угадал, мне кажется, да. А как ты угадал, по смыслу или ты знал какую-то
1: Нет, вообще
0: историю?
1: не знал.
0: По
1: По смыслу,
0: смыслу,
1: по
0: да?
1: смыслу.
0: Да. А ты знал, что пироги так
1: Нет.
0: назывались? Вот, представляешь? Так вот, я начала, что запекали вот эту вот начинку, которая долго не портилась. Мясо там могли, рыбу запекать и давали с собой. Вот. А
1: Ну так пирог, а в чем пирог смысловой в этом и есть?
0: ну
1: Запекать
0: да,
1: что-нибудь
0: ну
1: или?
0: да, но это как больше как тесто служило стенками, таким как мешочком, которые выдавали. Вот. И ну, интересно, я этого не знала, а сейчас вообще это слово получило еще распространение, вошло в наш повседневный обиход и связалась с миром электроники, например, да? Мы этим словом что-то
1: Да,
0: такое называем.
1: действительно.
0: Вот уже все подсказала.
1: Я думаю, что уже можно угадать.
0: Да.
1: Хотя
0: А
1: вот нет, некоторые говорят, что не знают.
0: не знает? Ну, да. Надо включить немножечко, Даш. Почему? Вот, мне кажется, ты угадал по пирогу, наверное, да? Когда я стала объяснять, что вы давали с
1: Нет,
0: собой в путь.
1: я скорее пирог мне только подтвердил, конечно, а первое, что я угадал, потому что как бы это тоже связано с движением, вот как и
0: Нога.
1: ногой, там вот это все, вот это меня
0: Да где ходят эти ноги?
1: пришло меня вот в голову вот это, что, наверное.
0: По форме, думаешь, не похоже? Вот сейчас уже ты знаешь слово.
1: Нет. По форме нет. По форме нет, не похоже. Листья ты имеешь в виду?
0: Да.
1: Нет.
0: Только очень поэтически можно
1: Да,
0: так
1: поэтически
0: связать,
1: можно
0: наверное.
1: связать. Ну, поэтически можно связать, в общем-то, все, что угодно. Но на самом деле это очень надо большой фантазией обладать.
0: Да, но пока звонков нет, я еще, может быть, подскажу. Вот про пирог я сказала, а в свою очередь этот пирог образовался от некоего юридического термина, потому что была такая бумага раньше тоже, которую выдавали опять-таки с собой, когда человек куда-то отправлялся. Да. Это однокоренное
1: и
0: слово.
1: И в эту бумагу заворачивали пирог.
0: Ну нет. Потом по смыслу еще и с пирогами.
1: Да, есть у нас желающие, по-моему, ответить. Слушаем вас.
3: Алло.
1: Да, пожалуйста. Алло.
3: Здравствуйте. Я думаю, что бумага это подорожная, а растение, может быть, это подорожник, нет?
1: Да, а как ваше имя-отчество?
3: Наталья Михайловна.
1: Наталья Михайловна, отлично.
0: Да, совершенно верно, это подорожник. Называли еще подорожный пирог. И еще я встречала синоним, как попутчик даже называли само растение. Но подорожник закрепилось.
1: Я думал, подорожник называется, потому что вдоль дороги растет.
0: Как ну, бы, так и есть.
1: Самое прямое такое, поэтому подорожник.
0: Ну, так и есть, но и ноги тоже.
1: А что, ноги он похожи, да, конечно, уже.
0: Ну, это вот научный.
1: Привязан. Уже,
0: научная ассоциация. Ну, действительно, интересное такое слово со многими разными, казалось бы, значениями, да. И вот этот электронный наш подорожник, наша транспортная карта, тоже то, что мы с собой в дорогу берем. Интересно. Ну что же, угадали, и мы двигаемся дальше к нашей календарной части.

0: 21 июля 1934 года родился Анатолий Михайлович Гилескул. Вот и интересно очень, что он никогда не был поэтом. Он сам говорил, что никогда он не писал стихи, но при этом он был переводчиком. Да? Мы его знаем по многочисленным прекраснейшим переводам. Но мне кажется, что он все равно, вот я его воспринимаю как поэта с необыкновенным каким-то удивительным поэтическим даром. Человек, мне кажется, это вообще неотделимо.
1: Это вообще такая, на самом деле, ужасно какая-то антиномичная, противоречивая должность, да, или звание поэта-переводчика. Это человек, который должен обладать поэтическими способностями к поэтическому осмыслению мира, да, и при этом почему-то не писать свои стихи, а переводить чужие.
0: Но ведь поэты многие тоже были переводчиками.
1: Правильно. Но в основном поэты многие были переводчиками. Это потому, что им нужно было чем-то себя кормить. Элементарно. А когда вот человек вообще свои стихи не пишет, а пишет, а делает переводы, то есть вот кажется, вот хочет, вот ты же перевел там какое-то хорошее стихотворение, неужели самому не хочется что-нибудь написать? Ну, это вот это какой-то особый талант, мне кажется, вот у кого есть вот именно к тому, чтобы быть переводчиком, а не поэтом собственных стихов.
0: Да, мы еще об этом поговорим, о том, как он сам понимал ремесло это и творчество переводчика. Но интересно, что по образованию Гилескул был, в общем-то, даже не филологом. Он был
1: по горной части.
0: Геологом, да, был. Окончил нефтехимический институт еще, к тому же. Провел много лет вообще и таких, как сказать, много времени своего в геолого-разведывательных экспедициях. И первые свои переводы он не за письменным столом сделал, а как раз-таки сидя у костра, можно сказать, находясь в полях, и это было связано как раз не с каким-то там поэтическим и не с творческим посылом.
1: Вот. Это удивительно. На самом деле, понимаешь, как вот перевод, поэтический перевод, да, он же вообще такое дело, это совершенно невозможное на самом-то деле. Вот мы беремся за поэтический перевод, да, на самом деле, как бы вот до идеала тут вообще невозможно дойти в деле перевода, потому что как бы другой язык, там другие слова, другие контексты, другие идиомы, да, и перевести вот на русский язык адекватно полностью, или не обязательно на любой другой язык перевести, его совершенно невозможно. Вот, допустим, раньше поэты как делали, вот и Жуковский, к примеру, да, вот, переводы его баллад, да, то есть он там баллада, там «Перчатка». Он брал это стихотворение «Перчатка» там за какого-то иностранного автора, читал его и переводил посрочно, и потом сочинял стихотворение свое собственное, да, то есть, общий, смысл как бы оставался тот же самый. Но стихотворение это было в первую очередь Жуковского, то есть как бы на тему, на как бы, из Гейне, там, из Гёте, из Пендемонте, там, Пушкин пишет, из Пендемонте. На самом деле, в Пендемонте ничего близко не нашли вообще, когда пытались смотреть, что же там такое. Оказывается, он сначала написал из Мюссе, он его назвал, а потом назвал из Пендемонте, то же самое стихотворение. Ну, это вот очень далеко, на самом деле, это все-таки стихотворение Пушкина, это стихотворение Жуковского. Или, допустим, берут подстрочник, да, вот, допустим, есть у меня книжка Анны Ахматова «Переводы с корейского языка», корейской поэзии, самых древних корейских поэтов до современных. Ну, и она не знала корейский язык, то есть ей кто-то это все переводил, чтобы дать возможность после всех этих событий печальных, там, с постановлением «Звезда Ленинград», да, то есть ее там не печатали, жить-то надо, да, как-то было, да, вот, значит, она там пробавлялась этими переводами с корейского, с китайского. Ну, это очень хорошие стихи, на самом деле, то, что она делала. Но я боюсь, что они к тому, что хотел выразить там древнекорейский автор, имеют не очень большое отношение, да? То есть, ну, что-то как-то где-то приблизительно там на какую-то тему, там, как говорил, да, Тютчев, не дым, а только тень от дыма.
0: Да.
1: Тень от дыма. Если там был костер, то это даже не дым, а тень от дыма. А вот потом как бы перевод стал уже как бы вот попыткой. Для того, чтобы делать хороший перевод, надо очень хорошо знать, во-первых, этот язык. То есть знать его вот в совершенстве. Самому. Не брать с подстрочника, а самому в совершенстве знать этот язык. И знать его надо не просто вот как там пришел в университет, выучился языку и вот знаешь. А надо эту, знать эту культуру,
0: да.
1: Знать вот все эти идиомы, все контексты, всю литературу,
0: да,
1: этого народа.
0: Течение, юмор.
1: Все. Потому что там есть же как бы далекие отсылки. Там вот какая-то цитата скрытая, там, допустим, в испанском стихотворении, какая-то скрытая цитата из Сервантеса. То есть, если ты не знаешь, ты проскочишь мимо, просто переведешь ее как. Но если ты увидел это, то есть ты понимаешь, значит, ты уже тоже должен как-то сделать, чтобы это вот, чтобы эта скрытая цитата тоже здесь сыграла. И это крайне сложное дело. И вот я интересно на самом деле, что когда вот читал стихи иностранные, да, и очень часто я сталкивался, что какое-то мне очень нравится какое-то стихотворение, перевод Гелискула. Я, ну хорошо, такая фамилия еще необычная, она запоминается, да. Потом другого автора какого-нибудь совершенно в другое время прочитал, опять перевод Гелискула. Ну что же за Гелискул-то такой? Вот он все так вообще то, что мне нравится, все он переводит, да. А может быть, я думаю, это ой, мне сам Гелискул нравится как переводчик.
0: Ну, это правда.
1: То есть вот многие мои любимые поэты иностранные.
0: Через него.
1: То есть, да, вот Фернандо Песоа. Мы делали, кстати, много передач на тему поэтов. И переводы в основном были Гелискула.
0: Да.
1: Ну, не знаю, в основном, не в основном, но во многом были Гелискула. Там Сесар Вальехо, Гарсия Лорка, Слава Шимборска, Фернандо Песоа. Да, все это перевел Гелискул.
0: А вот ты упомянул Анну Ахматову.
1: Да.
0: И известно, что она очень высоко оценила переводы Гелискула Леона Филиппа.
1: Да, это первая книжка, которая вышла, или первая подборка даже, которая вышла стихов перевода Гелискула где-то в начале 60-х годов.
0: Да, но вот она прочитала стихотворение сначала «Дознание» и по воспоминаниям современников, да, воскликнула. Это я должна была написать. И действительно, она очень восторженно отзывалась, что это невероятный, восхитительный перевод. Она писала об этом Иосифу Бродскому. Так вот, мы уже много говорим о самом Гелискуле.
1: Про Гелискула мы еще пора мало что сказали. Но давай прочитаем стихотворение «Дознание», да? И, может быть, еще одно стихотворение из этой подборки Леона Филиппа.
0: Давай.
1: «Дознание. И кто-то приказал мне, говори, припомни все, припомни, что ты видел. Не знаю, это было в темноте, толкают чьи-то локти и колени, и непонятно, держат или валят, все происходит в темноте. Потом рассказывай. Выходим из пролома, навстречу снам, и медленно крадется притихшими задворками кошмаров. Ты видел их, какими они были? Не знаю, словно траурные реки, в султанах черной пены и плюмажах. Нет, черные кладбищенские кони, бегущие с рыданием. Рыданием ли? Рыданием или ржанием? Кто знает? И вбегающие в море. Одно я знаю точно, все кошмары приводят к морю. К морю, к огромной раковине в горьких отголосках, где эхо выкликает имена, и все поочередно исчезают. И ты идешь один, из тени в сон, от сна к рыданию, из рыдания в эхо, и остается эхо. Лишь оно? Мне показалось мир одно лишь эхо, а человек какой-то всхлип. И все? И это все? Какой-то всхлип? И только? В конце уже я слышал только всхлип. Но всхлип ли это был? Откуда шел он? Быть может, это были пузыри, толчок трясины, ветер над трясиной. Не знаю. Все свершалось в темноте.
0: Что-то завораживающее такое. Мне кажется, это еще и влияние самой личности этого поэта. Не могу сказать по-другому. Мы еще о личности его чуть-чуть попозже поговорим.
1: Еще одно стихотворение, да, из этой подборки, которое так высоко оценила Анна Ахматова. Леон Филиппе, «Словно ты». «Это жизнь моя, камешек легкий, словно ты, словно ты перелетный, словно ты, попавший под ноги, сирота проезжей дороги, словно ты, певучий клубочек, бубенец дорог и обочин, словно ты. что в день непогожий затихал в грязи бездорожий, а потом принимался снова плакать искрами в лад подковом, словно ты, пилигрим, пылинка, никогда не мастивший рынка, никогда не венчавший замка, словно ты, неприметный камень, неприглядный для светлых залов, непригодный для смертных камер, словно ты, искатель удачи, вольный камушек, прах бродячий, словно ты, что рожден, быть может, для пращи пастухом несомой, легкий камушек придорожный, неприкаянный, невесомый.
0: Потрясающе. Я хотела обратиться к словам самого Гилескула. Вот он рассуждает о переводе, и знаменитое есть предисловие к сборнику его «Темные птицы». Я думаю, что стоит это прочитать, во многом пересекается с тем, что мы тоже вот говорили в начале передачи. Как большинство переводчиков, я не собирался таковым становиться, и вообще, как большинство читателей, долго полагал, что стихи переводятся как-то сами собой. Если у переводного поэта, будь то даже Гейне, одни строки западают в душу, а другие нет, виноват автор, которому не все одинаково удалось. Это обстоятельство я со временем позабыл, а следовало бы запомнить. Читательское доверие к слову слепо, как любовь. Лет 20 с чем-то я прочел цыганское романсеро Лорки по-испански и был обескуражен. Кое-что оттуда я знал в русских переводах, которые любил и люблю по сей день, и, естественно, раскрыл книгу на этих вещах. Все, вплоть до ритмов и рифм, оказалось не так. К этому я совершенно не был готов. И с самоуверенностью самоучки решил, это неправильно, надо, чтобы было так, и я это сделаю. И помнится, собственные каракули не сразу меня убедили, что все непросто, и чтобы было так, надо, чтобы стало иначе. Это уже профессиональные тонкости, не совсем интересные. Я хотел сказать о другом. Думаю, что стихи прежде всего делятся на живые и мертвые. Первые бывают очень талантливыми и не очень, но к ним тянется, если не народная тропа, то все же живой человеческий след. Вторые, то есть мертвые, бывают искусными и неискусными, и тянутся к ним одни стихоманы. Почему стихи рождаются такими, вряд ли кто знает, но это медицинский факт. И секрет перевода, наверное, тот же, что у стихов в конечном счете это тайна жизни. Я думаю, что у каждой жизни своя тональность, то, что зовут судьбой. События жизни, неизбежные и навязанные, ложатся в эту тональность, как мелодии, и попадают в нее или остаются чужеродными и терзают фальшью. Человек поэтому и внимателен к себе, что домогается не роскошной жизни, а подлинной, своей, без чужих и фальшивых нот. Стихи, оставляя наедине с собой, помогают понять себя в мире. И недаром, когда такое понимание становится самоубийственно важным, на заре туманной юности стихи пишут почти все, кроме тех, наверное, кто не знает попросту, что это такое. Парадоксальное, но верное определение поэзии дал испанский философ Ортега и Гассет. Поэт — это переводчик человека в его разговоре с самим собой. Люди общаются словами, но разговор с самим собой бессловесен. Это миллионы, миллиарды немых наречий, скрытых, смутных и мучительных своей непонятностью. Поэтическое слово помогает понять то, чему мы искали и не могли найти имя, и заодно ощутить, что внешне мы разобщены, и лишь в самом сокровенном, неотчетливом, неповторимом, короче, в самом личном близки, понятны и, если хотите, похожи. Другое дело, что не все поэты бывают поэтами, переводчики тем более. Невольное отступление мемуарного свойства. Я учился заочно, и происходило так, что сессионное время иногда смещалось и совмещалось с литературными вылазками. Сам институт был техническим, но с несколько цыганским уклоном. Полевые геологи, поисковики прибывали на сессию из тьмы лесов, из топи блат и прочих неуютных мест, и народ съезжался разновозрастный, разношерстный и крайне интересный. Однажды сосед по столу, увидев у меня гранки переводов, спросил, что это за штука, и неожиданно сказал, а я переводные стихи вообще не читаю. «Почему?» — полюбопытствовал я. «Да так, редко что попадается». «Редко», — согласился я. «А не переводные часто?» Парень был умный и в ответ рассмеялся. «Что поделать, все бывает редко. Культура — это пустынная местность, да и вся наша перенаселенная планета довольно малолюдна. Можно ли вообще переводить стихи? Наверное, нет». И светлые умы, в первую очередь поэты, убеждали этого не делать. Но люди ценят умные советы, а сами, включая советчиков, поступают обычно по пословице: «Пока умный думал, дурак реку вброд перешел». Еще греческие мудрецы убеждали, что лучше для человека не родиться, а родившись тут же умереть. Мы по-прежнему ценим античную мудрость, а плотность населения по-прежнему растет. Что до переводов, то и в античные времена жаловались на упадок творчества, а неповторимый Катул, например, переводил стихи Сафо, тоже неповторимый. Мне доводилось слышать от людей наипрогрессивнейших, что в России слишком много переводят, а виной тому цензура. И это правда, пусть и с оговорками. Помню такой оборот речи: «Непродуктивная трата национальной энергии и национального гения». Об энергии рассуждать не берусь, а вот таинственный национальный гений, по-видимому, калька с немецкого, и заодно немецкая калька с французского. В романских языках это выражение ничего величавого не содержит и обозначает всего-навсего народный дух, говоря проще, склад души. Что тут можно возразить? В России с цензурой, да и культурой перевода обстояло по-разному, и порой плачевно, но переводили всегда, и особенно много, полнозвучно, 1,5-2 века тому назад, когда литература была не чета сегодняшней, да и читатели владели языками. Похоже, переводы – признак молодости, а не склероза. Русская поэзия неизменно чутка к мировой культуре, это у нее в крови, как раз потому, что она молода, моложе европейских, и кровь еще не перекипела. Любому барбосу известно, что Есенин пил, но многие ли знают, что гений он читал в подлиннике, и это была его настольная книга. Наверное, литература, сплошь состоящая из Пушкиных, Шекспиров и Сервантесов, была бы самодостаточна, но, похоже, такой не предвидится. Да и много, увы, справедливого говорится о надежности, ущербности, слабости поэтического перевода, о его неизбежных потерях. Правда, у национального гения на этот случай есть национальная поговорка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Поговорка российская, но, думаю, и другие народы спорить с этим не станут. Вот такие вот рассуждения о переводе очень многогранные, мне кажется, совершенно...
1: Да, очень справедливые.
0: Очень справедливые, да, и потрясающие, что вот эти вот тончайшие какие-то нити, которые нас соединяют, да, и позволяют нам таким вот разным, наверное, почувствовать некую общность во
1: да,
0: всем.
1: Да, то есть почувствовать не просто какой-то вот текст, информацию какую-то получить, а получить именно доступ именно к тому, что хотел сказать этот поэт, совершенно на другом языке.
0: Да,
1: это
0: да,
1: очень,
0: да,
1: конечно,
0: да,
1: ценно.
0: Я думаю, что мы сегодня будем слушать переводы Гиллескула, да, у Саши еще заготовленные.
1: Ну, я из тех, из своих любимых, да, поэтов и своих любимых переводов сегодня подобрал. Гийом Аполлинер из «Посланий к Лу». Воспоминания, как эти пустыри, где только вороны рассыпаны петитом, могила и земля, и сколько ни мудри, аэроплан любви снижается подбитым, но я не жалуюсь, я радуюсь судьбе, наперекор всему, наперекор тебе. И я верну беглянку Лу, вцеплюсь, как верный пес, но с волчью повадкой. Я лишь упорней стал альпийскому орлу не впиться в голубя такой смертельной хваткой, но рад, что выехал, и не вернусь назад, хоть за 4 дня устал я от дороги. Я не в унынии, я рад, поверь, я рад, и счастливо смеюсь, рифмуя эти строки. По ржавой слякоти, сползающей в кювет, бредут окопники, и взгляд их жжет и ранит. Нам нет возврата в сад, и лавров больше нет. Влюбленного убьют, любимая обманет, и погребет тоска бессмысленные дни под несмолкаемый сосновый гул плакучий. Дождусь ли глаз твоих, единственной родни? И все ли кончено, раз я тебе наскучил?
0: Саша, а вот ты когда-нибудь сравнивал стихи в оригинале и переводы Гиллескула? Я никогда...
1: Я, к сожалению, вот те языки, которые знает Гиллескул, я как раз не знаю. То есть Он в основном испанский, французский, польский. Угу. У него переводы.
0: Просто интересно.
1: Португальский.
0: Его воспоминания, как он увидел в оригинале, да? Интересно сравнить. Вот,
1: я
0: поэтому... Так его мир зачаровывает совершенно.
1: Не возьмусь. Ну, может быть, Лорке что-нибудь прочитаем еще.
0: Давай, давай.
1: Ну вот давай. Газелла о воспоминании. Останься хоть тенью милой, но память любви помилуй. Черешневый трепет нежный в январской ночи кромешной, со смесью во сне бредовом живу под одним я кровом, и слезы в юнком медвяным на гипсовом сердце вянут. Глаза мои бродят сами, глаза мои стали псами. Всю ночь они бродят садом, меж ягод, налитых ядом. Дохнет ли ветрами стужа, тюльпаном качается ужас, а сумерки зимней рани темнее больной герани. И мертвые ждут рассвета за дверью ночного бреда, и дым пеленает белый долину немого тела. Под аркою нашей встречи горят поминально свечи, развесишь тенью милой, но память о ней помилуй.
0: Да.
1: Совершенно потрясающие вещи, допустим, тут есть, например, сейчас я тут... Всю ночь они бродят садом меж ягод, налитых ядом. Дохнет ли ветрами стужа, тюльпаны касается ужас, глаза мои бродят сами, глаза мои стали псами. То есть это чисто русские стихи, как бы, да, то есть вот ну, ягод и ядом, да, вот меж ягод, налитых ядом. Явно здесь такая аллитерация, а что-то там же ведь было и у Лорки, почему он так сделал, да?
0: Да, ну то есть он почувствовал наши какие-то вот эти
1: как вот
0: внутренние...
1: В русском языке это, да, и это же вот супер.
0: Интересно очень поговорить о нем как о личности. Он уже был очень необычным человеком, и даже внешне, и по характеру. Ты знаешь, что его характер? Вообще его называли таким чудаком. И мне очень нравятся воспоминания Елены Стрельниковой. Это филолог, литератор. Она рассказывала, вот, например, маленький такой кусочек. Анатолий Михайлович всегда любил Вологду и вологжан. Считал почему-то, что исландцы были выходцами из вологодских земель. О нем самом ходили странные слухи. Он слыл за чудака и за провидца. Его дом на краю деревни на высоком холме виден отовсюду. Ерискул много работал по ночам, и свет его в окошке смущал деревенских. Чем же это можно заниматься по ночам, когда спят добрые люди? Хозяин подозрительного дома сам подогревал разные слухи, окружая свое имя таинственностью. Внешность у него была романтическая. Большие усы, шляпа с широкими полями, развивающийся плащ с огромным капюшоном и высокие сапоги-ботфорты. Все подчеркивало сходство с Д'Артаньяном. Хотя, когда он нашел где-то шинель, говорили, что в ней он похож на Сталина. На печке в его доме была нарисована заезжим художником русалка. Когда же нашелся автор этой фрески, москвичка Галина Иванова, она уверяла, что рисовала не русалку, а птичек, рыбок, яблоки и леля с дудочкой. Свой дом Анатолий Михайлович называл «100 лет одиночества» и заботливо затыкал щели старыми носками. Кошек не заводил, потому что жалел мышек. Корзину с провизией прятал от мышей под потолком, подвешивая ее на веревке, но они все равно добирались до съестного. На заре и ночами Гелискул бродил по лесам, разговаривал со зверями, водил знакомство с лисой, которую однажды освободил от ловушки, и та была за это очень признательна. Слухи о его необычных способностях начались с пропажи теленка. Хозяин искал теленка до ночи и, встретив Гелискула по дороге в Цыпино, спросил, не видал ли он пропажи. Анатолий Михайлович был близорук, теленка не видал, а махнул рукой в сторону леса. Мужик пошел на этот взмах и нашел своего теленка. Вот пронесся слух про такого необычного человека, который может находить заблудившуюся скотину. И Анатолий Михайлович не разочаровывал деревенских разоблачениями, а напротив стал давать советы.
1: Так он жил в деревне где-то?
0: Он жил, да, вот в деревне. Она говорила, что там Цыпино, вот это вот.
1: Я не знал.
0: Вот, и работал по ночам, и такой вот еще образ создавал необычный, совершенно удивительный. Ну что же, я думаю, что мы еще на
1: стихи
0: фоне
1: одного
0: этого образа...
1: необыкновенного, необычного человека, который переводил Гелескул, потрясающего поэта, гениального, Фернандо Песоа, португальца.
0: Да.
1: Мы делали о нем передачи, о его многочисленных эпонимах, да, когда он под разными именами писал свои стихи. «О корабли перед тихим портом, по возвращении счастливым, после невзгод на пути ночном, спит мое сердце озером мертвым, и над озерным мертвым заливом рыцарский замок забылся сном. У госпожи в этом замке смутном бескровны руки и цвет их матов, и знать не знает она о том, что где-то порт оживает утром, когда чернеют борта фрегатов в рассветном мареве золотом. И знать не знает она, что в мире есть этот замок, душой чернится, всему на свете она чужда. И, покидая морские шири, пока в потьмах ей забвенье снится, в средневековье плывут суда».
0: Ой.
1: Еще?
0: Да, будем читать еще.
1: Кусочек.
0: Но я вот еще хотела сказать, что мы упомянули про то, что близорук был Анатолий Михайлович, и вот у него, кстати, и в стихах, которые ты читал, вот этот образ глаз, очей, да, появляется. Но вот он сам под конец жизни, он практически не видел. Вот такая тоже характерная черта.
1: У него жена ему помогала.
0: Да, да,
1: да,
0: жена у него...
1: Наталья Родионовна.
0: Малиновская, да. Малиновская. Она филолог-испанист.
1: Тоже она известная.
0: Дочь маршала Малиновского.
1: Дочь маршала Малиновского, но она, к тому же, и собственно, очень она известный филолог, переводчик, она прозу переводила и... Тоже лауреат многих премий,
0: да,
1: известная вот фигура в мире испаноязычной перевода.
0: И на долгое время она его глазами.
1: Сальвадором Дали занималась она. Да. Еще есть Фернандо Песоа, еще потом один стишок, я надеюсь, мы успеем прочесть с польского.
0: Успеем, у нас еще достаточно времени.
1: «Мой колокол деревенский, с душою наедине, отплачется звон вечерний, и долго звучит во мне. Твой голос, подобно жизни, печален, тягуч и глух, и я уже в первом звуке повтор узнаю на слух, всплывая, как сон над полем, где снова мой путь пролег, твой близкий, твой встречный голос в душе моей так далек, и с каждым твоим ударом, дошедшим издалека, все дальше мое былое, все ближе моя тоска».
0: Вот интересно, Саша, что сам Гелескул, насчет языков, да, мы много рассуждали, там, что такое перевод, как переводить, чтобы передать это состояние, но он говорил, что у него не было способности еще к языкам, что вот вообще его даже не интересовали языки именно как лингвистическая структура, и подчеркивал, что всегда он изучал языки так называемым варварским способом. Вот единственная цель — это было понять, что чувствовал автор.
1: Так, а как же он, интересно, тогда переводил? Вот испанцев, будучи в геологических партиях,
0: вот не зная
1: этих языков.
0: Ну, не то, что не зная. Он подчеркнул, что таланта у него нет, и что они его не интересовали. Вот именно с точки зрения структуры языка.
1: Это такое потрясающее знание не только языка, но вообще души этого народа, понимаешь? Это же
0: Я и говорю, что он про варварский способ в связи с этим и подчеркивал, что его интересовало внутреннее чувство вот этого поэта, автора конкретного.
1: Ну, вот сейчас хочу прочитать стихотворение, оно довольно длинное, польского поэта, потому что с польского языка много переводил Гелескул, и невозможно вообще не коснуться этого. Болеслав Лейсман — это... польский поэт первой половины XX века, он и по-русски писал, он тогда же Польша входила в состав Российской империи, и по-польски писал, но вот с польского языка перевод, один из вообще лучших переводов, как говорят в русской поэзии. «Кукла. Я кукла. Светятся серьги росой нездешнего мира. и сном по шелковой яви, на платье вытканы маки. Люблю фаянсовый взгляд мой и клейкий запах кармина, который смертельным румянцем горит на матовом лаке. Люблю в полуденном солнце лежать на стройном диване, где скачут зайчики света и где на выгнутой спинке безногие ирис витают у ног задумчивой лани, а в тихой вечности плюша гнездо свивают пылинки. Признательна я девчурке за то, что с таким терпением безжизненностью моей играет, не уставая. Слова за меня лепечет и светится вдохновением, и кажется временами, что я для нее живая. И мне по руке гадая, пророчит она, что к маю, взяв хлеб и зарю в дорогу, предамся я воле Божьей и побреду босоногая по затудальному краю, чтоб на губах у бродяги поцеловать бездорожье. Однажды судьба не взлюбит, и вот я собьюсь с дороги, останусь одна на свете, гонимая отовсюду, уйду от земли и неба, и там на чужом пороге, забыта жизнью и смертью, сама себя позабуду. Подобна я человеку, тому, который смеется. Я книгу эту читала, премудростям алфавита, я словно грехам училась, и мне иногда сдается, что я, как почтовый ящик, словами битком набита. Хочу написать я повесть, в которой две героини, и главная — продорожка, ведущая в продубравье, куда схоронилась кукла, не найденная доныне, сидит и в зеркальце смотрит, а сердце у нее — купавье. Два слова всего и знает, и смерть называет мамой, а папой — могильный холмик, и все для нее потеха. Голодные сновидения снуют над пустой ямой, а кукла себе смеется и вслушивается в эхо. Конец такой. Продорожка теряет жизнь на уступе. Намеки на это были, смотри начальные главы. И гибнет кукла-смеялка с щитой родителей вкупе, и под конец остаются лишь зеркальца да купавы. Писать ли мне эту повесть? Становятся люди суше, и сказка уже не в моде, смешней париков и мушек. Цветного стиха не стало, сереют сады и души, а мне пора отправляться в лечебницу для игрушек. Заштопают дыры в бедрах, щербины покроют лаком, опять наведут улыбку, такую, что станет тошно, и латанные красоты снесут на показ зевакам и выставят на витрине, чтоб выглядели роскошно. Цена моя будет падать, а я все стоять в окошке, пока не воздену горько, налитые мглой до края, ладони мои кривые и вогнутые, как ложки, к тому, кто шел на Голгофу, не за меня, умирая. И он, распятые руки раскрыв над смертью и тленом, и зная, что роль игрушки давно мне играть не мило, меня на просьбу бессмертия возьмет по сниженным ценам всего за одну слезинку, дошедшую до могилы.
0: Что-то невероятное, мне кажется. Это даже не язык какой-то поэтический, а... Это просто мы побывали там, мне кажется, удивительно. Но вот у нас уже время стремительно приблизилось к концу, там 2 минуты буквально остаются. Я хочу сказать, что о жизни мы крайне мало знаем самого вот Анатолия Гелескова. Ну, вот какие-то моменты, да.
1: Ну, она не была такой уж насыщенной.
0: Да, да, но еще хотела сказать, что, может быть, вот о семье пару слов буквально, что не так все просто в юности у него было, потому что отца репрессировали, он же был известным ученым, вообще доктором наук, профессором Московского горного института, да, оттуда и вот институт самого Анатолия, и арестовала в 37-м НКВД, но по стечению обстоятельств редчайшему тогда прекратили дело за недосказанность, но тем не менее вот это вот какой-то след так называемого врага народа в юности его, так, как сказать, ну, сказался на его молодости. Поэтому то, тоже все не так вот просто было, мы подозреваем, в его жизни. Ну, а мы адресуем наших радиослушателей к прекраснейшим переводам, многочисленным Анатолия.
1: Да, это можно было бы читать и читать еще, так сказать, несколько часов.
0: Да, может быть, мы тоже воспользуемся еще в наших передачах, а сегодня прощаемся.
1: Всего хорошего.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Он был бы самым талантливым композитором рубежа веков, если бы судьба оказалась к нему чуть милостивее. Так писал Борис Асафьев о Василии Сергеевиче Калинникове, творческая биография которого действительно была очень короткой. Калинников скончался от чахотки в возрасте 35 лет. Василий Калинников писал свою музыку в то время, когда в русском музыкальном мире царствовали Чайковский и Римский-Корсаков. Но даже в лучах этих двух признанных всеми светил особый лирический дар Калинникова был всеми замечен. Удивительно, но Калинников — первый русский композитор, который приобрел известность исключительно благодаря своим симфоническим произведениям, далеко не самому общедоступному и общепонятному жанру. Настолько обаятельна его мелодия, настолько общителен, по словам того же Асафьева, его музыкальный язык. Свою знаменитую первую симфонию «Соль минор» Василий Калинников написал в 1895 году, вскоре после окончания композитором курса в Московском филармоническом училище. В 1897 году симфония была исполнена в концерте Русского музыкального общества. Успех превзошел все ожидания, и, воодушевленный теплым приемом, дирижер Виноградов обратился к публике с речью, рассказав о бедственном положении тяжело больного композитора, и предложил устроить сбор средств в его пользу. Помощь пришла слишком поздно. Свое лучшее сочинение композитор писал уже будучи смертельно больным. Но та музыка, которую он успел подарить нам, оставляет удивительно светлую память о Василии Сергеевиче Калинникове, замечательном композиторе, так ярко продолжившем столь свойственную нашему искусству традицию любовного и благодарного созерцания русской природы и русской души.

0: В нашем маленьком концерте прозвучала вторая часть первой симфонии Василия Калинникова в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Запись 1985 года. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 159-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из 15 главы.
1: Братья, если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
0: Послушайте 84-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 21 главы.
2: В то время Иисус, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите, в молитве с верою получите».
3: Во имя

говорит: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница засыхает. Вот этот образ бесплодной смоковницы является очень глубоким. Смоковница – это инжирное дерево, которое имеет удивительную по красоте листву. Эта красота привлекает людей. Они подходят к смоковнице с надеждой, что такое красивое растение должно приносить очень вкусные плоды. А вот если плодов нет, то, как говорит Господь в другом месте Евангелия, хозяин бесплодной смоковницы срубит ее и предаст огню. Смысл истории с бесплодной смоковницей достаточно понятен. Ученикам Христа несложно было под этим образом узнать тогдашних духовных вождей израильского народа, книжников и фарисеев. Это они своим внешним, лицемерным благочестием были для многих столь привлекательны. Но реального плода, который бы мог утолить духовный голод людей, они дать не могли. И потому все их внешние подвиги оказались бесплодными. Но этот образ не менее важен и сегодня. Он показывает, что жизнь человека должна сопровождаться реальными плодами. Любое направление нашей деятельности, будь то религиозная жизнь, профессиональная деятельность, семейная жизнь, все должно приносить плод, и этот плод должен быть востребован людьми. Он должен улучшать человеческую земную жизнь, а также должен иметь смысл в перспективе вечной жизни. К каждому, кто не приносит конкретного плода, этот образ может быть применен. Но сугубо его следует отнести к религиозной жизни человека. Если мы не делаем ничего, что имеет подлинную ценность в очах Божиих, но при этом стремимся сохранить внешнюю приверженность вере и благочестию, то тогда мы уподобляемся той бесплодной смоковнице, которая имеет красивую листву, но не приносит плода. Если мы только внешне исполняем предписания нашей веры, но при этом не приносим плодов любви и добра, то это означает, что жизнь наша проходит впустую. Внешне мы, может быть, для кого-то и выглядим привлекательно, но, по сути, мы бесплодны. Вот одно из самых распространенных заблуждений нашего народа заключается в том, что нам иногда кажется, что исполнение внешнего обряда само по себе спасительно. Многие люди искренне полагают, что самое важное в религиозной жизни – это и есть внешнее исполнение церковных предписаний. Такой взгляд на обряд привел к трагедии в истории русской церкви. В XVII веке произошел так называемый старообрядческий раскол. Люди буквально обезумели. Они добровольно шли на костер, на мученическую смерть только ради того, чтобы не креститься тремя пальцами – и не исполнять некоторые обрядовые изменения, введенные в церковную практику патриархом Никоном. При этом сердца их были исполнены ненависти и злобы, но они твердо верили, что в обряде ничего изменить нельзя, потому что он может потерять свою спасительную, какую-то просто даже магическую силу. Они верили не столько в Бога, сколько в обряд. Они догматизировали внешние формы церковной жизни и искренне полагали, что перемена обряда – это отступление от веры. То же самое мы наблюдаем и сегодня. Уже целое столетие в церкви на всех уровнях, от мирян до иерархов, громко звучит голос о необходимости церковных преобразований, дабы сделать богослужение более доступным, понятным, а значит и более привлекательным и назидательным для современного человека, дабы избавиться от многих анахронизмов, которые к сегодняшней реальности никакого отношения давным-давно уже не имеют, и многие-многие другие вопросы, которые давно назрели и требуют своего решения, но не решаются они только по одной причине – косность многих наших прихожан и слепая вера в обряд. Вот прочтешь Евангелие на службе не по-славянски, а по-русски. К тому же не для себя прочтешь, сам-то понимаешь. А ведь для людей, которые стоят в храме, иногда вообще ничего не понимают. Так ведь тут же найдется какая-нибудь кликуша, которая загласит, что обнаружила измену православия, и что чуть ли вообще скоро не конец света наступит. Вот такое отношение к внешнему благочестию, догматизация обряда и вера в него губительна и бесплодна. Образ бесплодной смоковницы – это грозный образ. Господь ведь не просто поругал смоковницу за ее бесплодие, но он наказал ее.

0: Она засохла и погибла, потому что такое дерево не нужно. И Господь через это предупреждает всех нас, что и мы будем наказаны за свое духовное бесплодие, за свою ненужность. Далее Господь говорит о силе веры. Он приводит такой образ, что если человек будет иметь веру и скажет горе «поднимись и вернись в море», то это сбудется. Но совершенно очевидно, что это обещание не надо понимать в буквальном смысле. Ни Христос, ни люди, обладающие самой незыблемой верой, горы не двигали. Вот сама эта фраза «поднимись и вернись в море» в Евангелии заключена в кавычках. Это значит, что Спаситель здесь цитирует, но, видимо, какое-то распространенное в то время изречение, которое означает какие-то сверхъестественные вмешательства и действия, которые находятся за пределами человеческих сил и возможностей. Вот мы знаем, что многие люди с верой молятся о том, чтобы что-то произошло или что-то не произошло в их жизни, чтобы что-то получить или чтобы кто-то был спасен от болезни или от смерти, но на свою молитву они не получают ответа в буквальном смысле слова. Господь иногда не делает того, о чем мы его с верою просим. Так что же тогда обещал нам Христос, если мы будем молиться с верой? А Он обещал то, что молитва даст нам силу. Молитва – это вовсе не простой и легкий выход из положения. Это не своего рода вручение наших проблем Богу, чтобы Он решил их за нас. Молитва – это не просьба к Богу сделать что-то за нас. Молитва – это просьба дать нам силу решить свои проблемы с Его помощью. Молитва – это не выбор легкого пути, а обретение силы для того, чтобы пойти трудным путем. Молитва – это та связь, тот канал, через который мы получаем силу для того, чтобы взяться за горы трудностей и сдвинуть их с Божьей помощью. Если бы молитва была просто способом достижения того, что Бог сделает вместо нас, то молитва была бы скорее негативным средством, поскольку делала бы нас людьми ленивыми, безответственными и неспособными выполнить свой долг. Поэтому никто не должен молиться, а потом сидеть и ждать результата. Человек должен помолиться, попросить Божие благословение, а потом встать и работать, и тогда он увидит, что с помощью Божией можно все преодолеть. Как пишет об этом апостол Павел в одном из своих посланий: «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе. Аминь».
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 3 августа, 21 июля по старому стилю, празднуется память святого пророка Божия Иезекииля, жившего в VI веке до Рождества Христова. Через пророка Иезекииля Ветхий Завет обогатился образами будущего евангельского откровения, воплощение Сына Божия, 4 евангелистов в образе человека, льва, тельца и орла, пребывание Бога в своей церкви на земле и грядущего воскресения мертвых. Сегодня празднуется память преподобных Симеона Христа ради Еродиева и Иоанна, спостника его, живших в VI веке в сирийском городе Едессе и вместе решивших оставить мир и поступить в братию монастыря на берегу Иордана. Затем оба они оставили монастырь ради подвига пустынножительства. В конце жизни Симеон получил откровение, что его духовный подвиг нужно продолжить среди людей, и отправился в город Емессу, где совершал подвиг юродства. А святой Иоанн, всю жизнь следуя за своим другом, в этот раз расстался с ним, так как посчитал, что не достиг еще такого высокого духовного уровня, чтобы нести подвиг юродства, и остался пустынником. В этот день вспоминаются еще двое преподобных, подвязавшихся вместе, святые Ануфрий Молчаливый и Анисим Затворник. Они жили в XII веке в Киево-Печерской обители. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Петр Голубев, расстрелянный в 1938 году. Священномученик Петр Григорьевич Голубев родился в 1880 году в селе Каледино Московской губернии в семье псаломщика. Рано остался сиротой, но с детства проявил способности к учебе. В 1900 году, по окончании духовной семинарии, Петр Григорьевич был определен на должность учителя в церковно-приходскую школу. В 1904 году он был рукоположенного диакона, а еще через 10 лет – во священника. С 1925 года он стал служить в Успенской церкви в селе Петрово Дальнее, где ранее служил его брат. Отец Петр прослужил здесь до своего ареста. Священник часто служил молебны в домах прихожан и во время крестных ходов по селу. Прихожане любили священника за приветливость и доброту, за то, что он помогал бедным и старикам, привечал детей, на большие праздники дарил им подарки. В 1935 году власти запретили священнику крестить, и отец Петр стал крестить тайно у себя дома. Положение священника в селе стало особенно тревожным с того времени, когда его племянник поступил в сельсовет помощником председателя. Он неоднократно говорил: «Я своего дядю уберу, надо мной насмешничают». Сотрудники НКВД предложили в местном сельсовете доносить на тех, кого они предполагали арестовать, и в частности на священника. Отца Петра Голубева стали вызывать в сельсовет для бесед, в ходе которых пытались найти, в чем его обвинить. Но священник не говорил ничего контрреволюционного. Тогда написали ложный донос, приписав священнику антисоветские высказывания. В 1938 году отец Петр был арестован и перевезен в Таганскую тюрьму в Москве. Тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. Священник Петр Голубев был расстрелян 3 августа того же года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. На следующий день после ареста священника храм, где служил отец Петр, был разграблен. Вслед за этим в село Петрово Дальнее приехала бригада татар, которые сбросили колокола и свалили купол церкви. Примерно через год после расстрела священника председатель колхоза Аарон Альпирович решил использовать кирпич храма для строительства теплиц и приказал взорвать церковь. После взрыва Успенский храм обратился в груду щебня, в которой не было ни одного целого кирпича. Супруга отца Петра Голубева, Клавдия Константиновна, долго не знала правду о смерти мужа. Органы НКВД сообщили ей ложные сведения, что он якобы был осужден на 10 лет лагерей. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого пророка Иезекииля. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святой пророк Иезекииль родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина, был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иеханией II и многими другими иудеями. В плен у пророка Иезекииль жил при реке Хавар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждые 4 лица — человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом — подобие престола, как бы сверкающего сапфира. На этом престоле — сияющее подобие человека, а вокруг него — радуга. При этом видении святой пророк от страха упал на землю, но глаз Божий повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь народу израильскому. С этого времени началось пророческое служение Иезекииля. Пророк Иезекииль возвестил народу израильскому, находившемуся в плену вавилонском, о предстоящих испытаниях в наказание за заблуждение в вере и отступничество от истинного Бога. Пророк возвещал также и наступление лучших времен для своих пленных соотечественников, предсказывал возвращение их из Вавилонского плена и восстановление Иерусалимского храма. Особенно важны два знаменательных видения пророка о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Видение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от работы вражей и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, именуемой пророками «вратами затворенными», которыми прошел только один Господь Бог. Видение о сухих костях на поле – прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных крестной смертью Господа Иисуса Христа. Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножение пищи для голодавших. За обличение выдало поклонствие одного еврейского князя, святого Иезекииля предали казни, привязанный к диким коням, он был разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его на поле Маур, в усыпальнице Сима и Арфаксада, прародителей Авраама, недалеко от Багдада. Пророчества Иезекииля записаны в книге, названной его именем и включенной в Библию.
3: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Симеона Христа ради Юродивого и спосника его Иоанна. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Преподобный Симеон Христа ради Юродивого и спосник его Иоанн были сирийцами, жили в VI веке в городе Эдессе. С детства их связывала тесная дружба. Старший из них, Симеон, был холост и жил с престарелой матерью. Иоанн же, только что вступивший в брак, жил с отцом, мать его умерла, и с молодой супругой. Оба друга принадлежали к богатым семьям. Когда Симеону исполнилось 30 лет, а Иоанну 24, они совершили путешествие в Иерусалим на праздник воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. На обратном пути друзья беседовали о путях спасения души. Сойдя с коней, они отправили слуг с конями вперед, а сами пошли пешком. Дойдя до Иордана, они увидели на берегу реки монастыри, расположенные на границе пустыни. У обоих вспыхнуло неудержимое желание оставить мир и провести остальную жизнь в иноческих подвигах. Они свернули с дороги, по которой шли их слуги в Сирию, и, усердно помолившись Богу, направились в противоположную сторону, к монастырям. Они просили Господа указать, какой монастырь им избрать, и решили пойти в ту обитель, ворота которой будут открыты. Но в это время Господь известил во сне игумена обители Никона открыть монастырские ворота и впустить в обитель овец Христовых. В великой радости друзья подошли к открытым воротам монастыря, были ласково приняты игуменом и остались в обители. В скором времени они приняли постриг. Пробыв некоторое время в обители, Симеон возгорелся желанием усилить свой подвиг и уйти вглубь пустыни и там подвязаться в полном уединении. Иоанн не захотел отстать от своего друга и решил разделить с ним труды пустыножительства. Игумену Никону Господь открыл намерение друзей в ту ночь, когда иноки Симеон и Иоанн хотели покинуть обитель, он сам открыл им ворота, помолился с ними, дал свое благословение и отпустил пустыню. Начав пустынническую жизнь, духовные братья вначале претерпели сильную брань от дьявола, внушавшего им печаль об оставленных родных, устрашавшего подвижников, наводившего на них расслабление, уныние и леность. Братья Симеон и Иоанн, твердо помня о данных ими при пострижении обетах, уповая на молитвы своего старца игумена Никона, продолжали неуклонно следовать по избранному пути. Через некоторое время с помощью Божией искушения прекратились. Иноки получили от Бога извещение, что мать Симеона и супруга Иоанна скончались, и Господь удостоил их райского блаженства. После этого Симеон и Иоанн прожили в пустыне 29 лет, достигли полного бесстрастия и высокой степени духовности. Преподобный Симеон, по внушению Божию, помыслил о том, что им следует теперь послужить людям, а для этого необходимо оставить пустынное уединение и идти в мир. Но святой Иоанн, считая, что не достиг еще такой степени бесстрастия, как его сподвижник, решил не оставлять пустыни. Братья расстались со слезами. И Симеон направился в Иерусалим, там поклонился гробу Господню и всем святыням. По своему великому смирению святой подвижник усердно молился Господу сподобить его послужить ближним таким образом, чтобы они не прославляли его. Святой Симеон избрал для себя трудный подвиг юродства Христа ради. Придя в город Емессу, он остался в нем и вел себя как безумный, совершая странные поступки, за что подвергался насмешкам, брани и побоям, и между тем совершал много добрых дел. Он изгонял бесов, исцелял болезни, избавлял от скоропостижной смерти, неверующих приводил к вере, а грешников — к покаянию. О святости жизни блаженного Симеона свидетельствует жизнеописание подвижника Христова. У одного из жителей была служанка, вступившая в незаконную связь с неизвестным человеком. Когда обнаружилась ее беременность, господа принуждали ее называться участником греха. Служанка сказала, будто бы имела тайную связь с праведным Симеоном и подтвердила сказанное клятвой. Узнав об этом, святой Симеон не стал противоречить, но удалился, оставив простор для молитвы и бесчестия. Когда наступило время родов, мучения служанки стали чрезмерными и невыносимыми. Жизнь ее находилась в явной опасности, а ребенок не рождался. В это время неожиданно пришел святой Симеон, и все стали упрашивать его помолиться о страдавшей. В ответ на это праведник сказал, что эта женщина не родит, прежде чем не назовет того человека, от которого стала беременной. Как только служанка назвала действительного отца, имя которого скрыла прежде, младенец тотчас родился. За 3 дня до своей смерти святой Симеон перестал появляться на улицах, затворился в своей хижине, в которой кроме вязанки хвороста ничего не было. Пробыв в непрестанной молитве 3 дня, святой Симеон представился ко Господу. Некоторые из городских нищих, друживших с ним, не встречая юродивого, пришли к его хижине и там нашли его мертвым. Взяв тело усопшего, они отнесли его без обычного церковного пения на место, где погребали бездомных и странников. Когда несли тело святого Симеона, некоторые из жителей слышали дивное церковное пение, не понимая, откуда оно исходит. Вслед за святым Симеоном в пустыне мирно отошел ко Господу преподобный Иоанн. Незадолго до кончины святому Симеону было дано увидеть венец над головой своего духовного брата с надписью за пустынническое терпение.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В Музее печати открылась выставка «Иван Цитин. Книга для народа», посвященная 175-летию крупнейшего издателя, мецената и деятеля культуры Ивана Дмитриевича Цитина. Его заслуга – это прежде всего доступ всем к классической популярной литературе, просвещению. Начал работу Иван в 1866 году, определившись в книжную лавку купца Шарапова в Москве. С образованием своего дела он сделал ставку на литографию. Цветные картинки для крестьян, лубочные календари, листки и книжки. Эти цветные издания, которые широко были популярны в России, распространялись сытинскими афенями, так называли продавцов. Сытин стал открывать лавки и киоски по всей стране. Таким образом была создана сетевая структура. С его участием и с подачи Льва Толстого было основано издательство «Посредник». Книги издавались массовым тиражом по самой низкой стоимости, доходившей до 1.5 копеек. Сытин стал издавать «Всеобщий календарь», который стал справочным пособием на все случаи жизни для многих российских семей. Тираж календаря в 20 веке превысил 21 миллион экземпляров. Его газета «Русское слово» была самой дешевой среди ежедневных газет России. Выставку открыла директор Музея печати Валентина Демидова.
2: Сегодня в присутствии на открытии выставки Иван Цитин «Книга для народа». И в этом году ему исполнилось 175 лет, то есть юбилей. Этой выставкой мы как бы продолжаем наш цикл, посвященный знаменитым издателям прошлого времени. И наряду с нашим любимым героем Алексеем Сергеевичем Сувориным, Иван Цитин также выходец из самых низких слоев, социальных слоев. Он закончил всего 3 класса деревенской школы и отдал немало сил, чтобы открыть свою маленькую первую типографию, где печатались замечательные лупки, и потом этому делу посвятил почти всю свою жизнь. Стал вот из небольшого предпринимателя крупнейшим предпринимателем издательского направления, и финансово это был миллионер. Его главная заслуга в том, что он обеспечил доступ к классической литературе, к образовательной литературе, самым различным слоям населения. И, наверное, не случайно его друг Антон Павлович Чехов сказал о нем такие слова. «Это настоящее народное дело. Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет, и мужика-покупателя не толкают в шею». Не хочу забирать хлеб у куратора выставки Елены Альбертовны Линкер. Вот передаю ей слово.
3: Главный акцент на нашей выставке мы решили сделать на предпринимательской деятельности Цитина, показать его как издателя, коммерсанта и мецената. Здесь 2 зала, и первый зал – это такой информационный, документальный фундамент нашей выставки. Основа этого зала – это репринтные фотографии из собрания Государственного исторического музея из альбома «Товарищество Ивана Цитина». Мы надеемся, что наши посетители, глядя на эти фотографии, смогут представить объем производства Цитина и то, как происходила деятельность его типографии, его издательства. Мы можем увидеть на этих фотографиях сотрудников издательства, различные отделения его типографии и так далее. Также в первом зале мы можем увидеть финансовые документы, которые стали основой для создания издательства Цитина. 2-й зал посвящен уже продукту издательства. Здесь все предметы из собрания нашего замечательного музея, только подлинники. Мы постарались максимально полно, насколько это возможно, отразить весь спектр деятельности цитинского издательства. В нашем 2-м зале вы можете увидеть все многообразие продукции издательства Цитина, художественную, детскую литературу, учебную литературу и календари. Очень интересная продукция, предназначенная для гимназий и школ, вальники, дневники. На стенах мы можем увидеть плакаты к 300-летию дома Романовых и лубки, знаменитые сытинские лубки, посвященные Первой мировой и русско-японским войнам. рада, что мы можем выйти за пределы витрин, потому что, конечно, многие посетители книжных выставок хотят пролистать издания. И теперь у нас появилась такая возможность. Посетители могут увидеть журналы, книги, пролистать, почитать их. И мы очень рады, что теперь мы в дальнейшем, конечно, будем это использовать. На нашей панели мы можем расширить наше представление о лубках Сытина. И если на выставке только военные лубки, там можно посмотреть другие виды его лубков, в которых у него было очень много: песенные, литературные. Вот эти лубки можно увидеть. Здесь под плакатами к 300-летию дома Романовых у нас вот яркая продукция конца 19-го, начала 20 века, посвященного императорской семье, да, ну и вот всем этим, связано с этим монархическим идеям. В частности, один из календарей Сытина, отрывной календарь. Сытин прославился этой продукцией. Он выпускал разные календари, и отрывные, и так называемые народные календари. Это такие достаточно крупные издания, в которых собрана разная информация на разные темы. Для народа, для крестьян, да, это был главный источник информации. Это была такая настольная книга. Также вот здесь мы можем увидеть примеры художественной литературы, которую Сытин выпускал в большом количестве. Собственно, главной заслугой Сытина было то, что он начал массовый выпуск продукции. Продукция была дешевой, но при этом достаточно качественной. И это позволяло покупать ее людям из разных социальных слоев. Тем, кому раньше это было недоступно. Это были и крестьяне, и какие-то бедные слои городского населения. И, конечно, нужно отметить, что, наверное, каждый житель Российской империи знал издательство Сытина и в своем повседневном обиходе использовал ту или иную продукцию. Это могли быть и книги, и календари, и какие-то еще издания. Перейти к витрине, посвященной детскому просвещению, Сытин, конечно, сыграл в этом очень большую роль. Опять же, благодаря тому, что он выпускал дешевую продукцию. Да, и благодаря этому многие дети из крестьянских семей, например, смогли иметь у себя буквари, учебники. Также там вот как раз можно увидеть два бальника и дневник для гимназии. Сытин выпускал и такую продукцию. Также можно увидеть учебники, можно их внимательно рассмотреть. Там есть и по литературе, по русскому языку, по истории, абсолютно разные темы. Следующая витрина посвящена журналам. В частности, журналы мы можем увидеть на интерактивной панели, пролистать даже можем, да, журналы. Интересный экспонат. Это биография Льва Толстого, изданная издательством «Посредник». Издательство «Посредник» Иван Сытин организовал вместе с Львом Толстым и Чертковым, таким деятелем просвещения. И как раз это был первый шаг на пути к народному просветительству, потому что Лев Толстой как раз задумал это издательство как создание продукции для крестьян. И, собственно, благодаря этому во многом Сытин пришел к таким просветительским идеям. Это вот знаменитые энциклопедии, роскошные юбилейные издания Сытина, «Отечественная война» и «Народная великая реформа». Такие богато изданные. Здесь такие предреволюционные издания. Мы можем увидеть листовку, эту падаю на свалку. Вот одно издание даже издано уже после революции. Систематизированный справочник, указатель Народного комиссариата. Издание 19-го года. Также несколько примеров того, что Сытин интересовался общественной деятельностью. Здесь и отцы и дети судебной реформы, экономическая география России, положение труда в промышленности. На стенах два плаката к 300-летию дома Романовых и лубки, посвященные Первой мировой войне и русско-японской войне. Мы постарались максимально отразить весь спектр продукции издательства Сытина.
4: Мы приготовили вам небольшой подарок. Наши давние друзья и партнеры, выпускники Российского института химических искусств, готовили небольшой
5: диплом. Успех литографии превзошел самые смелые мои ожидания. На всем Никольском рынке мы стояли положительно вне конкурса. Но я объясняю это только тем, что я внес кое-что новое в торговый прием. Я шел на риск, приглашал лучших красильщиков, рисовальщиков, первоклассных мастеров. Никогда не торговался с ними в цене, но требовал высокого качества работы. Я, наконец, следил за рынком и с величайшим старанием изучал вкусы народа. Вот, в сущности, и все, что я внес в дело. Но результаты это дало поразительные. В Вскоре заказы так завалили нас, мы задыхались в маленькой литографии, и надо было всерьез думать о капитальном расширении дела. Но мой хозяин Петр Николаевич Шарапов был человек старого склада и большой тихоход и в делах, и в торговле. Расширение дела испугало его. «Нет, Ванюша, это не в пору», — говорил он. «Я люблю потихоньку, да полегоньку, а ты будешь шагать все дальше, дальше, мне с тобой не угнаться. Давай лучше разойдемся. Довольно ты у меня поработал, открывай лавку и будь сам хозяин, а я тебе помогу». Расстались мы ласково, тихо и душевной грустью. Я почитал Шарапова как отца, а он относился ко мне как к сыну. И обоим нам была тяжела эта разлука. Отваливался целый пласт жизни, и начиналась новая, неведомая жизнь на свой риск и на свой страх. Но чтобы выучиться плыть, надо броситься в воду. И я бросился. С первых же дней своего существования товарищество стало подумывать об издании народного календаря. Дело это было для меня новое, очень большое, очень значительное, требовавшее большого напряжения сил. Однако, не отказываясь от новых идей и предприятий, иногда весьма широких, мы все-таки крепко держались и за наши традиции, уделяя много внимания двум китам, на которых стояло все наше дело – лубочным народным картинкам и лубочной народной книге. Моя издательская деятельность началась с картин. И картину же я обязан первыми успехами на издательском поприще. Я работал с таким увлечением, точно в литографии, в книгах был смысл всей моей жизни. С первых же дней своего существования товарищество стало подумать об издании народного календаря. Но передумал. Занимаясь книгоиздательством, я посвятил этому делу все свои силы. И никогда серьезно не думал, даже не помышлял об издании газеты. Это было мне и сродно, и чуждо. Я не знал газетного дела и очень боялся его чрезвычайной сложности и трудности. Но Антон Павлович Чехов, которого я безгранично уважал и сердечно любил, почти при каждой встрече говорил мне: «Сытин должен издавать газету. Или не какую-нибудь, а дешевую, народную, общедоступную». Вначале я по-прежнему отшучивался, но Чехов был так настойчив и так соблазнительно рисовал передо мной широкие газетные перспективы, что в конце концов он не только убедил, но положительно зажег меня. Я почти решился. Но это было легко сказать – издать дешевую народную газету. А как это сделать? На пути стояли непреодолимые заграждения в виде конституционной системы, цензуры, князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы и всесильного, вездесущего и всемогущего победоносца. Хватит ли меня, чтобы перескочить через все эти барьеры, не разбив лба и не насмешив людей? Иногда препятствия казались мне непобедимыми, и я в бессилии опускал руки. Но Антон Павлович, который умел побеждать мои страхи, был тут как тут со своей обычной фразой: «Сытин должен издавать газету». Всю свою жизнь я верил в силу, которая помогала мне преодолевать все тяготы жизни. Я верю в будущее русского просвещения, в русского человека, в силу света и знания. Каким результатом привела меня многолетняя борьба за книгу, и мне судить, принесла она вред или пользу, об этом пусть судит общество. Но эту борьбу за книгу я вел до конца.

всю свою жизнь я верила и верю в силу, которая помогала мне преодолевать тяготы жизни. Я верю в будущее русского просвещения. Я верю...

Вы слышали репортаж об открытии выставки «Иван Сытин. Книга для народа» в Музее печати. Экспозиция посвящена 175-летию крупнейшего издателя, мецената, деятеля культуры Ивана Дмитриевича Сытина. В дореволюционной России не было семьи, в которой не хранились бы книги издания Сытина. В начале 20 века 1/4 книжных изданий России принадлежала именно его издательству. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего наилучшего. До новых встреч.

0: прозвучала «Анданте» из концерта для скрипки с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Давида Ойстраха и Государственного академического симфонического оркестра под управлением Кирилла Кондрашина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19:05 в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Ивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11:00. Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего 6, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20:00 книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
3: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20:30.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

прозвучало начальное литургическое песнопение «Свет просиял сегодня на нас». Амвросианское пение 5-7 веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса.

0: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Сегодня в нашем эфире вторая часть беседы архимандрита Иоаннуария Ивлеева по евангельской этике.
1: Что же означает покаяние в устах Иисуса Христа? Что оно предусматривает? Какое отношение к миру должен и к окружению должен воспитать, и к самому себе прежде всего воспитать в себе человек, который называется покаянием или следованием за Христом? Потому что в устах Иисуса Христа покаяние – это означает следование за Ним. Как Иоанн Креститель критиковал окружающее его иудейское общество, так и Иисус Христос тоже критикует окружающее общество. Потому что иначе куда же звать? Надо звать от плохого хорошего. Что же плохого он видит в своем окружении? Он очень резко критикует иудейское общество. И эта критика выражена в очень специфических провозглашениях. «Горе вам! Горе вам, богатые! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Многократно повторяется в Евангелии. Вот эти «горе» – это по-русски «горе» наш перевод. А в подлиннике стоит такое словечко, скорее междометие, «уэ», которое означает у нас по-русски «увы». «Увы вам!» Вот это «увы», так называемое эсхатологическое междометие, обозначает пришествие суда Божия, то есть суд. Суд вас ожидает, суд. Но истинной целью вот всех этих провозглашений «горя» или «увы» является не приговор, осуждающий приговор суда, не осуждение даже общества как такового, но призыв к покаянию, призыв к покаянию. Потому что грешники-то все грешники, но все могут покаяться. Если для Иоанна Крестителя вот придет Бог и сразу всех грешников уничтожит, то у Иисуса об этом не говорится. Он говорит о том, что вот каетесь, каетесь и следуйте за Мною. Вот этот призыв к покаянию у разных евангелистов выражен по-разному. Мы говорим сейчас о синоптических Евангелиях. Если вы помните, в Евангелии от Иоанна вообще этого слова не встречается ни разу. У него нет понятия покаяния. Там все другое совершенно. Там другое богословие, особая речь. Мы говорим сейчас о синоптических Евангелиях. Матфей, Лука, Марк. Так вот, евангелист Лука больше подчеркивает социальную направленность критики. Критики богатого, высшего слоя общества. Его Евангелие очень социально. Он провозглашает блаженство. Блаженны нищие. Ну и там другие блаженны, да? И тотчас же за ними следует «горе вам, богатые! Горе вам, пресыщенные!» Там блаженны нищие, блаженны голодные, блаженны там такие. «Горе богатые, горе пресыщенным, горе смеющимся». И четвертое горе у него – горе тем, кого хвалят люди, кто добивается похвалы. У евангелиста Матфея по-другому. У него призыв к покаянию носит не столько социальный характер, а религиозный характер. Его критика направлена не на какие-то там социально высшие слои, а на религиозно высшие слои. Соответственно, у него проповедь блаженства и горя немножечко отличается. Вот у евангелиста Луки, если в лучших рукописях мы читаем «блаженны нищие», что, конечно, было странно слышать иудеи. Ну как это нищие блаженны? Ну какие же они блаженные? Ну нищие-то несчастны, какие же они блаженные? Ну нищие имеется в виду бедные. Это Бог их наказывает, поэтому они и нищие. Иудейское сознание, а во многих из нас живет оно. Если человеку плохо, это значит, он согрешил чем-то, это его Бог наказывает. Болеет человек, значит, его Бог наказывает чем-то. Чем же я согрешил, что мне так плохо? Чего это мне, вот, у меня такие несчастья? Чего я бедный? А другие вот богаты. Так люди и считали, что богатый человек – это Бог его поощряет. Бог его вознаграждает. Богатство есть материальное свидетельство богоугодности человека, его праведности. Ну, за редкими исключениями, когда это богатство нажито какими-то ужасными путями, конечно. Когда человек переступает через моральные нормы, это осуждалось. А если человек бьется, бьется, как рыба об лед, а все нищий, Значит, что-то у него дурное. Либо он грешит, либо в сердце своем грешит, либо родители его согрешили, а может быть, предки согрешили. Ну, помните этот рассказ о слепорожденном? Спрашивает Иисус, кто согрешил-то? Вот слепым родился человек. Для иудея было вполне разумным доказать, что либо он согрешил, но он не мог согрешить, он уже родился таким. Или родители его. Что отвечает Иисус? Да не он. И не родители его. Что об этом думать? Думать надо не о грешном мире. Ведь мир грешен. Мир полон страданий и несчастий. Кем бы ты ни родился, когда бы ты ни родился, ты так или иначе будешь ущемлен в чем-то. Всем чего-то не хватает. Одному одного, другому другого, всем по-разному. Это мир бессмыслицы и безумия. Здесь грех царит, как говорит апостол Павел. Все под грехом. Поэтому рассуждать о том, вот чем этот согрешил, а чем этот... Да все под грехом. И думать надо не об этом, не о том, что было, и не о том, что есть, а о том, что будет, о Царстве Божьем. И поэтому Христос говорит, это для того, чтобы на нем была видна сила Божия. И тот, что же исцеляет этого человека. Вот явление Царства. То есть всякий грех и его результаты будут аннулированы в Царстве Божьем. У Матфея, как я сказал, направленность не социальная, а религиозная. И поэтому в его Нагорной проповеди те же самые блаженства немножечко видоизменяются, одухотворяются в религиозном плане. Если у Луки «блаженны нищие», ну не в нашем переводе, а вот в лучших текстах, то у Матфея что? «Блаженны нищие духом». То есть это уже не просто вот бедные, они могут быть и богатые, но они блаженны, если они внутренние, как нищие стоят перед Богом и уповают на божественную милость, а не на собственное богатство, или там на собственный ум, или на собственную силу, или на собственное оружие, и так далее, и так далее. Когда человек уповает не на земное, а на небесное, и ждет от небесного даров благодати, тогда он нищий, это нищий духом. Или блаженны голодные, алчущие, так у Луки. А как у Матфея? Блаженны алчущие, жаждущие правды. А что такое правда? Правда – это осуществление божественных обетований царства. То есть все уже носит религиозный характер. Вот в этом разница, которую следует иногда подмечать. Разница Евангелия от Луки, которая всегда считается Евангелием таким социальным. Оно говорит о бедных, несчастных людях. А Евангелие от Матфея более одухотворенно, более религиозно. Но это не значит, что они в принципе различные, просто различные окраски, разные слои общества упоминаются там и здесь. Ну, вот осуждаются богатые. Богатым горе, а блаженны нищие. Но осуждает ли Лука, евангелист, ну, точнее, Иисус Христос в Евангелии от Луки, богатых как таковых, просто за их богатство? И возвеличивает ли он нищих как таковых, просто за их нищету? Ну, разумеется, нет. Ведь и нищий может быть омерзительным человеком, и богатый может быть прекраснейшим христианином и человеком. Речь не об этом, не надо так примитивно все понимать. Вообще говоря, в

бытовало уже и в еретических иудейских кругах, и в христианских. Но такое толкование, буквалистское толкование «горя богатым» исключено уже самим евангельским контекстом. Вот посмотрим, что же говорит Лука, 6 глава, 24. «Горе вам, богатые!» Почему? «Ибо вы уже получили утешение», в нашем переводе. Вот слово, которое у нас переведено «получили», обозначает «получить сполна все желаемое». То есть богатый сполна получил то, чего он желал в жизни. То же самое у евангелиста Матфея, когда он говорит о том, что «горе вам, вот эти праведные фарисеи и книжники, ибо вы уже получили свою награду», и там тоже употребляется тот же самый глагол. То есть это люди, которым больше нечего желать. В богатстве, будь то в материальном богатстве, будь то в сознании своей праведности, они уже находят полное утешение. Они не стремятся больше ни в какое царствие. Они уже видят свое царствие вот в своем сокровище земном или в своей праведности. Вот эти люди осуждаются, которые не к Богу стремятся, а к своему богатству. Ведь и богатый может устремляться к Богу. Не об этом, не о богатстве как таковом речь идет, а о тех людях, которые сполна получили в своем богатстве или в своей праведности все, чего они желали. Именно такой человек, помните, в притче изображен, где человек получил большой урожай, и он продал и говорит: «О, вот веселись, душа моя, хватит надолго мне, ешь, пей, веселись, больше человеку ничего не надо, на много лет хватит, столько получил». А Бог ему говорит: «Безумный, сию же ночь к тебе придут и возьмут душу твою, и все». И где оно, твое богатство? Вот то же самое, например, когда мы читаем притчу у евангелиста Луки, у него часто о бедных говорится, о несчастных, притчу о богаче и нищем Лазаре. Вспомните, Лазарь попадает в рай, а богач осуждается. Лазарь на лоне Авраамовом наслаждается, а богач, он там горит в гиенне огненной ужасно. За что же он так осуждается? Ведь он же не описан как бессердечный человек. И осуждается он не за то, что он просто богатый, но потому, что он в своем богатстве видит все, он видит свою цель. Вот в этой притче говорится: «Вспомни, что ты уже получил все доброе в жизни твоей». И опять используется тот же самый глагол, что у нас не совсем ясно. То есть ты уже нашел все сполна, тебе ничего больше не надо было. То есть за безбожие осуждается, но не за свое богатство. Вот почему. А почему Лазарь блаженный, вот этот нищий Лазарь? Не потому, что он был просто бедным и нищим, и голодным. В рассказе говорится не только о его бедности, нищете, но о его, ну, по-гречески, эпифемия, то есть о его страстной тоске, о желании, о жажде. Нищий Лазарь жаждал не сытости богача, богатства. Вспомните, чего он хотел, чего он искал? Крошек, крошек со стола богача. Вспомните, блудный сын, что он желал, уж такой сытости? Да нет. Он жаждал, чтобы хотя бы вместе со свиньями поесть. То есть что-то самого уже ничтожного, крошек, свиного корма. То есть Лазарь и блудный сын – это люди, оказавшиеся на пределе, на грани нищеты, в самом глубоком смысле этого слова. Он лишен абсолютно всего, у него даже крошки нет.
Он чувствует себя над бездной, над

0: бездны небытия, и он не может сам себе помочь. Ему остается только ждать помощи. Ну и вот цель такой притчи – это направить человека на путь к блаженству через такую нищету, в которой человек с надеждой протягивает свои руки Богу. Речь не о материальных вещах. Речь о том, что человек понимает, что в этой жизни он ни на что опереться не может, что здесь он нищий, что здесь все шаткое, все приходящее, как бы приятным оно ни казалось. Очень часто возникает вопрос в связи с понятием богатства, мамоны, вопрос о притче о неправедном управляющем. Она немножечко странно для многих выглядит, и часто люди задают вопрос, а какой же смысл этой притчи? Напомню вам, о чем там речь. У одного богатого человека было какое-то поместье, вероятно, и этим поместьем управлял управляющий, домоуправляющий, эконом. Он проворовался, очевидно. Нечестный был, неправедный. И хозяин вызывает его и говорит ему, ты больше не можешь управлять моим имением, дает ему отставку. И управляющий думает, что же ему теперь делать? Он уже старый человек. Копать, заниматься земледелием каким-то не в его силах. Просить ходить милостыню, стыдиться не может. Думал и придумал. Придумал обворовать своего хозяина еще разочек. Он вызвал должников, которые имели долговые расписки, и говорит, сколько ты должен господину? Столько-то, а пиши меньше. Там в два раза скостил одному, в два раза другому. То есть подделал документы. Ну, такая обычная история хитрости, воровства, какая случается во все века и повсюду. Но интересен ведь конец этой притчи, который зафиксирован у евангелиста Луки в 16 главе. У нас 16 глава 8-9 стих стоит так. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Здесь много возникает вопросов. Во-первых, за что похвалил хозяин, обокравшего его, дважды обокравшего его слугу? И затем, что значит приобретать себе друзей неправедным богатством? Что значит, надо воровать и таким образом подражать вот этому неправедному управляющему? Раздавать ворованное и таким образом приобретать себе друзей? Нет, конечно. Конечно, все не так. Трудности эти заключаются в двух моментах. Во-первых, в моменте перевода. Притча, как и все речи Иисуса Христа, произносились на его родном языке, на арамейском языке. К нам на арамейском языке от Иисуса Христа не дошло почти ничего, там 2-3 слова всего. Вот иногда он говорит «аминь, аминь», или там «эли, эли, лама, сабах, фани», говорит он на кресте. Вот несколько таких предложений, несколько кратеньких фраз. А все остальное у нас только по-гречески, уже в переводе дошло до нас. Да, а мы-то не по-гречески читаем, мы же читаем уже в переводе с греческого, либо по-славянски в церкви, либо в русском переводе. Вот этот двойной-тройной перевод создает, конечно, всегда проблемы. Попробуйте вы Пушкина перевести на китайский язык, он будет звучать как Пушкин? Нет, конечно. Что-то такое будет, что-то такое приблизительное очень. То же самое ведь и с Библией, то же самое с библейскими текстами. Перевод – дело очень сложное. Вторая трудность, из-за которой здесь возникают недоразумения, это изначально двойной смысл некоторых слов, которые употребляет Иисус Христос. Он уже изначально вкладывает туда какую-то игру слов, употребляет такие особенные слова, которые заставляют людей задумываться. Например, у нас переводится «управитель неверный», а затем говорится «богатство неправедное». А ведь в подлиннике стоит «домоправитель неправды» и не «богатство неправедное», а «мамона неправды». То есть и там одно и то же «неправда». И это слово «неправда» вызывает еще целый ряд вопросов. Большинство современных экзегетов, то есть исследователей Писания, считают, что нельзя переводить «и похвалил господин управителя неверного». Слово «кириос», которое у нас здесь переведено «господин», ну, оно может означать и означает также и «господь». Это не хозяин, которого обокрали, и который, в общем-то, не знал, что его обокрали, иначе какой же смысл был во всем этом предприятии. Конечно, ему не за что было хвалить. Это надо прибегнуть к каким-то странным умозаключениям, что и прибегали люди, старались прибегать, чтобы понять, почему же господин похвалил своего вора, да, управляющего. Нет, и похвалил Господь, то есть это Иисус Христос ставит в пример вот этого человека. Не господин, а Господь. И как же надо понимать вот эту похвалу управляющему? Ну, например, такое толкование было. Христианам, мол, сынам света, требовало бы проявить столько же усердия и изобретательности в достижении своей праведности, какую проявляют люди в достижении своего богатства или безопасности в этом мире. Это такое вот очень распространенное толкование, которое говорит о том, что человек, мол, тратит слишком много сил и времени на достижение каких-то своих эгоистических целей больше, чем на какие-нибудь дела милосердия или на церковь. Это, так сказать, педагогическое толкование. И это правильно, конечно. Но к этому толкованию вот в настоящее время, в 20 веке, добавился еще один смысловой момент, а именно эсхатологический. Мы с вами говорили, что сам призыв к покаянию Иисуса Христа носит характер немедленности. Приблизилось царствие, исполнилось время. Это в нашем переводе «приблизилось». На самом деле царство уже здесь, там такое выражение. И поэтому всякое промедление, оно странно. Нужно немедленно последовать Иисусу Христу. То есть царство уже здесь. Наступил в известном смысле конец этого света, начало конца. Конец по-гречески «эсхатон», отсюда все, что имеет отношение к концу света, называется эсхатологическим. Во Христе уже начался конец этого мира и начало совершенно другого мира. Конец царства зла и сатаны – и начало царства Бога во Христе. И промедление всякое непонятно, поэтому человек всегда стоит перед выбором – гибель либо спасение. И управляющий дает нам пример вот такого целеустремленного поступка выбора в пользу своего спасения, хотя на примере, конечно, не очень хорош. За что и удостаивается похвалы от Господа, что вот он жуликовато поступил, но во всяком случае он поступил, в отличие от других людей, которые будут раздумывать и вообще ничего не делать. Затем, что означает совет приобретать себе друзей богатством неправедным? Вообще говоря, по-гречески там стоит «мамона неправды». Конечно, Господь Иисус Христос вовсе не ставит нам в пример нечестность, не призывает добывать какие-то богатства неправедными путями и средствами, даже ради дел милосердия. Здесь речь идет о том, что мамона неправды, по-гречески мамона адикиас. Если мы переведем это на язык Иисуса Христа, на еврейский, ну, на библейский язык, то увидим следующее. Вот это тут уже приходится прибегать к филологической тонкости. Само слово «мамона», еврейское слово, имеет в основе своей корень «мн». «Мн», «мамона», «мн». Этот же корень лежит в основе всем нам известного слова «аминь». Там тоже «мн», «аминь». И означает он «крепость», «надежность». «Аминь», «крепко». Надежно, да будет так. И изначально слово «мамона» не носило какого-то отрицательного в себе характера. Когда-то в глубокой древности оно означало просто крепость, надежность, мамона. То, на что можно положиться. На что человек обычно может положиться? Ну, на свое имение какое-то, да, вот у меня есть дом, вот земля, вот какой-то запас денежек в банке там лежит или запрятан в сундучке. Для простого сознания вот моя опора. И поэтому слово «мамона» постепенно стало обозначать человеческое богатство, состояние. Но это постепенно происходило. А дальше пошел следующий процесс. богатство. Почему человек очень богатый?
1: Ну, простой человек скажет, ну, разумеется, он приобрел воровством это. Ну, как? Ну, богатые, ну, конечно, они воруют. Ну, ясное дело, откуда еще богатство взяться?
0: Поэтому постепенно вот это слово «мамона» стало приобретать отрицательный смысл. Это не просто богатство, но неправедное богатство, плохое богатство. И даже демонический какой-то смысл. Второе слово, на которое надо обратить внимание, что значит «мамона»? Неправды. У нас переведено «неправедное». Дело в том, что само слово «правда» тоже очень большая трудность с переводом. «Правда» – это перевод еврейского слова, которое и означает верность, надежность, крепость. Бог праведен – это значит Бог верный, на него можно положиться. А человек неправеден, потому что на человека положиться нельзя, он не исполняет своих договоров, он не исполняет своего завета с Богом. Праведный человек – это человек, который верен завету с Богом. И вот здесь получается такая игра слов. Если мы слова Иисуса Христа с греческого переведем на его родной язык, получается там примерно следующее. «Мамона ламамон», потому что «неправда» означает «неверность», «некрепость». А «мамона» означает крепость, верность. То есть, как бы Иисус Христос играет словами. Он говорит, приобретайте себе друзей мамоной немамонной, крепостью некрепкой, надеждой ненадежной. То есть, тем, на что вы уповаете, и на что уповать-то невозможно. Потому что всякое богатство, ну, что на него уповать? Сегодня оно есть, завтра его нет. Вот что значит «мамона» неправда. Это «мамона», которая... исчезает, как дым. И об этом там и говорится. Ибо, чтобы они, когда обнищаете, но это наш перевод, а в подлиннике стоит, чтобы, когда она исчезнет, восприняли вечные обители. А когда мамона исчезнет? Да с нашей смертью. А кто из нас скажет, когда он умрет? Как тот богач, который копил, копил, копил, и умер, и все. И всей мамоны его пришел конец. Вот в чем смысл, да? То есть, опять же, в настоятельности, что смерть нас поджидает на каждом шагу, в каждый момент нашей жизни. И поэтому на мамону полагаться невозможно. Лучше приобретайте себе друзей с ее помощью. Ну, конечно, мы скажем, это говорится о притче, где неправедный управляющий приобрел себе таких вот таких же жуликов друзей. Но речь-то о другом идет. Здесь тоже двойной смысл. Дело в том, что приобретать себе друзей – это стандартная, известная всем верующим в то время религиозное выражение, которое сохранилось нам в религиозных писаниях библейских, иудейских. «Друзьями человека», – говорит Талмуд, например, – «являются дела милосердия, милостыни и молитвы. Они будут ходатайствовать за вас перед Богом». То есть приобретать себе друзей – это значит творить милостыню, быть милосердным. Той мамоной, которая у тебя есть, использовать ее в благих целях. Поэтому вас примут, то есть Бог вас примет, ибо ваши дела милосердия будут ходатайствовать за вас перед Богом. Вот что значит приобретать себе друзей мамоной неправды, то есть мамоной, на которую невозможно положиться. Какими бы путями богатство ни было приобретено, праведными или неправедными путями, его всегда надо лучше использовать, конечно, по спасительному назначению. Ну, вы знаете, что сейчас очень многие благотворят, ну, не многие, скажем, лучше бы побольше, благотворят на церковь, на детские дома, на какие-то там хосписы. И одни благотворят из праведных источников. А много ли сейчас таких праведных, богатых источников? Конечно, не очень много. А некоторые благотворят из не очень праведно нажитого. Думают таким образом загладить какую-то свою вину, чтобы выставить себя в хорошем виде перед людьми, рейтинг свой повысить. Так вот, часто возникают такие разговоры, что, мол, Нельзя брать деньги от людей, которые, если ты не знаешь точно, значит, из какого источника они поступили на эти благотворительные цели. Да, есть такое мнение, трудно сказать и решить окончательно, все это дело уже конкретного решения и дело Духа Святого. Но вот из толковников только Иоанн Златоуст отрицает возможность такой благотворительности. Вот он говорит: «Зачем ты оскорбляешь владыку, принося ему нечистое?» Да, куда его девать? Еще уж лучше отдать людям, чем выбросить вообще в помойку, правда? Обобщая все сказанное вот о богатстве и нужде в Евангелии от Луки, особенно там об этом много говорится, можно сказать следующее, что евангелист Лука писал для языческого, эллинистического общества, и он прекрасно видел, как все, что называется мамоной, богатством, препятствовало к доступу, к той свободе, которая дается только в Иисусе Христе. И вот Иисус Христос призывает следовать за Ним, свободным от всяких пут, которые вот связывают человека на земле. Ну, не обязательно богатство, это может быть все что угодно, но человек ведь здесь не свободен постоянно. Вот помните такой рассказ о том, как Иисус Христос призывает богатого юношу следовать за Ним. Прочитаем это. Это Марк 10, 17, 27. Очень показательная история. «Подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» То есть прийти к спасению. А Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это я сохранил от юности моей“. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Они чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: так кто же может спастись? И Иисус, воззрев на них, говорит: человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Такая замечательная история, но которая тоже вызывает массу вопросов. В чем же дело? А вот в чем дело. Если хочешь быть совершенным, говорит Иисус, ну, в Евангелии от Матфея, во всяком случае, так, тогда пойди, продай все, раздай. Что значит совершенный? Вообще это слово в греческом языке, ну, это перевод с греческого языка, означает тот, кто достиг цели. И вот в эллинистическом обществе совершенным назывался человек, который достиг той или иной поставленной себе цели, например, цели посвящения себя там в высшую степень какой-нибудь мистериальной религии и так далее. В Библии совершенный – это человек, который полностью отдает себя, жертвует всем ради Бога, потому что Бог – его цель. И вот вспомним, был такой мытарь Левий. Когда Иисус говорит ему: следуй за мной, он бросил все и последовал. Он без сожаления оставил свое сомнительное имущество. А богатый юноша не мог расстаться со своим богатством. А почему? А потому что он был очень верующим человеком и, разумеется, слушал учителей вокруг себя, раввинов. Раввинистические представления его времени были такими: богатство – это вознаграждение Божие. Это благодать Божия, которую Бог дает человеку за его праведность. Даже как здоровье, сила, власть, богатство – это все человеку дается от Бога за то, что он хорош. За то, что Бог его любит, он праведный. А если человек лишается всего, он нищий, бедный,
1: больной, несчастный. Бог его наказывает, наказывает за его неправедность. То есть богатство свое юноша рассматривал как вознаграждение за свою праведность. И расставшись с богатством, он тем самым расстался бы и отказался бы от своей заслуженной праведности. Для такого человека раздача имущества, если бы она свершилась, была бы отказом от своих заслуг. Я заслужил перед Богом, он так думал. За это Бог меня наградил. А если я раздам, значит, я откажусь от своих заслуг перед Богом. Вот с точки зрения Иисуса Христа, только так человек может стать совершенным. То есть пожертвовать всем, быть готовым пожертвовать всем. И дело ведь не в этом богатстве, а дело в том, что человек думает, что у него есть какие-то заслуги перед Богом, что он хороший. Вот именно пожертвовать вот этим самомнением, вот этой гордыней, этим упованием на собственные силы и заслуги. Только тогда, когда человек отказывается от всего, понимает, что он может всего просить только у Бога, стоять перед Богом, как нищий с протянутой рукой. Вот блаженные нищие. Вот только такие люди становятся совершенными и могут войти в Царство Божие. Ну, во всяком случае, так говорит Иисус Христос. Поэтому совет «все, что имеешь, продай» вовсе не является обязательным требованием для всех и всегда. Он здесь сказан в конкретном случае, в конкретной ситуации. А в принципе дело не в богатстве как таковом. Так как ситуация богатого и праведного юноши может повторяться в бесчисленных ситуациях. Может быть, человек считает своей заслугой не свое богатство, а свои научные достижения, скажем, да? Или свои какие-нибудь спортивные достижения, военные достижения. Ну, что угодно. Это не обязательно богатство денежное. А вот отказаться от своих заслуг, считать, что ты нищий перед Богом, вот это будет истинная заслуга. Ученики Иисуса Христа понимают, что речь идет не о богатстве. У них-то богатства нет никакого. Они, что там, рыбаки, мытарь бросил все. И понимая слова Иисуса Христа, что они касаются абсолютно всех людей, не только богатых, даже бедных, они испуганно спрашивают, так тогда кто же может спастись? Для людей это очень трудно, это невозможно. Ответ гласит, человеком это невозможно, но Богу, ибо все возможно Богу. А вот как Бог делает это возможным? А Иисус предлагает ответ. А идите за мной, следуйте за мной. И вот тот, кто следует за Иисусом Христом, тот и находит драгоценную жемчужину совершенства, радости в Духе Святом. Ну, потом еще пару слов можно сказать о собирании сокровищ, о заботах. Не собирайте себе сокровищ на земле. Конечно, не надо понимать все примитивно, буквально, как это у нас многие понимают. Язык Библии – это не буквальный часто язык, это часто метафорический язык, очень богатый. И вот здесь тоже, конечно, речь идет не о буквальном собирании сокровищ, не отрицание вообще земным добром, как это делали некоторые. И во времена Иисуса Христа, например, еретики, там, иудейские ессеи, которые отказывались от земного богатства, уходили там в свои эти пещеры, монастыри. Нет, нет, нет. Иисус вовсе не предлагает подражать этим людям. Он говорит не о собственности как таковой, а о сокровищах. И не о владении богатством, а о собирании. Вот это разные вещи. Ведь сокровища – это такие вещи, на которые человек возлагает свое упование, с которым связывает свою безопасность. Сокровища – это то, чему человек вверяет себя, где сокровище ваше, там сердце ваше. То есть вот вы полагаетесь на это. И поэтому здесь Иисус Христос вовсе не отвергает какую-то необходимую предусмотрительность. Она необходима совершенно, не об этом речь. Отвергаемая забота – это страх и стремление застраховать себе жизнь через имущество. Страховать. И вот, чтобы освободить от этой заботы, Иисус указывает на благость, верность Творца. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите Царство Божие, правда Его, а это все приложится вам. Итак, вот, обобщая все сказанное в таком вот в историческом контексте, можно заключить следующее. Вот в отношении к богатству в окружающем Иисуса Христа обществе существовало два подхода. Во-первых, раввинистический подход, вот фарисейский, считал так, что праведник должен радоваться своему богатству, потому что это награда за его праведность. Ну, конечно, богатые люди тоже могут быть порочными и неправедными, но это те богатые, которые не соблюдают закон, которые неправедно приобрели свое состояние, неправедно его употребляют, которые не подают милостыню и так далее. Они плохие люди. Ну, а если человек богатый и раздает свое богатство, если он творит милость, ну что ж, это праведный человек, он имеет благодать у Бога. Вот такая концепция раввинизма, когда богатство считается наградой за праведность, она очень близка буржуазному протестантизму. В некоторых протестантских кругах, начиная с XVI века, считалось, что состояние, богатство есть награда за праведность. Это одна часть общества так считала. А вот другие, ну, например, жители пещер Кумрана, Ессеи, они очень нетерпимо относились к богатству. Они видели, что стремление к богатству, к обладанию вещами порабощает людей, делает их пленниками и затрудняет межчеловеческие отношения, усугубляет социальные пропасти между людьми. И вот кумраниты стремились освободиться от всего этого, реформировать социальное устройство. Вступающий в общину Кумрана, предположим, ну вот эти монастыри, должен был отказаться от всего, раздать все свое имущество, вступить в этот колхоз, коллективное хозяйство и быть готовым постоянно к встрече Мессии в любой момент времени, они свободны. Такая концепция отказа вообще от материального блага, от собственности, продолжала жить в разных формах христианского общества. Ну, вспомните вот толстовство, скажем, да, сам-то Толстой не был бедным человеком, но призывал к этому, к отказу, и в конце жизни ушел, да, ушел от всего. А также в различных формах такого социалистического устройства общества. Вот эта тенденция продолжала жить. Вот Иисус Христос, отношение его к богатству принципиально, совершенно иное, чем у буржуазных протестантов и чем у социалистов, вот этих кумранитов. Потому что, когда мы проникаем в смысл проповеди Иисуса Христа, мы видим, что этой проповедью о земных благах движет вовсе не поверхностная, примитивная, древняя как мир социально-экономическая критика богатства. Богатых критиковали всегда, не только сегодня, не только вчера, но и 2000, и 3000, и 10000 лет тому. Тут ничего нового нет, Иисус ничего бы не сказал нового в этом смысле. Вовсе не об этом речь. Евангельская цель речей против богатства касается не только богатства. Вот эти притчи в Евангелии от Луки касаются всех и каждого, ибо все хотят себя обезопасить, обеспечить себе жизнь. Критикуется именно это. Ты не можешь обезопасить себя материальными вещами, которые сегодня есть, а завтра их нет. Потому что твоя безопасность только в Боге, только там. И цель осуждения таких людей, которые уповают, полагаются на богатство, цель – это покаяние, то есть следование Христу.
2: Вы слушали вторую часть беседы по евангельской этике архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Продолжение в нашем эфире.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 19:05.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: С
4: Святый праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице. Сегодня, возлюбленные братья, читано было диаконом Евангелия о уединенной молитве Спасителя на горе, о повелении его апостолам переправиться в лодке на другую сторону моря и о затруднительном плавании их при противном ветре, о хождении Иисуса по морю, как по суху, о страхе апостолов при виде человека, идущего по воде, и о ободрении их от Господа, о смелой просьбе апостола Петра прийти к Господу по воде и дозволении на то, о хождении Петровым по воде в начале до его испуга и утопании после испуга, о поданной руке помощи от Господа и выговоре Петру в маловерии и сомнении, о внезапном прекращении ветра и, наконец, о исповедании бывшими в лодке Иисуса Христа Сыном Божиим. Евангелие крайне поучительное и назидательное, особенно при размышлении о том, что лица и предметы, изображаемые в нем, исключая лица самого Господа, изображают нас с вами. Во-первых, нынешнее Евангелие учит о пользе и надобности уединенной молитвы. Сам Иисус Христос, Бог и человек, молился нередко как человек в уединении. В уединении человек может вполне всем сердцем предаться молитве, потому что никто и ничто тогда ему не препятствует молиться. Тогда как между людьми, преданными своей обычной житейской суете, весьма трудно, а иногда невозможно предаться вполне молитве. Конечно, уединенная молитва может быть иногда и среди людей, когда кто молится в сердце своем, как в уединенной клете. И такая молитва бывает приятна Господу. Но так молиться могут не все, а опытные, научившиеся беседовать с Богом везде, на всяком месте. Во-вторых, Евангелие нынешнего дня учит нас мужеству и неустрашимости в трудных обстоятельствах жизни или в опасностях, искушениях, несчастьях, в той уверенности, что Господь всегда с нами и не допустит безвременно погибнуть уповающим на Него и любящим Его. Так апостолы были в весьма затруднительном положении, когда находились в лодке среди моря при противном ветре. И Господь, желая вывести их из трудного положения, пошел к ним по морю, а они, увидев необычайное явление идущего по воде человека, сочли его за привидение и от страха вскричали. Когда же заговорил с ними Иисус знакомым голосом: «Ободритесь, это я, не бойтесь», они успокоились. Апостолы, бывшие тогда еще несовершенными, только еще новичками в вере и жизни, изображают нас с вами. Море означает здешнюю, суетную, волнуемую дьявольскими кознями, житейскими страстями, напастями жизнь. Лодка означает удоборазрушаемое тело наше, в котором вместе с душой дух наш переплывает море жития сего, и которое готов всегда потопить враг нашего спасения плотскими страстями. Так, братья мои, мы все испытываем в разной степени бурю бед и напасти в жизни, как пловцы в море. И у нас болезненно настроены грехами, житейскими искушениями и воображение, и мысли, и сердце, и воля. Иногда мы всего и всех боимся собственной тени, шума древесных листьев, но это потому, что у нас еще слаба вера в Иисуса Христа, что мы еще не соединились с Ним. Кто всем сердцем уверовал в Него и тесно соединился с Ним, тот никого не боится ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь, защитник живота моего, кого устрашуся? аще ополчится на мя полк бесовский, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань демонская, на него уповаю. Вот сколь дерзновенен и мужественен, неустрашим, верующий и любящий Господа. Далее в Евангелии говорится о смелой просьбе апостола Петра прийти по воде Господу, на которую дано дозволение, о ходьбе его по воде до испуга и утопании после испуга. Просьба Петра, с одной стороны, достойна одобрения, как плод веры его во Христа и любви к нему, а с другой стороны, неблагоразумна, ибо не утвердившись еще в вере любви, а только имея начатки веры и любви, он захотел без нужды чудо, которое дало бы ему повод вознестись мыслью пред прочими апостолами, не дерзавшими просить у Господа чего-либо подобного. Потому, когда Господь позволил ему идти по воде, он пошел по воде, но затем скоро вера его ослабела, он усомнился и стал утопать. Так и с нами бывает часто. Когда мы с верой и уверенностью делаем или говорим что-либо, тогда и речь льется плавно, и дело делается исправно. А как станем колебаться, сомневаться, бояться, тогда и слово замрет, и дело не пойдет на лад. Возьмем в пример молитву. Когда мы молимся с верой, упованием и усердием, смотри, как молитва твоя бывает горяча, легка, полезна. А как усомнимся или забудем о присутствии Божьем, или если будем развлекаться посторонними мыслями, мечтами, и молитва погаснет, и мы чувствуем крушение духовное, утопание сердечное, смерть духовную. Так-то вредно и гибельно маловерие и сомнение. Так много значит вера. Не будем же мы из числа колеблющихся на погибель, но из числа верующих ко спасению души. «Господи, спаси мя!» — воскликнул Петр, когда стал утопать. Господь простер к нему руку, поддержал его и сказал ему: «Маловер, зачем ты усомнился?» Мы все тонем во грехах, как в море. Потому и нам, как Петру, надобно обращаться к Спасителю с крепким воплем покаяния: «Господи, спаси мя!» Утопающий Петр означает нас, погибающих в море житейском. И Господь никогда не оставит погибнуть искренне кающихся и молящихся Ему. Тотчас прострет руку помощи. Это испытывали и испытывают непрестанно миллионы кающихся грешников, из коих первый я. Кто приидет к тебе плача, и не абия спасен бысть? Кто же возопи тепли, и не абия услышан? Но, о владыка, скор обретающийся во спасение всех молящихся тебе, яко в милости непобедимый. Говорится в общей службе по вся дни ко Господу нашему Иисусу Христу. Господь обличил Петра в маловерии, показывая тем, что если бы он не поколебался в вере, то не стал бы утопать, а твердо пошел бы по воде и дошел бы до Господа. Собственное маловерие Петрова было причиной утопания. А мы сколько испытываем бед, греха из-за маловерия. Числа нет нашим падениям, нашим утопаниям. Если бы мы веровали всем сердцем, то шли бы твердо ко Господу путем исполнения заповеди Его, путем любви к Богу и ближнему. А как мы в маловеры, то каждый день падаем в глубину греха и тонем, то в невоздержании, то в гневе и ярости, то в зависти, то в роскоши житейской, то в сребролюбии и жестокосердии, то в нечистоте плотской. О, будем, по крайней мере, чаще в покаянии обращаться ко Господу с молитвой: «Господи, спаси мя, погибаю». Когда Господь вошел в лодку, ветер тотчас утих. Так и в нас утихает немедленно буря греховная, когда мы с искренним покаянием обратимся ко Христу. И в нас сделается вожделенная тишина помыслов и чувств. О, сколь благо тогда бывает душе! Тогда и она в глубоком чувстве веры и благодарности ко Господу приступает к Нему, падает пред Ним и говорит Ему, как апостолы в лодке, «Воистину Ты Сын Божий, Ты мой Спаситель, Ты живот мой, Ты Бог мой. Аминь».
5: Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
6: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Егоруша, иди скорее. Сейчас мама нам дальше будет читать про детей из Беллербю.
1: Иду, иду.
2: Ага, вы уже готовы?
1: Конечно, готовы. Читай, мамочка.
0: Да-да, мне так хочется узнать, как жили эти дети.
1: Помнишь, мама рассказывала нам, что они много играли, но и родителям помогали тоже.
2: Да, и поскольку они работали все вместе, любая, даже самая нудная работа не казалась им скучной. Ведь они все время шутили и разыгрывали друг друга.
0: Как это?
2: А вот сейчас поймешь. Об этом как раз рассказывается в следующей главе.
0: А как она называется?
2: «Мы полим репу». Слушайте. А теперь я расскажу вам, как мы пололи репу. Конечно, мы пололи ее все вместе, ведь полоть врозь было бы скучно. Чтобы у нас не заболели коленки, мы подвязали длинные холщовые передники. Мама дала нам бидон с морсом. Вдруг нам захочется пить. Ну и, конечно, пить нам захотелось сразу же, как только мы пришли на огород. Мы взяли длинные соломинки, встали вокруг бидона на колени и начали тянуть морс через соломинки. Это было так смешно, что мы не заметили, как выпили весь морс. Тогда Ласса взял бидон и сбегал за водой на родник. Мы стали пить через соломинки воду. Это тоже было смешно, хотя и не так вкусно. Наконец Улли повалился на спину и сказал:
3: «Послушайте, как булькает у меня в животе!»
2: Это булькала вода. Мы все подошли и послушали, как она булькает. Мы пололи репу и рассказывали по очереди всякие истории. Лассе попробовал рассказывать про привидения. Но когда светит солнце, привидений никто не боится. Тогда Лассе предложил соревноваться, кто знает самые страшные ругательства. Мы, девочки, отказались участвовать в таком глупом соревновании, потому что учительница говорит, что бронятся только очень глупые люди. Лассе начал брониться один. Но брониться в одиночку скучно, и он бросил эту затею. Первый день нам было очень весело полоть, а на второй день уже не очень. Но что делать? Мы все равно должны были прополоть всю репу. И вдруг Лассе говорит Улле:
4: «Петрушка, сальдо, бум-бум!»
2: А Улле отвечает ему:
5: «Колифинг, колифинг!»
2: И Боссе тоже говорит:
6: «Мойси, дойси, телебум-арарат!»
2: Мы, конечно, спросили, что это такое?
4: Это особый язык, который понимают только мальчики. Для девочек этот язык слишком труден.
7: Ха-ха-ха! Да вы и сами его не понимаете!
2: Засмеялись мы.
4: Прекрасно понимаем. Я, например, сказал: «Сегодня хорошая погода». Уля ответил: «Конечно, конечно». А Босс сказал: «Вот здорово, что девчонки не понимают нашего языка».
2: И они стали разговаривать на своем языке. Тогда Бритта сказала:
7: «У нас тоже есть свой особый язык. Его понимают только девочки».
2: И мы начали разговаривать на своем языке. Так мы все утро и разговаривали на разных языках.
7: Ситиус-ситиус.
2: Правда, мне показалось, что эти языки очень похожи друг на друга. Но Ласса сказал:
4: «Ваш язык глупый. Язык мальчиков гораздо умнее, потому что похож на русский».
5: «Колифинг, колифинг»,
2: опять сказал Улли. Мы уже успели немножко выучить язык мальчиков и знали, что это означает «конечно, конечно». Теперь я, Бритта и Анна зовем его Улли Колифинг.
1: Здорово. Да, ты права, мама. Вместе работать действительно веселее. Но с девчонками не общаются прям как мы в школе.
0: Как это?
1: Ну, задирают друг друга, как мы. Подзуживают, подзадоривают и вредничают. Да, странно. А ведь Астрид Лингрен описывает жизнь шведских детей середины прошлого века.
2: Да, похоже, что с тех пор ничего не изменилось.
0: Егоруша, а давай тоже говорить на разных непонятных языках.
1: Ригарют петерим ого-го.
0: Что?
1: Чуфыркус перебыркус.
0: А, так мы уже играем. Ну тогда пилюли крокотули. Чучух.
1: Фигаратук.
0: Мумлиги хрюк.
2: Колобороти моторук.
0: Ой, мамочка.
1: Что ты сказала?
2: Я говорю колобороти моторук. И это на моем секретном мамином языке означает, что вы должны слушать следующую главу. И что она называется «Как Улли приобрел собаку».
1: Ну давай.
0: Слушаем, слушаем.
2: У нашего Улли нет ни братьев, ни сестер. Зато у него есть своя собака. Его собаку зовут Быстрый. Я вам расскажу, как Быстрый попал к Улли. Недалеко от Бюллербю живет сапожник по фамилии Добряк. Но фамилия ничего не значит, потому что сапожник вовсе не добрый. На самом деле он очень злой. Он, например, никогда не чинит наши башмаки в срок, даже если обещает. Агда говорит это потому, что он пьяница. Раньше Быстрый жил у него. Сапожник плохо обращался с Быстрым. И Быстрый был самым злым псом во всей округе. Он всегда сидел на цепи и громко лаял, когда к сапожнику приходили люди. Мы его очень боялись и близко к будке не подходили. Сапожника мы тоже боялись. Он угрюмый, мрачный и говорит, что детей надо сечь каждый день. Он и Быстрого частенько бил и забывал накормить его, когда напивался. Пока Быстрый жил у сапожника, мы думали, что это очень злобный и некрасивый пес. Такой он был всегда грязный, косматый и страшный. Теперь-то мы знаем, какой он хороший. Но добрым он стал только благодаря нашему Улле. Ведь и сам Улли тоже очень добрый. А было все так. Однажды Улли принес сапожнику в починку свои башмаки. Быстрый, как обычно, с лаем выскочил из будки. Вид у него был такой свирепый, будто он хочет разорвать Улли. Улли остановился и стал с ним разговаривать. Он сказал Быстрому, что он славный, добрый пес, только очень громко лает. Конечно, Улли стоял так, чтобы Быстрый до него не дотянулся, потому что Быстрый был совсем не похож на славного доброго пса. На другой день Улли пришел за своими башмаками и принес Быстрому кость. И хоть Быстрый рычал на Улли, кость он все-таки стал грызть. Наверное, ему очень хотелось есть. А Улли стоял поодаль и опять говорил Быстрому, какой он славный и добрый.
5: Песик, песик, ты хороший пес, добрый пес. Не надо так громко лаять.
2: Улли пришлось много раз ходить за своими башмаками, потому что сапожник все время его обманывал. И каждый раз Улли приносил Быстрому что-нибудь поесть.
5: Здравствуй, Быстрый! Гляди, что я тебе принес! Что? Вкусно! Ну вот и хорошо. Славный, добрый песик. Покушай, покушай.
2: Представьте себе, в один прекрасный день Быстрый уже не зарычал на него, а радостно залаял. Тогда Улли подошел к Быстрому и погладил его. А Быстрый лизнул ему руку. Однажды сапожник упал и вывихнул себе ногу. Он не мог ходить и совсем перестал кормить Быстрого. Улли пожалел Быстрого. Он пошел к сапожнику и попросил разрешения кормить собаку, пока у сапожника болит нога. Но сапожник сказал:
8: «Ха, кормить захотел? Да он тебе глотку перегрызет, как только ты к нему подойдешь».
2: Но Улли подошел к Быстрому и погладил его. А сапожник сидел у окна и все видел.
8: «Лопни мои глаза. Петушиное слово знает, что ли?»
2: Тогда он разрешил Улли кормить Быстрого.
8: «Ладно, можешь кормить, пока я болею».
2: Улли вычистил будку, заслал ее свежим сеном, вымыл миску, налил в нее свежей воды и накормил Быстрого. А потом повел его на прогулку в Бюллербю. И Быстрый прыгал от радости, потому что ему очень надоело сидеть на цепи. Каждый день Улли водил Быстрого на прогулку. Мы тоже гуляли с ними, но Быстрый любил только Улли. И никому, кроме Улли, не позволял водить себя на поводке. Когда нога у сапожника зажила, он сказал Улле:
8: «Хватит валять дурака. Это сторожевая собака, и она должна сидеть на цепи».
2: Быстрый ждал, что Улля, как обычно, возьмет его на прогулку, и прыгал от радости.
5: «Хороший мой песик. Видишь, сапожник не разрешает мне больше гулять с тобой. Ну, я пошел».
2: Когда Улля ушел без него, ему стало грустно, и он жалобно завыл. Так нам рассказывал сам Улли. Улле тоже было грустно, и несколько дней он ходил сам не свой. Наконец его папа, дядя Нильс, не выдержал, пошел к сапожнику и купил у него Быстрого. Мы все прибежали к Улле смотреть, как он моет свою собаку, и даже помогли ему немножко. Когда Быстрый был вымыт, вытерт и причесан, он стал похож на обычного пса. Теперь он всегда добрый, его больше не нужно водить на поводке. Ночью он спит возле кровати Улли. Когда мы возвращаемся из школы, Быстрый встречает его на полпути и несет в зубах портфель Улли. Но к дому сапожника он и близко не подходит. Наверное, боится, что сапожник поймает его и снова посадит на цепь.
0: Какой Улли добрый! Он мне сразу понравился. Когда ты в прошлый раз еще читала, что он играет и с мальчиками, и с девочками. И какой он заботливый и хороший. Даже злую собаку приручить смог.
1: Да, теперь у него есть верный друг. Отдай мне собаку.
0: Ну хотя бы хомячка или черепашку.
2: Вот-вот. И Лиза из Белербю тоже мечтала о своей собственной собаке. Наверное, все дети одинаковы.
1: Только что-то не пойму. Ведь в Белербю и так было полно всяких животных. Прочитай нам об этом, мама.
2: С удовольствием. Хорошо иметь собственную собаку. Но дедушку иметь тоже неплохо. Каждому человеку приятно иметь собственные животные. Мне бы тоже хотелось, чтобы у меня была своя собака. Но у меня ее нет. А вообще-то у нас в Белербю много всяких животных. Есть лошади, коровы, телята, свиньи и овцы. Еще моя мама держит кур. Это называется Бюллербюнская куриная ферма. Мама продает яйца всем, кто хочет, чтобы у них вывелись цыплята. Одного из наших коней зовут Аякс. И считается, что он мой. Но ведь это не по-настоящему. Не так, как Быстрый у Улли. По-настоящему мои только кролики. Они живут в клетке, которую сделал папа, и я каждый день кормлю их травой и листьями. Одно время у Бусы тоже были кролики, но потом они ему надоели. Ему надоедает все, кроме птичьих яиц. У нас в саду есть старое-престарое дерево. Мы зовем его Совином, потому что там живут совы. Однажды босс влез на совиное дерево и стащил у совы яйцо. Всего в гнезде было 4 яйца, так что у совы осталось 3. Босс выдул из яйца все содержимое и положил яйцо в свою коллекцию. Потом он решил подшутить над совой и положил ей в гнездо куриное яйцо. Очень странно, но сова ничего не заметила. Она сидела на яйцах, пока в один прекрасный день из них не вылупились 3 совенка и 1 цыпленок. Сова ужасно удивилась, когда обнаружила, что один из ее детей похож на желтый пушистый шарик. Бусы испугался, что она станет обижать цыпленка, и забрал его из гнезда.
6: «Это мой цыпленок, а не ее»,
2: сказал он.

0: Альбертина летает гораздо выше, чем все остальные курицы. И Босса говорит:
1: это потому, что она родилась в совином гнезде.
0: Однажды Лассе решил тоже завести собственных животных. Он поставил в свинарнике 3 мышеловки, поймал 16 мышей и посадил их в бочку. А на бочке написал мелом: «Бюллербюнская мышиная ферма». Но ночью все мыши сбежали, и мышиная ферма перестала существовать.
2: «А зачем тебе мышиная ферма? Ведь мыши яиц не несут»,
0: — сказала Бритта.
3: «Ну и что же?»
0: — ответил Лассе.
3: «Мне хотелось, чтобы у меня была своя ферма».
0: Он очень огорчился, что мыши убежали. А вот у Бритты и Анны нет ни собаки, ни кроликов. Зато у них есть дедушка. Он очень добрый. Наверное, это самый добрый дедушка на свете. Мы все зовем его дедушкой. Хотя дедушкой он приходится только Бритте и Анне. Мы бегаем к нему, когда у нас нет никаких других дел. Дедушка всегда сидит в качалке. У него длинная седая борода, как у гнома. Дедушка очень плохо видит и не может читать ни книг, ни газет. Но это не страшно. Он и так знает все, что в них написано. Он часто рассказывает нам всякие странные истории, еще про то, как жили люди, когда он был маленький. А мы, Бритта, Анна и я, читаем ему вслух газету. Кто умер, кому сколько лет исполнилось, что где случилось и всякие другие объявления. Когда мы читаем, что где-то ударила молния, дедушка рассказывает нам, как ударяли молнии в прежние времена. А если мы читаем, что кого-то забодал бык, дедушка рассказывает нам про своих знакомых, которые тоже угодили быку на рога. Поэтому мы читаем газету очень долго. Иногда газету дедушки читают мальчики, но он больше любит, чтобы читали мы. Мальчишки ленятся и пропускают много интересного. У дедушки в шкафу есть ящик с разными инструментами, и он разрешает мальчикам ими пользоваться. Он даже помогает им выстругивать кораблики, хотя и плохо видит. И оловянных солдатиков мальчики всегда расплавляют только у дедушки в печке. На окне у дедушки растет пеларгония, и он сам за ней ухаживает. Он даже разговаривает с ней. В хорошую погоду дедушка выходит погулять. У него есть палка, которой он нащупывает дорогу. Летом он любит сидеть под большим вязом, что растет на лужайке перед их домом. Дедушка греется на солнышке и время от времени произносит:
3: «О-хо-хо! О-хо-хо!»
0: Мы у него спросили, почему он всегда говорит «о-хо-хо». И он сказал нам, что говорит так, когда вспоминает, как был молодым. Я думаю, что это было ужасно давно. Мы все очень рады, что у нас есть такой добрый дедушка. По-моему, иметь дедушку даже лучше, чем собаку. Скажите-ка мне, а почему вы засмеялись?
4: Ну как же, мам, дедушка и собака. Это же совсем разные вещи. Их нельзя так сравнивать. А Лиза сравнила. Вот и получилось смешно.
0: Ты прав.
5: Мамочка, как здорово, что у них есть такой дедушка. Он хоть и старенький, но очень добрый. И любит детей. Он и кораблики выстругивать мальчикам помогает. И солдатиков у него в печке выплавляют. Интересно, а с девочками он тоже играет?
0: Конечно. Я как раз собиралась вам об этом прочитать.
5: Тогда читай скорее, мамочка.
4: Да, интересно.
0: Хорошо. Мы с Анной решаем убежать из дома. Больше всех я люблю играть с Анной. Мы с ней придумываем разные игры, о которых никто, кроме нас, не знает. Иногда мы играем, будто мы взрослые, и ходим друг к другу в гости. Анну зовут Фру Бенгтсон, а меня Фру Ларсон. Анна делает неприступный вид и говорит, как важная барыня. Я тоже стараюсь говорить по-взрослому. Иногда мы играем, будто Фру Бенгтсон и Фру Ларсон ссорятся. Тогда Анна говорит:
6: «Будет просто прекрасно, Фру Ларсон, если вы заберете домой своих несносных детей».
0: А я ей отвечаю:

0: Я считаю, фру Бенгтсон, что ваши дети еще более несносные, чем мои. Потом они мирятся, ходят вместе по магазинам и покупают шелк, бархат и конфеты. Мы нарисовали игрушечные деньги и покупаем все на них. И мы очень боимся, что мальчишки услышат, как мы играем во фру Бенгтсон и фру Ларсон, и станут над нами смеяться. А вот дедушки мы не боимся, он не будет смеяться. Он сам иногда играет с нами и продает нам разные вещи за наши игрушечные деньги. В дождливую погоду мы с Анной обычно сидим у дедушки и читаем ему газету. Дедушка был совсем маленький, когда у него умерли папа и мама. Ему пришлось жить у чужих людей, и они очень плохо к нему относились. Его заставляли много работать, хотя он был еще ребенок. Часто наказывали и держали впроголодь. Дедушке это надоело, и он убежал. Он пережил много всяких приключений, пока не попал, наконец, к добрым людям. Однажды в такой день, когда мы сидели у дедушки и читали ему газету, Анна попросила:
1: «Дедушка, расскажи, как ты убежал из дома?»
2: «Да ведь вы уже 100 раз об этом слышали»,
0: — сказал дедушка.
1: «А мы хотим еще», —
0: ответили мы, и дедушка стал рассказывать. Когда он кончил, Анна сказала:
1: «Как интересно! Мне тоже хочется убежать из дома».
0: «Но ведь ты живешь не у злых людей», — возразила я.
1: «Ну и что? Можно убежать, а потом вернуться».
0: «Тогда давай убежим».
1: «Дедушка, как ты думаешь, убежать нам или нет?»
0: — спросила Анна.
2: Ну, ненадолго убежать, пожалуй, можно».
0: Так мы и решили. Бежать нужно было, конечно, ночью, чтобы ни одна живая душа не узнала про наш побег. Дедушка обещал хранить тайну. Я засыпаю очень быстро, поэтому я боялась, что просплю время, когда надо будет бежать. Но Анна сказала:
1: «Ну и спи себе на здоровье. Только привяжи к ноге веревку и спусти конец за окно. Когда придет время, я дерну за веревку, и ты проснешься».
0: Сама Анна собиралась наломать можжевельника и положить его в постель, ну, чтобы не заснуть слишком крепко. Потом мы спросили у дедушки, что берут с собой, когда убегают из дому.
2: «Ну, надо взять немного еды и немного денег, если они есть».
0: Мы решили бежать этой же ночью и начали собираться. Я пошла к маме и попросила разрешения сделать несколько бутербродов. Мама удивилась:
3: «Неужели ты уже проголодалась? Ведь мы недавно обедали».
0: Я не могла объяснить маме, зачем мне бутерброды, и потому промолчала. Потом я достала из копилки несколько крон и спрятала их под подушку. И, наконец, я нашла длинную веревку, чтобы привязать к ноге. Вечером мы все играли в лапту. А когда подошло время ложиться спать, мы с Анной подмигнули друг другу и прошептали: «Ровно в половине 11-го».
1: «Ровно в половине 11-го».
0: Угу. Крепче, чем обычно, я обняла папу и маму, когда желала им доброй ночи, потому что боялась, что теперь долго их не увижу. Мама сказала:
3: «Доченька, завтра утром мы с тобой будем собирать смородину».
0: И мне стало очень жалко маму, ведь завтра утром у нее уже не будет больше доченьки. Я поднялась к себе, привязала к ноге веревку, спустила конец за окно и легла, чтобы поскорее заснуть и успеть выспаться до побега. Но как я ни старалась, сон не приходил. При каждом моем движении веревка натягивалась и дергала меня за ногу. И еще я думала о маме. Что она скажет утром, когда увидит, что меня нет? И даже заплакала от жалости к ней. И плакала очень долго. Проснулась я от того, что меня дергали за ногу. «Это Анна!» — подумала я. «Иду, иду, Анна!» — закричала я и подбежала к окну. На небе сверкало солнце, а внизу под окном стоял Лассе и дергал за веревку. Я ужасно рассердилась. «Перестань сейчас же!» — закричала я. Но Лассе продолжал дергать. «Перестань!»
4: «Почему?»
0: – спросил Лассе. «А потому что веревка привязана к моей ноге!» Лассе засмеялся.
4: «Ну и рыбку я поймал!»
0: Потом он пожелал узнать, зачем я привязала к ноге веревку. Но я ничего не сказала и помчалась к Анне. Я очень боялась, что она убежала без меня. Бритта сидела на крыльце и играла с котенком. «Где Анна?» – спросила я.
3: «Спит»,
0: – ответила Бритта. Я поднялась к ним в комнату и увидела Анну. Я стала привязывать к ее ноге веревку, но она проснулась.
5: «Ой, а который час?»
0: – спросила она. Когда Анна узнала, что уже 8, она онемела от удивления. Через несколько минут она сказала:
1: «Если у человека бессонница, он должен класть в постель можжевельник. Знаешь, как от него спится?»
0: Когда после завтрака мы пришли читать дедушке газету, он был изумлен.
2: «Что случилось? Разве вы не убежали?»
1: «Мы убежим в другой раз»,
0: сказали мы.
6: Смешные все-таки эти девчонки.
7: Не смешные, а очень хорошие. И такие выдумщицы. Им повезло, что они живут рядом и могут играть сколько хотят.
6: Но теперь прочитай, пожалуйста, про Лассе, Боссу и Улли. Интересно, во что играли мальчишки из Блёрби?
8: У мальчишек, конечно, тоже были свои интересные и смешные игры. Я обязательно прочту вам об этом. Но только в следующий раз.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья». Здравствуйте, дорогие друзья! Половое самосознание ребенка во многом определяется половым воспитанием. Что в себя включает на самом деле процесс полового воспитания, в чем состоит его настоящая задача, чем он отличается от раннего сексуального просвещения, что такое тайна пола? Об этом мы говорили в прошлой встрече с Щеголевым Альфредом Александровичем. Мы выяснили, что в половом воспитании важную роль играет духовно-нравственный аспект. А сегодня мы продолжим беседу с Альфредом Александровичем о половом воспитании детей. Здравствуйте, Альфред Александрович.
2: Здравствуйте. На что следует так или иначе ориентировать половое воспитание детей, если мы хотим иметь полноценное поколение будущих людей, живущих в своей стране, в лоне своей традиционной культуры? Вот в православной педагогике, которая, насколько я понимаю, совершенно четко, она ближе всего к поставленной задаче. Вот православной педагогике даются очень четкие в этом плане ориентиры такого воспитания. Здесь я могу сослаться для примера хотя бы на книгу такого православного священника, психолога, кстати, общественного деятеля Бориса Нечипорова. У него есть замечательная книга, в 90-х годах она вышла, называется «Введение в христианскую психологию». И в ней освещается очень много аспектов вообще воспитания, ну, в том числе и полового воспитания. Поэтому очень рекомендую почитать эту книгу, найти ее, может, в библиотеке. Я не знаю, в интернете есть она или нет. Ну, если говорить с некой ориентацией на эту православную педагогику, о воспитаниях мальчика. Дело в том, что в любой стране, во все времена, воспитание мальчиков является собой такой краеугольный камень педагогики. От того, какие у нас воспитываются нынче мальчики, будет зависеть судьба всей нашей страны. Потому что социальная активность, так или иначе, она лежит на плечах мужчин. Вот мужчина создает социальное какое-то единение, он защищает его, и он растет в своей социальной активности. У женщины другой социум. Она приобщена к этому, но для нее социум – это семья, микросоциум, кстати, самый как бы основной, корневой.
1: Из которых и выходит мужчина, да, который большой, да, социум, да, дальше,
2: да,
1: идет.
2: Да. Поэтому
1: это нисколько не ущемляет роль, да, женщины.
2: Абсолютно. А для мужчины это очень важно. И наивно, я бы сказал, утопично полагать, что наступят времена, когда люди перестанут воевать. Это только, знаете, вот в каком-то очень плоском сознании людей, носителей такого сознания, какие-то прекраснодушные представления, что у нас вообще врагов нет, что нас все любят. Вот стоит нам только исправиться, что-то там не плюнуть на свою там историю, как будто все народы, все такие ангелы, и мы будем приобщены к ним, и они нас простят, включат в свою семью.
1: Да.
2: Ну, полный вообще бред. Поэтому воспитание мальчика и будущего мужчины совершенно необходим в значительной степени элемент воинского воспитания, который может быть различным, от спортивных секций до, скажем, летних трудовых лагерей. Главное – сформировать у мальчика дисциплинированность, собранность, умение терпеть, умение преодолевать трудности, ну, скажем, там, неудобства, усталость, холод, там, какое-то недоедание, ничего. И особенно важным, конечно, в характере настоящего мужчины является жертвенность и великодушие. Это очень важно. Именно эти качества в мужской среде, они создают между мужчинами, да, отношения дружбы, более того, братства. А это мощная альтернатива, с одной стороны, всякого рода компашкам, тусовщине, а с другой – стремлению к какому-то вот такому эгоистическому отчуждению. Вот. В братском общении молодой человек сохраняет себя, сохраняет свою автономию, имеет поддержку со стороны сверстников, не становится безликим каким-то конформистом, который буквально загипнотизирован своей тусовкой и ее ценностями, причем ценности нередко совершенно аморальные. для мальчика необходим некий образец мужчины, которому он хотел бы подражать и на которого он мог бы ориентироваться в своей жизни, ну, хотя бы для начала. Если этого мужчины в жизни подростка нет, то он начинает подражать поведению того, кто, ну, так или иначе, своим необычным поведением захватил его юное воображение. Это может быть какой-нибудь такой, знаете, крутой из криминальной среды, или какой-нибудь экранный герой, там, с демонстративным поведением, нередко клинического дегенерата из американского кинематографа, или какой-нибудь сверстник, вся удаль которого сводится к презрению ко всем моральным нормам и каким-то зрелым человеческим отношениям. Чтобы этого не было, мальчику необходима, конечно, достаточно сильная фигура отца, именно отца. Не родителя номер один, там, или он какой, может быть, номер два теперь уже. Фигура отца или мужчины вот с таким ярко выраженным отцовским поведением, личность которого захватывала бы воображение мальчика, подвигала бы его к полноценному развитию, к раскрытию его нравственных, умственных, деловых, физических способностей. Это очень важно. Он не просто будет так копировать поведение такого мужчины, вот такого отца, он возьмет это за основу, а дальше, может быть, что-то он отодвинет, что-то он приобретет. Но неважно, остов есть, да, фундамент есть, база есть, на основе которого вот он как бы получает прививку нормального мужского великодушного жертвенного поведения. Вот это очень важно. Это не значит, что он должен об этом кричать, фонтанировать, какой он вообще. Да не только у мужчин, да и у женщины тоже. Ведь первый признак полноценно развитой личности – скромность. Желание фонтанировать какими-то своими качествами, там, либо своими способностями, либо своей физической силой. Все это несколько такое стероидное проявление, такая демонстративность, такая невротическая. Желание быть большим, чем ты есть на самом деле, при отсутствии того, что, собственно, делает человека человеком. А делает его именно вот это, да, вот это основа, да, да, база. В развитии мальчика, конечно, необходимо ориентировать на его будущее отцовство, потому что отцовство – это как бы некий такой венец мужского развития. Это отцовство, которое будет неполноценным, если в нем будут отсутствовать такие личностные качества, как ответственность, порядочность, жертвенность, обязательность, самодисциплина, трудолюбие, великодушие. Все эти свойства корнями своими, конечно, они уходят в детство, и в значительной степени они обусловлены влиянием отца на развитие мальчика. Если, разумеется, сам отец являлся полноценной личностью, если ему есть что передавать своему сыну. В условиях теперешних, да, мы же видим это, вот, безотцовщина даже при живых отцах. Стерта личность мужская сейчас. Процесс самовоспитания не запущен никак. Он думает, что все, вот он такой, а, вот он такой, такой совершенный, что теперь вообще меня не трожь, не намекай на то, что у меня там проблемы какие-то. И поэтому не живет, а как-то смердит, там, лежа у этого телевизора, глядя на этот футбол бесконечный, попивая это пиво.
1: А есть такие
2: футбол,
1: отцы...
2: Футбол, пиво, пиво, футбол.
1: Да, а есть другой сорт отцов, которые где-то в 40 лет считают, что они еще не достигли своего творческого развития, поэтому им не до детей. И вот ребенок, который растет в такой семье, он говорит, подожди, мне вот сейчас не до этого.
2: Ну,
1: мне
2: конечно,
1: надо самому состояться.
2: Да, конечно, потому что он еще сам ребенок.
1: Вот.
2: Ну, он еще сам ребенок, понимаете, он еще инфантил. Где-то понимает, что он не тянет на уровень отца, вот, но нет у
1: него. И не хочет тянуть.
2: И не хочет,
1: и
2: да.
1: Все это идет из детства,
2: да,
1: как вы сказали.
2: Да,
1: не воспитано в нем
2: абсолютно,
1: вот эта вот ответственность.
2: Да, и... Да. И вот он думает, что он будет удивлять там своими какими-нибудь там, я не знаю, креативом каким-то.
1: Да,
2: да,
1: да.
2: Он
1: да,
2: будет
1: да.
2: стихи писать, он будет музыку,
1: писать,
2: там, картины
1: да,
2: какие-то
1: да.
2: там.
1: А лучше
2: никому не нужные,
1: это его сын.
2: Кстати. Понимаете,
1: вот.
2: Только ему самому для какого-то пошлого самоутверждения. И больше ничего. И поэтому, ну так что, личности нет. Господи ты Боже, сколько угодно сталкиваешься с этим. Да, сейчас как-то женщина, вот, ну, в силу, может быть, своей еще природной, да, такого природного материнства, да. она как бы более сохранна во всем этом. Она ждет от мужчины этого, да, она ждет вот этой его защиты, его дисциплины, самодисциплины, ответственности, некой жертвенности опять да. никуда не деться. Потому что, конечно, ну, ребенок, ну, ведь ребенок в семье – это ну, непрерывная жертва вообще своим временем, своими интересами, своими желаниями. А если он заболел, а если там еще что-то? Как это так? Я такой креативный, я такой вообще креативной элите, видимо, принадлежу. Им же забили голову вот всей этой ахинеей. Ну, и не растет человек, вот не растет. Бывает еще другое, вот скажем, растет ребенок в семье, ему создают какие-то, ну просто там, я не знаю, супер-оранжерейные условия. Вот все, вот мы вложим в него, дадим ему такое вот вообще беспроблемное детство, да, все будет замечательно. Представьте себе аналогию такую. Вот возьмем с вами там горшок такой цветочный, да, насыпем в него золотой песок, туда добавим еще алмазные крошки, польем это все духами, вот, и, значит, туда зернышко посадим. Прорастет это зернышко? Да ни за что! Зерно прорастет в почве, да еще унавоженной. Для таких эстетов она дурно пахнет. То, что человек родился, то, что он имеет свое тело, то, что он имеет психический аппарат, это еще не значит, что у него имеется и душа. Вот душа должна прорасти, как это зернышко. Так вот, для того, чтобы она проросла, ее нужно заставить контактировать с реальностью, с подлинной реальностью. Не воображаемой, не виртуальной, не с этим золотым песочком. Вот тогда, когда человек начинает там страдать и сострадать, когда он помогает другому, когда он берет в меру своих сил ответственность за что-то, когда он включен вот в эту систему семьи, социальную микросистему, вот тогда от него можно ожидать этих подвижек. А это что? Он же мертвый. Имеет тело, нередко такое красивое, холеное, психический аппарат, у него есть там все механизмы восприятия, ощущений, памяти, мышление какое-то там у него. Но у него все это не связано никак. Это просто вот функции мозга. Нет души, нет вот того, что должно как бы в человеке-то родиться. Потому что все это, вот все наше тело, вся наша психика, инкубатор для взрастания этой души. То есть она дала корни, дала свой рост. Вот она поднимается выше, вот она выше. Вот хорошая аналогия с деревом. Дерево корнями в земле. А листвой-то к небу, листвой-то к солнцу. А что для личности солнца и неба? Культура, религия. Вот, вот эта просвещенность, свет. Когда так вот упор на физическом развитии. Ювенал, древний римский поэт, он говорил, нужно молить богов, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Тело может быть здоровенным, а дух ничтожным. Теперь вот о девочках, да, мы там о мальчиках, мы как бы немножко сказали, вот девочка. К девочкам, конечно, нужен другой подход, чем к мальчикам. И здесь в первую очередь необходимо воспитание, конечно, в них изначально. Они, собственно, как бы и отпочковываются от этого. Это вот воспитание материнских чувств, воспитание заботы о детях, стремление быть хозяйкой дома. Это воспитание создает, ну, такой прочный иммунитет против всякого рода социально-порочного поведения и такого цинизма. Ориентировать воспитание девочки следует на ее будущее материнство, так или иначе, без которого не может быть здорового в духовном и физическом отношении потомства. Потому что мать вообще это первое счастье на земле у человека. Вот просто в полном смысле первое счастье мама. Материнство в женщине, оно является безусловным показателем ее личностной развитости, личностного роста и вообще ее духовного здоровья. Вот это возобладавшее в современном мире безразличное отношение к женщине-матери и вообще к этому великому делу первого воспитания ребенка, потому что первое воспитание до 3 лет, до 3, до 3,5, может быть, с натяжкой до 4, это материнское воспитание, это тут никаких вопросов нет. Первое воспитание, если его нет, матери этой способности к воспитанию маленького ребенка, это всегда показатель нравственной одичалости общества. Под знамя говорят, свободы, права человека. И права, они всегда с обязанностями коррелируют. Нет обязанностей, нет у тебя и прав. Машину водить мне нужно сдать на права, да? А что такое права? Это обязанность поддерживать эту машину в должном состоянии и правила уличного движения соблюдать. Да. Если я не соблюдаю, значит, меня могут забрать мои
1: никаких
2: права.
1: Никаких прав больше не будет.
2: Да. А здесь вот права есть, а обязанностей никаких. Понятно, что вот в таком безумном обществе целомудрие женщины, ее материнство, ее женственность становится нередко признаком вообще ее несовременности, отсталости, даже какой-то недоразвитости. Что это такое? Кстати, вот Нечипоров приводит этот пример. В Уганде вместо пропаганды безопасного секса проводится политика поощрения целомудрия. Девушек, не потерявших невинности, принимают после школы в вузы на бесплатное обучение. Вы понимаете, какая интересная штука? Вот у современных девочек, ну так же, как, скажем, и у мальчиков тоже, есть такой общий нравственный порог, сформированный соответствующими негативными социальными влияниями. Такая, знаете, праздность души. ведущие, как ничто другое, к душевной пустоте. Стремление все время к получению удовольствия, такой вот этот гедонистический настрой, оборотная сторона этого. Пустота. Вот если нет этих вот удовольствий, сразу пустота. Вообще не заполненность ничем, вообще никакими интересами, никакими смыслами. Поэтому нужно искать новое удовольствие, новую крутизну. Ну, а она тоже пресыщается. Вот пресыщается, ну, как наркотик, да, вот одна доза подействовала, а дальше нужно увеличивать, а еще дальше, а потом вообще-то ниже плинтуса вообще уже все твое сознание, понимаете? Все, ты уже перестал быть человеком. Причем, к сожалению, это вот формальная занятость, ну, в разного рода там кружках, секциях, только отчасти решает проблему молодежной праздности. Девушки не менее, чем юноши, зависят от тех моральных ценностей, которые прививает им общество, а точнее средства массового влияния. У нас же не средства массовой информации. Влияние, влияние. Новые для нас вот эти рыночные отношения, они культивируют для девушки весьма расхожий идеал. Такой, знаете, девушка как фотомодель, девушка-картинка из пошлого гламурного журнальчика. Все существо женщины сводится в этом идеале, в кавычках, исключительно к хорошей внешности, к стройной фигуре, белозубости, внешней нахватанности, штампованности раскованных манер и прочее, прочее. Тоже Нечипоров правильно говорит, что исходной точкой оценки женщины стало не сердце, не ум, а бедро. Все должно быть от бедра, и мысли, и желания, и чувства. Второй идеал, который завоевывает сегодня огромную популярность, вбивается тоже в сознание и подсознание девушек, это девушка как блудница. Проституция вообще как система рыночных отношений в области секса все менее и менее порицается в обществе. Более того, она находит своих яростных защитников, требующих терпимого отношения к разлагающей душу женщины проституции. Вообще интересно было бы знать, а вот сами-то вот тоже хотели бы видеть своих дочерей в борделях, да, или на панелях. И чем большее количество девушек пройдет через опыт таких рыночных отношений, тем больше вероятность в рождении нации, потому что шанс рождения от бывшей проститутки детей-дегенератов и психопатов более чем велик.
1: Это медицинский факт, да?
2: Это медицинский факт, абсолютно. Ну, это абсолютно. Маргинальные такие вот дети. Потом там же, понимаете, очень часто вообще неизвестен отец. Кто отец? Идеал вот такой добропорядочной жены, заботливой матери сегодня не только не популярен, он унижен. В моде бизнес-леди, прочие преуспевающие дивы с ярко выраженным комплексом неполноценности. А между тем, вот это старое как мир, установка на замужество, на рождение детей, это, по сути, и есть одновременно и здоровый, и нравственно осмысленный, и подлинно государственный подход в деле воспитания девочки-девушки. Совершенно очевидно, что современной девушке очень трудно устоять сегодня в целомудрии своей женской натуры, потому что при яростной экспансии разврата, распущенности, блуда, становящегося ценностью якобы свободных людей, стыдливость, она может восприниматься как некая невротическая закомплексованность.
1: Да.
2: Ну, она закомплексованная, ну, закомплексованная, да. Причем, более того, раз она закомплексована, значит, она глупая, она отсталая, да. Понимаете? У нас у всех комплексы есть. Другое дело, как мы их преодолеваем, на что мы их энергию затрачиваем, как мы выходим из закомплексовки той или иной. Вот девушка без комплексов, это да, это лучше бы у нее были комплексы, вы знаете, вот лучше во всех отношениях, и для нее, и для окружающих ее в этом мире. Она может чувствовать себя несовременной, может даже по недоразумению завидовать продвинутости своих там вот, опустившихся сверстниц, ставших предметом утехи для всякого рода недоразвитых мужских особей. Качество полноценной женщины, ну это что, любовь, доброта, забота, жалость, терпеливость, нежность, оказываются вовсе ненужными для вот этого недоразвитого быдла. А теперь вопрос. Собственно, что хорошего в этой психологической бездомности современной молодой женщины? Вот что хорошего в ее истеричных метаниях на путях дурно понятой ею эмансипации, которая превращает ее в какое-то нелепое, бессмысленное существо, соревнующееся с мужчинами в чем угодно, чуть ли не в боксе и силовой борьбе? Что хорошего в утрате ею своей женственности, своей способности любить, своего умения быть любимой? Но что хорошего в ее отвращении к материнству, жарком стремлении всех ущербных женщин быть круче успешных мужчин? В своей нравственной опустошенности она жертва разрушительных социальных влияний, оказываемых на нее нравственно больным обществом. жертва соответствующего полового воспитания и сексуальной раскрепощенности. Женственность оказывается все более невостребованной вот в этом убого-меркантильном мире рыночных отношений. Но с утратой женственности, с исчезновением поклонения женственности со стороны мужчины, в мире исчезает образ того великого вдохновения, которое преображает мужчину в полноценную личность, вообще делает людей людьми. В результате возникает то бездуховное состояние полов, в котором безликая дежурная сексуальность изгоняет вообще святой лик любви. И там, где ненужной оказывается любовь, там ненужным оказывается и подлинное творчество культуры. Вот если мы в таком аспекте подходим к половому воспитанию, мне представляется, он единственно осмысленным и правильным в этом плане. А вот когда мы подходим к половому воспитанию как ориентированности, да, и информированности во всех нюансах сексуальных контактов, понимаете, это никакого отношения к половому воспитанию не имеет. Половая гигиена не требует таких, знаете, огромных программ, волонтеров. Так, наверное.
1: Да, то есть, получается, половое воспитание наших детей – это умение привить и воспитывать в наших мальчиках и девочках именно вот этих издавна, традиционно присущих черт женственности, да, и мужественности. Да, причем, да, именно женственности в девочках и мужественности, да, в мальчиках.
2: Причем, опять повторяю, именно вот в парадигме той культуры, в которой они существуют.
1: Да,
2: понимаете,
1: да,
2: вот это размытость культурных представлений, да, вот это вот...
1: У каждого народа есть своя культура, и очень, да, важно сохранять рамки своей культуры.
2: Еще древние, да, говорили, кто всюду, тот, да, нигде.
1: Альфред Александрович, действительно, в обществе очень много проблем, вопросов. Но как вот родителям, которые еще, ну, не потеряли иммунитет, которые еще хотят воспитать настоящих людей, там, девочек не моделями, мальчиков, да, не, там, я не знаю, какими-то инфантилами, которые хотят настоящего мужчину и женщину вырастить в своей семье, как можно противостоять вот всем этим течениям общественным? Ну, первый шаг – это, наверное, знать информацию,
2: конечно,
1: получить.
2: Конечно, во-первых, знать информацию, конечно, да, так или иначе, да, то есть иметь представление.
1: Открыть потому, глаза что, и реально взглянуть,
2: да,
1: на общество.
2: У многих родителей, насколько я понимаю, они сами находятся под таким гипнозом вот, да, этого всего безобразия. Им внушили, что это вообще что-то такое продвинутое, это что-то такое очень важное, что все, что было раньше, такая отсталость, это дремучесть, это вообще все кошмар. А вот все, что делают эти деятели культуры, там, или эти культрегеры, эти все эти, вот это достойно. Им кажется, что это да. На самом деле, это же признак болезни. У человека есть здоровое состояние, да, а есть болезненное состояние. Мы же не будем с вами говорить, что болезнь – это новый этап развития тела моего, да? Вот оно развивается, оно, значит, оно становится больным. Мы говорим, нет, мы сопротивляемся болезни, да, мы начинаем как бы дистанцироваться от нее, мы так или иначе, да, отслеживаем симптомы этой болезни, мы ищем какой-то помощи, как-то лечим себя, там, или там лечит нас кто-то, понимаете, но мы же понимаем, что это ненормальное состояние, а вот это состояние общества больного, причем болезнь-то она такая, знаете, она смертельно опасная, мы можем вообще исчезнуть как народ, вот просто исчезнуть, нас не будет вообще с лица земли, мы уйдем, как древние там египтяне, и что в этом хорошего? Нам-то все это надо будет пережить, это уничтожение, понимаете? Это не то, что там на кнопку, раз, и нас нет. А мы же будем присутствовать при этом разложении. Значит, ему надо как-то противопоставить что-то. Опять-таки, многое зависит от силы духа, от понимания трезвого того, что, да, происходит. Потому что, когда человек начинает мыслить самостоятельно, знаете, как Кант говорил, имей мужество мыслить самостоятельно. Уходи от этих, да, штампов, тебе навязывают их, да, тебе вбивают в сознание, в подсознание, вся эта реклама, спектакли, сценические площадки, они все направлены на уничтожение в тебе личности. Сопротивляйся. Огромное количество литературы. Я вот в былые времена, когда у нас было понятно цензура и все прочее, я очень многие там книги, ну, тогда уже Бердяева, доставал я их через знакомых, я их переписывал. У меня несколько книг переписанных от руки. Там ходил в библиотеки, тоже нашел контакты с библиотекарями, они мне там из-под полы давали, так сказать, там, почитать. Я приходил там в этот зал, сидел там, делал записи, все. Сейчас все, что я тогда записывал, к чему стремился, я захожу в магазин, все это есть. Но ходят вот люди, смотрят, всякую дребедень покупают. Вот чего-то там модный какой-нибудь, там, понимаете, писатель. Ну, да не на тебе модного, ты умного найди, умного, глубокого, мудрого. В культуре-то все уже отстоялось, уже все это есть. Ты только в себе всколыхни это все, пробуди от себе этот интерес, вот оплодотвори свою душу, ты и сыну, и дочери своей поможешь. А когда этого нет в семье, ну что, ну вот мать там, значит, вся в хозяйстве там что-то.
1: Отец, да еще карьеру на работе сейчас женщины. Им говорят, что они должны и на работе какую-то реализацию собственную чувствовать. Да. То есть там семья, реализация на
2: особенно,
1: работе.
2: На работе, да. И должны быть, так сказать, там эти презентации, должны быть всякие эти, как у них называется?
1: Корпоративы.
2: Корпоративы, да. Это ой, во-во-во. И вот там они друг перед другом. Раньше даже вот в метро там сидели, читали книги всякие, да. Сейчас эти гламурные журналы, это... И вот кажется, что это вот такое, вот это вот, и я такой же, и у меня будет так же все, да, вот так все красиво, все обставлено, да, все богато. Я не буду где-то там отдыхать, или там, я не знаю, в Васюках каких-нибудь. Я, конечно, буду отдыхать где-то на Канарах, потому что я состоялся. Все такое мещанство, такая пошлость душевная. Вот это вот друг перед другом чего-то ходить, что-то выставляться, показывать, как ты состоялся, а он не состоялся.
1: Ну, в общем, взрослый, самостоятельный
2: пошлый человек,
1: должен быть самостоятельным и не идти на поводу вот этих разлагающих общественных
2: и размышлять, да, и обязательно контактировать с людьми, которые помогают размышлять, открывать, раскрывать.
1: А такие люди есть, несмотря вот на
2: Есть, я вон даже вот в интернете, да, ну, когда у тебя какой-то культурный код свой есть, ты, понятно, берешь то, что тебе соответствует, и отбрасываешь вообще с порога то, что тебе не соответствует. Да замечательно, вот я тут восхищался совершенно там лекциями Холопова Алексея Васильевича. Влияние музыки на психофизиологию человека. Замечательно. 2 часа я просто ликовал. Вот умнейший человек, у него масса там других. Михаил Казинек, прекрасно, да. Не все. Он эмоциональный человек, он эмоциональный, он. И там все, что касается музыки, все, что касается, так сказать, там композиторов. Тонкое знание, ну, просто откровение, вот просто откровение.
1: Может открыть мир музыки для тех людей, которые, казалось бы, далеко от нее стоят.
2: Да. Вот в чем дело.
1: Мне еще хотелось бы затронуть вопрос о гомосексуальных браков, вообще гомосексуализма. И есть такая версия, что человек, опять же, имеет право ощущать себя мальчиком или девочкой, вне зависимости от врожденного пола. И что природа, она дает сбой, и действительно, вот, бывают ошибки природы. Вы, как врач, что можете сказать на это?
2: Понимаете, в чем дело? Здесь, конечно, неоднозначное такое явление. Когда мы говорим, что только вот там разврат там и все прочее, нет. Сейчас очень часто говорят традиционная и нетрадиционная ориентация. Дело в том, что сексуальное влечение – это не традиция. Традиция относится к культуре. А сексуальное влечение относится к физиологии организма. И его предназначение в биологическом плане – это воспроизводство потомства. Причина появления потомства не в традициях культуры, а в увлечении друг друга мужского и женского организма. Половое влечение, оно существует в природе, а не в культурных традициях. Вот мы, врачи, мы знаем, что помимо нормы существует и патология сексуального влечения, которая обычно рассматривается в рамках такого раздела психиатрии, как синдром неодолимых влечений. Гомосексуализм может быть одним из проявлений этого синдрома. Вот надо заметить, что как неодолимое влечение, как инстинктопатия, то есть патология инстинктивного влечения, он не очень распространен. Мы можем говорить, что где-то 2, может быть, там 3% людей гомосексуальной ориентации имеют эту самую инстинктопатию в основе своего полового поведения. Они в этом никак не виноваты, кстати. Такими их сделала природа. Но распространение гомосексуальной ориентации в обществе гораздо шире. Чаще мы имеем дело с так называемым ложным гомосексуализмом. Когда никакой инстинктопатии нет, но человек в силу разных причин, ну, скажем, подражание, совращение, там, жажда необычного, непривычного, пропаганда там, сексуального гедонизма, порнография там, и тому подобное. Вот такой человек он начинает позиционировать себя в качестве гомосексуалиста. Я вам скажу, что вот как врач, психотерапевт с достаточным стажем, на прием ко мне приходили разные пациенты, в том числе и люди с гомосексуальной ориентацией. И у меня вообще, может быть, это мой опыт, может быть, у других он иначе. У меня сложилось впечатление, что по большей части это люди с демонстративной структурой характера. Так называемые демонстративные акцентуанты. Они ранимы, они чувствительны к оценке их окружающими, у них очень подвижное воображение. Они весьма внушаемы, особенно в тех случаях, когда вектор внушения совпадает с вектором их самовнушения. Их отличает, к тому же, почти детская инфантильная реакция на всякого рода фрустрации. То есть они переживают чувство досады, когда все происходит не так, как им бы хотелось. Они постоянно чувствуют несправедливость к ним окружающего мира, считают, что все, что не в их сторону, это нарушение их прав. Наверное, не все люди с гомосексуальной ориентацией таковы, но я-то, собственно, как бы говорю вот о своем опыте профессиональном. Вот есть здоровый инстинкт, а есть тоже патология инстинктов. Угу. То есть человек рождается с этой какой-то врожденной патологией.
1: А чего она вообще у человека бывает?
2: Там по-разному, там причин очень много всяких. Взять там, скажем, тот же внутриутробный период развития, в зависимости от того, какие стрессы могла мать испытывать в этот момент. Стресс, он не остается где-то так вот. Он обязательно затронет ребенка и обязательно затронет тот момент, когда формируются какие-то, скажем, половые центры.
1: Угу.
2: Значит, если происходят какие-то на уровне эмбриогенеза патология какая-то, инфекция какая-то или, скажем, стресс очень серьезный у матери, то, конечно, это отразится так или иначе. Угу. Рождается ребенок такой. Поначалу-то еще ничего, не ясно, что, какой он mm-hmm. будет. Они все как бы поначалу не проявляют особенно. Yeah. Их уже их родители там одевают по-разному, мальчика так, девочку так. А они где-то там до 3-4 лет, они половых различий еще не знают. Даже у этого у Чуковского, по-моему, есть от 2 до 5. Ребенок спрашивает маму, говорит, а откуда знают, кто родился, мальчик или девочка? Они же не в штанишках и юбочках рождаются. Когда штанишки и юбочки, там понятно, значит, ты штанишка, значит, ты мальчик. Понятно, что уже само воспитание, оно как бы по-своему навязывает определенные ожидания. К мальчику обычно более такие жесткие требования, девочку обычно как-то так более спокойно. Ну, во всяком случае, со стороны отцов, мальчика он где-то даже муштрует, да?
1: Да.
2: Ну, правда, постарше он когда становится, потому что мужчине, если мужчина полноценен как личность, ему невыносим инфантилизм в ребенке, вот это все кривляние, вот это, да, безответственность, да. Он его, значит, все время дисциплинирует. Да. Отец этот дисциплинатор основной в семье. А здесь вот что может быть? Во-первых, вот мальчик с предрасположением к этой инстинктопатии, плюс слабая фигура отца. Вялый отец, женоподобный отец, мягкий, уступчивый. Нет вот этой мужской структуры, да, вот этой мужской требовательности в отношении ребенка. А мать более жесткая, мать такая суровая, мать такая, да, доминантная.
1: Классная.
2: Да, да, да. Вот это тоже как бы очень способствует тому, что у ребенка, когда у него там в возрасте 4-5 лет, у него формируется уже вот такое отношение, влечение как бы к родителю противоположного пола, и здесь вот он получает некое такое недоразумение. Надо сказать, что процесс полуролевой идентификации, процесс обретения половой роли, это очень длительный процесс. Он начинается рано, еще внутриутробно. Ребенок рождается не бесполым существом, он изначально рождается существом сексуальным. Развитие сексуальности, оно происходит поэтапно. На каждом этапе возможны определенные фрустрации, влияющие в последующем на формирование сексуального влечения. Здесь надо особо подчеркнуть 2 периода. Это возраст от 4-6 лет и подростковый возраст с 12-18 лет. В первом возрасте, вот от 4-6, ребенок для дальнейшего своего развития должен оторваться от тесной симбиотической привязанности к матери, потому что ему необходимо обретать опыт автономии, опыт инициативы, это особенно касается мальчиков. Здесь для ребенка оказывается очень важным присутствие в его жизни отца, такое вот его мудрое, такое твердое, любящее влияние на становление детского характера. Ребенок отходит от матери, потому что его привлекает отец. Он разнообразно, он как-то очень интересно с ним взаимодействует, играет. Мужчины обычно более бурно играют, и для ребят более так интересно для них. Для мальчика стать как папа означает, в конце концов, стать будущим мужчиной. Ну, таким же, как папа. Это очень важный опыт на путях вообще полуролевой идентификации развивающегося ребенка. К великому сожалению, мы в наше время довольно часто встречаемся с проблемным отцовством. Очень многие мужчины, даже становясь отцами, они никак не могут обрести черт зрелого отцовства. Это гигантская проблема нашего общества, проблема безотцовщины, даже при живых отцах. Ведь отцовство – это такое особое духовно-нравственное состояние мужчины. Оно не дается ему с рождения, оно требует серьезного личностного роста мужчины. А это процесс непростой. Быть только биологическим донором для рождения ребенка, для мужчины, да, явно маловато. Отец включается в воспитание ребенка где-то в районе 4-4,5 лет. До этого времени ребенок находится полностью под влиянием и опекой матери. Дальше эстафета воспитания должна переходить к отцу, но для этого он должен быть зрел как личность, как отец. Если отец слабый, да, отец никакой или вообще отсутствует в семье, то мальчик изначально не получает определенной прививки мужского стиля поведения для последующего развития по мужскому типу, а девочка лишается первого значимого образа мужчины в своей жизни. Вот, что также будет иметь серьезные последствия для ее будущей полуродовой ориентации. То есть отец в жизни ребенка является основным фактором вот в процессе его полуролевой идентификации. Если этого фактора в детстве и отрочестве нет, то смещение формирования сексуальной ориентации у ребенка и будущего взрослого человека могут проявляться с очень высокой степенью вероятности, в том числе вот и гомосексуальные. Да? А теперь начнет период с 12 до 18. Некоторые психиатры говорят, что в этом возрасте возможны эпизоды так называемого транзиторного гомосексуализма. Ну, это как бы опыт такой неясный. Правильнее, я думаю, говорить о своеобразном гомоэротизме этого возраста. Известно, что подростки особо ценят ярких представителей своего пола, ну, личность педагога, руководителя, мастера, тренера, потому что им необходим яркий образец для подражания. Это утверждает их в их половой принадлежности, а через идентификацию со значимым лицом они обретают свое половое сознание и соответствующий стиль полового поведения. Обретением полового сознания, по сути дела, завершается процесс полуролевой идентификации. Отныне мужчина окончательно чувствует себя мужчиной, да? А женщина – женщиной. И в этот же подростковый период развития возможны влияния, которые используют гомоэротизм подростка и могут сбить его на путь гомосексуальной ориентации. Вот опытные гомосексуалисты, они как раз этим могут пользоваться. Пользуется тем, что он входит в стадию так называемой молодежной гиперсексуальности, и его сексуальные интересы, воображение подпитывается всем необычным и таким будоражащим. Надо вообще заметить, что подростки впечатляются, как правило, не тем, что хорошо или что плохо, а тем, что круто. Этой крутизной их, собственно, и соблазняют представители гомосексуального сообщества, вводя их как бы вот в круг своих интересов. Угу. Тем более, что у него опыта никакого нет, и всякие вот эти соблазны, они могут подвинуть его к этому пути. Поэтому...
1: То есть нормальный ребенок, рожденный без патологии, может вот перейти...
2: Да, то есть, понимаете, там дело в том, что есть истинный гомосексуализм и есть ложный гомосексуализм. Истинный – это вот инстинктопатия, то, угу, о чем я вам говорил. Уже все, он как бы другим быть не может. 3-4%, ну, от силы. А остальные – это вот... ложные гомосексуалисты, понимаете? То есть за счет вот соответствующих прививок такого поведения, вот за счет порнографии, которую они там видят, за счет этих влияний, то, что вот принят там закон о запрете пропаганды, это абсолютно верно, абсолютно. То, что там истинный гомосексуалист, ну что делать? Ну это их как бы судьба.
1: А что им делать? Да,
2: вот... А ничего, это не лечится.
1: Они не имеют права на заключение этих браков.
2: Нет, они имеют право на союзы, пускай будут у них союзы, пускай они, скажем, там решают свои проблемы между собой. Но чтобы брак, особенно брак с усыновлением, боже упаси. Любая культура, она всегда так или иначе репрессивна в отношении инстинкта, потому что если мы его не будем канализировать, он вообще сметет вообще все. Все культурное строительство будет уничтожено. Культурный человек – это человек, который имеет противовесы, культурные противовесы против инстинктивного такого засилия, что ли, да? То есть, если я буду опирать свое поведение, живя в человеческом обществе, только на инстинктивные позывы, ну, так вы представляете же, кем я буду и вообще во что превратится общество, если все люди будут следовать такому же принципу. Поэтому разрушить культуру – это значит как бы реабилитировать инстинкты. Вот давайте так, вот как хотите, вот пускай у нас будет и гетеросексуальный такой разврат, да, и гомосексуальный, давайте, все.
1: Ну, а вот как, я не знаю, остановить, что ли, этот процесс, или помочь тем людям, которые вовлечены в гомосексуальные какие-то пары, насильно вовлечены, если они здоровые от рождения, вот как-то их вытащить оттуда можно?
2: Ну, понимаете, дело, вот для этого, насколько я понимаю, вот должны быть какие-то организации, противовесы, вот. В этих организациях молодежь должна организовываться, ну, по совершенно другим принципам, да, какого-то творчества, проявлять там свои возможности. Пускай они чем угодно там увлекаются, я не знаю, компьютерами, мотоциклом, но все должно быть скомпоновано под эгидой нравственного развития, под эгидой там развития мужественности, женственности, развития их сознания, самосознания, их расширения культурного кругозора. Вот когда такие центры будут, вот когда вот такие ребята будут, объединенные какой-то единой идеей здорового общества, такие ростки здорового общества, тогда, так или иначе, кто-то из них обязательно перебежит сюда. И постепенно-постепенно они будут сюда идти, потому что здесь больше смыслов, здесь больше возможностей самореализации, возможность быть самим собой. А там ты вообще никто, там ты стертое какое-то существо, удовлетворяющее только свои какие-то, ну, вот эти инстинктивные позывы, больше ничего. Вот есть еще одно обстоятельство, вокруг которого нагнетается истерическая реакция защитников гомосексуальной пропаганды. От гомосексуальных контактов детей не рождается. Такое, знаете, противозачаточное средство. Да. Поэтому пропаганда и популяризация гомосексуализма наталкивается на абсолютно здоровую реакцию тех, кто чувствует и серьезно обеспокоен угрожающей нашей стране демографической катастрофой. Сохранению семьи, рождению детей, приумножению населения России в значительной мере препятствует моральное разложение общества, которые упорно внедряются в сознание и поведение людей, особенно подрастающем поколении. Вот это все эти представления о вседозволенности, о своеволии, как непременном условии социальной свободы. Лозунги такого беспечного существования, превращающие людей в стадо каких-то бессмысленных особей, жаждущих только одного бесконечного чувственного удовольствия, причем во что бы то ни стало. Вот при таких жизненных ценностях разврат становится нормой жизни. А гомосексуализм, не имеющий, понятно, детородных последствий, еще одним способом чувственной крутизны. На гомосексуальной ориентации мы как бы не имеем будущего. Все, детей надо, и много надо детей. У нас очень мало для решения тех задач, которые там, нам необходимо решать. Что для этого нужно? Жилье нужно, дороги нужны, школы нужны, детские сады нужны, педагоги нужны. Разного профиля. Заводы нужны, фабрики нужны. Восстанавливать вообще приоритет семьи. Нужно говорить о ценностях семейной жизни. Приобщать людей к этим ценностям. Показывать, да, награждать даже людей. Вот я здесь прочитал великолепную книгу Игоря Ивановича Сикорского «Небо и небеса». Ну, он же гений. Это вообще-то религиозный мыслитель. Он когда создавал свои, значит, машины, он одновременно писал свои труды по богопознанию. Это личность мощная. Вот надо, чтобы личность была.
1: Да.
2: Эйнштейн, понимаете, вроде бы, да, там, казалось, физик. Он как бы вообще не мыслит себя без религиозного чувства. Ну, говорит, ну и что, что кто-то на этом там делает политику и все прочее. Важно вот это вот. Почему он говорил, что если бы не Бах, да, то и не было Е равно МЦ квадрат. Понимаете? Да, вот это мироощущение, вот эта глубина, так или иначе вопрошает, она заставляет человека, так сказать, искать, находить, решать какие-то проблемы. А когда он внутри плоский и вообще какой-то, ну, просто вообще никакой, там нет какого-то стимула к творчеству. А личность, она немыслима без творчества, она обязательно проявляет себя творческим отношением к миру. Все может быть пронизано творчеством. Можно пол творчески вымыть, ремонт сделать творчески. Да. Не обязательно писать поэмы или там симфонии. У кого что? Выстроить отношения. Воспитание детей, что не творчество, еще какое творчество? Отношения между полами. Творчество, творчество, еще какое творчество? Отношения поколений, тоже творчество. История.
1: Человек создан по образу и подобию Бога, а самая основная черта нашего Творца – это творчество. Поэтому
2: да.
1: Творчество есть в каждом человеке, и надо уметь разглядеть и в своих детях, и в себе творческое начало, и где бы мы ни находились, в какой области мы ни находились, это начало делать созидательным каким-то моментом в нашей жизни.
2: Искра Божья, она в каждом из нас.
1: Да.
2: Надо ее раздуть, да, чтобы
1: абсолютно,
2: она превратить
1: да.
2: ее, так сказать, в огонь души.
1: Да,
2: а когда она в зачастшем состоянии где-то глохнет, и гибнет, ну так что? Ну, человек проживает жизнь собственного тела, ну и что? Там смыслов-то нет. Ну, пока он молодой, там еще инстинкты у него достаточно такие активные, ну, они куда-то его там бросают, кидают. Ну, а потом все и это начинает угашаться. И там полное бессмыслие. Почему он, Юнг, говорил о экзистенциальном неврозе второй половины жизни. Вторая половина жизни после 33 лет. Вот здесь максимально она как бы раскрывается. Дальше идет творчество уже на основе вот этого раскрытия. А если ничего нет, все, бессмыслие, бесплодное подсчитывание прожитых дней, сколько осталось. Начинаются эти проблемы со здоровьем, потому что, ну, а что, другого-то ничего нет? Когда у человека другие установки, там у него какие-то интересы, да, он там вовлечен, а что-то, он, ну, что там, поболело, прошло, там, а здесь все.
1: Это вот не становится лейтмотивом жизни его, то есть это, ну, проходящие какие-то, да, явления, да.
2: Ничего нет. Опять что-то все, молодиться надо, вот там, подтягивать себя, кожу там, еще что-то. Ну, желание стать опять молодым, потому что там, ну, больше потенциал, как бы. Вот я буду молодым, значит, впереди все. Ну, так, а зачем? Вот если человек прошел этот,
1: да,
2: период, то, ну, вообще подростковый
1: не
2: возраст,
1: да,
2: он вообще трудный. И юношеский возраст тоже трудный. Вот,
1: конечно,
2: вышел наконец, да, так слава тебе Господи, вот, да, живу. И то, что вот у меня там всего полно, а я полноценно себя чувствую. И все замечательно, мне интересно все.
1: Итак, Альфред Александрович, заканчивая нашу передачу, я хочу поблагодарить вас. Я думаю, что...
2: Спасибо.

0: эта личность, она вовлекает ребенка в этот процесс, потому что дети отзывчивы на это абсолютно. Он когда с ними играют, с какой-то выдумкой что-то, все, он там отдается полностью, он готов там вообще днями и ночами играть в этом. Потому что это игра.
1: Да.
0: Творчество – это игра. Вот игра особая такая, высокая. Но воспитание – это не только воспитание ребенка, а это еще и самовоспитание.
1: Да.
0: Знаете, если человек там ничего не читает, ничего там не слышит, не знает, и не хочет ничего слышать.
1: У меня вчера один 7-летний ребенок задал такой вопрос. А какие у вас в жизни есть увлечения?
0: Вот. Ну, он, видите, он в корень смотрит. А какие у вас увлечения?
1: Да,
0: вот
1: да,
0: увлечения,
1: да.
0: Скажите.
1: Увлечения. У каждого взрослого человека должны быть какие-то увлечения.
0: Конечно.
1: А чем вы увлекаетесь?
0: Да, чем увлекаетесь?
1: Да, я увлекаюсь астрономией, сказала мне. А вы?
0: А вы чем? Да, да, да, да, астрономия. Вообще-то будь здоров.
1: Все. Вы тоже должны думать о себе. А чем мы увлекаемся? А
0: да.
1: Чем мы интересны? Не
0: да,
1: только для себя,
0: да.
1: Но для окружающего мира.
0: Ко мне приходят там разные люди. Вот целый день они в торгово-развлекательном центре. Ходят по этим бутикам, что-то смотрят. Они там ничего не покупают, они все смотрят, глазеют.
1: Кстати, да? Это страшное явление.
0: Ужас.
1: Там сделали комнаты для детей. Ты оставляешь
0: да,
1: своего ребенка
0: да.
1: И ходи, развлекайся
0: ходи,
1: в торгово-развлекательном
0: да, да.
1: центре.
0: Там
1: и
0: какие-то
1: не нужны дети.
0: Ор, крик какой-то, вопли. И вот целый день. Вот они ходят туда-сюда.
1: Выходной
0: из одного центра в другой. Они
1: да.
0: Потом даже приходят там в музей. Там есть что mm-hmm. посмотреть. Постоять перед чем? Потому что
1: да.
0: посмотреть надо постоять. И долго. Нет, они тоже, как в магазин. Пустым пришел, пустым уходят. Не оплодотворился ничем. У него забито всякими шумовыми этими эффектами. Он музыку не слышит. Толстой говорил, что музыка – стенограмма чувств. Вот она тебя вводит в это состояние. Композитор, когда писал эту музыку, он переживал нечто, да, какие-то вдохновляющие моменты. И ты тоже входишь, как бы, ты резонируешь. Но ты же ищешь свое. Там же нет такого вот четкого понимания, что это вот нота означает это, а это вот это. Ничего этого нет. Тебя вводит в состояние особый, креативный такой гипноз. А дальше уже все в тебе заработало, воодушевился, вдохновился.
1: То есть настроился по этому камертону, вот вошел в эту область, а дальше
0: да.
1: ты творишь
0: а дальше,
1: уже
0: да,
1: нечто
0: все,
1: свое.
0: Да.
1: Ну что ж, спасибо, Альфред Александрович. Будем ждать следующих встреч с вами.
0: Спасибо.
1: Встреча с врачом-психотерапевтом, доцентом кафедры психотерапии Государственной медицинской академии имени Мечникова Щеголевым Альфредом Александровичем подошла к концу. Встретиться с гостем студии для консультации по вопросам семейных и личностных проблем можно в психологическом центре «Альянс», записавшись по телефону 764-25-40. Передачу подготовила Людмила Зотова. Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров».
1: августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: с 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наран-Кала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
3: С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Дмитрия Солунского, покровителя города, обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца, метеоры, византийские монастыри на скалах, побываете на литургии у мощей святителя Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию, побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских, Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: «25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: с 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
3: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
4: Я прерываю сегодня свои размышления о вере и неверии в нашем современном мире, потому что хочу сказать несколько слов, как и каждый год в это время, о преподобном Серафиме Саровском. Память его приходится на эти летние дни. И эта память о нем нужна нам сегодня больше, чем что-либо другое. Почему? Да потому что в нем, в преподобном Серафиме, вне всякого сомнения, воплотилось все лучшее, все самое чистое, самое светлое, самое радостное из того, что составляет подлинную традицию нашего народа. Потому что он, а не то, что нам твердят все время со всех сторон, есть подлинный символ, подлинное вдохновение нашей и личной, и общей жизни. Ведь подумать только, преподобный Серафим был старшим современником Пушкина. Он жил в эпоху, когда уже и по всей Европе, да и в России, начинал разливаться тот духовный яд, которым мы так страшно отравлены, который наполнил нашу жизнь страхом, насилием, злом, бессмыслицей. Преподобный Серафим так близок к нам по времени, и потому он как бы указывает нам тот путь, на который нам нужно вернуться после того, что столько десятилетий мы блуждали по нашему страшному бездорожью. Был он совсем простым человеком, сыном той бедной, малопросвещенной, всевозможными страданиями отмеченной среды, которая всегда, при всех режимах, составляло огромное большинство нашего народа. Бедное детство в бедной семье. И с самого детства одна светлая и радостная мечта — служить Богу, служить людям, отдать себя целиком тому благостному и милостивому Христу, о котором постоянно учат, чей образ постоянно хранит Церковь. И вот он уходит, наконец, в далекий Саровский монастырь, в тишину огромных лесов, чтобы там в одиноком подвиге научиться главному, трудному искусству внутренней жизни, собиранию самого себя в светлую целостность. Несколько лет в монастыре, где он, молодой и сильный, исполняет все самые трудные работы. И вот он просит разрешения на еще большее одиночество. На целые 15 лет уходит он в затвор, в лес, в маленькую избушку, и там один работает, молится, достигает той духовной нравственной высоты, которой так светится весь его образ. Уже туда, в его эту пустыньку, начинают находить путь люди, нуждающиеся в совете, в утешении, в наставлении. А через 15 лет он и сам возвращается в монастырь и широко раскрывает двери своей кельи всем, кто хочет видеть его и побеседовать с ним. Сгорбленный, весь в белом, всегда улыбающийся, он каждого встречает теми же словами «Радость моя». И к нему идут тысячами, и богатые, и бедные, и важные генералы, и простые крестьяне. И к каждому обращает он тот же призыв – найти свою душу, а в ней Бога. Найти тот светлый, высокий, радостный замысел о нашей жизни, который он определяет так – стяжание Святого Духа. И, наконец, в одно утро находит его мертвым, стоящим на коленях перед иконой Божьей Матери, называемой «Умиление», со светозарной улыбкой на лице. Вот и вся его жизнь. Но почему же она так нужна нам именно сегодня? Ведь, казалось бы, все это так далеко от наших современных проблем и нужд, не имеет ничего общего с нашей теперешней повседневной жизнью. Разве нам нужны, разве могут нас чему бы то ни было научить все эти уходящие от мира, эти отшельники, эти странные люди, как будто жившие вне времени и пространства, и которых так принято обвинять в том, что они где отказались от борьбы, отвергли ответственность за общество и предпочли себя, свой духовный уют и заботу о своей душе, служению людям. Я отвечу на это так. Пожалуй, только они и нужны. Пожалуй, только они и могут спасти нас от того кровавого хаоса, в который завели нас все эти самозванные спасители человечества. Ибо они, и в первую очередь преподобный Серафим Саровский, учат нас одному и самому важному. Учат, что не от внешнего, а от внутреннего зависит спасение человека. И не от общественных структур или законов, а от единственной неповторимой личности человеческой. Серафим Саровский сказал: «Спаси себя, и спасешь вокруг себя тысячи». И не от людей он ушел, а для того, чтобы прежде всего в самом себе победить все зло, всю суету, всю бессмыслицу мира, чтобы в себе найти прежде всего подлинное содержание, богатство и глубину жизни. И когда нашел, то к нему без всякого зова ринулись тысячи. Явление одного совершенного, лучезарного, святого человека, сейчас, да и всегда, важнее всех теорий, всех рассуждений. Ибо никакая теория никогда не победила никакого самого маленького зла. Зло побеждается только добром и только носителем добра, человеком. Над человеком, отдавшим себя добру и живущим добром, не имеет власти и силы никто. А у него самого огромная власть и огромная сила. Его добром заражаются другие. Его свобода освобождает других. Его радость становится радостью всех. И вот мы уже дышим другим воздухом. И вот уже незаметно кругом нас начинает разрушаться зло. Вот для этого и нужен нам светлый старец, убогий Серафим. Вот память о нем, которую празднует церковь в эти летние дни. Это не просто прославление человека, заслужившего этого прославления. Это прежде всего передача церковью нам, каждому из нас, того, что составляло его сущность. Передача нам его жизни. Не только слов, не только учения, не только заветов, а самой той силы, самого того света, что просияли в его жизни. Это и есть жизнь церкви, постоянная передача того, что из прошлого снова и снова претворяется в настоящее.
5: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
6: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о нехалкидонских восточных церквях от эпохи крестовых походов до турецких завоеваний.
7: Прошлую нашу беседу мы закончили падением Константинополя и концом Византийской империи. Но прежде чем рассказывать о том, что происходило и как церковь жила под турками, необходимо немножко поговорить о других местах, потому что мы как-то все концентрировались и говорили о христианах в пределах маленькой Византии, уже маленькой сжимающейся Византии, но совсем вот на время упустили из внимания, что происходило с христианами на Ближнем Востоке и в других местах. Поэтому сейчас я хотел бы немножко рассказать о том, что было там, и немножко ретроспективно со времени крестовых походов. Дело в том, что вот эта 200-летняя история крестовых походов затронула, конечно, не только и православных христиан. Латинские завоеватели, они селились в самой колыбели христианства, самой такой, где родилась церковь. Ко времени их пришествия в районе существовали многочисленные местные христианские церкви. Ну, можно вспомнить, что, собственно, даже первоначальная мусульманская территория, то исходная мусульманская территория, и то первоначально была христианской. То есть арабы, собственно, вначале стали христианами, а потом, как бы, кроме тех вот диких племен, которые жили на Аравийском полуострове, а так основное арабское население было христианским, и оно было завоевано своими такими дикими собратьями, и лишь постепенно переходили, в течение долгих столетий переходили в ислам. Арабы и турки в глазах латинин были не только язычниками, но и неверными, и также еще и оккупантами, принадлежащими христиан земель. И когда европейцы завоевали Иерусалим, это виделось, во всяком случае, на Западе, по возвращению утраченной христианской собственности. Накануне первого крестового похода нехалкидонское население Сирии состояло главным образом из армян, сирийских яковитов, ливанских маронитов и многих групп несториан, которые, правда, не жили компактно, а были рассеяны по всей территории. За границей франских государств находилось многочисленное население коптов в Египте, и Несторианская церковь, которая широко была распространена по всей Персии и Центральной Азии. Ну, понятно, что жизнь под арабским политическим господством эти народы и конфессии постепенно ослабляла. Но, правда, исламское общество давало возможность христианам существовать. То есть до определенной степени ислам позволял христианам и иудеям, я напоминаю, пользоваться терпимостью. И они по исламскому закону считались находящимися под защитой подданными, или зимми. Да, арабское слово, вот их так называли. Но, несмотря на эту защиту, все не мусульмане, то есть не все не мусульмане, а только христиане и иудеи, они считались как гражданами второго сорта. Зимми – это, собственно, тоже вот гражданин второго сорта. Они страдали из-за неравенства перед законом, из-за фанатизма толпы, различных видов психологического давления, унижений и оскорблений. Периодически они сталкивались с жестокими гонениями и насильственными обращениями в ислам. Ну, так как положение христиан в исламских странах всегда было достаточно шатким, и к тому же еще, собственно, принадлежность граждан второго сорта, то неизбежно у них такой менталитет обитателей гетто сложился. Но, тем не менее, до XI века обращение в ислам христианского населения Ближнего Востока и Египта шло очень-очень медленно. И приблизительно через 2 века после арабского вторжения, после арабского завоевания, скажем, в Египте процент обращения коптского населения не достиг еще половины отметки. То есть, может, где-то там процентов до 40-60% населения Египта тогда еще было христианами. В конце даже X века Иерусалим был по преимуществу христианским городом, и подавляющее большинство населения там составляли православные христиане как раз в Иерусалиме, не халкидониты, а именно православные христиане. По предположениям некоторых историков, которые пытались подсчитать процент населения до того времени, даже на территории Сирии, всей Сирии, всей Палестины, все христианские группы в совокупности были большинством на момент начала крестовых походов. Мусульман было меньшинство, и, собственно, вот этот вот суннитский характер нынешний Ближний Восток приобрел только уже после вытеснения из него крестоносцев в XIII веке, в самом конце XIII века, и тогда вот уже, собственно, процесс стал развиваться в нежелательную сторону. Еще раньше, в X веке, когда Византия активно расширяла свои границы на восток, отвоевывая территорию арабов, в Месопотамию, она распространила в Сирию и в Армению, все это привело православную церковь после нескольких веков разделения в непосредственный контакт со многими неправославными группами, с монофизитами и с несторианами. Многих еретиков начали насильственно переселять, другие сами бежали с имперских территорий. Ну, также, конечно, нужно понимать, что вот эти вот этнические чистки были крайне неразумными, в том числе и с точки зрения государственной политики, потому что они привели к обезлюживанию пограничных регионов, которых некому стало защищать. И, собственно, когда началось наступление турок, это как раз показало крах такой политики. Ну и к тому же она способствовала дальнейшему росту ненависти по отношению к православным со стороны монофизитских групп и других еретических группировок. Таким образом, к моменту прибытия францских поселенцев все местные антихалкидонцы больше всего стремились к свободе религиозного культа и к отсутствию преследований. И для них освобождение Иерусалима с его святынями, то есть та цель, к которой прежде всего стремились крестоносцы, особой роли не играла. То есть для них главное была религиозная свобода. Во время латинского владычества все эти группы добились своего рода такой религиозной автономии. Латинские государства слишком слабыми были, чтобы вступать в догматическую полемику, так что они просто предпочитали ее избегать и не замечать. Кроме того, латиняне воспринимали, собственно, всех там жил, армян, несториан, муранитов, яковитов, как еретиков, которые, следовательно, не могли быть автоматически возвращены в западную церковную орбиту. Одно дело православные, которые были схизматики, которым нужно поставить латинского епископа, и все, и что, чтобы молчали и слушались папа. Эти еретики, и поэтому лучше их, так сказать, оставить в покое. И в результате ко всем этим группам, к их счастью, сложилось совершенно иное отношение, чем к православным христианам, которым как раз в автономии сразу же отказали. И маронитам, и армянам, и яковитам было позволено иметь собственную иерархию, за что они питали благодарность к франкам. Но, тем не менее, латинскую такую терпимость и широту взглядов не стоит преувеличивать. В общем-то, во Франском королевстве сложилась типичная колониальная ситуация. Латиняне вообще не слишком отличали друг от друга всевозможные типы местных жителей с их бородами, тюрбанами, восточными одеждами, и, в общем, никому из них особо не доверяли. И в результате две группы населения почти что не смешивались друг с другом. Но, с другой стороны, после вытеснения крестоносцев в Европу, мусульмане начали относиться с таким же недоверием и подозрительностью к местному христианскому населению. Их существование по завершении эпохи крестовых походов сильно ухудшилось. По словам одного современного английского историка, дело, начавшееся с целью защиты христианства, почти что стерло с лица земли восточное крыло христианства. Если в XI веке это крыло составляло большинство населения, по меньшей мере в ряде территорий Ближнего Востока, если даже не по всему Ближнему Востоку, то по окончании крестовых походов оно быстро сократилось до положения малочисленного и маргинального меньшинства. Ну и теперь мы кратко поговорим о каждой из этих групп, чтобы иметь представление о том, собственно, какими они были и что с ними происходило.
8: Вот население христианское считалось подданными, да? Ну, понятно, что мусульмане вообще первосортные подданные, все с ними в порядке. А кто же тогда считался не под защитой в таком случае? То есть было какое-то такое население, которое...
7: Язычники.
8: То есть они тоже вроде как подданные,
7: а нет,
8: или
7: они
8: нет?
7: Не подданные,
8: или они вообще как враги считались?
7: У язычников был два варианта. Либо принять ислам, либо секим-башка.
8: Ну, а при этом, допустим, христианство они могли принять, язычники?
7: А, нет.
8: Нет,
7: то есть... только ислам. Только ислам. А христианам и иудеям вот им позволяло существовать, но в положении граждан второго сорта.
8: То есть, по сути, пополняться общины могли только из своих семей?
7: Мой прозелитизм был запрещен. Обращение в христианство мусульманина каралось смертью.
8: А язычника...
7: Ну, язычника просто такой, как бы, даже возможности не было. Вот там захватывают город, кто язычники. Их выстраивают, выбирай. Либо-либо. Зороастрийцами было сложнее, потому что, в общем, им тоже отказывали в праве на жизнь, но каким-то образом как-то они все-таки добивались какого-то уже там восьмисортного существования, хотя очень много их казнили. Но
8: при этом они считались подданными или...
7: Ну вот как-то они в конце концов выбили себе статус подданных, но еще, что вроде тоже их можно каким-то образом отнести к людям книги. То, что в Коране там есть противоречивые высказывания, но одно из них, когда Мухаммед был, очевидно, там с утра в хорошем настроении, он написал, что вот мусульмане и иудеи, они люди книги и, соответственно, имеют право на существование. И вот исходя из этого, но на самом деле была просто такая политическая необходимость, потому что зимы платили основную часть налогов в казну. То есть это вот парадоксальным образом мусульмане не были заинтересованы, чтобы всех обратить в ислам, потому что тогда налоговые поступления очень сильно сократились бы. Поэтому вот это вот высказывание Мухаммеда оказалось очень кстати. Итак, к началу франских завоеваний Яковитская церковь, сирийская Яковитская церковь, которая изначально говорила на сирском языке, на арамейском, сирский, который развился из арамейского, она уже перешла на арабский язык, но богослужение продолжало совершаться на сирском. В крестоносных государствах яковиты проживали компактно на севере между Антиохией и Эдессой. И общины их имелись также во многих городах Сирии и Палестины, и даже на Кипре было несколько яковитских общин. Большая же часть яковитов проживала на исламских территориях, к востоку от латинских земель. Управлялись они специальным патриаршим викарием, который назывался Мафриан. Патриаршая кафедра находилась в Антиохии, хотя сам патриарх предпочитал проживать в одном из загородных монастырей возле Эдессы. Община была довольно многочисленной. В XII веке у яковитов было около 35 епископов. Ну, еще раз можно напомнить, что обладание политической властью в Палестине, по всей видимости, для местных христиан, нехалкидонских, собственно, не казалось столь привлекательным, как для латинян, который стремился к владению Иерусалимом и его святынями. И к тому же в Иерусалиме, и это очень такой важный факт, в Иерусалиме не было патриаршей кафедры ни одной из нехалкидонских групп, кроме армян. Так что паломничество в него все предпринимали, даже далекая эфиопская церковь, но при этом в качестве такой вот некой главы церковной структуры или важного пункта церковной структуры Иерусалим ни у кого из них как бы не значился. Так как франки позволяли всем нехалкидонцам сохранять своих епископов, в отличие от православных, которым они как раз этого не позволяли, то яковитская иерархия спокойно существовала на франской территории. Латинине, правда, так же, как и мусульмане до них, оставили за собой право утверждения всех епископских назначений, в том числе у нехалкидонцев, в том числе и, соответственно, и самого яковитского патриарха. Однако латинская терпимость, как мы уже говорили, была своего рода не более чем снисходительностью. Многие местные христиане в их государствах считались гражданами второго сорта, то есть те, кто были зими для мусульман, стали зими для крестоносцев. Симпатии яковитов к латининам и затем к монголам, что было еще хуже, оказались роковыми для яковитской церкви. Местные мусульмане стали восприниматься как предатели, враги, и это привело к тому, что в конечном итоге крестовые походы для яковитов принесли гораздо больше вреда в конечном итоге, чем для любой другой нехалкидонской группы. Самым известным случаем перехода яковитов в римо-католицизм, вот помните, вы спрашивали про других униатов, вот самый такой известный случай, это было обращение в 1236 году патриарха Игнатия II, но при этом оно не дало никаких результатов, осталось только его личным шагом. В равной степени не принесли результатов и богословские переговоры об объединении с Византией, которые в XII веке были предприняты. Стороны уже, в общем, друг друга не понимали. Впрочем, насколько средний яковит осознавал причины, по которым его церковь пребывала в разделении с византийской и с латинской церквами, и вообще это, конечно, вопрос является весьма спорным. Скорее всего, он уже давно забыл. То есть такой средний яковит давно забыл и не понимал, почему, собственно, не выделение, просто воспринимал это как данность. Латинне, во всяком случае, самые ученые из них, которые пытались в чем-то разобраться, они считали их яковитов и нестриан благочестивыми, но очень невежественными и необразованными людьми. Армянская община отличалась от всех остальных монофизитских групп. В отличие от яковитов, армяне, ну, впрочем, так же, как, скажем, и православные грузины, армяне характеризовались политическим, этническим и религиозным единством. У них был общий язык и литература, и, собственно, такая национальная монофизитская вера. Все это способствовало формированию национальной идентичности. И это в конечном итоге стало решающим фактором тому, что народ выжил, несмотря на очень тяжелые испытания и такое враждебное и, наверное, окружение. Армяне пользовались широкой известностью на всей византийской территории. По некоторым подсчетам, от 10 до 15% византийской аристократии было армянского происхождения. Как мы помним, к 1040 году большая часть Армении была завоевана Византией и включена в имперскую территорию. Армянское царство фактически прекратило свое существование, территория была включена в систему имперского административного деления. Но за этим шагом последовало два главных результата. Один из них – оккупация армянских земель оказалась грубейшей политической ошибкой, потому что границы продвинулись далеко на восток, система пограничных укреплений еще не сложилась, защита границы еще не сложилась, и когда появилась сельджукская опасность, собственно, защищать границу было некому, что привело к катастрофе при Манцикерте в 1071 году. И, во-вторых, армяне в большом количестве начали мигрировать, во-первых, на север в Грузию, и, во-вторых, на юг в византийские Каппадокию и Киликию. И там вскоре образовалось новое государство – Киликийская Армения. Она также называлась еще Малой Арменией. Столица была в городе Сис. Малая Армения просуществовала более 300 лет – до 1375 года, когда Сис был захвачен египетскими мамелюками. Кроме того, именно это государство стало центром армянской церкви. Туда переехал католикос, и он поселился в городе Хромкла на Евфрате. И там, собственно, он проживал до 1441 года, когда он вернулся в Эчмиадзин. И, собственно, с тех пор уже пребывает там, на территории исторической Армении. Армения постоянно вела переговоры об единстве с византийской церковью. Например, особо нужно отметить переговоры, которые проходили во время правления патриарха Луки Хрисоберга и его преемника Михаила III. Это вторая половина XII века. Хотя и те, и другие переговоры в конце концов сорвались, но вот эти вот переговоры, они ближе всего подошли к успеху. И главным действующим лицом в этих контактах был император Мануил Комнин, третий представитель династии Комненов. Переговоры между имперскими представителями и армянами начались в резиденции католикоса Анерсеса IV Благодатного. Опять же, это вторая половина, я напоминаю, вторая половина XII века. И по своим убеждениям он был очень близок к православию. Анерсес Благодатный. В 1172 году был составлен план из 9 пунктов, который Нерсес должен был представить на рассмотрение собора своей церкви. И в этот план входило не только признание армянской церкви Халкидона как четвертого Вселенского собора, но и принятие ей совершения Евхаристии с хвостным хлебом и вином, разбавленным теплотом. И Нерсес был готов все эти 9 пунктов принять. Ему помешала только его кончина, безвременная кончина. Его преемник Григорий IV также искренне стремился к единству между церквами. Во всяком случае, Нерсес и Григорий, они были абсолютно убеждены, что Халкидонский собор к несторианству никакого отношения не имеет, и что у армян нет причин его не принимать. Нерсес открыто говорил, что догматическое определение Халкидонского собора ни в чем не противоречит православной вере. Правда, нужно к этому добавить, что армяне-халкидонцы, их было особенно много в западной части исторической Армении, они уже несколько веков доказывали это своим единоплеменникам, но те как-то не хотели слышать. К сожалению, когда в 1179 году 35 армянских епископов, из них только 10 из Великой Армении, остальные 25 из Малой Армении, когда они все собрались на собор в Хромкле, план все-таки был отвергнут. Сказали, что с ним еще нужно поработать, довести до ума и так далее. Но через несколько лет скончались все главные сторонники единства, а затем началось резкое ослабление военной мощи Византии. Потом серия дворцовых переворотов в Константинополе, и, собственно, тогда византийской стороне уже стало не до этого, не до переговоров. Тем не менее, через несколько лет император Алексей III Ангел, он созрел для новой попытки. На Армянском соборе в Тарсе в 1196 году местный епископ, который председательствовал, его тоже звали Нерсес, заявил, что армянская и греческая церкви исповедуют одну и ту же веру. Разница между ними только в словах, но не в сути. Но, увы, и эта попытка сорвалась, тоже была отложена, а потом Четвертый крестовый поход положил конец всем этим переговорам об объединении. Таким образом, можно сказать, что отсутствие результата, несмотря на всю проделанную работу, настоящая трагедия, потому что цель была так близка. Собственно, вот уже почти ничего не оставалось. Представители армянской церкви по существу признали, что ее традиционное антихалкидонство во многом вызвано политическими, а не богословскими соображениями. Но, собственно, как можно было предвидеть, провал переговоров об объединении вместе с шатким политическим положением Киликийского княжества, армянского Киликийского княжества, заставил армян обратить взоры на Запад. Как правило, связи и отношения между Киликийской Арменией и Западом, особенно после основания первых крестоносных государств, были очень сердечными и дружескими. Обе стороны считали главными военными врагами византийцев и мусульман. Армянское аристократическое сословие получило признание надменных франков. Во всяком случае, армяне считались единственным ближневосточным народом, с представителями которого крестоносцы готовы были вступать в брачные узы. И действительно, они убрали постоянно армянских жен. Эти дружеские отношения, в конце концов, привели к принятию правящей Киликийской династии латинских феодальных законов, одежды и даже института рыцарства. Культурные связи вскоре неизбежно привели к переговорам о единстве с латинской церковью. Для армянской церкви, так же, как для византийской, XIII век стал периодом активных попыток латинизации. И это показывает как раз распространение по всему Ближнему Востоку западных монашеских орденов. Однако унионистские переговоры изначально не пользовались какой-либо популярностью среди армянского народа. Это было как Великая Армения, так и вне ее. Но не прибавил народного признания тот факт, что Рим постоянно требовал реформирования армянской богослужебной практики по латинскому образцу. Но для киликийского правящего двора политические выгоды от такого союза казались столь важными, что он силовым методом настоял на подписании нескольких соглашений о принятии армянской церкви западных календарных и литургических обычаев. И далее Халкидонского собора, и еще далее папского верховенства. Уния с Римом первый раз была принята Киликийской Арменией на соборе в Тарсе в 1198 году, затем еще раз в 1307 году, это было в Сисе, и, наконец, в 1316 году в Адане. Однако население Великой Армении, которая находилась вне власти киликийских правителей, наотрез отказалась принимать подобное единство. Но при этом даже и киликийские армяне, во всяком случае, многие из них, не считали, что обязаны подчиняться условиям этих договоров. Например, в 1261 году один армянский клирик так упрекнул ошеломленного папского легата. Он сказал: «Откуда римская церковь черпает власть выносить суждения о других апостольских кафедрах, сама отказываясь при этом признавать их суждения о себе? У нас у самих есть власть, по примеру апостолов, привести тебя к суду, а у тебя нет права отказывать нам в компетенции». Более того, в последние десятилетия существования Киликийского княжества это жестокое сопротивление унии даже приводило к актам насилия, в том числе к убийству последних шести пролатинских католикосов. То есть страсти в Армении кипели. И, несомненно, подобная напряженная междоусобная борьба в конце концов способствовала падению самого государства. Видя, что дипломатические усилия не приводят к принятию унии, Рим перешел к методам грубого прозелитизма. В 1356 году в Великой Армении была открыта первая конгрегация фриеров-унионистов, монахов-унионистов. За ней последовали другие, но эти попытки оказались тоже обреченными на провал. То есть, хотя 100 лет спустя небольшая армянская делегация на Флорентийском соборе подписала унию, Синод Армянской церкви наотрез отказался унию ратифицировать. Однако к тому времени армянское государство уже не существовало ни в Закавказье, ни в Малой Азии. Наступление турок-сельджуков, атаманов и тюркских кочевников на Закавказское плато в конце концов изменил демографическое и религиозное положение в этом регионе, который изначально был практически 100% христианским. Но, как и в прошлом, только лишь церковь смогла обеспечить единство армянского народа. Как мы уже говорили, в 1441 году резиденция католикоса вернула Свечмиадзин, и центр религиозной жизни Армении вновь переселился в национальную колыбель армянского народа.
8: А православная церковь в Армении вообще осталась хоть какая-нибудь?
7: В Армении нет, то есть там есть несколько храмов русской православной церкви.
8: А, то есть просто русской православной. Да. А вот то, что вот оставалась часть Армении, когда это была...
7: Но армяне православные, они просто фактически православные армяне растворились среди других народов. Mm-hmm. То есть, покуда они там компактно жили на территории, там, граничной Византии или на византийской территории, они вполне сохраняли свою идентичность, но иерархия не сохранилась. Но потом, собственно, уже во время мусульманского завоевания... Мы будем говорить, собственно, о тех факторах, которые способствовали тому, что, в общем, все народы в конечном итоге так разъехались по своим религиозным квартирам. Единственная восточно-христианская община, с которой Риму удалось в средние века заключить долговечную унию, это была Мароницкая. Но уния так не смогла стать мостом для приведения остальных восточных церквей под римский контроль. Мы уже говорили, что Мароницкая община обосновалась в горах Ливана в конце VII века в результате миграции беженцев от персидских и арабских вторжений в Северную Сирию. В то же время община приняла монофилитское исповедание веры. Тут такая была единственная монофилитская община. Мароницкие поселения находились в неприступных горах, в деревнях, которые построены были вокруг монастырей. Это весьма помогло их выживанию под мусульманским владычеством. Просто туда мусульмане, как правило, даже и не поднимались на высокие ливанские горы. Ко времени прибытия крестоносных армий марониты в течение долгих 5 веков жили в практической изоляции. Под правлением собственной церковной иерархии, возглавляемой патриархом, и не поддерживали они связи ни с одной из христианских общин. Во время крестоносных государств они были самой многочисленной местной христианской общиной в латинском графстве Триполитанском. Французский историк Вильгельм Тирский в XII веке сообщает, что количество маронитов доходило до 40 тысяч. Крестоносцы себе, в общем, представляли, что они какие-то еретики. То есть, во всяком случае, по меньшей мере, они представляли, что община придерживается некой вероучительной ереси. В латинских исторических источниках говорится, что уния с Римом для них значила не только признание папской власти, но отказа от их еретических заблуждений. Какие это были еретические заблуждения, опять же, латиняне не очень представляли себе. К сожалению, нам практически ничего не известно ни о переговорах, которые привели к унии, ни что стало причиной начала этих переговоров. Но, во всяком случае, именно ливанские марониты стали первой униатской общиной в истории. Им удалось сохранить свою идентичность, некоторые из своих обычаев и традиций, даже свою иерархию, которая возглавлялась патриархом. Но, тем не менее, как показывает инструкция, которые были даны на Латеранском соборе 1215 года, тот самый, который распорядился судьбой Константинопольской церкви, на этом же соборе дали инструкции маронитскому патриарху Иеремии. Там ему сказали, что община должна принять над собой прямую власть нового централизованного папства. Тогда, собственно, началась политика латинизации, которая навязывалась маронитам. Им вменялась в обязанность в Евхаристии использовать пресный хлеб, принять участие о двойном исхождении Святого Духа и даже надевать на себя латинские богослужебные облачения. Вскоре маронитская сероязычная литургия, которая была основана на антиохийском каноне, была перекроена согласно всем латинским инновациям и была романизирована. Марониты унию приняли не с легкостью, нужно сказать. Часть общины отказалась в нее входить, даже избрала собственного патриарха. Но в конце концов оппозиция была подавлена силой. Всюду воцарилось единообразие латинизированного образца. Уния взяла верх. Она выжила даже в тяжелый период после падения Акры, когда мамилюки захватили весь Ближний Восток, и в карательной экспедиции почти что общину уничтожили. На Флорентийском соборе также был представлен и маронитский патриарх. Он был представлен приором бейрутских францисканцев. Сегодня марониты – самая многочисленная христианская община Ливана, и по первоначальной конституции Ливана президент страны должен быть маронитом, премьер-министр мусульманином, суннитом, а министр иностранных дел православным. Но сейчас вот там демографическая ситуация изменилась, и я не знаю, как там сейчас уже точно. Ну, конституция пока остается в силе, но я не знаю, насколько она соблюдается на данный момент. Такая тяжелая доля восточно-христианских общин меркнет по сравнению с трагической судьбой несторианской церкви. Если в начале XI века несторианство встречалось повсюду, к востоку от халифата, в Персии, в Индии, в Центральной Азии и даже в Китае, то к концу XV века большинство этих мест, даже, собственно, имя христиан в большинстве этих мест было прочно и навсегда забыто. Золотым веком несторианского христианства обычно считается время аббасидского халифата. Это с 750 по 1258 год. К этому времени резиденция несторианского католикоса переехала в Багдад, в столицу халифата. Западная граница для несториан по большей части была закрыта, так что их миссия с самого начала направлялась на восток. Мы знаем, что та или иная миссия начиналась с восточных путешествий сироязычных несторианских купцов. Уже в 630 году эти агенты евангелизации добрались до Китая, ни больше, ни меньше. Различные источники, в том числе археологические, доказывают существование несторианских общин в Туркестане и в Китае вплоть до конца XIV века. Большую часть средневековья несториане были самой многочисленной христианской общиной к востоку от Междуречья. У них была масса епархий в Центральной Азии и даже на Дальнем Востоке. На территории франских крестоносных государств несториане практически не проживали. Лишь один или два из приблизительно 25 митрополитических округов несторианской церкви, и всего в них входили более 250 епархий, лишь только один или два накладывались своими пограничными территориями на франское владение. Однако расцвет общины вскоре пошел на убыль. Упадок начался после падения аббасидского халифата и роста Монгольской империи. К этому времени знаменитые несторианские переводческие и медицинские школы уже прекратили свое существование. Они были знамениты на весь Восток. Самые лучшие врачи были несторианами. К 1300 году надежда на обращение в христианство монгольских ильханов была окончательно утеряна. И мы, собственно, знаем эту страницу истории. Вскоре они приняли ислам. Но, с другой стороны, тот факт, что несториане тесно сотрудничали с монголами во время их завоевательных походов, вряд ли способствовал улучшению их отношений с местными мусульманскими властителями. И поэтому, когда новообращенные в ислам монголы обратились против своих бывших союзников, их примеру с энтузиазмом последовали и арабы, и курды. Тысячи несториан были убиты, десятки тысяч были проданы в рабство. После завоевательных походов Тамерлана несторианская церковь практически исчезла из Центральной и Западной Азии. Плоды многих веков несторианской миссии и евангелизации фактически были уничтожены за несколько десятков лет. К 1400 году древние центры и крепости общины, школы и монастыри канули в забвение. Тот же процесс повторился в Китае во время правления династии Мин. Династия Мин правила с 1368 по 1644 год. Жестокое гонение на иностранные религиозные группы, которое началось в XIV веке китайским правительством, естественно, в первую очередь имело своей целью несториан. И к концу XIV века христианство на китайской территории было полностью истреблено. Как мы видим из всего, что мы сказали, средневековая история азиатских, нехалкидонских, восточных христианских церквей глубоко трагична. За этот период ближневосточные христиане сталкивались с неслыханно жестокими гонениями, с кровавой резнёй, постоянными военными вторжениями. И все это привело к тому, что религиозная карта обширного региона фактически изменилась в пользу ислама и изменилась уже навсегда. То ближневосточное христианство, азиатское христианство, которое когда-то доминировало в этом регионе, оно пришло в упадок. Среди причин этого можно перечислить все новые волны гонений, изнурительная дискриминация, сокращение количества христиан и географическая изоляция. Кроме того, многочисленные орды захватчиков зачастую первоначально придерживались язычества, но в конце концов принимали ислам, но не христианство. И, конечно, этому процессу способствовало то, что политическое господство в Персии, Месопотамии, на Ближнем Востоке находилось в руках мусульман. Ислам, как правило, был государственной религией, и, соответственно, новые захватчики в конце концов выбирали именно его. Надежды на обращение в христианство монголов не оправдались. И немаловажным фактом стала и воинственность ислама, который постепенно вытеснял христианство из Азии, из Ближнего Востока. И эта воинственность, конечно, еще более усилилась после прихода турок. Теперь говорим о том, что происходило в Египте. Как и многие другие христианские ближневосточные общины, египетская коптская церковь с XII века утратила свой древний язык и перешла также на арабский. Если еще в конце X века большинство египетских христиан говорило по-коптски, то в XII веке только лишь самые образованные представители духовенства знали свой родной язык. То есть к этому времени он стал уже мертвым. Вскоре богослужебные книги были переведены на арабский, и это вызвало великий расцвет христианской арабской литературы. Но Египет утратил свой характер мирового центра эллинизма и христианства. Процесс арабизации завершился. В отличие от коптского языка, коптская монофизитская община, которая находилась в христианском общении с сирийскими яковитами, она пережила Средневековье и досуществовала до наших дней. Несмотря на материальное и социальное давление, несмотря на преимущества, которые предоставлялись обратившимся в ислам, несмотря на периодические гонения, значительное количество коптских христиан все-таки сохранило верность вере своих отцов. Более того, коптской церкви удавалось сохранить свое влияние и упрочить свое влияние далеко за пределами Египта. Коптский патриарх оставался главой Нубийской

в отличие от процесса арабизации, его властителям, к счастью, не удалось довести до конца. Во все время правления фатимидов, это 10, 11 и 12 века, резиденция патриарха была перенесена из Александрии в Каир, который, собственно, и стал центром коптского христианства. Тогда копты по-прежнему составляли значительную часть населения, и в ряде сельских местностей они точно были большинством. Правление фатимидов было, в общем, достаточно терпимым. Общая исламизация Египта произошла намного позже. До первого крестового похода коптов часто нанимали на ответственные посты в фатимидском правительстве. Конечно, как и повсюду на мусульманском Востоке, их облагали тяжелым налогом. Им было запрещено строить и восстанавливать храмы, и запрещено было открыто отмечать свои праздники. Кроме того, их работа на государственных должностях, зачастую их нанимали собирать налоги, в том числе и собирать налоги, хотя мусульмане платили, хоть и маленькие, но все-таки налоги. Зачастую эта работа восстанавливала против них исламских люмпинов, которые завидовали финансовому процветанию неверных. Иногда правительство, чтобы предотвратить бунт, выдавало на растерзание толпы того или иного сборщика налогов христианина или позволяло пограбить дома и лавки христиан. Таким образом, народ выпускался в пар, и уже бунта против правительства не происходило. Но, несмотря на эти временные проблемы, до конца правления фатимидов положение коптской церкви оставалось стабильным и достаточно прочным. Фактором, который сыграл против коптов, оказался географическая близость Египта к Латинскому Иерусалимскому королевству. Вот это вот была проблема. Мусульмане, естественно, подозревали коптов в симпатии к франкам, к их латинским единоверцам, хотя копты не давали практически никаких поводов для того, чтобы подозревать их в нелояльности. В общем, крестовые походы нанесли громадный вред местной христианской общине. Часто военные поражения египетской армии в Палестине компенсировались христианскими погромами в Александрии или в Каире. Были разрушены многие храмы и монастыри. Многие процветающие коптские деревни были стерты с лица земли. И даже обращение в ислам не помогало. Мусульманин коптского происхождения еще долгое время считался потенциальным предателем, еще несколько поколений, и подвергался негласной дискриминации. Ну, в каком-то смысле это было хорошо, потому что копты понимали, что даже если они обратятся в ислам, то все равно немедленного улучшения их положения не будет. Особенно жизнь для христиан усложнилась, когда к власти пришла династия мамлюков. Под их правлением остатки экономического процветания и влияние коптской общины были уничтожены. Христиане стали маргиналами египетского общества. Именно тогда переходы в ислам превратились в массовое явление. И к 1400 году христианская община Египта уже перешла на положение такого незначительного меньшинства. Не только копты подвергались гонениям мамлюков. Та же судьба была уготована несторианам, армянам и маронитам. Когда в 1260 году мамлюкский каирский султанат разгромил монгольскую армию при Айн-Джалуде, и когда в 1261 году он вывел последних крестоносцев из Акры, и в конечном итоге это событие означало катастрофу не только для египетских христиан, но и для их собратьев в Палестине и Сирии. Экспансия ислама, которая последовала за крестовыми походами, сыграла свою роль в общем процессе заката ближневосточного христианства, который произошел к концу 15 века. Судьба африканского христианства за южной границей Египта, в стране, которая тогда называлась Нубия, это сегодняшний Судан, сложилась еще трагичнее. Как и эфиопская церковь к югу от Нубии, после своего образования в VI веке церковь Нубия была под религиозным и культурным влиянием Египта. Там в Нубии было, собственно, три царства. На севере было два царства – Набатия и Макурия, а южное нубийское царство – Алуа. И все эти три царства, они присоединились к монофизитскому лагерю. Интересно, что у нубийцев так не появилось единого национального сознания. Это было три отдельных царства, и жители никогда не говорили о себе как о едином нубийском народе, что, конечно, ослабляло в целом народ. После арабских завоеваний Нубия оказалась отрезанной от Византии и вообще от всего христианского мира. Тем не менее, в течение долгих веков ей удавалось сдерживать исламское наступление и сохранять свое христианство и политическую независимость. И до самого конца Средневековья Нубия оставалась христианским регионом. Управлялась Нубийская церковь Египетской церковью. Все епископы назначались напрямую каирским патриархом и отчитывались только перед ним. Не было никакого автокефального устроения Нубийской церкви. Собственно, она рассматривалась просто как часть Коптской церкви и не более того. И в результате из-за этого каирского контроля Нубийская церковь не смогла развить у своего народа чувство этнической солидарности, которое помогло бы им выжить. И именно оно, это чувство, служило решающим фактором для выживания национальных церквей
во время исламского владычества. И когда нубийское христианство столкнулось с переменами социальной и политической структуры, то вот это вот единство

0: организационное не смогло воплотиться в жизнь. И также решающим фактором в том, что Нубийская церковь не выжила, была все-таки такая изоляция. У нее не было возможностей у Нубийской церкви для поддержания постоянных контактов с христианским миром за своими границами. Хотя Нубийская церковь и подчинялась Египту, но у нее был свой собственный язык, на котором она служила, не на коптском. И интересно, что Нубийская Евхаристия, это слегка переделанная версия литургии святого Марка, до XII века служилась на греческом. Но параллельно еще с IX века употреблялся старонубийский язык. К сожалению, монашество, которое в Египте играло столь важную роль, к сожалению, как раз в Нубии оно почти не привелось. И археологические раскопки нашли лишь малую горстку монастырей на всей огромной территории. Это тоже было признаком определенной слабости Нубийской церкви. Тоже важным фактором в исламизации Нубии стал начавшийся в X веке процесс скупки плодородных земель на севере страны египетскими арабами. И в конечном итоге это привело к независимости этих земель от нубийских царств и, соответственно, их исламизации. И постепенно арабские и мусульманские населения продвигались на юг, и население смешивалось путем браков, и, как правило, тогда избиралась вера новопришельцев. В 1323 году правитель Макурии, крупнейшего из нубийских царств, принял ислам. Постепенно население последовало за своим правителем. Алоа осталась христианским государством до начала XVI века. Именно в этом веке вся Нубия перешла под контроль исламских правителей, и древнее царство раз и навсегда влилось в арабский и исламский мир. Увы, это вот трагическая история, когда еще один народ утратил его полностью, и христианство более в этот регион так уже и не вернулось. Во многом также ответственность за это должна нести Коптская церковь, которая концентрировалась на своих проблемах, и некий был определенный колониальный менталитет по отношению к Нубии. И в конечном итоге это привело к отторжению нубийцев от коптов, ну и, соответственно, от христианства вообще. Неудивительно, что Эфиопское царство, еще один форпост христианства на северо-востоке Африки, почти что разделило судьбу Нубии. Практически полная изоляция способствовала тому, что целые века эфиопской истории остаются для нас неизвестными. Но, тем не менее, церковь выжила, и на сегодня это самая крупная автокефальная христианская община во всей Африке. Несмотря на многие уникальные специфические черты эфиопской церкви, главные характеристики – это сильная монашеская традиция, церковная дисциплина, церковный устав и богослужение – все это коптского происхождения. Более того, до недавнего времени, до, собственно, второй половины XX века, эфиопский митрополит был египтянином, который избирался и хиротонисался в Александрии, Александрийским монофизитским коптским патриархом. Эта церковная зависимость длилась долгих 16 веков, завершилась 14 января 1951 года, когда эфиопам, наконец, было позволено избрать собственного митрополита, который стал именоваться патриархом. Но, с другой стороны, зависимость Эфиопии от Египта не стоит преувеличивать. Египетский митрополит воспринимался в Эфиопии по большей части церемониальной фигурой. В реальной власти он практически не имел, влияния тоже. То есть он был иностранцем, который языком страны не владел и не знал ее обычаев. И в результате египетский Абуна, так его традиционно называли, он совершенно не мог влиять на духовную жизнь, на организацию эфиопского христианства. Решающим для церкви было влияние императора и его советников-монахов, которым принадлежала реальная власть церкви. Из-за того, что ислам окружил Эфиопию плотным кольцом, целые века истории этой страны практически скрыта от нас непроницаемым мраком. Единственный источник информации о периоде от 600 до 1100 года – это связи Эфиопии с Египтом. Из-за исламского давления эфиопы постепенно отступали на юг, на неприступные горные плато, и центр эфиопского христианства таким образом ушел из древнего святого города Аксум. Тем не менее, христианство, которое было унаследовано народом от древнего аксумского периода, продолжало быть религией народа. И вместе со своей египетской матерью церковью эфиопская церковь оставалась единственной христианской церковью на всем африканском континенте. И отождествление эфиопского христианства с политической и культурной жизнью народа было настолько плотным, настолько полным, что никакой численный рост ислама не мог изменить этот феномен. Во время правления царской династии Загоя, которая правила с 1150 по 1270 год, изоляцию страны удалось немного прервать. Вновь начались эфиопские паломничества в Святую Землю. Саладин после отвоевания Иерусалима в 1187 году впервые предоставил в этом городе постоянное место для богослужений и проживания эфиопских паломников. Династия способствовала строительству многих храмов, монастырей, также миссионерскую деятельность среди языческих племен, которые проживали на границах царства. Многие знаменитые эфиопские храмы, которые высечены из живого камня, целиком из существующей скалы, были построены именно тогда. Правление основателя Соломоновской династии императора Якуна Амлака, он правил с 1270 по 1283 год. Вот это правление положило начало самому блистательному периоду в истории эфиопского государства и эфиопской церкви. Вообще Соломоновская династия правила 250 лет, с 1270 по 1527 год. Границы Эфиопии тогда драматически расширились. Правители даже могли защищать своих монофизитских собратьев в Египте. Члены династии утверждали, что происходят они по прямой линии от Менелика I, сына царя Соломона и царицы Савской. Это такая эфиопская легенда, что когда царица Савская посетила Соломона, то уехала от него, она уже беременной, и в качестве прощального подарка он подарил ей не больше, не меньше, как ковчег Завета, который она привезла с собой, и где-то там, где-то в Эфиопии он находится. Ну, вот есть такая эфиопская традиция. То есть тот самый ковчег Завета, который несли из Египта, Моисей, который с таким торжеством перенесли в храм, святая святых поставили, но вот царь Соломон взял и подарил своей очередной подружке. Ну, как бы то ни было, в Эфиопии в это верили. Считалось, что семья Менелика когда-то давно правила Эфиопией, и новые цари воспринимали себя возобновителями соломоновского правления. Скорее всего, комплекс избранного народа и отождествление себя с древним Израилем были вызваны веками враждебных отношений Эфиопии со своими языческими мусульманскими соседями. И вот эта вот вера, вкупе с изоляцией Эфиопии от мирового христианства, хотя бы отчасти объясняет принятие средневековой эфиопской церкви обрезания, ветхозаветных диетарных правил, субботы и даже полигамии, многоженство. Многократные протесты Александрийской церкви по поводу этих нововведений игнорировались. И, несомненно, почти полное слияние церкви и государства под новыми правителями, оно распространяло легенду о царе Соломоне и царице Савской. Избранный народ, значит, у нас свои правила. Победа могучей соломоновской монархии над ее христианскими врагами помогли консолидировать позицию церкви в эфиопском обществе в целом. Началось литературное возрождение. Широко распространялось монашество. Соломоновский период стал золотым веком эфиопской литературы. Так же, как в Египте, в Эфиопии монашество очень широко было развито. Монастырям отписывались щедрые дары, оставляли собственность по завещанию. Правители наделяли монастыри землями. Очень важную роль монахи играли в эфиопском обществе. И во время Соломоновской династии они разделились на две группы, которые соперничали с друг другом. И общество это привело к серьезному расколу. Хотя обе стороны, в конце концов, пришли к компромиссу, но их длительное противоборство ослабило государство и сыграло недобрую роль в судьбе как правящей династии, так и самой эфиопской церкви. Старшая и более сильная из двух групп, она названа по своему основателю Текла Хаймонтот. Поддерживала она династию и, соответственно, имела влияние при дворе. Своей вероучительной позицией группа отождествлялась с митрополитом царства и коптским патриархом в Каире. Они стремились очистить Эфиопию от ее дохристианских и иудаистических обычаев. Центр группы располагался на юге, в монастыре Дебра-Либанос. Игумен его был советником и исповедником императора. Он также считался главным монахом царства, кем-то вроде такого верховного архимандрита всего эфиопского монашества. Этот сан, который назывался Эчеге, давал его носителю гораздо больше властных полномочий, чем Абуна, митрополит, которого присылали из Каира. Вторая группа базировалась на севере страны, в сегодняшней Эритрее. Она была основана игуменом Истратия, или его называли Абба Евстратиус. В отличие от первой группы, она не была в полном согласии ни с церковным, ни с политическим истеблишментом страны. Общину подвергала резкой критике как государство, так и церковь, и даже публично осуждала работорговлю. В противоположность дебролимоносцам, члены эритрейской группы настаивали на строгом соблюдении субботы. Они с фанатизмом отвергали все прещения, которые накладывались на них эфиопским митрополитом и каирским патриархом. Начались даже гонения. Их основатель скончался в изгнании в Армении после безуспешной апелляции к коптскому патриарху. Но последователи не отступили от своих позиций, и раскол продержался до 1450 года, когда на Новом соборе северянам было позволено соблюдать субботу. Но, с другой стороны, было оговорено, что они не имеют права навязывать свои обычаи никому другому. Это было в 450 году. Лишь за несколько лет до этого события, столь важного для эфиопской церкви, состоялся Флорентийский собор. Представители эфиопского монастыря в Иерусалиме посетили Флоренцию в 1441 году, но, по всей видимости, это была их собственная инициатива. ни церковь, ни император во Флоренцию их не посылали. Изоляция Эфиопии усилилась после уничтожения христианства в Нубии. То есть, таким образом, связующее звено между Египтом и Эфиопией было разрушено. И мусульманское давление на страну резко возросло. В результате кровавой кампании, которая началась в начале XVI века, ее начал исламский правитель Ахмад Гран, к XVII веку каждый третий эфиоп стал мусульманином. Две трети остались христианами, треть стала мусульманами. Даже действия недавнего марксистско-ленинского режима страны, по всей видимости, не нанесли эфиопской церкви такого вреда.
1: А сейчас есть, да, церковь христианская в Эфиопии?
0: Конечно. Да, они считают себя православными. Их много довольно в эмиграции, в Европе. И тогда просто приходят в русские церкви, потому что они всегда знали, что русские их православные собратья, они не понимают, что они монофизиты. Ну, то есть это им нужно объяснять, но они всегда удивляются. Просто они всегда знали, что вот есть на севере России, где тоже живут их православные собратья. Дальше, собственно, во всех случаях они хотят причащаться, и все. Дальше уже каждый священник решает по-своему, либо их присоединяет к православию, объясняет. Но я помню, в Риме, в том православном общине, там очень много эфиопов, и там эти эфиопские женщины, они просто как ангелы приходят в белых одеждах, очень торжественно в храм стоят, не шевелясь, молятся. Очень у многих у них на лбу нацелированы кресты. И я спросил, почему, они сказали, что это вот на тот случай, что если захватят мусульмане, чтобы не было искушения отречься, что тут уже как бы со знаком креста на лбу уже никак отречься невозможно. Интересно, что Абуна там был единственным, то есть в течение всего периода до 20 века он был единственным епископом на всю громадную Эфиопию. А если учесть, что в Эфиопии только священник имел право пахать землю, то есть по их обычаям, то есть все крестьяне были священниками. Правда, да, другое дело, что они были номинальными священниками, они, собственно, исполняли священнические функции в день своего рукоположения и в день своих похорон. То есть их отпевали по священническому чину. Но, тем не менее, их всех нужно было рукополагать. И, конечно, рукоположение было тоже таким достаточно интересным, потому что там, например, такое обычай эфиопское, что нужно дунуть на рукополагаемого. Ну, вот библейское обычай, как Спаситель дунул, сказал применить Духа Святого, поэтому, скажем, Абуна дул в мешок и давал это гонцу, и гонец бежал куда-то в деревню и выдувал его дыхание на всех кандидатов в священство. Здесь еще такие, там были тоже такие странные рукоположения, но вот до недавнего времени каждый крестьянин был священником.
2: В эфире радио «Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21:40.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Я говорил о том, что ангел свято стал ангел тьмой, потому что это только догадка, которая основана на отрывках из Священного Писания, на отдельных высказываниях святых отцов, потому что он загляделся на Богу данную ему неизреченную красоту. И от этой красоты он не смог оторваться, потому что мы знаем из опыта, что для того, чтобы вырасти в новую меру, мы должны не только приобрести нечто, но потерять нечто. Мы знаем, например, как из нашей человеческой жизни, когда мы переходим из одного возраста в другой, мы не только приобретаем новые свойства, но мы теряем некоторые свойства, которые были нам естественны. Если ребенок, становясь отроком, подростком, сохраняет в себе качества, которые принадлежали прошлому его состоянию, то в нем остается ребячество или неразвитость. И поэтому каждый шаг вперед соответствует, с одной стороны, приобретению новых свойств, до того незамеченных и не раскрывшихся в человеке, но с другой стороны, сознательный отказ порой от свойств, которые были дороги, которые нас связывали с нашим окружением, но которые уже нам ни к лицу, ни ко времени. Все мы знаем, как трудно оторваться от детства и от тех отношений с родителями, с близкими, с друзьями, которые соответствуют этому возрасту. Для того, чтобы войти в новый возраст частичного равенства, частичного изменения, вступить в неизвестность. И вот в этом отношении один или другой писатель или духовный говорил о том, что в какой-то момент ангел свято, который в себе видел такое совершенство, такую полноту красоты, не смог оторваться от нее и сказать: «Нет, я все это готов оставить за собой для того, чтобы вступить в неизвестность туда, куда меня зовет Господь, стать тем, которым Господь хочет, чтобы я был». Но есть другой момент. Каким это образом возможно, чтобы из этого состояния, которое можно называть малодушием или нарциссизмом, можно перейти в гордыню, которая характерна для ангелов тьмы? И тут мне кажется, что та красота, неизреченная, ни с чем не сравнимая, которую ангел света себе видел, была ничем иным, как светом Божьим и божественной красотой. Святой Григорий Палама сравнивает ангелов с драгоценными камнями, совершенно прозрачными и отточенными, которые пропускают, не задерживая его, как бы не присвояя себе свет, который течет через них, и вместе с этим, потому что они граненные, распространяя этот свет во все стороны. И этот свет, которым сияет драгоценный камень, есть свет, но не камня. И вот это сравнение можно применить и к данному случаю. Ангел света сиял не тварным светом, не своим светом. Он сиял светом божественным, который лился в него, через него, и который осиевал все вокруг. И когда он вдруг остановил свое внимание не на Боге, в своей устремленности к нему, а на себе, когда вместо того, чтобы смотреть вдаль, в глубины Божии, он остановил взор на себе самом, он вдруг увидел себя в божественной красоте и воскликнул, что «Я поставлю свой престол там, где престол Всевышнего». И он в каком-то смысле был прав, видя в этой красоте божественную красоту. Но он ее присвоил. Он решил, что это неотъемлемо его собственная красота, разданная, теперь ему принадлежащая. И в тот момент, когда он это сделал, когда он увидел себя не только самостоятельным, но равным Богу по красоте, потому что это была божественная красота, он пал в гордыню. Разница между гордыней и тщеславием определяет очень метко святой Иоанн Лесичник, который говорит, что гордыня заключается в том, чтобы не признавать над собой ничего суда, ни человеческого, ни божественного. Я – мера всему. Я – судья. Тщеславие – совершенно иное свойство. Святой Иоанн Лесвичник его определяет, говоря, что тщеславие – это наглость перед Богом и трусость перед людьми. Наглость перед Богом, потому что человек себя считает, или ангел пусть, то будет, себя считает выше других. А вместе с этим он всецело зависит от суда других людей. Он боится, как бы его не осудили, как бы о нем не произнесли укоризненный суд. Он дрожит перед судом человеческим, забывая о том, что есть только один суд или одно справедливое истинное осуждение – это Божие. В жизни святого Макария Великого есть рассказ о том, как он посетил один из созданных им монастырей. И там ему стали говорить о том, как один из самых молодых послушников достиг такого величия, такого внутреннего строя и цельности, что все перед ним изумляются. Его унижают, его оскорбляют, над ним смеются. И он никогда не сердится, и всегда остается совершенно мирным. Макарий не поверил в возможности такого совершенства в новоначальном подвижнике. И он пошел с ним поговорить. И он его спросил, как же ты, такой молодой, достиг такого внутреннего равновесия, что когда тебя порочат, унижают, бьют даже, ты ничем не откликаешься, ни гневом, ни злым словом, ничем. И тот на него посмотрел и сказал, стану я сердиться, когда эти собаки лают на меня. Вот это человек, который перед Богом себя считал правильным. И поэтому суд людской для него не значил ничего. Это не тщеславие, это была гордыня. И вот таким образом мы можем себе представить, как ангел света мог стать ангелом тьмы и одновременно возгордиться, вознестись выше небес, считать, что он равен Богу, забыв, что вся его красота, все его совершенство – это был только дар Божий и отражение божественной красоты. Я хотел прибавить это к прошлой беседе, потому что мне был поставлен этот вопрос. Другой вопрос, который мне был поставлен, это о том, почему, кроме гордыни, мы говорим о том, что ангел света, став ангелом тьмы, стал лжецом, источником всякой лжи и убийцы. Ложь заключается в том, чтобы истину отвергнуть и вместо нее поставить нереальную истину. То есть заставить людей думать, что реальность нереальна, а что то марево, которое им представляется, является самой действительностью. И можно себе представить, что создавая мир лжи, где все превращено в неправду, где реальность отвергнута и заменена нереальностью, ангел тьмы является убийцем, потому что жить можно в относительной реальности. И полнота реальности – это вечная жизнь и Бог. Но в тот момент, когда мы за реальность принимаем нереальное, то мы живем в мире, которого нет. И в этом мире мы можем только вымирать. Поэтому он является ложью, и он является смертью. И мы можем даже пример этому найти, может быть, самый страшный, который можешь себе представить в Священном Писании. Вы, наверное, помните, как на суде Пилата Христа, Сына Божия, судили. И как Пилат поставил вопрос перед собравшимся первосвященниками и народом о том, кого вы хотите, чтобы я выпустил на свободу? Иисуса, который себя называет Сыном Божьим, Царем Израиля, или Вараву? Когда мы этот текст читаем на русском языке, ничто нас особенно в нем не поражает. Но если мы подумаем о том, что имя Варава на еврейском языке значит «сын отчий», то мы видим, что это за страшное кощунство. Сын Отца Небесного предается на смерть, потому что другой человек, который назван сыном отчим, выпускается на свободу. Вот здесь мы можем видеть, как ложь, обман, превращение реальности в нереальность может быть убийственно. И в самом страшном смысле этого слова. К этому мы вернемся вскоре. Теперь я хочу перейти к сегодняшней беседе, хотя то, что я сказал, тоже к ней относится. Мы говорили о том, что представляет собой зло, как это зло разрушило отношение человека с человеком и отношение человека с Богом. В тот момент, когда человек стал видеть себя, супругу им данную от Бога, окружающий мир не глазами как бы Божьими, воспринимать не так, как Бог его наставлял, а стал вглядываться своими глазами, то получился первый разрыв с Богом. Он уже не в Боге видел вещи. Он их видел как вещи, как предметы, как будто они были вне Бога, потому что сам он отвернулся от Бога. И одновременно он увидел себя как центральную единицу и Еву уже не как другого самого себя, а как другого человека. И я вам говорил о том, что Отцы Церкви говорят о том, что это момент, когда вдруг они обнаружили взаимную наготу. Они уже не были осиянны божественной благодатью и увидели себя как тварь, как предметы вокруг них. И весь мир стал миром предметов. И вот в этот мир вступает Господь для спасения его. Я хочу вам вычитать одно место из писателя, из Лактанция, из его сочинения о гневе Божьем, где он ставит вопрос о том, что может Бог сделать по отношению ко злу. Или Бог хочет удалить от нас зло и не может. Или может и не хочет. Или не хочет и не может. Или хочет и не может. Если хочет и не может, то это слабость, не свойственная Богу. Если может и не хочет, то это зависть, которая не свойственна Богу, столько же, как и слабость. Если не может и не хочет, то это вместе и слабость, и зависть. Если хочет и может, то почему не удаляет его от нас? И зачем столько зла в мире? Здесь речь идет о зле, как бы в двояком смысле этого слова. Мы называем злом несчастье, горе, страдания, пожар, войну. Но с другой стороны, зло имеет то значение, над которым я настаивал в прошлый раз и уже сейчас настаивал. Это потеря Бога, от которого все идет. Существование зла – наш плен, наше бессилие. И вот как мы можем ответить на поставленный здесь Лактанцием вопрос? Вы, наверное, помните то, что я вам вычитывал из жития протопопа Аввакума, им самим написанного, как оно названо, о извечном совете, который предшествовал сотворению мира. Как отец, обращаясь к сыну своему, говорит: «Сотворим мир». И сын отвечает: «Да, отче». И продолжает отец: «Да, но этот мир от нас отпадет». Я сейчас только передаю мысль. Мир от нас отпадет. Человек отвернется от нас. И тебе придется стать человеком для того, чтобы его спасти. И сын отвечает: «Да, отче, пусть будет так». И сотворен мир. И вот тут я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную вещь, как мне кажется. Это то, что Бог творит мир решением своим, но как бы без согласия того мира, который он вызывает в бытию. Если это было бы действием силы и власти, то это было бы очень страшно. Потому что Бог тогда своей властью и силой принудил бы мирозданию явиться из ничего. И это мироздание, которое не просилось к бытию, было бы подчинено всей трагедии, о которой мы читаем в Священном Писании, и которую мы испытываем временами так страшно, а временами гораздо менее чувствительно и, однако, так реально. Бог творит мир не властью. Как я уже говорил, Бог творит мир по любви. Он ставит рядом с собой целое бытие, которому он дает самостоятельность. которому он дает право самоопределения, свободу, право быть собой. Как бы ни понимало это бытие, что значит это слово «быть собой»? В этом смысле, в момент, когда Бог творит мир, Он дает ему право самостоятельности, даже право отвернуться от него самого. И этот мир, который зависит только от Божьей любви, может эту любовь попирать, от нее отказываться, от нее отвлекаться. Но этот акт творения, поскольку это есть дело божественной любви, является как бы уже жертвой Божией. Он себя отдает этому миру, а мир властен его не принять, его отвергнуть. Не только потерять по недоразумению, потому что он соблазнен, но сознательно отвернуться от него, отказаться, отречься от него. И Бог на это идет, зная, что будет. Но с другой стороны, это односторонний акт творения, в котором тварь не участвует согласием. Тварь не спрашивает, хочешь ли ты войти в бытие, хочешь ты быть любимой, хочешь ты в ответ любить Бога всем своим существом, готова ли ты преображаться от силы в силу, пока ты не дойдешь до такой меры, которую апостол описывает, и Бог будет всем во всем. И мы будем познаны, как Он нас познает. Это единственный случай, когда Бог действует, как бы независимо от того, как тварь отзовется на его действие. И, естественно, твари тогда не было, которую можно было бы спросить о согласии. Но Бог в своей премудрости знал, что когда тварь появится, она появится в такой красоте и славе, и совершенстве, что она возликует. И что на любовь она ответит любовью, но еще не зрелой, не любовью святости, а любовью невинности. И когда эта тварь отпадает от Бога, то Бог уже односторонне не может действовать, потому что если Он действовал бы даже во спасение этой твари односторонне, то Он бы нарушил бы основной закон бытия своего и твари. Свободу. Право быть самим собой. И результат этого, если задуматься, такой страшный, что потому что Бог своей волей, скажу, односторонне создал мир и человека, то когда мир и человек отпали от своей славы, когда человек изменил и вместе с собой увлек все творение в трагедию, то Бог должен был на себя взять ответственность за свой творческий акт и за дар свободы, который он одарил тварь.
0: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 159-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из 15 главы.
1: Братья, если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
0: Послушайте 84-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 21 главы.
2: В то время Иисус, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите, в молитве с верою получите».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В соответствии с хронологией последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа, описываемое в сегодняшнем Евангелии событие произошло на следующее утро после его торжественного входа в Иерусалим, то есть по-нашему Великий Понедельник. Спаситель, как пишет евангелист Матфей, взалкал, захотел есть и, увидев при дороге смоковницу, подошел к ней, желая утолить голод ее плодами. Но, не найдя на ней плода, он говорит: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница засыхает. Вот этот образ бесплодной смоковницы является очень глубоким. Смоковница – это инжирное дерево, которое имеет удивительную по красоте листву. Эта красота привлекает людей. Они подходят к смоковнице с надеждой, что такое красивое растение должно приносить очень вкусные плоды. А вот если плодов нет, то, как говорит Господь в другом месте Евангелия, хозяин бесплодной смоковницы срубит ее и предаст огню. Смысл истории с бесплодной смоковницей достаточно понятен. Ученикам Христа несложно было под этим образом узнать тогдашних духовных вождей израильского народа, книжников и фарисеев. Это они своим внешним, лицемерным благочестием были для многих столь привлекательны. Но реального плода, который бы мог утолить духовный голод людей, они дать не могли. И потому все их внешние подвиги оказались бесплодными. Но этот образ не менее важен и сегодня. Он показывает, что жизнь человека должна сопровождаться реальными плодами. Любое направление нашей деятельности, будь то религиозная жизнь, профессиональная деятельность, семейная жизнь, все должно приносить плод, и этот плод должен быть востребован людьми. Он должен улучшать человеческую земную жизнь, а также должен иметь смысл в перспективе вечной жизни. К каждому, кто не приносит конкретного плода, этот образ может быть применен. Но сугубо его следует отнести к религиозной жизни человека. Если мы не делаем ничего, что имеет подлинную ценность в очах Божиих, но при этом стремимся сохранить внешнюю приверженность вере и благочестию, то тогда мы уподобляемся той бесплодной смоковнице, которая имеет красивую листву, но не приносит плода. Если мы только внешне исполняем предписания нашей веры, но при этом не приносим плодов любви и добра, то это означает, что жизнь наша проходит впустую. Внешне мы, может быть, для кого-то и выглядим привлекательно, но, по сути, мы бесплодны. Вот одно из самых распространенных заблуждений нашего народа заключается в том, что нам иногда кажется, что исполнение внешнего обряда само по себе спасительно. Многие люди искренне полагают, что самое важное в религиозной жизни – это и есть внешнее исполнение церковных предписаний. Такой взгляд на обряд привел к трагедии в истории русской церкви. В XVII веке произошел так называемый старообрядческий раскол. Люди буквально обезумели. Они добровольно шли на костер, на мученическую смерть только ради того, чтобы не креститься тремя пальцами и не исполнять некоторые обрядовые изменения, введенные в церковную практику патриархом Никоном. При этом сердца их были исполнены ненависти и злобы, но они твердо верили, что в обряде ничего изменить нельзя, потому что он может потерять свою спасительную, какую-то просто даже магическую силу. Они верили не столько в Бога, сколько в обряд. Они догматизировали внешние формы церковной жизни и искренне полагали, что перемена обряда – это отступление от веры. То же самое мы наблюдаем и сегодня. Уже целое столетие в церкви на всех уровнях, от мирян до иерархов, громко звучит голос о необходимости церковных преобразований, дабы сделать богослужение более доступным, понятным, а значит и более привлекательным и назидательным для современного человека, дабы избавиться от многих анахронизмов, которые к сегодняшней реальности никакого отношения давным-давно уже не имеют, и многие-многие другие вопросы, которые давно назрели и требуют своего решения. Но не решаются они только по одной причине – косность многих наших прихожан и слепая вера в обряд. Вот прочтешь Евангелие на службе не по-славянски, а по-русски. К тому же не для себя прочтешь, сам-то понимаешь. А ведь для людей, которые стоят в храме и иногда вообще ничего не понимают. Так ведь тут же найдется какая-нибудь кликуша, которая загласит, что обнаружила измену православия, и что чуть ли вообще скоро не конец света наступит. Вот такое отношение к внешнему благочестию, догматизация обряда и вера в него губительна и бесплодна. Образ бесплодной смоковницы – это грозный образ. Господь ведь не просто поругал смоковницу за ее бесплодие, но Он наказал ее. Она засохла и погибла, потому что такое дерево не нужно. И Господь через это предупреждает всех нас, что и мы будем наказаны за свое духовное бесплодие, за свою ненужность. Далее Господь говорит о силе веры. Он приводит такой образ, что если человек будет иметь веру и скажет горе «поднимись и вернись в море», то это сбудется. Но совершенно очевидно, что это обещание не надо понимать в буквальном смысле. Ни Христос, ни люди, обладающие самой незыблемой верой, горы не двигали. Вот сама эта фраза «поднимись и вернись в море» в Евангелии заключена в кавычках. Это значит, что Спаситель здесь цитирует, но, видимо, какое-то распространенное в то время изречение, которое означает какие-то сверхъестественные вмешательства и действия, которые находятся за пределами человеческих сил и возможностей. Вот мы знаем, что многие люди с верой молятся о том, чтобы что-то произошло или что-то не произошло в их жизни, чтобы что-то получить или чтобы кто-то был спасен от болезни или от смерти, но на свою молитву они не получают ответа в буквальном смысле слова. Господь иногда не делает того, о чем мы его с верою просим. Так что же тогда обещал нам Христос, если мы будем молиться с верой? А Он обещал то, что молитва даст нам силу. Молитва – это вовсе не простой и легкий выход из положения. Это не своего рода вручение наших проблем Богу, чтобы Он решил их за нас. Молитва – это не просьба к Богу сделать что-то за нас. Молитва – это просьба дать нам силу решить свои проблемы с Его помощью. Молитва – это не выбор легкого пути. а обретение силы для того, чтобы пойти трудным путем. Молитва – это та связь, тот канал, через который мы получаем силу для того, чтобы взяться за горы трудностей и сдвинуть их с Божьей помощью. Если бы молитва была просто способом достижения того, что Бог сделает вместо нас, то молитва была бы скорее негативным средством, поскольку делала бы нас людьми ленивыми, безответственными и неспособными выполнить свой долг. Поэтому никто не должен молиться, а потом сидеть и ждать результата. Человек должен помолиться, попросить Божие благословение, а потом встать и работать, и тогда он увидит, что с помощью Божией можно все преодолеть. Как пишет об этом апостол Павел в одном из своих посланий: «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе. Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Песнопение «Вечерни», 103-й псалом староболгарского напева в гармонизации Петра Динева прозвучало в исполнении Софийского священнического хора.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 3 августа, 21 июля по старому стилю, празднуется память святого пророка Божия Иезекииля, жившего в VI веке до Рождества Христова. Через пророка Иезекииля Ветхий Завет обогатился образами будущего евангельского откровения, воплощение Сына Божия, 4 евангелистов в образе человека, льва, тельца и орла, пребывание Бога в Своей Церкви на земле и грядущего воскресения мертвых. Сегодня празднуется память преподобных Симеона Христа ради Иродиевого и Иоанна, спостника его, живших в VI веке в сирийском городе Едессе и вместе решивших оставить мир и поступить в братию монастыря на берегу Иордана. Затем оба они оставили монастырь ради подвига пустынножительства. В конце жизни Симеон получил откровение, что его духовный подвиг нужно продолжить среди людей, и отправился в город Емессу, где совершал подвиг юродства. А святой Иоанн, всю жизнь следуя за своим другом, в этот раз расстался с ним, так как посчитал, что не достиг еще такого высокого духовного уровня, чтобы нести подвиг юродства, и остался пустынником. В этот день вспоминаются еще двое преподобных, подвязавшихся вместе, святые Ануфрий Молчаливый и Анисим Затворник. Они жили в XII веке в Киево-Печерской обители. В сонме новомучеников

0: В 1904 году он был рукоположен во диакона, а еще через 10 лет во священника. С 1925 года он стал служить в Успенской церкви в селе Петрово Дальнее, где ранее служил его брат. Отец Петр прослужил здесь до своего ареста. Священник часто служил молебны в домах прихожан и во время крестных ходов по селу. Прихожане любили священника за приветливость и доброту, за то, что он помогал бедным и старикам, привечал детей, на большие праздники дарил им подарки. В 1935 году власти запретили священнику крестить, и отец Петр стал крестить тайно у себя дома. Положение священника в селе стало особенно тревожным с того времени, когда его племянник поступил в сельсовет помощником председателя. Он неоднократно говорил: «Я своего дядю уберу, надо мной насмешничают». Сотрудники НКВД предложили в местном сельсовете доносить на тех, кого они предполагали арестовать, и в частности на священника. Отца Петра Голубева стали вызывать в сельсовет для бесед, в ходе которых пытались найти, в чем его обвинить. Но священник не говорил ничего контрреволюционного. Тогда написали ложный донос, приписав священнику антисоветские высказывания. В 1938 году отец Петр был арестован и перевезен в Таганскую тюрьму в Москве. Тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. Священник Петр Голубев был расстрелян 3 августа того же года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. На следующий день после ареста священника храм, где служил отец Петр, был разграблен. Вслед за этим в село Петрово Дальнее приехала бригада татар, которые сбросили колокола и свалили купол церкви. Примерно через год после расстрела священника председатель колхоза Аарон Альперович решил использовать кирпич храма для строительства теплиц и приказал взорвать церковь. После взрыва Успенский храм обратился в груду щебня, в которой не было ни одного целого кирпича. Супруга отца Петра Голубева, Клавдия Константиновна, долго не знала правду о смерти мужа. Органы НКВД сообщили ей ложные сведения, что он якобы был осужден на 10 лет лагерей. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого пророка Иезекииля. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой пророк Иезекииль родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина, был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иеханией II и многими другими иудеями. В плену у пророка Иезекииль жил при реке Хавар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и 4 крылатых животных, имевших каждые 4 лица — человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом — подобие престола, как бы сверкающего сапфира. На этом престоле — сияющее подобие человека, а вокруг него — радуга. При этом видении святой пророк от страха упал на землю, но глаз Божий повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь народу израильскому. С этого времени началось пророческое служение Иезекииля. Пророк Иезекииль возвестил народу израильскому, находившемуся в плену вавилонском, о предстоящих испытаниях, в наказание за заблуждение в вере и отступничество от истинного Бога. Пророк возвещал также и наступление лучших времен для своих пленных соотечественников, предсказывал возвращение их из Вавилонского плена и восстановление Иерусалимского храма. Особенно важны два знаменательных видения пророка о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях, на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь.

0: Видение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от работы вражей и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, именуемой пророками, вратами затворенными, которыми прошел только один Господь Бог. Видение о сухих костях на поле – прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных крестной смертью Господа Иисуса Христа. Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножение пищи для голодавших. За обличение выдало поклонствие одного еврейского князя, святого Иезекииля предали казни, привязанный к диким коням он был разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его на поле Маур, в усыпальнице Сима и Арфаксада, прародители Авраама, недалеко от Багдада. Пророчества Иезекииля записаны в книге, названной его именем и включенной в Библию.
1: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Симеона Христа ради Юродивого из постника его Иоанна. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
0: Преподобный Симеон Христа ради Юродивого и спостник его Иоанн были сирийцами, жили в VI веке в городе Эдессе. С детства их связывала тесная дружба. Старший из них, Симеон, был холост и жил с престарелой матерью. Иоанн же, только что вступивший в брак, жил с отцом, мать его умерла, и с молодой супругой. Оба друга принадлежали к богатым семьям. Когда Симеону исполнилось 30 лет, а Иоанну 24, они совершили путешествие в Иерусалим на праздник воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. На обратном пути друзья беседовали о путях спасения души. Сойдя с коней, они отправили слуг с конями вперед, а сами пошли пешком. Дойдя до Иордана, они увидели на берегу реки монастыри, расположенные на границе пустыни. У обоих вспыхнуло неудержимое желание оставить мир и провести остальную жизнь в иноческих подвигах. Они свернули с дороги, по которой шли их слуги в Сирию, и, усердно помолившись Богу, направились в противоположную сторону, к монастырям. Они просили Господа указать, какой монастырь им избрать, и решили пойти в ту обитель, ворота которой будут открыты. Но в это время Господь известил во сне игумена обители Никона открыть монастырские ворота и впустить в обитель овец Христовых. В великой радости друзья подошли к открытым воротам монастыря, были ласково приняты игуменом и остались в обители. В скором времени они приняли постриг. Пробыв некоторое время в обители, Симеон возгорелся желанием усилить свой подвиг и уйти вглубь пустыни и там подвязаться в полном уединении. Иоанн не захотел отстать от своего друга и решил разделить с ним труды пустыножительства. Игумену Никону Господь открыл намерение друзей в ту ночь, когда иноки Симеон и Иоанн хотели покинуть обитель, он сам открыл им ворота, помолился с ними, дал свое благословение и отпустил пустыню. Начав пустынническую жизнь, духовные братья вначале претерпели сильную брань от дьявола, внушавшего им печаль об оставленных родных, устрашавшего подвижников, наводившего на них расслабление, уныние и леность. Братья Симеон и Иоанн, твердо помня о данных ими при пострижении обетах, уповая на молитвы своего старца игумена Никона, продолжали неуклонно следовать по избранному пути. Через некоторое время с помощью Божией искушения прекратились. Иноки получили от Бога извещение, что мать Симеона и супруга Иоанна скончались, и Господь удостоил их райского блаженства. После этого Симеон и Иоанн прожили в пустыне 29 лет, достигли полного бесстрастия и высокой степени духовности. Преподобный Симеон, по внушению Божию, помыслил о том, что им следует теперь послужить людям, а для этого необходимо оставить пустынное уединение и идти в мир. Но святой Иоанн, считая, что не достиг еще такой степени бесстрастия, как его сподвижник, решил не оставлять пустыни. Братья расстались со слезами. И Симеон направился в Иерусалим, там поклонился гробу Господню и всем святыням. По своему великому смирению святой подвижник усердно молился Господу сподобить его послужить ближним таким образом, чтобы они не прославляли его. Святой Симеон избрал для себя трудный подвиг юродства Христа ради. Придя в город Емессу, он остался в нем и вел себя как безумный, совершая странные поступки, за что подвергался насмешкам, брани и побоям. И между тем совершал много добрых дел. Он изгонял бесов, исцелял болезни, избавлял от скоропостижной смерти, неверующих приводил к вере, а грешников — к покаянию. О святости жизни блаженного Симеона свидетельствует жизнеописание подвижника Христова. У одного из жителей была служанка, вступившая в незаконную связь с неизвестным человеком. Когда обнаружилась ее беременность, господа принуждали ее называться участником греха. Служанка сказала, будто бы имела тайную связь с праведным Симеоном и подтвердила сказанное клятвой. Узнав об этом, святой Симеон не стал противоречить, но удалился, оставив простор для молитвы и бесчестия. Когда наступило время родов, мучения служанки стали чрезмерными и невыносимыми. Жизнь ее находилась в явной опасности, а ребенок не рождался. В это время неожиданно пришел святой Симеон, и все стали упрашивать его помолиться о страдавшей. В ответ на это праведник сказал, что эта женщина не родит, прежде чем не назовет того человека, от которого стала беременной. Как только служанка назвала действительного отца, имя которого скрыла прежде, младенец тотчас родился. За 3 дня до своей смерти святой Симеон перестал появляться на улицах, затворился в своей хижине, в которой кроме вязанки хвороста ничего не было. Пробыв в непрестанной молитве 3 дня, святой Симеон представился ко Господу. Некоторые из городских нищих, друживших с ним, не встречая юродивого, пришли к его хижине и там нашли его мертвым. Взяв тело усопшего, они отнесли его без обычного церковного пения на место, где погребали бездомных и странников. Когда несли тело святого Симеона, некоторые из жителей слышали дивное церковное пение, не понимая, откуда оно исходит. Вслед за святым Симеоном в пустыне мирно отошел ко Господу преподобный Иоанн. Незадолго до кончины святому Симеону было дано увидеть венец над головой своего духовного брата с надписью «За пустынническое терпение».

0: В исполнении хора Введенского православного прихода в Париже прозвучала молитва праведного Симеона Богоприимца, композитора Александра Никольского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях, помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажди нам
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко без пристани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем тера битвой, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.
2: Две загадки в мире есть. Как родился, не помню, как умру, не знаю. 3 августа — день памяти Александра Исаевича Солженицына. В 10:00 начнется беседа Марины Лобановой с филологом Светланой Шишуновой, которая присутствовала на отпевании Александра Солженицына в Донском монастыре в Москве в 2008 году. А затем, в 10:40, вы услышите «Крохотки 50-х годов» Александра Солженицына. Читает автор.
1: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19:05 в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иевлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11:00. А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Жизнь сама по себе является самой прекрасной сказкой. 4 августа – день памяти датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Сказки Андерсена можно читать в любом возрасте, потому что они изначально с двойным адресатом. По увлекательной фабуле – для детей, по глубине содержания – для взрослых. 3 и 4 августа в 16:40 в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучит сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка».
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
2: Главное в книгах Пеннака — это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Питько и Александр Крупинин.

0: редкие примеры сострадательности и милосердия. Господь за милостыню избавляет от вечной погибели. Многие из жителей Александрии, видя беспредельную сострадательность к бедным святого Иоанна Милостивого, были сердечно тронуты его примером, продавали свои имения и приносили к нему деньги для раздачи милостыни. В числе этих благотворителей был один человек, который, принесший к святому Иоанну 7,5 литра золота, составлявших все его имущество, со слезами и земными поклонами просил угодника Божия помолиться, чтобы Господь спас сына его, отплывшего в Африку на корабле. Святитель исполнил немедленно его желание и, собрав весь клир свой, усердно молился Господу, чтобы он благоволил спасти сына этого человека и возвратить его целым и невредимым в пристань вместе с кораблем, на котором он отплыл. Между тем, этот 15-летний юноша, о котором так усердно молились в Александрии, скончался в Африке. А брат отца его, взяв с собой остатки его имения, сел на корабль и отплыл обратно в Отечество. Но у самых берегов Александрии буря разбила корабль, и все бывшее с ним погибло, кроме людей. Несчастный человек, прибегавший к молитве святителя, узнав от брата своего вдруг о двух бедствиях, о смерти единственного сына и о погибели всего своего имения, так был убит горестью, что сам едва не умер. Святитель скорбел об участи несчастного, молился за него Господу, утешителю страждущих, и увещевал его не предаваться отчаянию, а надеяться на Бога, которому он отдал все, что имел, и который не оставит его без награды. И действительно, милосердный Господь благоволил утешить скорбящего раба своего, ибо в следующую же ночь он увидел во сне мужа, подобного святому Иоанну, который говорил ему: «Зачем скорбишь ты, любезный брат, и позволяешь печали убивать тебя? Не ты ли просил меня молить Господа, чтобы он спас твоего сына? И вот он спас его. Поверь мне, если бы сын твой не умер, он сделался бы порочным человеком. Что ж касается до имения твоего, которое было на корабле, то знай, что ему предназначено было погибнуть со всеми людьми, бывшими на корабле, и единственно молитвы и доброе дело твое спасли брата твоего. Итак, встань и благодари Бога, который сохранил тебе брата и спас сына твоего, призвав его в свои обители». Проснувшись, этот человек почувствовал себя утешенным, повергся немедленно к ногам святителя, рассказал ему сон свой и от глубины сердца благодарил Бога и угодника его. Святой Иоанн вместе с ним принес благодарение милосердному Господу и потом сказал утешенному страдальцу: «Не думай, сын мой, что эта милость Божия к тебе произошла от недостойных молитв моих. Нет, Господь помиловал тебя за веру твою».
1: Слава Отцу!

Руками нищих устрояются вечные дома для милосердных. Святой Григорий, Папа Римский, рассказал следующую повесть. Один воин поражен был язвой, которая произвела в нашем городе страшное опустошение, и умер. Тело его, по исшествии души, лежало бездыханным, но скоро возвратилась душа. И он рассказал, что с ним делалось. Многим тогда известно было, как говорил он, что видел мост, под которым протекала река, черная, туманная, испускающая несносный запах и мглу. Позади же моста был широкий зеленеющий луг, украшенный цветами пахучих трав, на котором виднелись собрания людей, одетых в белые одежды. Такой был приятный запах в этом месте, что самая приятность запаха насыщала живущих и гуляющих там. Были там различные жилища, наполненные светом. Там же воздвигался удивительной красоты дом, который, по-видимому, строился из золотых кирпичей. Но чей это дом был, он не мог узнать. Золотые кирпичи для строения дома несли старцы и юноши, девы и отроки. Отсюда понятно, что те, которым здесь оказана была любовь, там являлись строителями дома для оказавшего милосердия. Подле нас жил некто благочестивый муж по имени Деос Дедит, который занимался шитьем обуви. О нем другой некто имел такое видение. Строился для него дом, но строители дома являлись работающими в один только субботний день. После, исследуя подробно жизнь Деос Дедита, имевший откровение, нашел, что тот имел обычай относить в субботний день в церковь блаженного Петра и раздавать то, что из выработанного в прочие дни оставалось от пищи и одежды. Отсюда можно понять, что не напрасно дом его казался строящимся только в субботу.

0: Обращение сребролюбивого епископа. Некоторый епископ по имени Троил был до такой степени сребролюбив и скуп, что никогда не подавал милостыни. Однажды святой Иоанн Милостивый пригласил его с собою в больницу посетить бедных страждущих, и там, заметив, что Троил имеет при себе золото, сказал ему: «Вот тебе случай оказать любовь и почтение братьям Христовым, подав им милостыню». Боясь обнаружить свою скупость, Троил раздал в больнице до 30 литр золота, но, пришедший домой, так много печалился о сих деньгах, что тяжко заболел и слег в постель. Услышав об этом, святой Иоанн немедленно посетил Троила и, догадываясь о причине внезапной его болезни, сказал ему: «Я принес тебе 30 литр золота, которые ты истратил по просьбе моей в больнице. Возьми их, а мне дай записку в том, что передаешь мне награду, которая следовала бы тебе». Сребролюбец затрепетал от радости в виде золота, тотчас выздоровел и тут же написал своей рукой: «Господи, награди господина моего Иоанна, патриарха Александрийского, за то золото, которое я, Троил, раздал в больнице, ибо он возвратил мне мое». Потом встал с постели, как будто вовсе не бывал болен, и пошел обедать к патриарху. Святитель, угощая его, внутренне молился о нем, и Господь услышал молитву угодника своего. В следующую ночь Троил увидел во сне неизреченно великолепный дворец, которого двери были вылиты из чистого золота, а над дверьми была надпись: «Вечная обитель и покой епископа Троила». Между тем, как Троил восхищался своим счастьем, вдруг явился величественный и грозный сановник царя и воскликнул к слугам: «Господь всего мира повелевает снять сию надпись». Слуги тотчас же сняли ее. «Поставьте, — продолжал явившийся, — вместо нее другую, которую послал Господь». И слуги немедленно поставили другую, на которой было написано: «Вечная обитель и покой Иоанна, патриарха Александрийского, который купил сию обитель за 30 литр золота». Троил от скорби и ужаса проснулся, рассказал патриарху о своем сновидении и горько плакал о сокровище вечном и неисчислимом, которое накануне с таким удовольствием променял на золото. С того дня он сделался столько же нищелюбив и милостив, сколько прежде был скуп и безжалостен к бедным.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Не должно пренебрегать заклятий, умоляющих о милосердии. Расскажу вам одно происшествие, говорит святой Златоуст, о котором я слышал. Говорю не выдуманное мной, а слышанное от лица заслуживающего доверия. Одна раба выдана была замуж за человека злого, преступника-бродягу. Муж ее наделал много зла, и госпожа рабы той

почтенной, коротко знакомой с ее госпожою особе, которая и рассказала мне об этом, и, припавши к коленям ее со многими слезами, умоляла заступиться за нее пред ее госпожою. Истощивши множество слов, она, наконец, присоединила одно страшное заклятие, надеясь при посредстве его более всего убедить ее. Заклятие было такого рода: «Не презри моего прошения, чтобы и Христос не презрел тебя в день судный». Сказав это, она удалилась. Но женщина, которую раба просила, быв озабочена какими-то нетерпящими отлагательства делами, обыкновенно встречающимися в домашней жизни, забыла об ее просьбе. Потом, в самый полдень, вдруг пришло ей на память то страшное заклятие. Она весьма встревожилась, отправилась немедленно с полным усердием ходатайствовать и дело устроила. В ту же ночь она вдруг увидела отверстые небеса и самого Христа. Впрочем, видела его настолько, насколько возможно женщине видеть. Именно потому она удостоилась такого видения, что всецело обратила внимание на это заклятие, потому что убоялась его. Я рассказал об этом для того, чтобы мы не пренебрегали заклятий, особенно когда кто-нибудь умоляет нас о делах добрых, о милостыне, о человеколюбии.

не раскаявшегося грешника и милостыня не спасет. В царствование царя Льва был в Константинополе человек знаменитый, богатый и милостивый к бедным, но до старости своей прелюбодействовал. И так он беспрестанно милостыню творил и от прелюбодеяния не отставал. В таком состоянии постигла его внезапная кончина. Святейший патриарх Герман имел с епископами о нем рассуждение. Одни из сих говорили, что он получил спасение, свидетельствуя словами Писания: «Богатством своим человек выкупает жизнь свою». Другие говорили: «Рабу Божию должно быть беспорочным, ибо в Писании сказано, если весь закон исполнит человек, в одном же согрешит, не помянется правда его. По слову Господню, в чем тебя застигну, в том тебя судить буду». Патриарх повелел по всем монастырям и всем затворникам помолиться Богу о извещении об умершем. И Господь открыл одному затворнику, в каком состоянии находится умерший. Пригласив к себе патриарха, затворник рассказал ему пред всеми то, что открыл ему Господь. «Я проводил, — говорит, — прошедшую ночь в бодрствовании, и во время молитвы был в восхищении и видел некоторое место. На правой стороне его находился рай, а на левой — огненное озеро, из которого пламень восходил до облаков. Между раем и огненным озером стоял привязанный умерший человек. Он болезненно стонал, часто обращал свои взоры к раю и со стенанием горько плакал. И вот подошел к нему ангел и сказал: «Что ты напрасно стонешь? Ибо за милостыню ты избавлен от мучения, а потому что ты не оставил скверного любодеяния, зато лишен блаженства райского. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против своего тела. Где теперь те, которые говорят: хотя мы и любодеяние творим, но за милостыню спасемся? Если ты истинный милостивец, то прежде должно тебе самого себя помиловать и соблюсти чистоту телесную, без которой никто не увидит Господа. Нисколько не принесет пользы серебро, поданное нечистыми руками и душою не покаявшуюся. Преподобный Исаак Сирин говорит: Бог не примет от тебя милостыни, если пребываешь в блуде, потому что хочет от тебя святыни тела.

Примеры наказания за немилосердие. Во время святительства в городе Тримифунте святого Спиридона во всем острове Кипре, попущением Божиим за грехи, был голод. Богатые хлебные торговцы города Тримифунта обрадовались наступившему бедствию, начали за несколько лет собранный хлеб продавать дорого. Но и этот хлеб был продан, и жителям негде было купить его. Один купец купил в других местах множество хлеба и на кораблях доставил в город Тримифунт, но не захотел продавать по существовавшей цене, а сложил его в житнице, чтобы умножился голод, а ему можно было бы дороже продать и больше прибыли приобрести. Когда умножился голод, обрадовался купец, что есть случай приобрести множество имений. Порабощенный страсти сребролюбия никогда не бывает доволен богатством, которым обладает. Но чем более приобретает, тем более желает богатства. Не вспоминая слов Писания, собирает сокровища, а не знает, кому собирает его. К всему богатому купцу пришел один бедняк просить его избавить от бедствия голода. Тот же желанием золота и серебра и немилосердием связанный не захотел помиловать нищего, говорит ему: «Принеси деньги, я дам тебе пшеницы или ячменя». Бедный, истощенный от голода, получивший отказ, пришел в отчаяние и едва не упал на землю. Обремененный скорбью, пошел он к святителю Спиридону. Рассказал ему о своей нищете и немилосердии богатого, не помиловавшего его с женой и детьми от голода умирающих. Святой Спиридон сказал ему: «Иди в дом твой, не скорби. Так говорит Дух Святый: утром наполнится твоя хижина хлеба, и увидишь богача, умоляющего тебя и дающего тебе хлеб без денег». Бедный с воздыханием возвратился в дом свой, и только что наступил вечер, по велению Божию пролился на землю обильный дождь, и от наводнения разрушились житницы с хлебом богатого и немилостивого сребролюбца, и разнесла вода весь хлеб. Немилостивый богач пошел по всему городу со своими домашними, призывая и умоляя всех оказать ему помощь, чтобы из богатого внезапно не быть ему нищим. Бедные, увидевшие разнесенный водой по улицам хлеб, начали собирать его и наполнили им свои хижины. Тот же нищий, который просил у богача хлеба, наловил его до изобилия. Увидев его, богач начал просить, чтобы он взял себе хлеба без денег, сколько хочет. Все это исполнилось по предсказанию святого Спиридона. Так Бог смиряет богатых и немилосердных. Писание говорит: «Проклят всякий, продающий жито дорого». В пределах Италии обитал один поселянин, весьма богатый временными сокровищами, но бедный состраданием и не имевший милости к требующим и нуждающимся в помощи. Ибо чем более умножались у него временные блага, серебро и золото, тем более сердце его ожесточалось, и он не мог терпеть видеть нищего в дверях своих, но бронил, оскорблял и прогонял их. Сей немилосердный поселянин имел жену, детей и внучат. В один день, когда он с рабочими на полях своих занимался работой, к оставшейся в доме его с двумя детьми своими невестке пришел один нищий, красивый и удивительной наружности юноша, который попросил у нее милостыни. Она подала ему, что могла, и просила его немедленно удалиться, пока не пришел свекор ее или другой кто-либо из немилосердных родственников, чтобы они не сделали ему и ей оскорбления. Юноша, удаляясь, сказал ей: «Вечером наблюдай тщательно. Когда в доме вашем появится вода, возьми одного дитя и беги на оную гору, чтобы спастись невредимой». В 10:00 вечера, когда возвратившийся с полей свекор ее ужинал с родственниками и друзьями, она увидела появившуюся из-под пола фонтаном воду, как предсказал ей юноша. Поспешно встала она из-за стола, взяла двух своих детей и побежала с ними на назначенную ей гору. А немилосердный свекор ее со всем домом провалился сквозь землю.
Вода мгновенно покрыла то место, где был дом, и потоком устремилась забежавшую невесткой. Она, уразумев причину постигающего ее наказания, прислушание юноши, который повелел ей взять только одно дитя, с ужасом оставила другое и поспешно побежала с ним на гору. Поутру там, где был дом поселянина, оказалось озеро такой глубины, что невозможно было достать дно, какой бы величины веревку ни опускали в него. Также и на том месте, где вода настигла невестку с двумя детьми и одного из них потопила, оказалось малое озеро. В большом озере находятся большие рыбы, но неприятные для вкуса. «И я видел это собственными глазами», — говорит очевидец, «и ходил туда нарочно, чтобы удостовериться в истине. Когда пришлось мне встретиться с невесткой погибшего поселянина, в разговоре с нею я спросил ее, какую добродетель она имела, что помиловал ее Господь. Она отвечала, когда только я имела возможность и свободу, подавала щедрую милостыню. Но если случалось у меня вино, а не было нищего, которому могла бы отдать, я выливала его на землю, говоря, «Восприими, земля, мать наша, сию малую милостыню за любовь владыки нашего, потому что не имею, кому бы отдать».

пример воздаяния за любовь к нищим. За великую любовь к нищим и щедрую милостыню Господь прославил угодника своего, милостивого Филарета, и в здешней жизни, но еще несравненно высшую славу уготовил он ему в будущем, как открылось это следующим образом. Один из родственников праведного Филарета, муж благоговейный, благорассудительный, богобоязненный, рассказывал, приводя во свидетели самого Бога, следующее. «В первую ночь по кончине блаженного Филарета, — говорит он, — я был в исступлении и видел себя перенесенным в неописанные дивные места. Там один муж светлый и в белой одежде показал мне огненную реку, протекающую с таким шумом и ужасом, какого нельзя вынести человеку. По другую сторону той реки я видел рай прекрасный, исполненный веселья и неизъяснимой радости. Неизобразимое благоухание разливалось по всей этой стороне. Высокие многоплодные деревья удивительной красоты, колеблемые тихими ветрами, производили стройный приятный шум. Язык смертного не в состоянии выразить тех благ, которые там Господь уготовил любящим его. Там видел я множество людей в белых одеждах. Они веселились и наслаждались плодами райскими. Всматриваясь внимательно, я заметил человека в светлой блестящей одежде, сидящего на золотом престоле среди рая. По одну сторону его стояли новопросвещенные святым крещением дети со свечами в руках, а по другую — множество нищих. Они теснили друг друга, и каждый хотел подойти к нему ближе. И вдруг явился величественнейший юноша со светлым лицом, держа в руке золотой жезл. Трепеща от страха, я осмелился спросить его: «Господин, кто это сидит на блестящем престоле между теми светлообразными мужами? Не Авраам ли это?» Светоносный юноша отвечал мне: «Это Филарет Ампийский, который за великую любовь к нищим, щедрое подаяние и непорочную жизнь сделался вторым Авраамом. Он имеет здесь свое жилище». А святой и праведный Филарет взглянул на меня приятным взором и начал тихо звать меня к себе: «Чадо, приди и ты сюда, чтобы насладиться таким же блаженством». Я отвечал: «Не могу, о Всеблаженный, дойти к тебе. Огненная река ужасает меня. Дорога над ней узка, и мост неудобно проходим. Я вижу в реке множество людей, горящих в огне, боюсь упасть туда, и кто меня избавит оттуда?» «Ничего не страшись», — отвечал святой, — «ступай смело. Все находящиеся здесь прошли той же дорогой, и нет другого входа. Ступай и ты без страха, я помогу тебе». Он протянул мне руку. Я осмелился, стал переходить реку без всякого вреда, и когда ухватился за его руку, проснулся. Я плакал горько и рыдая, говорил сам себе: «Как перейду я это страшное место и достигну райского жилища?» Это открыл Господь родственнику святого Филарета для того, чтобы мы видели, какой награды удостаиваются раздающие ради Бога милостыню. Конец, и Богу слава!

Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Цикл бесед ведет игумен Нестор Кумыш.

0: Продолжаем беседы о лирике Лермонтова. Беседа девятая. Лермонтоведы часто говорили о безверии Лермонтова, о его религиозном скептицизме, об отвержении им традиционных христианских представлений о мире. Для подтверждения этой точки зрения ссылались на различные произведения поэта. Одно из таких произведений — раннее стихотворение «Слова разлуки повторяя», где есть такие слова, обращенные Лермонтовым к возлюбленной. «Ты говоришь, есть жизнь другая, и смело веришь ей, но я...» Исследователь творчества Лермонтова Григорьян на основании этих строк делал вывод о неверии поэта в бессмертие души. «Лермонтову чужд мистицизм», — пишет Григорьян. «Он знал, что другой жизни нет, что за ее гранью вечный мрак». Конец цитаты. Однако беспристрастное рассмотрение всего стихотворения в целом приводит к другим выводам. Слова разлуки повторяя, полна надежд душа твоя. Ты говоришь, есть жизнь другая, и смело веришь ей, но я... Оставь страдальца, будь спокойна. Где б ни был этот мир святой, двух жизней сердцем ты достойна, а мне довольна и одной. Поэт не только не отвергает категорично мир святой, но и утверждает, что его возлюбленная достойна такого мира. Двух жизней сердцем ты достойна. Он нигде не заявляет о себе как о человеке, неприемлющем идеи вечной жизни, но лишь констатирует, что его отношения с вечностью несколько иные, чем у той, кому он посвящает свои строки. В отличие от нее, лирический герой не в силах желать этой жизни другой и стремиться к будущему веку. Тому ль пускаться в бесконечность, кого измучил краткий путь? Меня раздавит эта вечность, и страшно мне не отдохнуть. Я сохранил навек былое, и нет о будущем забот. Земля взяла свое земное, она назад не отдает. Поэт как будто исчерпал земной жизнью свои душевные силы и нескончаемой цепью разочарований лишился действенной устремленности в вечность. Отравленный горькой чашей земного бытия, он просто не находит в себе душевной энергии желать потустороннего мира святого. Всю свою вдохновенность, все свои надежды и лучшие чаяния он отдал земной жизни, и она, поглотив их без остатка, не может оживить его вновь. Отрицание, скептицизм, происходивший от примитивного, дешевого вольнодумства, всегда были чужды Лермонтову. Попытки сделать из него откровенного безбожника останутся неудачными и надуманными, не соответствующими правдивому взгляду на поэта. Известная размолвка с Белинским в 1837 году произошла у Лермонтова именно на почве ироничного отношения последнего к вольтерьянству. Как вспоминал приятель поэта по московскому пансиону Сатин, на этой встрече, происходившей в Пятигорске, Белинский с увлечением начал говорить о французских энциклопедистах и остановился на Вольтере. Такой переход от пустого разговора к серьезному разбудил юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными штучками. «Да я вот что скажу вам об вашем Вольтере», — сказал он в заключение. «Если бы он явился теперь к нам в Чимбар, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры». Такая неожиданная выходка поэта совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел молча на Лермонтова, потом взял фуражку и, едва кивнув головой, вышел из комнаты. Конец цитаты. Уже в ранней лирике Лермонтова встречаются такие произведения, где поэт с присущей ему выразительностью не только утверждает, но и приводит своеобразные доказательства в пользу несомненного существования будущей жизни. Причем аргументы его носят не отвлеченно-философский, а глубоко личный характер и проистекают прежде всего из опыта его жизни. В 16-летнем возрасте в стихотворении «Ангел» он выражает уверенность в том, что прозвучавшая в его душе невыразимая божественная гармония — это не просто отголосок несбыточной мечты или полет разыгравшейся поэтической фантазии. В песне «Ангела» о Боге Великом исполненной желания чудного, заключалось сокровенное знание о реальности того таинственного инобытия, которое ожидает личность за пределами земного существования. А в другом произведении того же года, в стихотворении «Когда в покорности незнанья», Лермонтов пишет: «Когда в покорности незнанья нас жить Создатель осудил, неисполнимые желания Он в нашу душу б не вложил, Он не позволил бы стремиться к тому, что не должно совершиться, Он не позволил бы искать в себе и в мире совершенства, когда б нам полного блаженства не должно вечно было знать». В этих строках заключена та же мысль поэта о том, что одной земной жизнью бытие человеческое никак не может быть исчерпано. Но здесь Лермонтов приходит к такому умозаключению аналитическим путем, всматриваясь в особенности устроения человека. Если человеку свойственно искать в себе и в мире совершенство, то это означает, что область полного блаженства непременно для него предуготована. Лермонтов доверительно относится к Творцу Вселенной, не сомневаясь в целесообразности его зиждительных определений. Вряд ли устройство внутреннего мира человека является бессмысленной, хаотичной игрой природы. Человек сам по себе есть микрокосм, заключающий в себе неоспоримые доказательства присутствия в мироздании высшего разума, расположившего его бытие в соответствии с сокровенными устремлениями его души. А в этом же стихотворении Лермонтов говорит и о содержательной стороне того полного блаженства, стремление к которому, по его мнению, глубоко присуще человеческой душе. Вечное блаженство он понимал как такую область бытия, где лучшие человеческие чувства получают свое полноценное раскрытие и развитие. Поскольку для поэта любовь являлась началом, во многом определяющим земную жизнь человека, постольку в его предощущениях это вечное блаженство должно быть царством ничем не омрачаемой любви. Но чувство есть у нас святое, надежда — Бог грядущих дней, она в душе, где все земное, живет наперекор страстей, она залог, что есть поныне, на небе или в другой пустыне, такое место, где любовь предстанет нам, как ангел нежный, и где тоски ее мятежной душа узнать не может вновь. Лермонтов утверждает, что здесь, на земле, все человеческие чувства при всей их красоте несут на себе печать несовершенства. Человек поврежден грехом, и эта искаженность грехопадением так или иначе отражается на всей его внутренней жизни. Даже любовь, которая по своей сути обязана быть нежной, как ангел, оказывается несвободной от непонятной тоски мятежной, отнюдь не обесценивающей ее, но все же повреждающей ее первозданный замысел. Но надежда, живущая в душе поэта наперекор логике земного существования, убеждает его в том, что настанет момент в его бытии, когда любовь предстанет перед ним в своем ангелоподобном, чистом, неискаженном страстями виде. И эта надежда, которую он называет святым чувством, говорит в нем сильнее и убедительнее, чем совокупный опыт его жизни. Вернее, самая эта надежда и есть один из аспектов такого опыта. В другом стихотворении, где поэт за 10 лет вперед пророчески предвидит свою кончину, есть следующее признание: «Настанет день, и миром осужденный, чужой в родном краю, на месте казни, гордой, хоть презренной, я окончу жизнь мою. Виновный пред людьми, не пред тобою, я твердо жду тот час. Что смерть? Лишь ты не изменись душою. Смерть не разразнит нас. Иная есть страна, где предрассудки любви не охладят, где не отнимет счастье из шутки, как здесь у брата брат». Существование потустороннего мира, иной страны, где предрассудки любви не охладят, не вызывает сомнений Лермонтова. Предрассудками поэт называет здесь те условности человеческого общежития, которые сковывают человека в проявлении чувства любви. По представлениям поэта, точнее, в силу какой-то его внутренней врожденной убежденности, счастье в этом потустороннем мире, в отличие от непостоянства и переменчивости земной жизни станет незыблемым, неотъемлемым, поскольку сей мир будет абсолютно недосягаем для сил зла. Именно эта ничем не колеблемая уверенность и определяет поразительно уравновешенное отношение Лермонтова к смерти. «Я твердо жду тот час. Что смерть? Лишь ты не изменись душой». В последних словах, кстати сказать, поэт говорит и о непременном условии вхождения личности в область вечного блаженства. Для этого, по его мнению, она должна в земной жизни сохранить неизменность души, иначе говоря, посреди опустошающей ее действительности соблюсти первоначальную преданность идеалам любви.
1: На волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

0: Далеко не всегда эта ясная, неколеблемая уверенность в грядущее счастье сопровождала поэта. Иногда она сменялась другими, совершенно противоположными настроениями. В 1832 году он пишет стихотворение «Что толку жить», в котором передается безрадостным размышлениям о суетности человеческой жизни, а также еще более тягостным думам о человеческой кончине. Здесь нет и проблеска той надежды на неомрачаемое счастье, которое в иные минуты питало силы души поэта и наполняло его сердце, пусть ненадолго, живительным христианским оптимизом. В стихотворении Лермонтов проводит мысль, что бытие человеческое от начала до конца исполнено одной горечи. Смерть хороша только тем, что прекращает муки человека, которые представляются Лермонтову бессмысленными. Но судьба человека отягощается еще и тем обстоятельством, что и за гробом для него не оказывается никакой перспективы. Конец, как звучно это слово, как много мало мыслей в нем, последний стон, и все готово, без дальних справок, а потом? Потом вас чинно в гроб положат, и черви ваш скелет обгложат, а там наследник в добрый час придавит монументом вас. Вот так прозаично, почти кощунственно вторгается смерть в судьбу человека. Она несет с собой простой обрыв в существовании. Поэт относится к смерти без трепета, без всякого переживания ее таинственности, без малейшего намека на переход души в область вечного блаженства. И все же, несмотря на, казалось бы, совершенно атеистическую позицию, Лермонтов не может принять такую бесперспективную биологическую смерть уравновешенно в качестве естественного закона человеческого бытия. Ведь он не просто констатирует то или иное положение вещей. Через сарказм он выражает свой протест против смерти, обезличивающей человеческую личность. С такой смертью никак не может смириться его неспокойная и ищущая душа. В лермонтовском протесте, отраженном в стихотворении «Что толку жить», имелся и иной аспект. Свое тяжелое размышление юноша Лермонтов завершает такими строками. «И если вы скончались в вере, как христианин, то гранит на 40 лет, по крайней мере, название ваше сохранит. Когда ж стеснится уж кладбище, то ваше узкое жилище разроют смелой рукой, и гроб поставят к вам другой, и молча ляжет рядом с вами девица нежная, одна, мила, покорна, хоть бледна. Но ни дыханием, ни взглядом не возмутится ваш покой. Что за блаженство, Боже мой!» В конце стихотворения в размышления поэта о смерти вторгается образ почившей девицы. Этим посторонним, казалось бы, персонажем Лермонтов выражает мысль о том, что умерший человек уже не в состоянии реагировать на волнительную красоту живой жизни. Смерть возмутительна не только и даже не столько своей бесперспективностью. А Лермонтова бесконечно отравляет другая мысль. В случае смерти человек лишается действенного контакта с здешним миром, и его уникальная, неповторимая красота, которую поэт всегда переживал с особой силой, уже не в состоянии вызвать в нем живой отклик. Остановка жизни в человеческом теле становилась иногда для Лермонтова событием, с которым он не находил в себе силы примириться. В его поэтических произведениях герои часто умирают молодыми, будучи выхваченными из земного бытия в момент переживания ими полноты жизни, в момент созревания в них лучших сил, в период цветения души. Роковой удар судьбы останавливал в их жилах течение крови, после чего прерывалась их причастность уникальной тайне бытия. Это внезапное вторжение смерти в пределы священного таинства жизни порождало глухой протест Лермонтова, иногда доходивший до сарказма и горькой иронии. В том же 1832 году он пишет стихотворение «Русалка», в котором изображает русалку, безуспешно ищущую ответного чувства от витязя, оказавшегося добычей ревнивой волны и попавшего на дно морское хрустальное царство мифических обитателей моря. Героиня произведения взволнована внезапным появлением мертвого пришельца. «И пела русалка, на дне у меня играет мерцание дня, там рыбок золотые гуляют стада, там хрустальные есть города, и там на подушке из ярких песков, под тенью густых тростников, спит Витязь, добыча ревнивой волны, спит Витязь чужой стороны. Расчесывать кольца шелковых кудрей мы любим во мраке ночей, и в чело и в уста мы в полуденный час целовали красавца не раз. Однако мертвый Витязь остается недвижим и не отвечает на ласки русалки. И это вызывает удивление, беспокойство и безотчетную грусть у русалки. Она не может удержать своего искреннего непонимания и в задумчивой растерянности жалуется. Но к страстным лобзаниям, не знаю зачем, остается он хладен и нем. Он спит, и склонившись на перси ко мне, он не дышит, не шепчет во сне. Так пела русалка над синей рекой, полна непонятной тоской, и, шумно катясь, колебала река, отраженные в ней облака. «Он не дышит, не шепчет во сне», — восклицает в тихой грусти русалка. Она как бы не в состоянии вместить в себя мысль о прекращении жизни в живом существе. Русалка продолжает искать в Витязе отклика на свои ласки и считает его смерть беспробудным сном. Самим фактом смерти она как бы захвачена врасплох. Встреча с ней повергает ее в непонятную тоску. Лермонтов вполне разделяет непонятную тоску русалки. Поэт не может до конца смириться с фактом внезапного исчезновения живой жизни в человеческом теле и безропотно принять смерть как органичную часть человеческого существования. В 1839 году Лермонтов пишет еще одно характерное произведение под названием «Дары Терека», в котором затрагивает ту же тему, которая звучала в «Русалке». Буйный и игривый Терек, желая войти в морские воды старика Каспия, раскладывает по очереди перед ним свои подарки. Сначала пригоняет к его берегам валунов стадо целое, но Каспий делает вид, что спит. Тогда Терек показывает ему другой гостинец — тело удалого кабардинца, сраженного на полях за свободу и независимость своей земли. Старец Каспий и на этот раз безучастно дремлет и молчит. Тереку ничего не остается более, как предложить Каспию самый свой дорогой, бесценный дар. Что другие все дары, но его от всей вселенной я таил до сей поры. Я примчу к тебе с волнами, труп казачки молодой, с темно-бледными плечами, светло-русовой косой. Грустен лик ее туманный. Взор так тихо сладко спит, а на грудь из малой раны струйка алая бежит. Это подношение Терека возымело свое действие. В Каспии, как бы очнувшемся от сна, наконец пробуждается страсть, и он уступает просьбам Терека. Он взыграл веселье полный, и в объятия свои набегающие волны принял с ропотом любви. На первый взгляд могут показаться странными и непонятными дары Терека в виде трупов молодой казачки и удалого кабардинца. Как можно увеселяться и приходить в оживление от мертвых человеческих тел? Что за странные фантазии возникали иной раз в воображении Лермонтова? Не бред ли все это воспаленной души? Отнюдь. Как представляется, в дарах Терека отражена попытка преодоления смерти. Она связана с поэтической мечтой Лермонтова о том, что умерший в своем безжизненном теле, вопреки непреложным законам бытия, продолжает хранить инерцию своих благородных чувств, лучших дум и высоких переживаний. Будто бы бездыханное тело становится своеобразным отпечатком человеческой души, заключающим в себе ее былую красоту. Поэт как бы говорит, что с наступлением смерти жизнь в человеке не исчезает бесследно, но замирает в нем на той ноте, на которой застигнута его кончина. Превращаясь в застывший аккорд, она продолжает звучать и после того, как от человека остается один лишь безжизненный труп. Подобное отношение к смерти может показаться богоборчеством, но ведь безропотное принятие смерти, как и вообще покорность Богу, далеко не всегда является признаком благочестия. Покорность может быть проявлением болезненной подавленности в личности жизненных сил. Она совсем не затруднительна в том случае, когда в человеке нет естественной открытости земной жизни, когда ему недоступно то ощущение неповторимости бытия, которое свойственно религиозно одаренным и психически здоровым натурам. Но, разумеется, такую ложную покорность Богу, которая на самом деле является следствием душевной патологии, никак нельзя считать добродетелью. С другой стороны, глубокое переживание аномальности смерти было свойственно многим христианским богословам. Знаменитый церковный гимнограф преподобный Иоанн Дамаскин, углубляясь в тайну смерти в одном из сочиненных им погребальных песнопений, включенных церковью в чин отпевания, с почти лермонтовским удивлением и недоумением восклицает: «О чудесе! Что сие еже у нас бысть таинство, как и предахемся тлению, как и погребухемся смерти». Ощущение того, что человек не создан для умирания, мысль об античеловечности смерти довольно часто можно встретить на страницах Библии. И это вполне закономерно. Смерть явилась следствием грехопадения первого человека. Адамова неустойчивость в правде Божией исказила первоначальный замысел Творца о мире. А в древности пророк Осия называл смерть жалом человеческого существования, тем самым подчеркивая ее противоестественный характер. Широко известна его фраза, звучащая за пасхальным богослужением, несущим радостную весть о преодолении смерти. «Смерть! Где твое жало? Ад, где твоя победа?» Другой великий ветхозаветный тайнозритель, святой пророк Исаия, также не сомневался в том, что поглощена будет смерть навеки. А лермонтовский взгляд на смерть, отраженный в некоторых произведениях, нельзя, конечно, поставить в один ряд со святоотеческим или библейским отношением к всему скорбному факту человеческого бытия. Не приходится сомневаться в том, что в Лермонтове, несмотря на его безусловную религиозную чуткость, порой оказывалось ослабленным то чаяние воскресения мертвых и жизни будущего века, которое Церковь единодушно и торжественно исповедует за каждой божественной литургией. Озаренность земной жизнью, ее уникальность заглушали в нем это чаяние. Но ведь в таком преувеличении проявляла себя не столько лермонтовская безрелигиозность, сколько общая черта поэтического мировосприятия. Истинного поэта непрестанно преследует мучительное переживание таинственной основы земной жизни, чуждое и совершенно неведомое ограниченному обывательскому сознанию. Оно-то, это высокое переживание, и вызывало временами в Лермонтове протест против обрыва жизни, который умеренным душам и трезвым умам, не слишком отягощенным сакральным ведением, представляется преступным, кощунственным отрицанием установленного Богом миропорядка.
1: Прозвучала очередная передача из цикла «Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова». Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.

«Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».

В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Иоганнеса Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейгера.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие протоиерей Александр Дягилев. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Хочу предупредить, что эта передача выходит в записи, поэтому я не призываю звонить в эфир. Сегодняшняя наша тема касается действительно каждого человека, и в то же время мы ее обходим стороной и боимся говорить на эту тему. Я имею в виду, конечно, смерть. И ну, я думаю, что сегодняшний наш разговор о смерти должен быть полезным и актуальным, безусловно, для каждого, потому что все мы умрем, и всем нам приходится с некой периодичностью переживать смерть близких людей. А для начала я предлагаю послушать новость о пределе человеческой жизни, который вычислили наши российские ученые.
2: В будущем средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 150-190 лет. К такому выводу пришли ученые из Сколковского института науки и технологий. Результаты исследования, которые опубликовала Daily Mail, показывают, что даже при появлении почти идеальных методов борьбы со старением существует биологический предел, который не позволит людям жить вечно. Авторы работы изучали так называемые соматические мутации, случайные ошибки в ДНК, которые возникают при делении клеток. Обычно организм исправляет большинство таких повреждений, но часть из них все же накапливается с возрастом. По словам исследователей, если представить, что медицина научится предотвращать все остальные признаки старения, например, защищать клетки от износа, восстанавливать ткани и лечить возрастные заболевания, именно соматические мутации со временем останутся главным фактором, ограничивающим жизнь человека. Ученые создали математическую модель, в которой единственной причиной старения были эти мутации. Согласно расчетам, в таком случае люди могли бы жить в среднем от 146 до 194 лет. Это не означает, что такой предел неизбежен, но показывает, соматические мутации сами по себе оказывают сравнительно слабое влияние на старение, однако становятся критически важными в сочетании с другими процессами, отметил ведущий автор исследования Дмитрий Крюков.
0: Итак, отец Александр, от 146 до 194. Это ж чем человек заниматься-то будет столько лет?
1: Я, честно говоря, когда прочитал эту новость, подумал вот о чем. Здесь вопрос не только в том, сколько человек сможет теоретически протянуть. Я понимаю, что, в принципе, потихонечку, благодаря улучшению качества питания, развитию медицины, у нас всякие витамины, микроэлементы есть, то, чего, так сказать, раньше не было. Мы проходим всякие обследования. Если нужно, нам делают операции, которые раньше казались чем-то немыслимым. И, в общем-то, действительно, потихонечку, в среднем, в мире продолжительность жизни растет. Как, в общем-то, опять-таки, ну, не говорю, что везде по всему миру, но так, в развитых странах. Европа, скажем, страны, ну, тут тоже Китай, Япония, Америка. Вроде как растет уровень благосостояния. Если не брать Африку или какие-нибудь там уж совсем маргинальные страны, в большинстве стран мира работают супермаркеты, мы не голодаем. Бананы круглый год, помидоры, огурцы круглый год. Правда, про их качество можно говорить. Но, опять-таки, есть какие-то магазины более дорогие, но где более качественные продукты. И, в общем-то, получается, что продолжительность жизни потихонечку, средняя, потихонечку растет. До каких пределов она будет расти? Я понимаю, что ученые, собственно говоря, на эту тему исследования-то и провели. Вот как бы некое теоретическое возможность.
0: Да, некий теоретический предел. Это не планы на ближайшее будущее, но это действительно вот какой-то технический предел. Вас он не пугает?
1: Так вот, а каково будет качество этой жизни? То есть сейчас человек, который достигает столетнего возраста, все-таки чаще всего, это достаточно глубокий разбитый старик. Все-таки.
0: Ну, конечно, да, но, отец Александр, если вот все-таки к 190 годам человек будет не в том состоянии, в котором нынешние столетние, а более-менее, ну, вот какой-то живой, соображающий, имеющий способность самостоятельно двигаться, вот с духовной точки зрения, ну, как бы, не многовато ли? Ну, не надоест ли ему жить?
1: В Библии, конечно, мы читаем о праотцах, которые жили по несколько сотен лет и ну, сохраняли разум, сохраняли веру, сохраняли активную некую деятельность достаточно длительное время, хотя на каком-то этапе Бог определил предел в 120 лет. Ну, предположим, что мы даже сможем этот предел преодолеть.
0: Вот как раз из числа официально зарегистрированных долгожителей первое место занимает француженка, которая дожила до 124 лет. Ее зовут Жанна Кальман. То есть получается, что как бы мы этот предел 120 лет уже... Ну, да, ну это такое уточнение, извините, я вас перебил.
1: Скажем так, пока рекорды таковы. Ну, в чем причина, собственно говоря, старения? Как мы понимаем, как мы знаем теперь, да, что накапливаются ошибки в ДНК клеток со временем. До какого-то предела организм может их отсеивать, исправлять, чинить, но потом возможности этого ремонта уменьшаются, значит, клетки становятся с вот этими ошибками, они не могут нормально размножаться, уменьшаются так называемые теломеры, это в начале и в конце ДНК отрывки. При каждом делении клетки как бы вот длина теломеров уменьшается. Но предположим, что будут созданы какие-то лекарства, которые смогут изменить данную ситуацию. Теломеры каким-то образом будут наращиваться, ошибки опять будут чиниться, кожа опять станет упругой. Да, состояние мышц и внутренних органов станет как у молодого человека. И вот, да, это интересный момент, что возможно, благодаря вот этим вот достижениям медицины, но, скорее всего, людям нужно будет проходить какие-то раз, например, 10 лет какие-то сложные медицинские процедуры по омолаживанию буквально каждой клетки тела. Но, опять-таки, это трудно представить себе сейчас, но мы видим, как развивается наука, особенно медицинская наука, какие открытия сейчас делаются. И, собственно говоря, я допускаю это возможным. И не исключено, что на каком-то этапе могут даже начать говорить о том, что, ну, чуть ли не вот так искусственно поддерживая, можно человека сделать, ну, если не вечно живущим, то, может, даже и вот эти границы в итоге будут преодолены. Есть еще одна интересная перспектива, которую я слышал, и о которой тоже можно поговорить. Это то, что есть вариант, что пока

0: крионику, да, что вот они после смерти завещают свои тела заморозить в надежде на то, что когда-то лук разобьется, их тела будут разморожены. Некоторые замораживают не целиком, а именно голову, именно в расчете, что вот их мозг размороженный сможет каким-то образом восстановить свою деятельность и будет помещен вот в новое тело. И вот, типа, века спустя они оживут. И люди платят немало деньги за вот это вот замораживание. На много лет вперед. То есть это тоже как бы факт. Но давайте так, вот люди хотят жить вечно. Вот хотят люди жить вечно. Никто не хочет умирать.
1: Ну, а кто-то хочет, кто-то самоубийство совершает. А многие просто к старости уже теряют то, что называется вкусом к жизни, теряют вкус к жизни и, в общем-то, скорее доживают, чем живут.
0: Ну вот, на днях у нас был День памяти святого благоверного равноапостольного князя Владимира, и это именины, день из именинства моего покойного тестя. Он представился в 2022 году. Я с большим уважением и теплом его вспоминаю. Я помню, как, если я правильно помню, в 2021, то есть за год до его смерти, или в 20-м, или в 21-м, по-моему, все-таки в 21-м, мы поехали, да, в 21-м году, мы поехали в Египет. Когда-то он в Египте бывал, и не раз, им очень нравилось в маске плавать среди этих кораллов, видеть этих рыбок, и он хотел их увидеть еще раз. Он уже был немалого возраста, но, тем не менее, вот захотел. И я помню, что, ну, собственно говоря, тогда мы постарались всей семьей купить вот эту путевку, чтобы поехать, чтобы его и тещу отвезти. Но к тому времени у него стала развиваться глаукома. Один глаз почти перестал видеть. Он умудрялся машину водить при этом. Но, честно говоря, несколько раз я был свидетелем, когда он оказывался в, ну, практически аварийных ситуациях из-за того, что не видел с правой стороны приближающуюся машину. Но, тем не менее, вот захотел. И вот я помню, что он надел маску, прыгнул в воду, поплыл. И вот потом, когда он вернулся, я видел на его лице разочарование. И я понял, что толку от вот этих рыбок, от этих кораллов, если ты не можешь их увидеть, если у тебя, ну, глаза поражены болезнью, и вот они перед тобой, а ты видишь какие-то смутные очертания. И то есть я понимаю, что он хотел в каком-то смысле вернуться вот в более ранние годы своей жизни, когда он этих рыбок прекрасно видел, наблюдал, но да, он в этом же море, да, вот эти кораллы, да, вот эти рыбки, а уже они не радуют.
1: Александр, я скорее имел в виду некий такой психологический аспект, что мы действительно все-таки ваш тесть, он хотел увидеть рыбок, у него было это желание. Часто приходится видеть стариков, которым ничего не хочется, которые сидят перед телевизором целыми днями, и их как бы такая жизнь не то чтобы устраивает, но ничего больше они не хотят. И вот в таком состоянии до 190 лет.
0: С этой точки зрения мой тесть меня искренне радовал. Теща тоже. Потому что действительно, несмотря на возраст, у них были, ну, тещи все еще остаются, она, слава богу, еще жива, ей хорошо за 80, какие-то вот устремления в жизни. К чему-то она стремится, чего-то она хочет, она тоже к этим рыбкам поехала. То есть вот, несмотря на немощь телесную, да, у человека есть цели жизни, желание жить. Но да, это правда, у значительной части людей я вижу, наблюдаю это, когда особенно выходят на пенсию, садятся перед телевизором, и вся их жизнь – это вот картинка на экране. Причем очень-очень быстро, это известен факт, начинают, соответственно, страдать здоровье и так далее, потому что они начинают значительно меньше двигаться, и... Ну, собственно говоря, в каком-то смысле тот факт, что им нужно было ездить на работу, их мобилизировал. А тут как бы вот, а зачем жить дальше? Особенно если нет внуков там и так далее. Сейчас это тоже частая история, к сожалению. Молодежь не спешит создавать семьи и рожать детей – это тоже тенденция современного общества.

0: помимо того, что с одной стороны растет продолжительность жизни, с другой стороны молодежь все позже и позже вступает в брак, дети появляются все более и более позднем возрасте. И, ну, это тоже, как бы, мы это видим, это наблюдаем. И как будет изменяться социум дальше, по мере, например, вот если опять-таки какие-то теоретические медицинские процедуры начнут продлять молодость, улучшать состояние здоровья, и в свои 80 лет человек будет выглядеть, как, например, в 40. Ну вот, я не знаю, у меня ответа на этот вопрос нет. Но потом еще есть такой момент, что да, может быть, состояние имеющихся клеток каким-то образом может быть улучшено, но, например, репродуктивные возможности женщины, они очень четко ограничены количеством яйцеклеток, и, ну, чисто биологически. И не факт, что улучшение состояния организма, такое искусственное омолаживание, вернет каким-то образом ей репродуктивные функции. Все равно рожать нужно в конкретном возрасте. Получается так. А вот этот возраст, он все больше и больше сдвигается. Человеку хочется сначала сделать карьеру, ну, женщине, да, особенно, сделать карьеру, финансово встать на ноги, улучшить. Современные женщины на мужчин часто не рассчитывают, не надеются. Значит, чтобы было свое жилье, все такое, да. И лишь потом, когда вот уже карьера есть, деньги есть, жилье есть, вот тогда ладно, так уж и быть, можно родить. Причем не факт, что от мужа, к сожалению. Тоже это то, что мы наблюдаем в современном социуме, идет явная атомизация. И вот процесс атомизации, процесс увеличения продолжительности жизни, институт семьи просто сейчас под угрозой, на самом деле.
1: Страх смерти – это полезное чувство?
0: Меня вот больше всего удивляет, что люди иногда кончают с собой из-за страха смерти. Странно, есть такие ситуации, вот… Удивительно. А боюсь смерти и кончаю с собой. Ну, получается, жить в этом страхе оказывается страшнее, чем прям пойти в этот страх. Но вообще тоже действительно факт. С собой кончают порой молодые люди. Церковь, безусловно, осуждает это как смертный грех, но, к сожалению, опять-таки, тот факт, что современный социум становится все менее и менее религиозным, в том числе приводит к тому, что вот это происходит. И вот удивительно, с одной стороны, люди хотят жить долго, люди хотят жить, будучи здоровыми. Современная медицина дает некие шансы, и одновременно с этим мы видим, как молодые люди в самом расцвете сил вдруг почему-то не хотят жить. Тоже есть такой момент. Более того, мы можем, конечно, задать в интернете, какая страна сейчас там на первом месте по уровню суицидов. Зададим.
1: Да.
0: Пять стран с самым высоким уровнем самоубийств.
2: Я подобрала для вас такой список. Сразу оговорюсь, цифры обычно приводят в виде стандартизированного показателя. Число случаев на 100 тысяч человек. И важно помнить, на статистику влияют разные факторы. От качества учета до социально-экономических условий. Поэтому сравнение стоит делать с осторожностью. Вот пятерка стран с самыми высокими показателями по последним доступным данным. В основном 2023-2026 годы 1. Гренландия – около 75,6 на 100 тысяч. Это заметно выше глобального среднего показателя. 2. Суринам – примерно 28,7 на 100 тысяч. 3. Южная Корея – около 28,1 на 100 тысяч. 4. Гайана – примерно 25,4 на 100 тысяч. 5. Литва – около 24,8 на 100 тысяч.
0: Ну, то есть, по крайней мере, вот то, что мы видим, Гренландия – это часть Дании. И хотя, да, это своеобразное место, где ледники, полярный круг, но, тем не менее, скажем так, я понимаю, что уровень жизни – там не такой уж и страшный, да? Про Суринам ничего не могу сказать, почти ничего не знаю про эту страну. Но вот Южная Корея, страна весьма благополучная, казалось бы, да, с экономической точки зрения и так далее. Гайана тоже ничего не могу сказать. Литва, вроде как европейская страна. Я слышал, что периодически в этих рейтингах на первое место выбираются такие же страны, как Швеция и Норвегия. Казалось бы, да? С одной стороны, тоже можно сказать, что, возможно, влияет полярный круг, темные ночи, сумерки. Но, с другой стороны, получается, что даже... Я мог бы понять, что из каких-то африканские страны жажда, зной, там, голод. Вот. А тут получается, что вроде сытые, благополучные страны. Живи, радуйся, медицина, еда, все есть. Люди не хотят жить. И одновременно боятся смерти. И все равно боятся смерти. Но страх смерти заложен в нас. Он заложен Богом. Полезен ли он? Вопрос был.
1: Да.
0: С духовной точки зрения, вообще-то говоря, память смертная – это одна из добродетелей. И, скажем, если я понимаю, что есть вечная жизнь, если я понимаю, что есть рай, ад, ответ на страшном суде, то это должно меня подвязать к тому, чтобы я меньше грешил. Между грехом и добродетелью выбирал добродетель. Даже если грех здесь и сейчас судит какие-то приятные чувства, эмоции или телесные ощущения, потому что потом придется перед Богом за все

0: Впрочем, есть такой интересный феномен, психологам он известен. Человека тянет туда, где для него самое страшное. Люди, которые боятся змей, чуть ли не ищут змей в лесу и находят. Люди, которые боятся высоты, очень часто их тянет подойти к какому-то обрыву и заглянуть вниз. Это вот удивительный такой феномен, на самом деле.
1: Да. А верующему человеку умирать менее страшно, чем неверующему вообще? Вот, страх смерти как добродетель, это понятно, но в то же время, если мы живем с Богом, то как-то логично, если мы стараемся соблюдать в меру своих сил Божьи заповеди, то как бы было бы логично, наоборот, нам меньше бояться смерти, чем тем, кто не соблюдает эти заповеди.
0: Ну, что я могу сказать об этом? Во-первых, я не умирал. Поэтому мне вот как оно умирать, верующим, неверующим, мне не с чем сравнить, и у самого такой опыт нет. Да, я был в разных жизненных перипетиях, но все-таки не настолько, чтобы прям вот быть на пороге смерти. Я понимаю, что умирать страшно всем. Я понимаю, что вот этот интересный феномен, который я наблюдал у людей, у пожилых прежде всего, у них периодически могут чередоваться в речи фразы «уж умереть бы, жить устал», и одновременно «как умирать не хочется». Вот получается, вот какая-то борьба идет. С одной стороны, жизнь уже не в радость, жизнь уже в напряжении, это вот все в теле все болит, в общем, без шансов уже на исцеление. Опять-таки, вот здесь наука может поработать, да, со временем может ситуация измениться. Но здесь сейчас вот все болит, и шансов на то, что как-то это изменится, нет, что глаза начнут видеть, ноги начнут ходить, уши начнут слышать, там тело перестанет болеть, уже практически нет, да. И вот жизнь не радует, но одновременно все-таки вот умирать-то не хочется. Даже вот эти крохи, какие-то крохи жизненных радостей, которые есть у пожилого человека, у весьма пожилого человека, да, попить, не знаю, какого-то чайку вкусненького, посмотреть на закат, пусть даже единственным глазом, который еще хоть как-то что-то видит, вот для них это та радость, за которую они цепляются.
1: А стоит ли, вот если мы понимаем, что мы боимся смерти, может быть, даже чрезмерно боимся смерти, и нам бы как-то вредит, стоит ли пытаться вот этот страх смерти в себе заглушить?
0: Я бы так сказал, что если это что-то, что буквально изводит человека, из-за чего человек не может спать, мучается ночами, и причем это не разовая ситуация, а что-то системное, то, возможно, здесь требуется помощь психолога, а в некоторых случаях и помощь психиатра. То есть страх смерти, естественный страх смерти, все-таки не должен превращаться в какую-то прям патологию. Очень важно для верующих людей, все-таки скажу, православная радиостанция, действительно, буквально, Господи, я в твоих руках, и доверяться Богу. Ведь я сейчас хочу напомнить одну лекцию уже покойного архимандрита Инуария Ивлеева. Он как-то сказал о том, что Евангелие, благая весть, это прежде всего, ну, благая весть Иисуса Христа, это благая весть о пришедшем Царстве Божьем. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Это тот отрывок, который выбит теперь на могиле отца Инуария. Он очень любил именно эту цитату. «Исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Время достигло полноты, Царство Божие приблизилось, но это не значит, что оно где-то далеко и стало ближе. Оно здесь и сейчас. Но что значит приблизилось? Войти в него должны мы сами. Мы приглашаемся в него. Оно нас не захватывает насильно. Чтобы войти в него, нужно сделать две

0: вещи. Первое – покаяться. И покаяние в данном случае – это не таинство исповеди, подчеркну. Это не формальное хождение на исповедь, а это глубинное перерождение, метаноя, да, перемена ума. Переменитесь, изменитесь, измените образ жизни, приведите его в соответствие с заповедями Божьими и будьте верны этой благой вести, веруйте, уповайте на эту благую весть, что Царство Божие пришло. Иудеи того времени, когда Иисус Христос проповедовал, они жили представлениями о грядущем Царстве, которое будет от Бога. Но они это Царство понимали очень по-земному. Да? Римляне будут изгнаны. Не Рим, а Иерусалим станет столицей мира. В Иерусалиме воссядет царь, который воцарится над всей землей, и царство не будет конца, он будет из потомков царя Давида. То есть вот так это представлялось. И, конечно, когда Иисус об этом говорил, а потом ученики Иисуса тоже несли благую весть о царстве, людей того времени это заводило. А вот если сейчас выйти к современной молодежи и сказать... Приблизилось Царство Божие, покайтесь, веруйте в Евангелие. Как современная молодежь на это реагирует? Ну, нам при демократии хорошо, зачем нам какое-то царство? Что это такое Царство Божие? Там, чая воскресения мертвых и жизни будущего века, а как это? А что это? Объясните нам, пожалуйста, да, вот, то есть, вот, с биологической точки зрения. То есть, начинаются вот эти вот вопросы. И получается, что Царство Божие воспринимается как некая абстракция, причем не актуальная. То есть те слова, которые привлекали людей, зажигали людей в первом веке, в 21 веке, как будто потеряли актуальность. И получается, что, как ни странно, благую весть Иисуса Христа о Царстве Божием теперь нужно нести другими словами. И о чем это может быть? Я как-то со своим сыном на эту тему поговорил. И вот он сказал, что это тема любви прежде всего, вот то, что актуально. Что такое любовь? Царство Божие – царство любви. Там, где подлинная любовь. А в конце концов, не придет Царство Божие приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Это Евангелие от Луки, 17 глава, стихи 20-21. «Царство Божие внутрь вас есть». Такой странный перевод. И если подумать, о чем это, ну, с одной стороны, это о том, что внутри нас должно созидаться. А с другой стороны, это про межличностные отношения. Это про то, что внутри вас, как социума, как общины христиан, выстраиваете это Царство Божие в отношениях друг с другом. Это опять-таки про ту самую любовь. И это может быть актуально. Люди всегда ищут любви, утешения, поддержки. Ну и вторая тема. Это тема того все-таки бессмертия. А вот страшно умирать и в первом веке, и в 21 веке. И тогда благая весть о Царстве Божьем – это благая весть о бессмертии. О том, что все-таки даже наука, что-то там обещает, сколько там, 190, там сколько?
1: 194
0: предпредел. А тут реально вечная жизнь, но иная. Но тело, которое уже не будет немощным и дряхлым, которое получит те способности, которые наше современное тело не имеет, когда будут сброшены путы и оковы греха, из-за которого мы стали болезненными и смертными, согласно Священному Писанию. И Бог воскресит, вернет души в тело, тела будут преображены. И вот нас ждет какое-то великое царство, и все христианство, но ведь об этом. Если это не более чем красивые слова, то на самом деле, давайте честно, мы зря ходим в храмы и зря теряем время. И все наши церкви надо сносить, потому что они зря занимают квадратные метры площади. Но если Христос на самом деле воскрес, вот реально взял и воскрес, а в это мы верим, то наша вера не тщетна. И за словами Иисуса Христа стоит некая реальность. Он обещал, что воскреснет, и воскрес. Он обещал, что воскресит верующих в Него. И вот факт Его воскресения, исторический факт Его воскресения, получается, дает нам какую-то надежду такую, по сравнению с которой даже достижение медицины, в общем-то, Кажется так, ну... Но все равно людям хочется из-за эту земную жизнь цепляться, тем более верующие. Давайте честно, я сильно подозреваю, что с каждым следующим поколением их будет меньше, меньше, меньше. Будут какие-то всплески, подъемы религиозности будут. Но, по крайней мере, сама же Библия говорит, что верных будет все меньше, меньше и меньше, к сожалению. И когда придет Сын человеческий, найдет ли он веру на земле? Даже такие горькие слова есть в Евангелии. Так что вот.
1: Получается, что страх смерти приводит еще и человека к вере. То есть мы боимся умереть, слышим благую весть и веруем в это Евангелие, которое, как вы сказали, о том, что можно жить вечно в Царстве Божьем, в Царстве Любви.
0: Ну, так, если чисто по науке, у людей есть разные потребности базовые. И вот две таких потребности – это потребность смысла. Все, что я делаю, я должен понимать, зачем я это делаю. Но как бы высшее проявление этой потребности – это поиск смысла собственной жизни. И вторая потребность – любить и быть любимым. Бог есть любовь. Этой потребностью Он поделился с нами. Эта потребность, возможно, единственная, которая есть у самого Господа Бога. Но другое дело, что, будучи Троицей, Бог может удовлетворять эту потребность внутри себя самого. Отец любит Сына и Духа Святого, Сын любит Отца и Духа Святого, Дух Святой любит Отца и Сына. Но, в принципе, Бог создал этот мир для того, чтобы этой способностью любить и быть любимым поделиться с нами, чтобы мы любили Его, чтобы мы любили друг друга. И вот поиск этой любви, причем любви даже с большой буквы, и плюс поиск смысла жизни, а вот здесь как раз смысл жизни и смысл смерти, и вот это все, да? Да, это то, что приводит людей к Богу, но кого-то приводит, а кого-то нет. А кого-то пугает и даже толкает на суицид. Вот удивительно, да? Вот здесь когда как, и каждый человек свой выбор делает.
1: Как помочь умирающему близкому человеку смириться, что ли, с неизбежным концом земной жизни?
0: Все зависит от того, в каком он состоянии, и готов ли он слышать, верит ли он, допускает ли он хотя бы ту самую вечную жизнь, что там, за порогом, его ждет любящий отец, отец большой буквы. Вместе с ним помолиться. А иногда просто обнять, взять его за руку. И мне кажется, что самый большой страх в этот момент – это страх одиночества. Ведь, кстати, люди боятся не только умереть. Один из таких самых жутких страхов – умереть в одиночестве. Люди реально ведь этого боятся. И опять-таки, мы не умирали. Мы с тобой не умирали, поэтому нам трудно сказать. Но есть некие свидетельства людей, да, что вот в этот момент очень важно, чтобы просто рядом был тот, кто тебя любит, и кто как будто провожает тебя туда, за порог вечности. И поэтому иногда поддержкой может быть даже не какое-то слово, не какое-то поучение, даже не чтение каких-то молитв, а просто быть рядом, просто взять за руку.
1: Вы, наверное, и как священник, и как психолог сталкиваетесь все-таки вот именно с этими случаями, когда человек понимает, что ему на земле осталось не так долго, и вот не так и много времени у него, и вот он к вам, как или к священнику, или как к психологу обращается за помощью. И как меняется человек после того, как он осознает, что у него очень ограничено время его земной жизни? Он меняется в лучшую сторону.
0: Кто как. Есть тоже разные свидетельства о том, как умирали разные люди. Признаюсь честно, психолог все-таки редко занимается умирающим, если, конечно, он не паллиативный психолог и не работает где-нибудь в учреждении паллиативном, где умирающие люди. Это очень специфическая работа. Ну, скажем, я все-таки этим не занимаюсь. И к умирающим чаще всего, если меня и приглашают, то именно в качестве священника. Понятно, что и психологическое образование мое, оно при мне тоже, и я могу, будучи священником, совершая таинство причащения, беседуя с таким человеком, проявить эмпатию, вот то самое, да, взять за руку. Но Я понимаю, что в этой ситуации человек захватается за любую надежду. А еще, ну, это, да, это из психологии то, что я сейчас скажу. Когда человек сталкивается с каким-то горем, болью, и таким горем может быть, например, весть о собственной неизлечимой болезни, о том, что жить осталось совсем чуть-чуть, то люди проходят через определенные стадии. Первое – шок, отрицание. Нет, надо провериться, надо перепровериться. Возможно, врач что-то напутал. Потом гнев. В каком-то смысле гнев на врачей, гнев на этот мир. Иногда в такой ситуации человек не готов видеть рядом священника. Священник воспринимается как какой-то вестник, как раз умирание, а я не хочу умирать, вот это бунт, бунт в том числе и против Бога, может быть, за что ты мне такое попустил. Жаль, если человек на этой стадии уходит. Следующий этап – это торг. А вот если я буду как-то иначе вести, начну наконец-таки пытаться, не знаю, ходить, бегать по утрам, пить боржоми, ну, то есть вести какой-то здоровый образ жизни, хоть что-то. А вдруг вот какая-то есть волшебная таблетка, то есть что-то такое как-то, ну, выторговать, если не исцеление, то хотя бы еще там чуть-чуть пожить. Вот. А потом стадия депрессии, очень тяжелая и болезненная. Но где-то вот уже здесь уже человек порой готов и священника принять. И вот здесь он уже начинает где-то хвататься за любую надежду и уже где-то принимать факт, что я ухожу, но действительно, ведь, может быть, и правда там что-то есть за гробом. Я сейчас говорю о реакции людей, скажем, невоцерковленных. Для воцерковленного и так очевидно, что там что-то есть. И что просто мне нужно отключиться уже, смириться, принять, что мое тело готовится к тому, чтобы сойти в могилу. А вот мне душой нужно просто уже туда переключиться, на ту жизнь. И вот в эти последние, может быть, дни, а то и часы, а то и минуты жизни, действительно, хоть что-то сказать Богу, хоть как-то вот у кого-то прощения попросить, за кого-то помолиться, с кем-то примириться, вот эти вопросы уже завершить. Ну и последняя стадия – это принятие. И вот на этой стадии люди буквально уже здесь, на земле, порой становятся просто святыми. Я это просто видел. Причем действительно, некоторым из них являлись ангелы, Божья Матерь. Кто-то скажет, что это галлюцинации перед смертью, а кто-то, ну вот девочка мне одна, раба Божия Юлиания, незадолго до смерти ей Божья Матерь являлась. Ей являлся ангел-хранитель, и она удивлялась, почему родители его не видят. Причем это за полгода до смерти. У нее вот как-то такие видения начались. Вот. Я до сих пор молюсь о ней. Вот тоже один из примеров. Да? То есть, когда просто уже у ребенка уже интерес там, а эта земная жизнь как будто становится неинтересной. Даже для меня был такой урок. То есть, вот бывает и так.
1: Как нам быть после потери близкого человека? Конечно, в нас просто естественная, очевидная тоска, она порой мешает как-то дальше даже нам самим уже жить. Как нам быть с этой тоской? Надо ли пытаться ее в себе заглушить?
0: Ну, начнем с того, что мы тоже проходим через те же самые стадии, особенно в ситуации, если смерть была внезапной. Шок, отрицание, проверка, перепроверка информации, да, гнев и на людей, на врачей, на Бога, торг, депрессия, принятие. И причем нужно понять, что хоть вот это вот я сейчас описал, но на самом деле люди болтаются между этими стадиями, то чуть-чуть продвигаясь вперед, то возвращаясь назад. И какая-то новая информация, какие-то воспоминания могут качнуть весы то в сторону депрессии, то обратно в гнев. То есть это болезненный процесс, он может затянуться порой на месяц, а то и на годы. Верующему человеку, на мой взгляд, проще принять потерю близкого, особенно если это тоже был верующий человек, в этом случае душа чувствует даже некое утешение и успокоение. Вот опять-таки 2022 год, представился мой тесть, это, наверное, были последние такие серьезные похороны вот в моей семье, и все-таки при всех его недостатках, это человек, который причащался. Это человек, который принимал непосредственное участие в строительстве церкви, приходского дома, то есть своими руками много делал. Это человек, который задавал вопросы, искренне интересовался. И у меня есть надежда, что душа его в Царстве Небесном. Я ничего не могу утверждать, судя Господь Бог. Но, тем не менее, когда вот так хоронишь человека, да, есть боль и горечь от того, что его тебя не хватает, но, с другой стороны, есть надежда, что его душа утешилась, и сейчас ей так хорошо, что ничто земное уже ее не интересует. Как бы так вот. А в ситуациях, когда, особенно человек неверующий, и вот ситуация, ну, там, некрещенный, кстати, отдельная тема — крематорий. Потому что, когда еще хоронят в крематории, вот это момент, когда там гроб куда-то вниз уезжает, а там огонь. Образ-то какой, да? Mm-hmm. И когда человека не отпевают, нету молитвы о нем. Я бывал на таких похоронах. Траурные речи. Там работник морга с бейджиком и дежурным скорбным выражением лица. Дорогие, близкие и родные, посмотрите еще раз на это лицо. Давайте постараемся запомнить его черты. Больше мы его не увидим. И вот это уезжание гроба вниз. Это ужас. Ну вот то, как мы прощаемся, конечно, влияет.
1: Да. Пытаться все-таки заглушить эту тоску не надо. Ну, какая может быть реакция? Мы можем всеми силами забыть, пытаться забыть.
0: Некоторые пытаются заглушить часто алкоголем, давай честно.
1: Окей, да, неважно каким образом. Но вообще, даже если не алкоголем, ну, просто мы там запрещаем себе думать о нем или о ней много и часто. Эту мысль уводим. Это правильная стратегия?
0: Я думаю, что... Еще раз, если эта мысль мешает жить, если эта мысль вгоняет нас в такую депрессию, что ничто не радует, и действительно, по сути, некоторых людей это может и в клиническую депрессию ввергнуть, просто, да, вплоть до серьезного психиатрического заболевания, я думаю, что это не полезно. Все-таки в каком-то смысле важно отпускать через молитву и так далее. Но, с другой стороны, память смертная, повторю, это все-таки добродетель. Поэтому совсем уж делать вид, что смерти нет, и постараться забыть, что кто-то умер, и жить дальше и веселиться, как будто мы не умираем. Это тоже ошибка.
1: Забыть конкретного человека.
0: В идеале должна оставаться светлая память и молитва, и осознание, что у Бога все живы, тело в могиле, но душа жива. И когда мы молимся о нем, если он там, у Бога, он молится о нас. Если же, ну, конечно, не дай Бог, в местах не самых лучших, там он находится. Мы верим, что наша молитва ему помогает, это где-то подвизает нас прикладывать усилия. Все-таки действительно сказать Богу о нем доброе слово. Кстати, мне кажется, что это важно, как человека вспоминают здесь потом на земле, после его кончины. И, соответственно, попытка забыть его, пусть даже для того, чтобы свою психику защитить. Как ни странно, не факт, что ему на пользу пойдет. Ну, хотя Господь Бог знает сердце человека, понимает, какие мотивы. Вот.
1: Мой последний вопрос, может быть, будет немножко неожиданным, но я надеюсь, что он, по крайней мере, не кощунственно прозвучит. Ведь все-таки любим мы не только людей, но и животных, своих питомцев домашних. И домашние питомцы умирают гораздо раньше людей, и их срок жизни очень небольшой, и каждому человеку, наверное, приходится сталкиваться со смертью кому-то, у кого-то в детстве впервые там умирает животное, кто-то, наоборот, во взрослом возрасте впервые заводит собаку, и, конечно, скорее всего, этот человек собаку переживет. Вот как быть со смертью домашних животных? А ведь в случае с православными христианами мы же понимаем, что вот мы, наша душа вечна, как бы нам не хотелось умереть, прекратить свое бытие, у нас это не получится. Моя душа перейдет в вечность в том или ином качестве своем. А животные, вот нет какого-то единого богословского мнения о вообще возможности существования какой-то бессмертной души у животных, и даже большинство все-таки православных считает, как мне кажется, что душа животных не бессмертна. И это-то еще нам подбавляет масло в огонь, и нам как будто бы еще тяжелее пережить смерть животного. Как отец Александр, быть нам, когда мы видим, что наш питомец вот-вот нас покинет, и как вести себя после смерти животного?
0: Есть такая интересная точка зрения. Опять-таки, мы не знаем, как это будет. Но все-таки Бог не случайно создал на земле не только людей, но и кошечек, и собачек, и тигров, и медведей, и много-много чего интересного. Земля очень многообразна. И если для человека, для полноты радости после грядущего воскресения мертвых, тебе важно, чтобы рядом с тобой была твоя кошечка, Господь позаботится об этом. И все дело в том, что действительно животные, даже с точки зрения психологии, являются частью семейной системы. Вот есть такое понятие психологии – семейная система. Есть семья, семья нуклеарная, там муж-жена, семья в большем масштабе, муж-жена, дети, еще больше муж-жена, дети, родители, еще более дальние родственники. И вот есть такое, ну, понятие семейная система, как в принципе все, что влияет на семью, все, что семью окружает, сюда входят не только люди, но и объекты недвижимости порой какие-то могут входить, да, там родовое имение, еще что-то. Это все влияет на семейную систему, это часть этой семейной системы. И вот в семейную систему однозначно входят домашние животные. И получается, что смерть домашнего питомца очень часто, буквально реально переживается как смерть члена семьи, буквально так. Я знаю людей, которые буквально сами нищенствовали, но последние деньги отдавали ветеринарной клинике для того, чтобы их питомцу как-то облегчить страдания, продлить жизнь. Некоторые крутят у виска пальцем, но когда здесь сейчас умирает твой котик, твоя собачка, то порой эти же люди, крутившие у виска, вдруг начинают точно так же поступать. Но все-таки сострадание нам дано. И вот в качестве утешения, говорю, есть такая концепция, одна из концепций, одно из предположений, что, может быть, и кого-то из этих тварей Бог воскресит по желанию, по воле человека. И некое основание этого можно найти, как ни странно, в Священном Писании. Послание к римлянам, 8 глава, начиная с 19 стиха. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». В данном случае откровение, ну, одна из точек, сыны Божьи, это, по сути, это о нас, о людях. О людях обоженных, подобившихся Царства Небесного, и откровение, в данном случае, ну, апокалипсис, да, когда речь идет как раз о грядущем воскресении мертвых и наступлении жизни будущего века, в которой вот эти сыны Божьи, дай Бог, чтобы мы с тобой тоже в их числе оказались, если мы туда войдем, то получается как? Тварь ожидает с надеждой откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, причем покорившего ее с маленькой буквы, то есть это о человеке, об Адаме, о том, что вся тварь, вся земная тварь покорена человеку в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. О как! То есть, может быть, действительно, в каком-то смысле кто-то из наших зверушек тоже какую-то жизнь наследует. Это удивительно. Ну, это вот вопрос интерпретации данного отрывка из 8 главы послания к римлянам.
1: Спасибо. Спасибо, отец Александр. Даже на какой-то позитивной вполне ноте заканчиваем передачу. Протоиерей Александр Дягилев принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: С Богом. До свидания.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. В прошлой передаче отец Александр говорил о вызовах современной культуры, о секуляризме, о смысле смерти в нашей современной культуре, о задаче церкви преобразить культуру.
1: Заговор молчания. Отрицание смерти. Смерть – это факт неизбежный и в целом неприятный, думаю, не нужно объяснять последнее. Как с таковой, и здесь я пытаюсь резюмировать секуляристскую аргументацию, с ней следует обращаться в наиболее эффективном деловом стиле, то есть так, чтобы свести к минимуму ее непривлекательность для всех участников события, начиная с умирающего пациента, как его сегодня называют, человек-пациент смерти, и беспокойство, которое смерть может причинить жизни и живым. Поэтому для обращения со смертью наше общество создало сложный, но отлично налаженный механизм, неизменную эффективность которого обеспечивает столь же неизменно безупречная помощь работников медицины и похоронной индустрии, священнослужителей и, последний из заговорщиков по счету, но не по значению самой семьи. Этот механизм запрограммирован на предоставление клиентам многочисленных услуг в определенном порядке. Это делает смерть настолько легкой, безболезненной и незаметной, насколько возможно. Для достижения такого результата сначала лгут пациенту о его истинном состоянии, а когда это становится уже невозможным, то его погружают в наркотический сон. Потом механизм этот облегчает трудное время после смерти. Этим занимаются владельцы похоронного бюро, эксперты в смерти, и роль их чрезвычайно многообразна. Очень вежливо и ненавязчиво они делают все то, что в прошлом делала семья. Они подготавливают тело к погребению. Они носят черные траурные костюмы, что позволяет нам сохранить наши розовые брюки. Они тактично, но твердо руководят семьей в наиболее важные моменты похорон. Они засыпают могилу. Они добиваются того, что их квалифицированные, умелые и полные достоинства действия лишают смерть жала, превращая похороны в событие, хотя и, надо это признать, печальное, но никак не нарушающее течение жизни.
0: По сравнению с двумя наиважнейшими специалистами по смерти, врачом и директором похоронного бюро, третья составляющая похоронного механизма – священник и вообще церковь, занимает, видимо, второстепенное и фактически подчиненное положение. То развитие событий, которое привело к тому, что французский ученый Филипп Арьес, я считаю его лучшим специалистом в области истории смерти, назвал «омедицинивание смерти», что означает перенесение смерти в больницу и отношение к ней как к постыдной, почти неприличной болезни, которую лучше держать в тайне. Это омедицинивание сначала радикально принизило роль священника во всем процессе умирания, то есть в том, что предшествует смерти. С медицинской точки зрения – и чаще, чем мы можем себе это представить, и с точки зрения семьи, присутствие священника не приветствуется, если он может побеспокоить больного, сообщив ему новость о его неизбежной смерти. Но если он соглашается, что случается сегодня все чаще, участвовать в игре, стать частью команды, которая как раз и стремится уничтожить смерть как значимое событие, скрывая ее от самого умирающего, то его принимают с распростертыми объятиями. Второй этап – обращение с телом. или, как говорит церковь, с останками покойного, церковь полностью отдала культуре. Она не участвует в приготовлении тела к погребению, которое тайно переносят в рабочую комнату похоронного бюро и привозят в церковь уже как, прошу простить такое выражение, готовый продукт, олицетворяющий наш асептический, гигиенический, приличный образ жизни и смерти. Не принимает участие церковь и в изобретении и выборе гроба. И она ни разу, насколько я знаю, не выражала протеста против этого ужасного, яркого и броского предмета, назначение которого, вероятно, сделать смерть, если не желанной, то, по крайней мере, комфортабельной, солидной, мирной и в целом безобидной. И вот перед этим странным, безвкусно разукрашенным изделием, которое невольно заставляет нас думать о витринах магазинов и о манекенах в больших универмагах, быстро совершается отпевание, служба, каждое слово, каждое действие, которое обличает чувства, идеи, мировоззрения, какие, несомненно, наиярчайше выражают и являются современные похороны.
1: О церковном отпевании я скажу позже. А начинаю я не с нашей православной литургии смерти, а с культуры, в рамках которой мы ее совершаем, потому что хочу доказать положение, которое для меня является существенным и решающим. Наша культура – первая в долгой истории человечества, которая игнорирует смерть, в которой, другими словами, смерть не служит точкой отсчета, точкой отнесения для жизни или каких-либо сторон жизни. Современный человек может верить, как похоже верят все современные люди, в какое-нибудь посмертное существование. Я взял это из опроса общественного мнения. Какое-нибудь посмертное существование. Но он не проживает эту жизнь, постоянно имея это существование в виду. Для этой жизни смерть не имеет смысла. Она, если воспользоваться экономическим термином, абсолютная полная гибель. И потому задача того, что я назвал похоронным механизмом, как раз и заключается в том, чтобы сделать эту гибель как можно более безболезненной, спокойной и незаметной для нас, остающихся жить дальше.
0: Гуманизация, в кавычках, смерти, как бы прирученная смерть. Может показаться, что в последнее время этот заговор молчания вокруг смерти в нашей секулярной культуре начал давать трещины. Смерть стали обсуждать, осуждать заговор молчания вокруг нее. Огромный успех некоторых книг о смерти и умирании Елизаветы Кюблер-Росс, «Смерть Владимира Инкелевича», о медикализации смерти Ивана Ильича и так далее – указывает на новый и даже модный интерес к смерти. Но было бы неверно, я, по крайней мере, в этом уверен, видеть в этом интересе признак того, что люди начали стремиться открыть для себя смысл смерти. Наоборот, мне кажется, что этот интерес основывается в первую очередь на желании гуманизировать смерть, желании сродном с постоянными поисками современного человека способов гуманизировать его жизнь. И вы знаете, что он ищет и что находит. Натуральные пищевые продукты, естественные роды, бег трусцой, домашний хлеб. Все эти мини-евангелия, которые его современного человека, по его мнению, избавят от участи жертвы «систем» в кавычках. Широко распространились такие лозунги, как «молоко – это превосходно». Не удивлюсь, если через несколько лет мы услышим в продолжении этой рекламы что-то вроде «смерть – это превосходно». Врачи и владельцы похоронных бюро скрывают смерть, делают из нее тайну. А раз так, то откроем ее миру, перестанем стыдиться ее, посмотрим ей в лицо мужественно, как взрослые, разумные люди, и отбросим всю таинственность и трагедию, священность и сверхъестественность, какие сумели еще сохраниться в этой области. Такую мотивацию я вижу в основе возвращения смерти как темы, как объекта интереса и изучения в нашей культуре. И уверен, не случайно то, что даже бестселлеры о столь модном ныне посмертном существовании написаны врачами. В секуляризме все, даже бунт, должно быть научным. Даже эскапизм, уход от действительности, нуждается в научном основании и одобрении. Вряд ли мне нужно доказывать, что сегодня духовность и мистицизм – это науки, которые можно изучать на общих основаниях в некоторых высших учебных заведениях. Вы знаете, что наше стремление к счастью научно. Научно и изучение посмертного существования. И если опрос общественного мнения, который есть научный инструмент, сообщает нам, что 72% пациентов, перенесших клиническую смерть и вернувшихся к жизни, уверены, что они испытали что-то, то мы можем быть абсолютно уверены, что это что-то действительно существует. Поскольку же, однако, это что-то не имеет никакого отношения к нашей жизни здесь и сейчас, к нашим проблемам и заботам, то оно не очищает смерть от ее безнадежной бессмысленности.
1: Смерть как невроз. И это подводит меня к последнему положению касательно смерти и ее места в нашей секулярной культуре. Лишенное смысла, потерявшее значение события, придающего смысл жизни, смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Несмотря на приукрашивание ее похоронной индустрией, несмотря на гуманизацию ее апостолами всего естественного и натурального, смерть сохраняет свое присутствие в мире, но именно как невроз. И именно благодаря этой болезненной тревоге никогда не пустуют кабинеты психологов, психоаналитиков всех мастей и направлений. Именно эта тревога, хотя никогда и не называемая прямо, лежит в основе бесконечных терапевтических бесед о социальной адаптации, идентичности, самореализации и тому подобное. Ибо на глубине, под кажущимися непробиваемыми и научными защитными механизмами, выстроенными секуляризмом, человек знает, что если смерть не имеет смысла, то не имеет смысла и жизнь. И не только сама жизнь, но и ничто в этой жизни. Отсюда скрытое отчаяние и агрессия, утопизм, разврат и в конечном итоге глупость, которые и есть истинный фон, темное подсознание нашей на вид счастливой и рациональной секуляристской культуры. И на этом фоне все проникающего невроза мы, православные, должны пристально вглядеться и заново открыть истинный смысл смерти и путь к ней, который явлен и дан нам во Христе. Было бы прекрасно, если бы этой секуляризированной и бессмысленной смерти и невротическому смятению, провоцируемому ее замалчиванием и подавлением, мы, православные, могли бы просто и торжествующие за эти дни нашего семинара противопоставить четко сформулированную православную точку зрения и опыт смерти, православный путь встречи с нею и отношения с ней. Увы, в свете того, что я уже сказал, мы видим, что все не так просто. Ведь даже тот факт, что мы собрались здесь для того, чтобы обсудить, попытаться понять и вновь раскрыть православный путь смерти и ее смысл, подтверждает, что что-то где-то искажено. Но что? Вот мы и должны начать с попытки прояснить, что искажено, что произошло с христианской идеей смерти и, соответственно, с христианской практикой, или, скажем по-другому, с христианской литургией смерти.
2: Yeah.

Христианские корни секулярной смерти. Христианские истины, сошедшие с ума. Отвечая на эти вопросы, мы должны в первую очередь помнить о том, что секуляризм, который мы сегодня осуждаем,

0: секуляризма, по словам одного философа, это христианские истины, сошедшие с ума. И именно это обстоятельство так затрудняет выработку христианской оценки секуляризма и борьбу с ним. Не знаю, все ли мы понимаем, что религиозная борьба со секуляризмом ведется сегодня очень часто с псевдодуховных, эскапистских и манихейских позиций. А такие позиции не только чужды, но противоположны христианской вере даже тогда, когда они выдают себя за истинно христианские, истинно православные. Я не могу здесь, да мне не нужно, анализировать христианские корни секуляризма, то, что сделало его именно христианской ересью. Но я хочу обратить внимание на очень важный для нашей дискуссии факт. Невозможно бороться с секуляризмом, не поняв предварительно, что привело его в мир, не приняв или хотя бы не признав участие христианства в его появлении. И здесь смерть стоит в самом центре. Ибо, как я уже говорил, отношение человека к смерти наиболее ярко характеризует его отношение к жизни и ее смыслу. Именно на этом уровне следует нам искать то искажение, о котором я только что говорил, и которое послужило поводом организации нашего семинара. Суть этого искажения, а также его причина, в первую очередь в прогрессирующем отъединении с самими христианами, и это несмотря на исходную христианскую веру и доктрину, жизни от смерти, смерти от жизни – в обращении духовном, пастырском, литургическом, психологическом с ними, как с отдельными явлениями, отдельными объектами или областями заботы Церкви.
1: Мементо мори. Я вижу наиболее яркий пример того разделения в тех списках имен, которые православные подают священнику вместе со своими просворами для поминовения на проскомидии. Вы все знаете, что имена живых пишутся на листочке с красной надписью «Во здравие», а имена умерших – на листочке с черной надписью «Об упокоении». С самого детства, с тех дней, когда я мальчиком прислуживал в алтаре в Большом русском соборе в Париже, я живо помню то, что происходило каждое воскресенье. По окончании литургии начинался длинный ряд частных панихид, служившихся, согласно пожеланию заказчика, либо священником и одним певчим, либо священником, диаконом и малым хором, либо священником, диаконом и полным хором. В Америке до сих пор есть церкви, и вы об этом знаете, в которых, за исключением воскресений, почти каждый день служится черная литургия, то есть заказанная частными лицами специальная литургия в поминовение усопших. Как мы увидим позже, касательно дней, в которые можно или нельзя совершать такие поминовения усопших, были разработаны многочисленные и сложные правила, чтобы хоть как-то регулировать поток похоронного благочестия, угрожавшего поглотить церковь в средние века. Сейчас же я хочу подчеркнуть именно это разъединение, этот опыт церкви в условиях существования двух областей, практически независимых друг от друга – белой области живых и черной области мертвых. Отношение этих двух областей в истории бывало разным. Так, в относительно недавнем прошлом церковь как на Западе, так и на Востоке, хотя и в разных формах и стилях, больше склонялась к черной. Сегодня они, похоже, поменялись местами. Священник, который в прошлом большую часть своего времени посвящал усопшим, и в котором народ видел ходячее «мементо мори», сегодня, как в его собственных глазах, так и в глазах окружающих, прежде всего руководитель, духовный и даже социальный вождь живых, активный член великого терапевтического сообщества.

0: общества, занятый духовным, умственным и физическим здоровьем человека.
1: Еще более важно то, что смерть сегодня – это, очевидно, важный и постоянный, но сугубо частный сектор церковной деятельности, частный и клерикальный. Именно священник, а не церковь в ее целостности, занимается усопшим. Священник исполняет профессиональный долг посещения больных и страждущих. На самом деле, эта клерикализация смерти предшествовала ее медикализации. Именно церковь впервые отвела смерти специальный отсек и распахнула психологически и культурно двери ее физическому изгнанию в анонимность больничной палаты. Смерть для мертвых, не для живых. Они, умершие, конечно, заслуживают соблюдения внешних приличий и сомнительной красоты похоронной церемонии вплоть до непонятного, но глубоко трогательного отпевания и поминовения по специальным дням и принесения цветов на могилу. И поскольку, соблюдая эти правила, мы, живые, выполняем перед усопшими свои обязанности, наша совесть совершенно спокойна. Жизнь продолжается, и мы можем мирно обсуждать дальнейшие дела нашего прихода. Так выглядит на деле это разъединение. Однако остается вопрос, и сегодня более настоятельный, чем когда-либо. Является ли это разъединение христианским? Соответствует ли оно христианской вере? Выражает ли эту веру и истинное учение Церкви? Исполняет ли оно Евангелие, ту благую весть о единственной в своем роде революции, единственно истинной революции, которая произошла почти 2000 лет тому назад, утром первого дня недели? Революции, уникальное вечное значение которой в том, что она победила и уничтожила раз и навсегда смерть как разделение. Мы подошли к самой сердцевине проблемы. На этот вопрос, является ли это разъединение христианским, совершенно очевидно, единственным ответом может быть только твердое «нет». Но это «нет» в нашей сегодняшней ситуации, которую следует охарактеризовать как секуляризацию смерти, как в культуре, так и в церкви, требует некоторого объяснения. Объяснение, которое и будет, дорогие слушатели, темой следующей нашей передачи.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача шестая. Действие литургии распространяется не только на участников ее, но и на отсутствующих, и даже на весь мир. Отец Иоанн об этом говорит в своих записях усиленно и часто. Может быть, потому что другие не замечают или даже не знают этого, а ему очевидно. Мы обыкновенно лишь о себе думаем, даже и на молитве, и не дома только, но и в храме. Между тем, у церкви цель — спасение всех, спасение всего мира. И литургия совершается за весь мир. Отец Иоанн говорит: «Польза литургии, совершаемой с благоговейным вниманием, неизмерима не только для всей Церкви Православной, но и для всей Вселенной, для всех людей всяких вер и исповеданий, ибо жертва бескровная и молитва приносится Господу и о всей Вселенной. Из-за совершения литургии Господь долготерпит всему миру и милует весь мир, даруя ему изобилие плодов земных, успехи гражданственные, успехи в науках, искусствах, в земледелии, в домашнем хозяйстве, милуя не только человеков, но и скотов, служащих человеку. О, литургия чудная, литургия всемирная, литургия божественная и боготворящая, о, знамение и показание Божией безмерной любви к миру грешному, погибающему во грехах». Особенно это долг иерея. «Священник, — говорит отец Иоанн, — носитель Духа Церкви или Духа Христова, Духа любви, святыни, он должен быть печальником о всем мире. Весь мир всегда на его устах, все люди, всех званий, состояний. Он молится о благостоянии всего мира, всех церквей и соединений их, о благорастворении воздуха, изобилии плодов земных, об избавлении от землетрясений, потопа, огня, меча и прочих бедствий. Он должен быть предан всегда общему делу, благу. И не о себе только помышлять и себе угождать, тем менее страстям своим. Касательно себя его желания должны быть самые ограниченные. Он всем все. Священник — носитель Духа Церкви, Духа Спасения, Духа Любви Вселенской. Так именно чувствовал себя сам батюшка. Он говорит: «Я предстаю престолу Бога Вседержителя, который верил моей молитве и предстательству царей и царства Вселенной, всю Вселенную, в особенности царство русское, всю церковь, всякий город, страну и верою живущих в них. Предстаю престолу Вседержителя во власти коего небо и земля, все стихии, свет, воздух, огонь, вода и земля, и все плоды земные, суша и море, все животные земные и водные, и который дал мне право ходатайствовать пред Ним о благорастворении воздуха и об избавлении от всяких бедствий, постигающих людей за грехи. Я стою у самого источника жизни тварей, у самого источника благодати, очищения, спасения. Я стою пред самою неприступную, всеблагою, премудрою и всемогущую державою, пред которую преклоняется все живущее на небе и на земле. Высоко мое служение, а я грешный, страстен, немощен. Господи, удовли, сделай способным, достойным мя
сам на сие служение. Таковых бесчисленных милостей от Господа сподобляется весь мир по милости и беспредельной силе бескровной жертвы. Это рычаг всего мира, коим можно подвигнуть все народы, племена и языки к Богу, ибо Агнец объемлет весь мир. Он есть Агнец в землей грехи мира, посвящая вся языки к познанию Его. Буди, буди. Ибо литургия есть всемирная, пренебесная жертва, совершаемая самим Иисусом Христом через посредство священно действующих архиереев и иереев, жертва милосердия Божия к роду человеческому погибающему во грехах. Жертва удовлетворения правды Божией за грехи мира, правдою, страданием и смертью Сына Божия за людей. Поэтому священно действующий должен быть весь облечен во Христа. Тогда только его служение будет приятно Богу и принесет величайшую пользу. Литургия — противовес и отпор для верных постоянному растлению, господствующему в мире. Закончим эти мысли знаменательными словами великого служителя литургии. Вот они. Если бы мир не имел пречистого тела и крови Господа, он не имел бы главного блага, блага истинной жизни, живота неимати в себе, имел бы лишь призрак жизни, не имел бы дара освящения, словом, совокупности всех истинных нетленных благ. Это тот животворный квас, закваска, который женщина, то есть церковь, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Да, это истинная закваска жизни духовной, небесной, святой, положенная в человечество. Что можно сказать больше этого? Разве еще лишь то, что сила евхаристической жертвы простирается даже и на преисподнюю? Чудная, величественная, божественная на земле служба, литургия. Приемлют от нее пользу и умершие наши, и преисподние. Умилительно и трогательно молитва Церкви к Агнцу Божию о всех усопших. Она ходатайствует пред Богом о упокоении усопших там, где пресещает свет лица Божия, православные. Вы, молясь во время обедни, особенно давая вынимать части за здравие и спасение и за упокой, сообщаетесь на проскомидии и во время литургии с Господом, Богоматерью, предтечею, пророками, апостолами, мучениками, преподобными и всеми святыми. О благородие христианина! О счастье и блаженство! Совершая литургию и изъемля частицы, помни, служащий, какая тесная связь между нами и святыми, и умершими во Христе. И всех возлюби, как членов Господа и своих членов. И основание этому отец Иоанн видит в силе жертвы Искупителя на весь мир. Согласно словам апостола, на ней, то есть литургии, всяко колено поклоняется Господу Вседержителю, небесных, земных и преисподних. А от преисподней воротимся к житейским вещам. И им место есть в литургии. Мимоходом упоминалось уже и о разных частных плодах ее. В ней и избавление от скорбей, и благополучие жизни отдельных людей всего мира, и успех в делах,
и отражение искушений от дьявола, людей и даже здоровья скотов. Да, и о скотах можно молиться на литургии, и молятся. Особенно те, кому приходится жить с ними и ими. Это знает особенно крестьянский люд, бедная жизнь которого так тесно переплетена с лошадкой и буренушкой. Вообще, литургией, по словам отца Иоанна, можно исходатайствовать все. Этому содействует прежде всего единодушная и общая молитва всей Церкви. По его словам, единодушная молитва может все исходатайствовать у Бога, всякие блага, потому как можно больше, как можно чаще надо всех увещевать к единодушной молитве и просить у Бога такой молитвы. Но главное упование опять на единого ходатая. «Совершая благоговейно и чистым сердцем литургию, — говорит батюшка, — можно и должно крепко надеяться, что мы и спросим через нее у Бога все потребное для душ и телес наших, оставление грехов, здоровье и спасение, и во всем благо поспешения и милость Божию, оставление грехов и упокоение со святыми, всем в вере покаяния и уповании вечной жизни приставившимся. Литургия всесильна, вседейственна, ибо вообразите, какая жертва на ней приносится. Сам единородный Сын Божий, если же Бог Сына Своего Единородного для нас не пощадил, то как не даст нам с Ним всего? Апостол недоумевает, как может быть иначе. Итак, священники, твердо знайте и помните, какое в руках наших средство к умилостивлению Бога о всех людях, о всем мире. Только сами молите крепко Господа, чтобы вам достойно совершать это чудное таинство. Тайна премудрости. На какую высоту веры, дерзновения и надежд зовет нас великий служитель литургии. И нам, отвыкшим от такого ощущения неизмеримой и вседейственной силы ее, привыкшим слишком просто, маложизненно смотреть даже на это воистину величайшее, высочайшее и всесильнейшее таинство, представляется все непостижимым, трудноприемлемым. Да, естественно, стало человеку земному сомневаться или хотя бы недоумевать о вещах сверхъестественных. На это всей главе мы найдем ответ. И даже отец Иоанн по своему опыту знал эти смущения. Да и как ему было не знать их? Кто чем больше занимается, тот о том больше всесторонне знает. А уж отец Иоанн воистину жил литургией. Поэтому переживал он все вопросы, касающиеся ее, и даже глубже других. Священнослужители по опыту знают, что им приходится продумывать и искать твердых оснований на такие запросы ума, над коими большинству мирян не приходилось задумываться. А между тем ответ нужно во что бы то ни стало найти. Истина должна быть тверда, ибо она слишком для нас дорога. У людей, говорит батюшка с опыта, старающихся проводить духовную жизнь, бывает самая тонкая и самая трудная война через помыслы. Каждое мгновение жизни — война духовная. Надобно каждое мгновение замечать втекающие в душу помыслы от лукавого и отражать их. Нужно найти ответы всем искусительным мыслям, чтобы не только с миром,
но и с дерзновенную верою и утешительным упованием совершать великое священное действие. И отец Иоанн знал сомнения, но он умел и отвечать, и умел опытно. Тем это для нас важнее, основательнее, авторитетнее, успокоительнее. «Часто, — пишет он, — лукавая и слепая плоть или живущий в нашей грешной плоти князь века сего шепчет нам, что в тайнах только хлеб и вино, а не самое тело и кровь Господа. И лукавыми свидетелями посылает для этого зрение, вкус и осязание. Дым адский усиливается затмить и стеснить душу даже тогда, когда пред тобою предлежит святая и страшная жертва, когда причащаемся ее и при совершении всех таинств. Чем важнее священное действие, тем сильнее и яростнее нападает враг. Даже у самой чаши враг делает тебе козни и смущает тебя разными помыслами, и не хочешь, да борись, и хотел бы долго-долго опочить с Господом, да враги не дают». Так первую причину сомнений отец Иоанн видит в клеветнике дьяволе, вторую же — в нашей грешной плотской душе, из-за страстей, потерявшей способность зреть духовные вещи ясно. «Пока в нас страсти будут действовать, — говорит он, — пока ветхий человек в нас будет жить и не умрет, до тех пор нам придется много скорбеть от различных искушений, от борьбы ветхого человека с новым». Это вообще относится ко всем предметам веры. «Если веру нашу православную, — говорит отец Иоанн, — таинство ее христиане иногда не могут вместить, то это показывает только, что умы и сердца людей нечисты и страстны, и не могут выносить чистоты и света ее, как больные глазами света солнечного. Это сокровище небесное могут вместить только люди, отрешающие ум и чувства свои от пристрастий житейских. Это нравственная испорченность нашей природы представляется отцу Иоанну прямым уродством. Встречаются у людей уродливые сердца. При совершении таинств они дышат неверием и бесчувствием, нравственным бессилием, недугуют смехом или смущением и бесовским страхом. Третью причину батюшка видит в беззаконном, а потому и нелогичном, безумном покушении естественного ума проникнуть в сверхъестественный мир, познать земным умом небесные тайны, рассудком уразуметь чудо, человеку обнять божественное. Идя по всем этим путям, он и отвечает на недоумение и сомнения, прибегая иногда и к вспомогательному способу — сравнением. Первое. И прежде всего, и совершенно мудро, логично, философски правильно, он останавливает незаконные попытки ума, не имеющего ни возможности, ни права постигнуть непостижимое. Тайна есть тайна. «Благоговей, — говорит он, — всеми силами души, перед всеми таинствами, и говори в себе о каждом таинстве пред совершением или причащением его. Это тайна Божия. Я только недостойный приставник ее или участник ее. А то гордый разум наш и тайну Божию хочет исследовать. А если не может ее исследовать, то отвергает, как неподходящую под ничтожную мерку его». И в частности, в отношении к таинству Евхаристии он всегда и совершенно ясно созерцает, что оно есть чудо из чудес, большее даже, чем сотворение мира. А потому уму здесь должно лишь смириться и принимать все верою,
а отвергать тайну есть неразумие, даже безумие, ибо чудо выше естественных законов, выше ума. Литургия — величайшее чудо, — говорит он, — непрестанное чудо. С радостью и страхом надо всегда присутствовать при совершении ее. То, что совершается во время литургии, поражает своим величием не только человека, но и все ангельские умы, то есть пресуществление хлеба и вина в истинное тело и кровь самого Господа и причащение их верующими, а мы, для которых это таинство совершается, часто равнодушны. «Приимите, ядите, пийте от нея все». Кто постигнет величие благодеяния, подаваемого нам Господом нашим Иисусом Христом в таинстве Евхаристии или причащении? Вполне никто. Не даже ум ангельский. Ибо благодеяние это беспредельное и необъятно, как и сам Бог, Его благость, премудрость и всемогущество. Чудо есть чудо, то есть дивное и непостижимое уму явление. Второе. Но, однако, почему же можно и должно принимать его за истинное и несомненное событие? В ответ на это отец Иоанн приводит много оснований. Как человек, глубоко сознательный, верующий, он прежде всего отсылает нас к истине о всемогущей власти и силе Господа Иисуса Христа, особенно после Его прославления через воскресение и вознесение. Что Он благоволил изречь, то силен и сделать. У Бога слово есть дело. «Дадеся ми всяка власть на небеси и на земли», — сказал Он Сам пред вознесением ученикам и через них всему миру. «Этою властью, — говорит батюшка, — Господь поставляет пастырей церкви, совершает все таинства, претворяет хлеб и вино в тело и кровь свою Духом Святым». Мы уже видели, как он часто говорил, что литургию, собственно, совершает сам Спаситель через священников, или Бог Дух Святой через нас. Но Бог все может, а потому верующий не видит никаких препятствий к этому его божественному действию, как сказано, так и бывает. Для верующего нет ничего невозможного. Рече и бысть, весь мир, все. «Не изнеможет у Бога всяк глагол», — сказал архангел Деве. Истинно так. И отец Иоанн прибегает к этому предивному примеру, чтобы облегчить и укрепить принятие тайны пресуществления. «Тело и кровь Христовы, — говорит он, — прилагаются Духом Святым из хлеба и вина. Как и во утробе Девы Пречистой, оно сотворено Духом Святым от кровей ее. И воистину, воплощение Бога в чреве Девы не только не меньшее чудо, чем пресуществление святых даров, а большее. Если кто принял за несомненную истину первое, тому еще легче воспринять и второе. Там и здесь чудо. То и другое непостижимо. Там и здесь в телесном божество. Там и здесь действует один и тот же всемогущий Дух Святой. Отец Иоанн говорит, что удивительного, если сам Бог, Слово, Творец всего видимого и невидимого, претворяет, пресуществляет хлеб и вино в пречистое тело и в пречистую кровь свою. В этих хлебе и вине воплощается Сын Божий не вновь, потому что Он однажды воплотился, но воплощается тем самым телом, которое прежде воплотилось, по подобию того, как умножил он 5 хлебов и 5 хлебами напитал несколько тысяч. А если
для Бога все возможно, то всякие сомнения нужно отметать, как дьявольское искушение правой веры нашей, как восстание на истину. Когда дьявол, говорит отец Иоанн, будет смущать тебя неверием в тайны, говоря, это невозможно, чтобы хлеб и вино были телом и кровью Христовою, скажи ему, да, для тебя и для меня это невозможно, ты правду говоришь, но не для Бога. Вся бы возможна суть у Бога. Сама мысль у Бога есть дело. Слово у Бога дело, речей быша, говорит и бывает, кратко и ясно. Не хотят ли ноги быть вверху и учить, странно сказать, зиждителя всех? И мы не дозволяем слушать его, врага, клеветы и рассуждаем так, для тебя, Господи, все возможно. И батюшке очевидно, это чудесное всемогущество во всяком творении даже так называемого естественного мира. «Ты творишь плоть людям, — говорит он, — животным, рыбам, птицам, гадам, всей твари. Дух Святой созидает нас во чреве Матери нашей. Это ведь тоже постоянное чудо. А если так, то для себя ли ты везде сый и вся исполняй, не сотворишь и плоти? Какой воятель, делая изваяние для других, не в состоянии сделать его для себя? Мало того, ты превращаешь мертвое вещество в живое существо, например, посох Моисея в змея, и нет ничего для тебя невозможного».

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». Читал Георгий Корольчук.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Князь Евгений Трубецкой, три очерка о русской иконе. «Умозрение в красках». Говоря об аскетизме русской иконы, невозможно умолчать и о другой ее черте, органически связанной с аскетизмом. Икона в ее идее составляет неразрывное целое с храмом, а поэтому подчинена его архитектурному замыслу. Отсюда изумительная архитектурность нашей религиозной живописи. Подчинение архитектурной форме чувствуется не только в храмовом целом, но и в каждом отдельном иконописном изображении. Каждая икона имеет свою особую внутреннюю архитектуру, которую можно наблюдать и вне непосредственной связи ее с церковным зданием в тесном смысле слова. Этот архитектурный замысел чувствуется и в отдельных ликах, и в особенности в их группах, в иконах, изображающих собрание многих святых. Архитектурному впечатлению наших икон способствует та неподвижность божественного покоя, в который введены отдельные лики. Именно благодаря этой неподвижности в нашей храмовой живописи осуществляется мысль, выраженная в первом послании святого Петра. Неподвижные или застывшие в позе поклонения пророки, апостолы и святые, собравшиеся вокруг Христа, камня живого, человеками отверженного, но Богом избранного, в этом предстоянии как бы сами превращаются в камни живые, устрояющие из себя дом духовный. Эта черта, больше чем какая-либо другая, углубляет пропасть между древней иконописью и живописью реалистической. Мы видим перед собою, в соответствии с архитектурными линиями храма, человеческие фигуры, иногда чересчур прямолинейные, иногда, напротив, неестественно изогнутые, соответственно, линиям свода, подчиняясь стремлению вверх высокого и узкого иконостаса. Эти образы иногда чрезмерно удлиняются, голова получается непропорционально маленькая по сравнению с туловищем, последнее становится неестественно узким в плечах, чем подчеркивается аскетическая истонченность всего облика. Глазу, воспитанному на реалистической живописи, всегда кажется, что эти стройные ряды прямолинейных фигур собираются вокруг главного образа чересчур тесно. Быть может, еще труднее неопытному глазу привыкнуть к необычайной симметричности этих живописных линий. Не только в храмах, в отдельных иконах, где группируются многие святые, есть некоторый архитектурный центр, который совпадает с центром идейным. И вокруг этого центра непременно в одинаковом количестве и часто в одинаковых позах стоят с обеих сторон святые. В роли архитектурного центра, вокруг которого собирается этот многоликий собор, является то Спаситель, то Богоматерь, то София, премудрость Божия.